0: какой был?
1: Нет, не в том смысле, а ну просто приходилось наблюдать по работе. Неутомимый будто этот самый Кирилл Николаевич. Ну и вот, шибко требовательный. Крутоват.
0: Так у него все дошло по шерсти. Чего захотел, то и получалось. И постановления насчет его работы поспевали как раз такие, которые ему нравились. Рука у него наверху в аппарате. Оно и получалось.
1: Какая рука? Ну, кого ты думаешь?
0: Рогозина. Слыхал?
1: Но, милый мой, если хочешь знать, Рогозин нынче из века упротив шерсти-то и погладил. Странно даже. Что же это такое? Не чужак какой-нибудь? Надо было и воевал, и торговал. Речной флот восстанавливал. Буксиры-то вон к Нижегородской ярмарке кто под поры ставил? Из веков. Пришло время и заводы строил в первом ряду. На автомобильном конвейер приком налаживали. Тоже при нем. Не хуже спецов-инженеров справлялся. И учился, и совершенствовался. И не клевал носом, да. Не спал.
0: Окончил, с чего начал. Коммунхозом. Непонятная одна в нем черта. Всегда он словно бы на втором плане стоял. До настоящего руководства не подымался. В замах ходил. При его-то партстаже, а?
1: Да что-то непонятно. Просто есть люди, без которых настоящего дела не сделаешь. Которые ценности создают и вот этим свою гордость питают. У них, брат, что голова, что руки золото.
0: А руководители без руки, что ли?
1: Ну, как тебе сказать? Одни руки водить предпочитают, другие делать работу. Работник. Ты же сам говоришь, из веков работник. Завод-то ехал на нем, ведь так?
0: Да это все разговоры. Неизвестно, какими он их фактами подтвердил. Зачем-то ему надо, говорю, в полутени держаться. Не на солнышке, не на припеке самом, а?
2: Поезд прибывает в столицу нашей родины, город Москву.

0: Вставай, Филипп Филиппович, пора.
1: Да.
0: Поглядим, представит бумаги в кадры. Будет нагляднее. Ну, вот и матушка Москва.

0: Туле из века вы поселились на улице Жуковского во втором этаже старинного дома. Эта улица казалась Извекову очень похожей на саратовские родные волжские взвозы, где по таким же вымоенным мостовых бормочут дождевые потоки. В черноземе вымыта была водою канава, которая извивалась вниз по улице поэта Жуковского, образуя между тротуаром и мостовой рубеж живописно поросший травой и усеянный булыжником. Что-то лирическое слышалось в полязгивании ведер у колонки, в шуме наливаемой воды, и звуком этим мирно отвечал кудрявый уличный ландшафт с его липами, ясенями, простиравшими зелень над крутизной всего спуска от кладбищенской стены улицы Льва Толстого через перекрестки Гоголевской и Пушкинской к нижнему ярусу города. В первом же году своей новой деятельности Извекову, кроме строительства жилых кварталов, пришлось заниматься городским парком. Переделывалась планировка цветника, высаживались кусты, всю весну заливались песнями пилы вокруг возводимых павильонов и волновался в воздухе колючий запах свежей оливы. Наконец, на скрещениях аллей расставлены были прибывшие из Москвы скульптуры. Парк уже блистал чинным порядком. Кирилл показывал жене свое многотрудное достижение. Ранним утром они обошли сначала боковые аллеи в пушистых тенях на дорожках. Это входило в замысел Кирилла. Ему казалось, в сравнении с убором почти нетронутой природы, декоративные красоты в центре парка должны просто покорить воображение дорогой гостьи.
1: Тебе не нравится?
2: А тебе нравится?
1: Ну, что же ты отвечаешь вопросом на вопрос?
2: А тебе не кажется, что эту богиню с лодочным веслом мы где-то уже видели? Плечистая дева своими завидными пропорциями доказательно убеждала, что грибной спорт полезен для здоровья.
1: Ну, конечно, это не подлинник. Но что ж из того? Венеру Милосскую повторяли куда чаще, даром, что она безрукая.
2: Но, однако, это испорченная Венера, несмотря на руки и даже вон на лопату в руках.
1: Не знаю, что в ней испорчено. Ведь формы, как формы. Я не скульптор.
2: Но это твой вкус.
1: Скорее, вкус Павла.
2: Как Павла?
1: Я его просил узнать, где в Москве покупают садовые статуи. Он отправился к своему приятелю Ване Рогозину. Тот повел его в мастерскую. Там они сообща отобрали несколько фигур. Я их и заказал.
2: Заказал, не посмотрев?
1: А зачем? Я знал, что покупал. Ты сама говоришь, спортсменка где-то нам встречалась. На Нижегородском откосе, правда?
2: Да хорошо бы только на Волге. А ведь это весло богини маячит даже там, где в жизни не видали лодок. Чуть ли не в пустыне.
1: Ну, невелик выбор. Приходится мириться с тем, что есть.
2: Ну, что значит мириться? Разве не поэтичнее таких вот пародий на Версаль простая зелень или цветы?
1: Я не думаю утверждать, что парк нельзя устроить лучше, красивее. Ты права. Но убранство, даже бедное, обязывает, как это выразить, к хорошему поведению, что ли. Посаженных цветов не рвут, поставленную статую не ломают, должны не ломать. Мы ведь по убеждениям своим воспитатели. Вот ты скажешь, воспитывать надо на хороших образцах, прививать плохой вкус не годится. Опять ты права. Но как по-твоему... Должны ли мы посредственным театрам запретить играть Шекспира только потому, что они посредственны?
2: Нет, запрещать нет, но мы обязаны выпускать на сцену только хороших исполнителей.
1: Но ведь пока у нас больше плохих.
2: Пока да. Плохих, наверное, всегда будет больше.
1: Это ты от гордыни. Плохих будет со временем меньше, я уверен. Но пока... Лукавая штука это самое пока. В сущности, мы должны из возможного выбирать лучшее. Ну, в своем роде, разумеется. И парк сейчас не так уж плох. Ты зря смеешься, право.
2: Нет, не обижайся, я сочувствую твоему... Помнишь, как говорила Надюшка? Но. Твоему безобразительному искусству.
1: Ну, удружила. Дело, однако, не так просто. Было бы из чего выбирать лучшее. Но возможности... Каковы возможности? Знаешь, раньше я все понимал иначе, потому что многое иначе видел. Вот кто долго работает в промышленности, у того особый взгляд на вещи. Там все растет. Даже плохой работник, хочет, не хочет, тянется за общим ростом. Иначе ему каюк.
2: Конечно, отставать нельзя.
1: Да попробуй отстань. Попробуй. Завали план. Когда я приехал сюда, мне поначалу наша городская работа показалась куда обширнее заводской. Помнишь, я тебе говорил, завод – это продукция, город – это жизнь. Там часть, здесь целая. Здесь родятся, учатся грамоте, создают семью, кормятся, лепят свой личный быт, ищут счастье, мечтают. Как никогда трудятся на тех же заводах, фабриках, в каждом переулке, под всякой крышей отдыхают, развлекаются, старятся, страдают, лечатся, приобретают навыки жить ульем сообща. Вот я собирался приняться за работу широко, по заводскому примеру, планом сверху. Но во всяком деле есть еще план снизу, это возможности, реальность. Прикрываться объективными условиями нельзя. За это у нас бьют. И по делам. Но это не значит, что объективной действительности нет. Она существует. Мы зовем не отрицать ее, а переделывать. Ну, я и переделываю нашу тульскую объективную действительность. Меня ругают.
2: Кто?
1: Все, кому нужны вода, жилье, трамвай, мосты, очистка ям. Кто ходит в баню, в парикмахерскую, лечебницы. Кто лежит в больницах, родильных домах. Живет в бараках, которые значатся под рубрикой аварийных. Граждане, горожане. Ну, они-то во всяком случае правы.
2: А все ли ты делаешь, что возможно?
1: Делаю все, что мыслимо. Мою мыслимую, а вернее, немыслимую работу критикует исполком. Тянет меня на своих заседаниях. Но заговори я о средствах, о людях, о том, что и коммунальному делу надо дать размах, а не подпирать его то тут, то там пасынками, как гнилые телеграфные столбы. Только заговори. А разве я не пробовал? Меня засмеяли. Намереваешься раздуть коммунальный вопрос... а сам не выполняешь даже своего малого плана. А почему же меня не прогонят со службы, когда я его не выполняю? С любого завода прогнали бы, наверное. Да потому что нельзя строить дом без кирпича или без леса, без плотников. Нельзя вести водопровод без труб, без слесарей, землекопов. План слишком мало обеспечен. Потому и мало выполним. И все это знают. Знают также, что без коренной и решительной перемены в подходе к коммунальному делу нечего и говорить о каком-то большом плане. Еще лучше знаю я, что большой план придет. Это никогда не может быть слишком рано. Однако не должно быть и слишком поздно. Но сейчас... С этим придется погодить, пока это невозможно.
0: С Сезон в Туле был для Анночки унылым предприятием, придуманным, чтобы пожить с семьей после трудного и сложного мужа трехлетия, в течение которого она могла бывать дома только в отпуск и короткими наездами. Закончив сезон в Тульском театре, Анночка уехала ненадолго в Москву. На следующий день после отъезда сестры Павел Парабукин явился к Извековым.
3: Кирилл, я... Здравствуйте, Кирилл.
1: А, инженер. Здравствуй. Ну, рассказывай, какие новости.
3: Кирилл, я решил жениться.
1: Ну, пора. На 32-м году самая пора. На кого же пал твой выбор? Теперь, надеюсь, это не составляет тайны?
3: Никакой тайны. Маша Осокина.
1: Маша Осокина? Одноклассница Нади по Яснополянской школе.
3: Она самая.
1: Ага, ну теперь я понимаю, почему ты так охотно вызывался всегда быть связным между городом и Ясной.
3: Вот на этом Надином курорте я и познакомился с этой беленькой девушкой. И вскоре я не всегда твердо знал, ради кого я больше езжу в Ясную. Ради своей племянницы или ради Маши Осокиной.
1: Так. Доездился.
3: Кирилл, в субботу.
1: Да что в субботу?
3: Женимся в субботу. Послезавтра, как раз в день празднования выпускниками окончания школы.
1: Да что ты, дружище, как-то нескладно. Со школьной скамьи, да прямо в ЗАГС. Хоть бы недельку повременил
3: бы. Да наоборот, Кирилл, очень складно. Крепче запомним этот день. Сразу два свидетельства в семейной шкатулке. Я уж и шкатулку заготовил.
1: Да вот и сестра как раз в отъезде. Неловко чай перед ней.
3: Так меня Анночка давным-давно благословила, авансом.
1: В субботу я не смогу попасть к тебе на свадьбу. В субботу у меня заседание.

0: делать, пока я не вернусь.
1: Уговоры не подействовали.
0: На него может подействовать Маша. Ну, придумай что-нибудь. Скажи, что ты будешь посаженным отцом Павла. Да. И просто требуешь, чтобы эту сумасшедшую свадьбу отодвинули на 2 недели.
1: Не вернее ли отодвинуть на 2 дня сумасшедшую поездку?
0: Ты сердишься? Слушай, я вовсе не поехала бы, если б ты позвонил мне днем. Ты понимаешь, я только-только подписала договор. Завтра утром вылетаю. В воскресенье играю в спектакль.
1: Ну что ж, в добрый путь. И счастливо возвращайся.
0: Пойми, Кирилл, ну как же мне теперь нарушить слово?
1: Да я понимаю.
2: Товарищ, ваше время истекло.
0: Ну, до свидания. Целую тебя очень. Очень.
1: И я.
3: А на следующий день Извеков провожал в Москву дочь.
1: Не выспалась, Гулёна. Ну, смотри, не вздумай кутить в Москве.
4: Это только раз в жизни такое совпадение. Дядюшкина свадьба и выдача аттестата.
1: Приятное слово, аттестат. За эти дни ты его сказала сотни раз на всевозможные лады и с каким-то особенным вкусом выговаривая все его «Т».
4: Мне ужасно жалко, что мама не увидит моего аттестата.
1: Ну, конечно. Это не идет в сравнение с тем, что ты в Москве не увидишь самой мамы.
4: Ну, разве я могу с чем-нибудь сравнивать маму? Я просто подумала, что вот сдам аттестат в университет и больше даже не подержу его никогда в руках.
1: Ну, ничего. Будешь держать университетский диплом.
4: Ну, диплом. Это что-то такое абстрактное. А мой аттестат, вот он, реальность.
1: Ну, а как была сыграна свадьба-то в Ясной Поляне?
4: Ну, получили в школе свидетельство и гурьбой отправились в ЗАГС. Угу. Я и Лариса были свидетельницами. Угу. Потом пошли пировать к Осокиным. Ах, папа, молодых встретили на крыльце, пригоршнями пшеницу кидали. Потом усадили в красный угол. Да, папа. Пили брагу, горькое вино и шампанское пили. Ах, если бы ты видел, какой чудесный был наш Павлик, и ты знаешь, откуда взялась только у него представительность?
1: Ну, а как же иначе? Конечно, положение обязывает. Несмотря на то, что, конечно, он порядочный в сущности свинья, не мог отложить свадьбу. Ты кончила бы свое дело в Москве, приехала бы студенткой, да и мама, может, возвратилась бы. Лучше бы ведь было, а?
4: Ну, разумеется, лучше. Но, во-первых, я уже все равно студентка. Понимаешь, вчера, как было здорово. Честное слово, перед Машей на столе стояла старинная шкатулка, и на дне 2 документа. Павлик сказал, что один завоеван 10-летней зубрежкой, а другой подарен судьбой. И кто-то бросил в шкатулку гривенник, Маша, на счастье. И тут посыпалось. А Павел сказал, теперь наше свадебное путешествие обеспечено. И впрямь было обеспечено. Молодые вместе с городскими гостями поехали в город местным поездом. Ах, папа, если бы ты знал, что это была за ночь, какой восход.
1: Да уж понимаю.
5: Поезд номер 201, Тула, Москва.
1: Ну, иди, садись.
5: Отправляется через 2 минуты.
4: До свидания, папочка.
1: Ну, доченька, будь здорова, желаю успеха.

0: коллектива, прибывшего из Москвы. Труппа была образована из молодых актеров, только что выпущенных театральным институтом. В состав ее вошло всего 2-3 артиста со стажем, которых в кругу молодежи звали «стариками». Комната, отведенная Анне Тихоновне в гостинице, ей понравилась. Стеклянная дверь стояла отворенной на маленькую террасу со ступеньками в сад. Старый серебристый тополь шатром накрывал дом. Скамейка под сиренями с отцветшими коричневыми султанами. Все напоминало тульский дворик, к которому Анна Тихоновна успела привязаться. Она достала книгу и просидела в саду до сумерек. Когда вернулась в дом, уже надо было зажечь свет. Кто-то робко постучал в дверь.
1: Да, к вам пришел человек.
2: А где же он?
1: Он вошел и тут стоит.
2: Попросите его, пожалуйста.
1: Хорошо. Цветухин. Егор Павлович!
3: Анночка!
1: Хороший мой! Боже мой!
3: Мне сейчас на улице сообщили, что ты похищена из Москвы. Если нужен избавитель, вот твой рыцарь. О, тебя, кажется, окружили заботой. А, Анночка, ты не против бутылочки шампанского?
1: Не знаю. Не знаю, Егор Павлович. Я давно не была так счастлива.
3: Анночка.
1: Вам подать чаю?
2: Нет. Два бокала для вина, пожалуйста.
1: Хорошо.
3: Ты перелетная птица. Что тебе не сидится, бродяги, а?
2: А разве не чудесно встретиться с незнакомыми товарищами по сцене? Вы знаете, мне каждый новый театр приносит новый приток воодушевления. Всякий раз даже в старых ролях выступаешь чуть-чуть дебютанткой.
3: Прекрасно, прекрасно. И не засиживайся, Анночка, на месте. Засидишься, захочется вздремнуть. Ну, твой успех.
2: И за ваш. Налейте мне еще. Ужасная духота.
3: Прогресс, прогресс, прогресс. А что же ты не спрашиваешь, зачем я здесь?
2: Ну?
3: Я окончательно убедил Саночка, что наши актеры заучились. Театр повторяет себя подобно академиям искусств. Сцена любительская, как мы ее раньше называли, одна обещает нечто значительное. Сколько я перевидел за последние годы всяких клубных кружков, сколько их создал, решил отдать себя всего кружковцам. И отдаю. Я ведь уже опять 3 года в Ленинградской области.
2: Да?
3: Да, и вот ищу теперь хорошего героя.
2: Ну-ну.
3: Узнал, есть в Минске необыкновенный самородок.
2: Так.
3: Приехал... Говорят, он в Бресте.
2: Да?
3: Явился сюда, он уехал назад в Минск. Зато я отыскал здесь обаятельнейшую травести. Не девушка, а ртуть.
2: Правда?
3: Непременно покажу ее тебе. Ты
2: хорошо.
3: Просто ахнешь.
2: Выйдем в сад. Взглянем на Брестскую ночь.
3: С удовольствием, Анночка, с удовольствием.
2: Откуда это?
3: Где-нибудь танцуют. Веселый город. Все развлекаются точно на роздыхе в походе. Ведь я здесь уже 2 недели. Ну, а ты счастлива, Анночка?
2: Сейчас.
3: Сейчас и вообще?
2: Сейчас очень. Вообще? Тоже очень.
3: Ответ сердца всегда быстрей. Ответ ума медленный.
2: Мое сердце ответило сразу. Но ум захотел проверить его.
3: И контролер увидел, что ошибки нет?
2: Да, ошибки нет. А вы что, ждали другого признания?
3: Я одного не могу понять. Как это у тебя соединилось абсолютно, по-моему, несоединимое? Если твой Кирилл так тебя любит, то как он может жить с тобой врозь?
2: Почему врозь? Всю нашу жизнь мы с ним вместе.
3: Ну, это хорошо говорится, вроде девиза. Но что это за жизнь? Я не помню ни одного такого брака.
2: Да сколько угодно. А как же иначе, когда разные профессии? Сначала получилось неожиданно. Его перевели в другую дивизию. Я была в отчаянии. Мне на силу удалось перебраться к нему. У них там была концертная группа. Но его как нарочно опять откомандировали. Так и пошло. Я за ним, он от меня. Только я устроюсь в театре в городе, где Кирилл работает, как его переводят на новое место. Ну, точно назло. Нас это сперва страшно мучило. Но мы думали, переездом вот-вот наступит конец, все пройдет. Но ничего не проходило. Ни он, ни я не могли бросить свою работу. А работа нас все время разлучала. Но не отказаться ж было от счастья из-за того, что нет постоянного места жительства. Для меня мое призвание то же, что долг. А для Кирилла, я убедилась, долг такое же призвание.
3: Опять девиз. Ты мне скажи лучше, где же любовь? Я понимаю, отказаться от совместной жизни, если не любишь. Когда бы я любил, я ни за что не примирился бы с разлукой.
2: Значит, это не была бы любовь. У наших разлук с Кириллом есть свои замечательные праздники. Наши встречи.
3: Будь я счастлив, я сумел бы уберечь свое счастье любой ценой. Я даже бросил бы сцену.
2: Никогда.
3: В любви к артисту непременно должно присутствовать признание его таланта.
1: А я вовсе не говорила, что Кирилл не признает моего таланта.
3: Но его признание не очень для тебя питательно.
1: И этого я не сказала.
3: Да ты многого чего не сказала. Но из того, что сказала, я вижу, что у мужа с тобой нет полного понимания.
1: Да ведь это же как раз обратное тому, что я говорю. Нет, Егор Павлович, вы все вывернули.
3: Ну, ты не сердись. Не сердись, Анночка, не сердись.
1: Но я не сержусь.
3: Знаешь, Анночка, за что я тебя люблю? За то, что ты осталась верной провинцией. Провинция. У нас ведь дали этому слову презрительную окраску. Опошлили его, сделали кличкой. Провинциала перекрестили в мещанина. А где было больше мещанства, чем в петербургском большом свете? Столичные купцы, чиновники. Чем они лучше своих собратьев-провинциалов? Возьми художников, актеров. Все гении пришли из провинции. Театр. Откуда он, если не из захолустья? Да и чем было бы искусство, если бы его не напоили жаром талантов и крови незваные и званые пришельцы из Ярославля, Казани, Саратова, из крепостных гнезд и деревушек? В каких только углах не побывал я за эти годы. Как там восторгаются талантом, как его ценят. Разве кто-нибудь умеет любить творчество, как мы с тобой, провинциалы?
1: Да это гимн!
3: Ты не шути, мой друг. Вот за что я тебя люблю. За то, что ты не изменила провинции. Впрочем, я тебя и так люблю. Так, без всяких умных обоснований.
2: Уже рассвет. До свидания, Егор Павлович.
3: До свидания.
2: Вечером на спектакле.
3: До свидания.
0: Проводив дочь, Кирилл Николаевич Извеков прошел всю дорогу от вокзала до дома прогулочным шагом. Он решил устроить себе день отдыха. Не зауряд календарное воскресенье, а такой праздник, когда не делается ничего обязательного, и ноги ходят, куда им захочется, и на душе беззаботно, как у дошкольника. Он оставался один в доме. Извеков проделал последовательный, как служебный устав, ритуал мытья с той неторопливостью, которая вызывается удовольствием. Также медленно, со вкусом, Извеков занялся старой своей бритвой. После бритья снова умылся и потом в легкой пижаме подошел к полке с книгами. Почему бы в такой час не почитать то, к чему был интерес и на что не хватало времени. Он нагнулся к переплетам.
4: Можно? Можно?
5: А, молодожен.
6: Здравствуйте.
5: Поздравляю. Я думал тебя предупредить, собираюсь тебе с подарком.
6: Вы радио слушали?
5: А что? У меня выключено.
6: Включите. Война. Понимаете?
5: Какая? Что ты?
6: Включайте скорее.

0: так. Они все-таки обрушили на нас войну. Как неожиданно. Как вдруг. Мы должны были ждать. Ждали. Могли ждать. И все же как неожиданно. Брест.
1: Что Брест?
0: Анночка, второй день в Бресте. Сегодня она должна играть спектакль.
1: Сегодня с рассветом она в огне. Надо прежде всего телеграфировать.
0: Нет, надо послать радиограмму. Просить радиограммой, чтобы Анночку вызвали самолетом немедленно.
1: Кого просить? Да что это за театр, которым она соблазнилась?
0: Это должен знать комитет искусств.
1: Сейчас же телеграфировать. Черт, там же никого нет в воскресенье.
0: Надо поручить Наде, чтобы она завтра утром...
1: Да она сейчас еще в поезде. Лучше всего через военные организации. Через военкома. Надо обдумать спокойно. Поспешность – это тревога.
2: Товарищ Светов?
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Товарищ Новожилов просит вас прибыть в обком на совещание. Совещание начнется через полчаса.
0: Сейчас иду.
3: По лестнице обком из веков поднимался не один. Впереди торопясь шли люди. Он видел перед собой запыленные сапоги. Разговоров слышалось немного, звучали они глухо. На верхней площадке становилось тесно, движение замедлялось в дверях. Явившиеся здоровались друг с другом, и здесь наверху держалось тихое гудение голосов. Эта сдержанность, эти обрывистые фразы на какой-то общей низкой ноте мужских голосов не только не создавали шума, естественного для стечения людей, но производили впечатление напряженной тишины. Он уже дошел до дверей в зал, когда кто-то громко попросил минутку повременить, и все начали сторониться, насколько еще было можно. Кирилл увидел Новожилова, и за ним плотной кучкой несколько членов обкома. Крупное, немного рыхлое лицо Новожилова стало как будто мускулистее и избавило сильные свои краски. Но шел он, как прежде, с раскинутыми плечами, выдвинутым подбородком. Поравнявшись с Кириллом, Новожилов точно от неожиданной боли крепко сдавил веки и чуть заметно дважды кивнул с таким выражением, будто подтверждал, что оба они, Кирилл и Новожилов, одинаково все понимают, одинаково все чувствуют. В то же время он левой рукой нащупал правую Кирилла, сжал ее в запястье, подтянул Кирилла к себе, повел его рядом.
4: Как самочувствие?
0: В порядке.
4: Порядок нужен теперь военный. Что у тебя?
0: Надо что-то сейчас же сделать для жены. Она в Бресте.
4: Как в Бресте?
0: Ну, с каким-то театром. Только вчера улетела.
4: И даже не знаешь, что за театр?
0: Какой-то московский, молодой.
4: Так, так, так. Подойди-ка ко мне после собрания.
0: Хорошо. Ну, что ж,
4: товарищи, вы уже слышали сообщение, переданное по радио, но я оглашу его еще раз по записи.
3: Новожилов начал читать. Рука его твердо держала сложенные листы бумаги. Он был веско неподвижен, как глашатай. Одни губы его грозно затворялись и размыкались, да глаза, которые он отрывал от бумаги, синим блеском пробегали по залу. Из веков чувствовал, как водворяется в душе самообладание. Но мысли продолжали свою странную рысь несколькими ярусами, то вклиниваясь одна в другую, то опять расслаиваясь. «Мы находимся в войне», — опять твердил его внутренний голос. «Нам не скоро теперь дадут передышку. Нам никогда ничего не давали. Мы брали сами. Все надо взять самим. Всего можно добиться, как мы добились в гражданскую войну. И вот мы опять в войне. Что следует дальше? Каков будет исход войны?» Из веков старался вникать в речи ораторов совещания, говоривших, как делалось дело дня и часа. Уже остались позади вопрос о маскировке заводов, о затемнении области города. уже выступил военный с сообщением, что командиру гарнизона дано приказание произвести поверку готовности частей противовоздушной обороны. Уже военком доложил о предстоящем пополнении личного состава районных военкоматов и о необходимости выделить помещения под сборные пункты для мобилизуемых. Тогда вновь поднялся Новожилов, собрал в целое все, что разрозненно сказано было ораторами, и предупредил о строгом требовании ко всем находиться на своем посту денно и нощно.
4: Нет малых и больших дел, товарищи. Всякое дело велико, если оно исполнено по зову Родины. Ведь то, что вчера было долгом гражданским, нынче стало долгом военным. И вот все, что у нас есть, и самих себя, мы обязаны отдать нашей славной Красной Армии. Наша родная Тула не запятнает историческую свою гордость кузнец оружия, а послужит несокрушимой опорой победе над врагом. Все учреждения, и в первую очередь исполкомы с их отделами, не теряя ни минуты, переводят свою работу на военный лад. На товарищей из Векова возлагается ответственность по обеспечению в черте города всех требований военной власти в отношении расквартирования частей любого рода оружия или предоставления жилплощади на любые воинские нужды. Наши руки крепки, как тульская сталь. Знамени этого у нас из рук не выбит никакой противник, будь он трикрат наглее немецких фашистов. Нынче утром на этом священном полотнище огнем советского сердца зажглись слова: «Смерть фашизму».
3: Кирилл едва не бежал по улицам, огибая квартал, и одним махом по школьничьи через две ступени взял лестницу к себе на второй этаж. Он не сразу вставил в замок ключ, а когда вставил, не мог повернуть и, выдернув его, терпеливо повторил все сначала. В это время раздались шаги по лестнице. Он отпер, распахнул дверь, но не вошел в переднюю, а шагнул назад к пролету и посмотрел вниз. Поднималась женщина с пачкой телеграмм в руке.
5: Вам телеграмма, товарищ Извек, распишите вот здесь.
6: Бреста долетела отлично, целую. Слушаю. Слушаю.
7: Товарищ Извеков?
6: Да-да. Извеков у телефона.
7: Вас вызывает Москва. Не отходите от телефона. Сейчас соединяю. Говорите.
6: Анночка, это ты? Вернулась в Москву?
7: Говорите.
6: Да я же говорю. Черт побери. Алло.
7: Спокойно, гражданин, говорите.
6: Алло.
7: Папа! Папа! Папа, это ты?
6: Надя! Я! Надя!
7: Что с мамой, папа?
6: Маму обещали доставить на самолете.
7: Почему доставить? Что с ней?
6: Ее устроят на самолет, мне обещали.
7: Когда? Кто обещал?
6: Ну, это потом. Алло.
7: Ты что-то скрываешь?
6: Не выдумывай, успокойся. Как ты доехала?
7: Я буду добиваться билета, папа. Я сегодня же вернусь. Или завтра. Самое позднее завтра.
6: Но послушай, Надя, не пари горячку. Зачем? Зачем тебе возвращаться? Алло! Надя! Ты слышишь, Надя?
7: Москва на проводе.
6: Да я же говорю с Москвой, ну не перебивайте. Алло, Надя! Надя!
7: Товарищ Извеков, не отходите, даю Москву.
6: Ну это, наконец, безответственно. Я требую, чтобы меня не перебивали.
7: Папа!
6: Да!
7: Папа! Папа, ты слышишь?
6: Алло! Надя! Алло!

0: Солнечный свет дрогнул, будто пересиленный молнией, и вместе с этим с блеском гром пал наземь и взвыл раскатами. Удар опрокинул Анну Тихоновну и приплюснул к постели. Она страшилась шевельнуться. Потом, приоткрыв глаза, она увидела прямо у себя над головой углом впившийся в стену обломок винного бокала, колеблющиеся полусорванные гординки и в саду за выбитыми окнами медленно, как хлопья снега, разлетающиеся тополиные листья.
1: Анночка, Анночка, весь город уходит, скорей.
2: Неужели? Неужели?
1: Ты ранена, у тебя лицо в крови.
2: Подушка, видите, кровь.
1: Ухо, это кровоточит ухо.
2: Не больно. Наверное, стекло.
1: Ты понимаешь, что надо бежать? Прозеваем все машины.
2: Куда мы?
1: И куда все? Идем. Идем, Анночка, скорее. Идем.
0: Они выбежали на улицу, завернули за угол. Люди держались как можно ближе к домам, цепочками спешили по тротуарам, торопясь обогнать друг друга. Проезжая мостовая была почти пустынна. Изредка на полном ходу пролетали одинокие грузовики. Мужчины, женщины катили детские коляски, тележки, набитые тряпьем, или тащили на спинах и плечах узлы, мешки, сумки. Дети бежали с матерями, вцепившись ручонками в подолы, крича и плача. На одном из перекрестков Анна Тихоновна очутилась рядом с целой семьей. Мать прижимала к себе грудного ребенка. Длинноногая девочка, подросток, несла в одной руке узел, а на другой сидел у нее мальчуган, немногим больше, чем годовалый, крепко обняв ее тоненькую и вытянутую шею в проступивших жилках. За девочку и мать держались еще двое, похожих друг на друга мальчиков, лет 5 оба, и тоже с узелками в руках. Все дети и мать молчали. Лицо девочки вымазано было пылью с засохшими следами слез, и пот обсыпал каплями ее по-детски оттопыренные губки.
3: Девочка, дай мне узел, я понесу.
4: Не надо, тетя, нет, я сама.
3: Мы по очереди, Сашенька. Ну, ей же не под силу. Нет, спасибо. Коля, не опускай руку. И ты держись, Ваня, ну держись за Сашеньку.
5: Ну, велите же вашей Сашеньке дать мне понести. У меня ж пустые руки.
3: Ну, нас же двое, видите? Мы вместе пойдем. Ну, хорошо, ну, давайте мы поведем ваших мальчиков.
4: Спасибо.
0: Все уже двинулись через дорогу, и впереди пошли Цветухин с Анной Тихоновной, за ними мать с дочерью и другими детьми. Но они прошли недолго. И вдруг заметили, как засуетилась и молчаливо, но страшно быстро начала редеть на тротуаре вся длинная цепь людей. Сейчас же стал надвигаться им навстречу машинный рев самолета. Улица чуть не сразу опустела. Люди прятались во дворах и домах, забегая в те ворота, калитки, подъезды, которые были отворены и брошены настежь.
3: Сашенька! Сашенька! Миленький! Миленький! Смотрите! Смотрите!
0: Девочка стояла на четвереньках, силясь подняться и все припадая к земле. Голова ее была наклонена и слабо покачивалась. С лица темной ниткой тянулась на мостовую кровь. Руки, все платье были покрыты кровью. Девочка немного подняла голову, и Анна Тихоновна, нагибаясь, увидела исковерканный ее рот без нижней губы и подбородка.
3: Сашенька! Ну что же вы, мужчины? Ну дайте что-нибудь.
6: Вот, возьмите рубашку.
3: Ну, рвите, скорее, вот так. Гудки, слышите, машина, остановите ее!
0: Грузовик, наполненный плотно друг к другу стоящими в кузове женщинами и детьми, гудя и едва успевая вывернуться, чтобы не налететь на Цветухина, промчался мимо. Рассекая медленное шествие толпы, стала вплетаться в нее цепочка красноармейцев. Вряд ли полные два взвода молодых пехотинцев при винтовках с примкнутыми штыками. Тех, кто не успевал дать им дорогу, они обходили, и марш их был нестройным, разорванным. Они то догоняли друг друга, то мешкали по три и четверо перед нечаянным препятствием.
6: Приказ-то к старой границе? Повторять тебе, что ли?
7: Приказание товарища командира занять оборону в районе кладбища.
6: Цепь! Подтянись! Посторонитесь, граждане!
3: Я слышала. Отступают.
5: Нет, нет. Я слышала, будут обороняться.
1: Получилось, товарищи военные, обманули нас немцы-то.
8: Мало, что ли, предателей.
7: По казармам прицельным огнем бьет. Пошли живее, Славка.
9: Товарищ лейтенант.
10: Да.
9: Наша эмка с товарищем комполка.
10: Товарищ майор.
11: Товарищ майор, по причине непрекращения артобстрела тяжелыми орудиями, а также бомбежки авиации, выезд через ворота не представлялся возможным. В результате чего первая автомашина с погруженными документами отбыла в тыл через сломанный забор позади двора.
12: Постойте. Коротко. Все ли документы вывезены?
11: Так точно, товарищ майор. С окончанием погрузки автомашины товарищ помначштаба отдал мне приказание в совершенно дословном виде. Теперь все. И ты, товарищ особо уполномоченный, катись сейчас без оглядки до станции Жабино.
12: Погодите. Потери. В личном составе потери значительны?
11: Очень большие потери. В ворота было не выехать. Битый, раненый. Кто выбежит из казармы на двор, тут же и попал под огонь.
12: Я отправил связного с приказаниями. Он прибыл назад. Доложил, что принято решение штаб эвакуировать. Правильное решение. Единственное верное решение в данной обстановке.
10: Пристрелка к дороге.
11: Так точно, товарищ майор. Пристрелка с целью перерезать нашу коммуникацию. Два недолета. Ясно наблюдаются трассирующие пули.
12: Шрапнель.
3: Товарищ командир.
5: Дорогой товарищ командир, я приехала... Я народная артистка. Со мной раненый. Может быть, можно...
10: Ведите людей на Жабинку, товарищ уполномоченный. Слушаюсь, товарищ майор.
12: Вы, гражданка, шагайте до тракта. Там раненых берут на машины.
5: Хорошо. Спасибо. Егор Павлович. Егор Павлович, пойдем. Пойдем, Егор.
0: Анна Тихоновна взяла Цветухина под руку. Наступал ее черед быть ему поддержкой, как он был ей поддержкой, когда ее силы истощались. Она была не одна и уже знала, что вдвоем они не дадут уснуть своей воле к жизни. Жить, жить. Никогда еще с таким упрямством не требовала жизнь борьбы за себя, и никогда не испытала Анна Тихоновна такой власти этой борьбы, какими были сейчас упрямство и власть измученного, изломанного ее тела. «Жить, жить», — твердило оно почти ожесточенно, и с тем большей злобой, чем беспредельнее виделись вокруг людские страдания, грознее, уродливее витала повсюду смерть. Часами двумя позже грузовик, на который с трудом удалось сесть, после проволочки в городе Кобрине добрался с колонной машин до поезда, отведенного далеко от станции. Он принимал раненых летчиков с разбомбленного Кобринского аэродрома, и вокруг него быстро набухали толпы беженцев. Вагон был переполнен. Но в проходе люди все еще двигались, проталкиваемые вперед теми, кому удавалось забраться с подножки в тамбур. Егор Павлович старался держать раненую руку как можно выше, подпирая ее здоровой, которая угнетала его болью не меньше, чем раненая. Анна Тихоновна спиной вплотную к нему стала опорой его локтям. Она жадно отыскивала глазами, кого бы попросить, чтобы дали ему сесть.
5: Товарищи, товарищи, поступите с местечком для раненого.
13: Ты, батюшка, кавалер, встал бы. На место тебя я, чай, двое усядутся. Садись, Флорочка, садись живей с дяденькой. Дяденька добрый, садись.
14: Это как же, бабуля, зовешь внучку-то?
13: Кабы я нарекала-то. Папочка у ей больно образованный. Флориной назвал. Так и пошло. Сиди, сиди, Флорочка. А пускай дяденька вот ручку здоровую за спину тебе положит. Вам обоим и не обидно.
14: Флора, цветы природы косят под корень, терзают вас. За что?
0: Пока старик говорил, Анна Тихоновна не отрывала взгляда от девочки. Встречный взгляд малютки сначала робко, ненадолго, потом смелее, пристальнее отвечал ей любопытством и участием. У Анны Тихоновны выше и выше вздергивались щеки, собирая морщины под воспаленными нижними веками, и вдруг по вишневым и засохшим царапинам ее лица капли за каплей побежали слезы.
4: Не плачь, тетя, мы ведь по-правдошнему едем, правда, бабушка?
13: Едем, милая, едем. Ты у меня счастливая, вот мы и едем. А тетя пускай поплачет, сердце бабье слезами облегчается.
5: Душенька, сколько тебе лет?
4: 5. Не плачь, тетя. У меня точь-точь родинка на плече, как у папы. Это от родинки мой папа счастливый. Его не убьют, правда, бабушка?
13: Так, Флорочка, так. В крепости твой папочка. В крепости-то как убить?
0: Уже клонилась к новому вечеру, когда вдруг взорвалось сразу множество голосов.
15: Хлеб! Хлеб! Вода!
0: Случилось это, когда поезд словно ощупью пробирался к станции с длинными платформами. У станционного здания вдоль перрона выстроились лицом к подходящему поезду девушки с ведрами, полными воды, отсвечивавшей розовыми кругами на закатном солнце. Корзины с хлебом стояли тут же. Едва поезд начал останавливаться, люди спрыгивали с подножек, руки тянулись из окон, умоляя, требуя скорее утолить жажду и голод. Взрослая девушка и с ней подросток-пионерка в красном галстуке прошли вагоном, раздали хлеб, и по купе началась дележка подушных пайков. Они были скудны, эти первые пайки войны, но каплей и крохой они зачали веру, что пострадавшие не обречены на произвол, не брошены теми, кого люди зовут своими. Все в вагоне вспоминали поутру, что исполнилось сутки, как Брест проснулся в войне. Уже известно стало, что не один Брест подвергся внезапному нападению. Назывались город за городом, который бомбил фашист. Но это были слухи. Никто толком не знал, верны ли они. Говорили, что война идет по всей границе, с юга до севера. Но и это не принималось за достоверное. Испытание неизвестностью, голодом, тоскою и болями состязались одно с другим, росли от перегона к перегону, пока вечером поезд не дотащился до Пинска, большого города, породившего в людях задолго до прибытия большие ожидания. В Пинске Анне Тихоновне с большим трудом удалось получить место для себя и Цветухина в переполненном поезде, направлявшемся на восток через Москву. Ни слова, ни одного слова не выговорили они о войне, наверное, потому, что не могли забыть о ней ни на минуту. Брест стоял у них в глазах, и они мало теперь смотрели друг другу в глаза. Тот Брест, откуда пошла неутолимая любовь к человеку, обороняющая себя от зверства.

0: А сейчас, уважаемые товарищи, мы приглашаем вас послушать передачу, посвященную 70-летию Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Вспоминают преподаватели. Передача вторая. Ее ведет преподаватель Саратовской консерватории Валентин Евгеньевич Ханецкий.
1: Сегодня мы пригласили к микрофону одного из старейших педагогов нашей консерватории, профессора, заслуженного деятеля искусств РСФСР Льва Львовича Христиансена. Лев Львович, расскажите, пожалуйста, о годах вашей учебы, о педагогах, с которыми вам довелось встречаться на своем жизненном пути.
2: Мне не пришлось учиться в консерватории до 24 года, когда она была перестроена в музыкальное училище. Но в училище я занимался с 1929 по 1932 год. И еще застал многих тех педагогов, которые работали в консерватории. Из деятелей консерваторских, которые продолжали работать в музыкальном училище, мне запомнились два энтузиаста пропаганды музыкальной культуры, Яков Кузьмич Евдокимов и Николай Семенович Чумаков. Яков Кузьмич – это драгоценный был человек, который в трудных условиях отсутствия профессионального штатного, так сказать, симфонического оркестра, организовывал симфонические концерты силами учащихся музыкального училища, и в оркестре играли педагоги. Викентий Викентьевич Заяц, Пацевич, Витольд Петрович и другие, Белоцерковский. Я помню резонанс на постановку 9-й симфонии Бетховена, в исполнении которой Яков Кузьмич привлек не только студентов музыкального училища, но и самодеятельные хоровые коллективы. Энгельский хор, которым руководил воспитанник Саратовской консерватории Максимов. Это было большое событие, о котором очень много говорили. Я, к сожалению, тогда еще был молод и не попал на этот концерт. А запомнил два других концерта, в которых я уже принимал сам участие как исполнитель хорового коллектива, как учащийся музыкального училища. Это юбилейный концерт, посвященный Петру Ильичу Чайковскому, в котором прозвучала музыка к сказке Островского «Снегурочка», написанная Петром Ильичем Чайковским. И вторая, тоже юбилейная постановка, это симфоническое посвящение Октябрю Шостаковичу, который пел хоровой коллектив училища под руководством Николая Семеновича Чумакова с оркестром учащихся музыкального училища. Это было большое интересное событие, новаторское, яркое, интересное произведение с прекрасным хоровым финалом. Яков Кузьмич и Николай Семенович Чумаков были удивительно требовательными, строгими педагогами. И тем не менее их улюбили учащиеся, уважали за их энтузиастическое служение пропаганде классической и современной музыки. Вот это те личности, которые на меня, пожалуй, наибольшее впечатление произвели за время пребывания в музыкальном училище, которое я окончил в 1932 году. Ну, потом я уехал Московской консерватории на факультет истории и теории музыки. Кончил консерваторию в 1938 году как историк музыки, и судьба меня занесла в Свердловск, где я работал организатором был и работал художественным руководителем Уральского народного хора. А потом судьба опять-таки повернулась так, что вернулся в Саратов 1959 году. И с тех пор вот Саратов. За это время мне пришлось встретиться с личностью, которая для нас, учащейся Саратовской консерватории музыкального училища, была личностью легендарной. Это Эмилий Ярославович Гаек. Эмиль Гаек по спецфортепиано, а Ярослав Гаек по классу скрипки. Чехи по происхождению, они с 1912 года, по-моему, если не ошибаюсь, в этой дате, работали в Саратовской консерватории профессорами. Ярослав Гаек имел выдающегося ученика Цыганова, потом профессора Московской консерватории и участника квартета имени Бетховена. А Эмиль Гаек был первым выбранным советским директором Саратовской консерватории. Это было, если не ошибаюсь, в 19 году.
1: Лев Львович, мы знаем, что вы явились организатором Саратовской консерватории, да и, пожалуй, в одном из первых вузов в нашей консерватории, отделение нового для вуза, отделение хормейстеров народного хора. Расскажите о нем, пожалуйста, нашим радиослушателям.
2: Это отделение как раз в этом году отмечает 15-летие своего существования, маленький юбилей. Отделение такое же создано было одновременно в институте имени Гнесиных в Москве. Коллективы народные хоры существуют в большом количестве в стране. И работают они, к сожалению, работали без квалифицированного руководства. Не готовились долгое время кадры для этого типа коллективов. Считал, что вообще и не нужно, и что это учить петь и не нужно певцов, что нужно брать фольклор в подлинном виде, так как он есть, и принимать его таким, как он существует в практике. Но так было действительно при организации народного хора имени Пятницкого. Пятницкий собрал крестьян, которые пели в народной манере песни, сложенные их предками, выступали в костюмах, которые сами своими собственными руками изготовляли. Так было, но много изменилось. Поют и сейчас народные песни в народе, но требования к исполнению, к качеству исполнения у народа возросло, и поэтому, естественно, возникла необходимость укрепить это дело с подготовкой квалифицированных руководителей. Вот мы сейчас уже выпустили 2,5 молодых специалистов. Руководят профессиональными народными хорами и гнесинцы, и наши. Выступают в качестве исполнителей. Например, наша воспитанница Елена Сапогова, она работала солисткой Свердловской филармонии, исполнительницей народных песен и былин. И вот в этом году она получила звание заслуженной артистки РСФСР. Это большой успех для нас и для нее.
1: В фондах Саратского радио хранится запись в исполнении первых выпускников вашего отделения «Мамай», Шапошниковой, Захаровой. Запевает Елена Сапогова.

0: Многие сейчас ваши выпускники работают в народных хорах. Например, я знаю, в хоре донских казаков есть.
1: Хор донских казаков, затем в Омском народном хоре там двое работают. Один главным хормейстером, другая фольклористкой. Вот. Потом в Институт культуры, в Куйбышевском, в Пермском институте культуры, в Хабаровском институте культуры. Вот. Наш кадр от Тихого океана до Балтийского моря и от юга до севера.
0: Спасибо большое. Мне хочется пожелать вам большого здоровья и вашему отделению хормейстеров народного хора дальнейшего процветания.
1: Спасибо.
0: А теперь мы пригласили к нашему микрофону заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Ольгу Николаевну Стрижову.
2: В Саратовской консерватории я перевелась в 1946 году из Московской консерватории и была направлена в класс Веры Федоровны Стуровской. Вера Федоровна – человек доброжелательный, педагог с широким музыкальным и общим кругозором. Вместе с Верой Федоровной работали Ксения Александровна Кордюкова, Михаил Петрович Томашевский, который много лет пропел в Мариинском театре. Работала Евгения Осина Вульфович. В это время работал Виктор Ефимович Куколев, который много лет заведовал кафедрой сольного пения. После Виктора Ефимовича кафедрой сольного пения заведовал доцент Василий Иванович Егоров, который много сил отдал нашей консерватории. Мне в то время запомнились уроки таких педагогов, как Яков Кузьмич Евдокимов, у которого мы проходили инструментоведение. Иосиф Алексеевич Тютьманов, у которого мы занимались по сольфеджио, гармонии и анализу музыкальных произведений. Интересно проходили уроки в оперном классе. В то время в оперном классе работали такой замечательный дирижер, пианист Александр Оскарович Сатановский, Григорий Яковлевич Белоцерковский. Режиссерами были Борис Аркадьевич Мордвинов, Николай Павлович Варламов. В оперном классе мы работали над сценами из оперы «Евгений Онегин», и моей дипломной работой была партия Маргариты в опере «Фауст», которую я готовила с Николаем Павловичем Варламовым и Александром Оскаровичем Сатановским. Эти годы мне дороги тем, что я встретилась с такими педагогами, которые обогатили меня своими знаниями, которые помогли мне найти творческий путь в жизни. В этот период моей педагогической работы на нашу кафедру пришли еще молодые педагоги, выпускники нашей Саратовской консерватории. Это Валентина Николаевна Денисова, Валентина Ивановна Удодова, Александр Иванович Быстров, Елена Ивановна Губанова. Это чудесный ансамблист, прекрасно знающий вокальный и камерный репертуар. С нею пели многие педагоги нашей кафедры. С нею выступали и Кира Модестовна Барсукова, и Валентина Николаевна Денисова, и Фаина Евсеевна Гарцман. Концерты все проходили с большим интересом, на хорошем творческом подъеме, в переполненном зале, в нашем Октябрьском зале. С Еленой Ивановной мы выступали и на радио. Этот романс я исполняла вместе с Еленой Ивановной в период нашего творческого содружества.

0: Одной из ярких и значительных страниц истории консерватории являются годы Великой Отечественной войны, участие педагогов и студентов в прифронтовых концертных бригадах, в оборонных работах. Мы пригласили к нашему микрофону доцента кафедры струнных инструментов Наума Абрамовича Гальденберга. Наум Абрамович, я знаю, что вы учились в консерватории в то время, когда сюда была эвакуирована Московская консерватория. Кстати, вы и, собственно, и учились в Московской консерватории, вместе с ней эвакуировались в родной город. Вот хотелось бы, чтобы вы рассказали и нам, и нашим радиослушателям о том периоде времени, о работе Московской консерватории совместно с Саратовской.
1: Ну, это был 41-й год, война, октябрь месяц. 15-го числа мы эвакуировались из Москвы. Ну, в общем, прибыли мы где-то часа, по-моему, 24 или 25 в Саратов. Приехал большой состав педагогический и студенческий. Надо сказать, что по прибытии в Саратов очень быстро включилась консерватория в учебные занятия. Была очень напряженная жизнь учебная. Надо вспомнить участие в концерте. Приехали 25-го, а уже 6 ноября на праздник годовщины 24-й Великой Октябрьской революции был концерт в театре. Самое деятельное участие приняла консерватория и МХАТ, бывший здесь в это время был в эвакуации. Очень быстро приступил к работе симфонический оркестр консерватории, студентов и преподавателей, под руководством директора консерватории Столярова. Концертмейстером оркестра был Цейтлин Лев Моисеевич, прославленный не только как один из создателей советской скрипичной школы, но как и известнейший концертмейстер в оркестре Большого театра. Помощниками у него был Витень Тенч Заяц, профессор Саратовской консерватории. Концертмейстерами групп были Николай Эмильевич Цендлер, виолончель, и Безделев Василий Кузьмич, контрабас. Исполняли симфонии Бородина, Чайковского, произведения Глинка. Концерты проходили при переполненном зале. В Саратове ощущалась близость фронта. В город непрерывно поступали санитарные поезда, пароходы, автомашины с раненными бойцами. Под госпиталь были выделены лучшие здания города. Гостиница «Россия», гостиница «Московская», гостиница «Волга», здания школ, институтов. Больные и раненые были окружены большим вниманием горожан, саратовцев. Работники искусства проводили очень большую работу по обслуживанию госпиталей. Артисты эвакуированного в то время в Саратов художественного театра, такие как Тарасов, Москвин, Хмелев, совместно с преподавателями и студентами консерватории выступали в госпитале. Оркестр консерватории начал подготовку к исполнению 7-й симфонии Шостаковича, написанной в осажденном городе в Ленинграде. Ее исполнили 1 ноября. Симфония имела очень большой успех. Игралась она несколько раз, неоднократно, в том числе для бойцов.

0: Сначала передача, которая называлась «История одной афиши», где участники этих бригад делятся своими воспоминаниями. Давайте послушаем фрагмент этой передачи.
1: Итак, в сегодняшней передаче принимают участие
2: Виктора Ефимовича после драйсольного пения следовал кафе много лет за Григорий Яковлевич Белович Сатановский, Александр Аскарович, пианист, дирижер. Такой замечательный день. Все работали в оперном классе. В то время в оперном классе. Делали уроки в оперном. Интересно проходить музыкальных произведений. И анализу музыки. Сольфеджио, гармонии. Анализ, у которого мы занимались. Алексей Тютьманов. Иосиф.
0: Доброго здоровья пожелать вам. Большое мне хочется. Спасибо большое.
3: Севера. И от юга до моря, из океана до Балтийского, от тих наш кадр культур в Хабаровском источнику.
2: Ти творческий путь, которые помогли мне найти, ко твоими знаниями обогатили меня, которые педагогами встретилась с такими педагогами, что я дороги тем. Эти годы мне с Карчем Сатановским, Варламовым и Александром с Николаем Павловичем, которую я готовила Фауст. Партия Маргариты в опере была моей дипломной работой Евгений Онегин и моими сценами из оперы Евгений. Над мы работали в оперном классе Павлович Варламов, Павлович Мордвинов, Николай Павлович, Борис Аркадьевич. Режиссерами были режиссер Церковский,
3: Институт культуры.
2: Знающий вокальный, прекрасный ансамблист. Это чудесная Ивана Губанова, Иванович Быстров, Елена Ивановна, Александр Иванович, Валентина Ивановна Удода, Анна Денисова. Это Валентина Некратовской консерватории. Наши выпускники и педагоги. Вы еще молодые. Нашу кафедру пришли на нашу педагогической работы моей период жизни. В этот радио, этот роман Елена Ивановна, мы выступали и на Рашском зале. В нашем октябрьполненном зале. На подъеме, в на хорошем творческом, с большим интересом. Концерты все проходили. Концерты Фаина Евсеевна Гарцман, Денисова, и Валентина Николаевна, и Модестина Барсукова, и Кермали, и с нею выступали педагоги нашей кафедры. Многие педагоги с нею пели

0: город. Вот хотелось бы, вместе с ней эвакуировались в родную. Учились в Московской консерватории. Кстати, вы и, собственно, да, была эвакуирована в Московской консерватории. Когда в консерватории в то время учились, знаю, что вы учились. Ноам Абрамович, я знал Абрамовича Гальденберга, инструментов, Ноама, доцента кафедры струнных инструментов. К нашему микрофону.
1: По прибытии в Саратов учительский. Надо сказать, что прав педагогический и судей. Приехал большой состав 25-го в Саратов. По-моему, 24-го. Прибыли мы где-то часовы. Ну, в общем, из Москвы. Мы эвакуировались 15-го числа. Был месяц. 15-го война. Октябрь. Это был 41-й год.
0: Ну, совместно с Саратовской. В работе Московской консерватории. В периоде времени о радиослушателям, о том и нашим радио, что вы рассказали, и нам.
1: Николай Ильич Центр. Концертмейстерами групп были Саратовской консерватории. Кентенч Заяц, профессор. Помощниками у него был Витя. В оркестре Большого театра. Известнейший концертмейстер скрипичной школы. Но как один из создателей советской школы. Прославленный не только как Цейтлин Лев Моисеевич. Концертмейстером оркестра был директор консерватории Столярова, преподаватель под руководством оркестра консерватории студентов. И быстро приступил к работе симфонической в эвакуации. Очень рад бывший здесь в это время был консерваторий и МХА. Самое деятельное участие приняло. Был концерт в театре с вниманием. Грани были окружены большим тутов. Больные ранее Волга, здания школы, институты, гостиница «Россия», гостиница «Московская», здание города, гостиница «Россия» были выделены лучшими зданиями бойцами. Под госпиталь пароходы, автомашины, сраи, поезда прерывно поступали санитарные фронта. В город не появилась близость в зале. В Саратове ощущали при переполненном зале. Концерты проходили в произведении Глинка, симфонии Бородина, Чайков, Мич контрабас. Исполнитель Чель и Безделев Василий Кузьмин. Очень большой успех. 1 ноября симфония имела... Ее исполнили в городе, в Ленинграде, написанный в осажденном гумой симфонии Шостакович. Начал подготовку к исполнению седьмого. Оркестр консерватории выступали в госпитале. Консерватории совместно с преподавателями студентов Москвин, Хмелев, такие как Тарасова, театра, художественного, эвакуированного в то время в Саратове. Артисты госпиталя очень большую работу по обслуживанию. Работники искусства проводили горожан, саратовцев. Причем мы приехали на пароход. Очень много давало концертов. Это бригада Валя Берлинский. И я...
0: Марианну Федоровну Гейлик, Наталью Флорентьевну и Ростислава Сергеевича Тауба, Бориса Андреевича Сосновцева, Анну Михайловну Мандель и Константина Иосифовича Бабаева. Хочется пожелать всем педагогам творческого долголетия, отменного здоровья, счастья, больших педагогических успехов. Со славным юбилеем вас, дорогие наши педагоги, сотрудники, студенты!

0: Говорит Саратов. Приглашаем вас на премьеру радиотеатра. Сегодня вы услышите радиопостановку по роману Михаила Алексеева «Драчуны». Корреспондент Иван Григорьев встретился с писателем и попросил его рассказать немного о новом романе. У микрофона Михаил Николаевич Алексеев.
1: Я прервал на какое-то время работу над большим романом о Сталинградской битве, потому что я чувствовал, что мне чего-то не хватало. Я потом понял, что не хватает биографии действующих лиц. Ведь если взять Сталинградскую битву, изолированную от того, что было еще до нее, скажем, десяток лет тому назад, то многое можно не понять. Ведь для моего поколения, у нашей страны, у нашего народа, да прямо скажем, у советской власти, не было возможности ни как следует нас обуть, одеть, даже досыта накормить не всегда. Нас могли... То есть вот такое было время. А тут прибавился еще голод 33-го, жесточайший голод, который унес очень много человеческих жизней. И не успели еще мы, и наши колхозы, скажем, я сельский житель, как следует оправиться. Другая беда, еще более страшная, фашистское нашествие. И, казалось бы, мы встретили эту войну в самых невыгодных для себя условиях. И, в конце концов, все-таки выдержали. Вот участники Сталинградской битвы. Ну, кто они были до этого-то? Кто их подготовил к этому рубежу? Кто выстроил в них ту могучую, моральную, скажем так сказать, крепость, о которой, в конце концов, разбилось фашистское нашествие? Мы это знаем, кто? Это партии, это комсомол, если речь идет о молодых людях. Я уже сказал, что мы досыта не наедались, мы были плохо обуты, плохо одетые, но мы были бесконечно счастливы. А счастливы мы потому, что мы также бесконечно и беспредельно верили в святость нашего дела. Святость пути, начертанном великим Лениным. Вот мы были чем счастливы.

0: Вызывай Николая Михайловича милиционера. Пущай арестуют меня. Я ведь твоего старшего брательника убил, кажись.
1: Да ты что? Ты смеешься? Чей ты сморозил?
0: Да ничего не сморозил! Говорю тебе, как оно есть! Вызывай милиционера! Загороднего, говорю, вызывай!
1: Да пошел ты к черту со своим Загородневым! Где он, брательник-то? Где?
0: Да у моста. У моста я его.
1: Я сейчас.
2: Сюда, сюда, Николай, здесь, а он?
0: Живой.
2: Слава Богу, ребра только поломатые.
1: Как это ты, брат?
3: Дорогу не поделили. На нашем-то мосту двум лошадям не разойтись. Вот и уперлись, как быки. Ничего. Внутри, кажись, все в порядке.
2: Председатель сельсовета идет. Морду-то прикрой.
3: Да чего уж прятаться-то? Ходи, председатель, полюбуйся, как меня разукрасили-то.
4: Да. Да. Ты вот скажи, Николай, с чего это вы, Хохловы и Жуковы, взъелись друг на дружку? Где собака зарыта?
1: А черт ее душу знает. Сперва-то ребятишки наши чего-то не поделили. Повздорили, подрались. А потом и на нас, старых болванов. Искра-то от малого пожара перекинулась. Ну и занялось. Ведь мы только в длину вытянулись, выросли. А умом-то недалеко ушли от своих детей.
4: И то верно. А пора бы уже поумнеть. Разве революция и гражданская война мало нас учила? Вот что, Николай Михайлович, вы мне эту драчку бросьте. Доведет она вас до большой беды. Поберегите кулаки свои для другой драчки. Судя по всему, она погорячее этой вашей-то потасовки будет.
1: О чем ты, Михаил?
4: Дорогой потолкуем. Не будем тут мешать поправке твоего братенника. Ну, поправляйся, Петруха.
3: Прощавай, председатель.

0: списки, какие мы с тобой в район отправили, думаешь ли, для чего? Начинается у нас коллективизация. Такое решение вынес партийный съезд. Отцу своему дедушке Михаиле посоветуй, чтобы он оставил эту свою должность.
1: Какую?
0: Церковного староста. Вот какую. На кой черт она ему сдалась? Приспеет пора раскулачивать, припомнит ему и Господа Бога. Сидит он в саду в своем, и пускай сидит, не высовывая носа.
1: Оставил бы ты, товарищ председатель, хоть стариков в покое. Ходят они в церковь, и пускай ходят. Че с них возьмешь? Молодье в нардом своему Богу молится, а эти древние в церковь к своему Господу. Вымрут, и делу конец. Так что...
0: Но ты это брось. На самотек хочешь все пустить? А кто же за нас будет это самое бороться? Да ты с Жуковым палать. Хватит уж воевать. Скажи старшему, пусть мировую просит.
2: Григорию Жукову показалось, что старший Алексеев, у которого Григорий по совету семьи собирался попросить прощения, при дележке Лугов отвел ему, Григорию, самый плохой участок, а себе отрезал куст наиболее густой и разнотравистый. Жуковым и вправду трава досталась хоть и высокая и густая, но наполовину сосокой и мокричником, зело несъедобными для скотины. Но досталась по жребию, и тут вроде бы винить, окромя фортуны, было некого. И случись такое прошлым летом, Григорий никого бы и не винил, а примирился бы с такой незадачей. Теперь же, как началась эта драчка, он был убежден, что тут не обошлось без злого умысла со стороны Алексеевых.
1: Косик. Приканчивай, слава богу.
3: Еще б тебя не славить. Вон какой кусище отхватил. Всю зиму с кормом будешь. А мне, по твоей милости, придется скотинушек со двора сгонять.
1: Это почему же?
3: А ты, хохол, вроде не знаешь, почему.
1: Не знаю.
3: Надсмехаешься? Вот пойду наберу охапку того мокришника, да и напихаю тебе в рот. Жри! А может, этим угостить?
1: Но не балуй, Яковлевич. У меня ведь тоже есть этот инструмент.
3: Ну, погоди. Погоди, хохол. Я тебе припомню.
1: Я не виноватый, что мне этот участок достался. То есть ты сам же тащил из шапки номер. При чем тут я?
3: При чем? При чем?
1: Ладно, пусть будет так.
3: Словно не мне, а тебе этот участок достался.
1: Бери. Коси. Мы уходим. Пошли, ребята!
3: Ишь, что удумал? Да не нужны мне твои подачки, слышь? Не нужны!

0: Год 1930 начался для семьи Алексеевых большим несчастьем. Юную рысачку Майку, которая по далеко нацеленному плану Николая Михайловича должна была вывести семью из постоянной нужды, а заодно и сменить старую корюху, в метельную январскую ночь зарезали волки. Алексеевы тут же решили, что все это подстроили Жуковы, Григорий Яковлевич или его сыновья, которых они называли не иначе, как разбойники. Братья решили пощупать ребра Жуковым. Если бы не вмешательство деда Михаила, возможно, им не миновать бы страшной бойни. А месяцем позже началась коллективизация, и на ее основе ликвидация кулачества как класса. Списки, составленные в сельсовете годом раньше и ожидавшие этого исторического часа в темных, молчаливо-таинственных закромах райкома райисполкомовских сейфов, возвратились к месту своего рождения с многочисленными пометками. К вернувшимся спискам было приложено разъяснение, из которого сельсоветские руководители должны были понять, что красный крестик поставлен против фамилии Кулака, синяя галочка – Середняка, ну а черточка, хоть и была черной, ничего вроде бы худого и не сулила тому, кто под нее угодил, ибо разумела за собой беднейшие слои сельского населения, или хоть и середняка, но маломощного. Но и эти последние могли пострадать, поскольку по условиям деревенского житья-бытия неизбежно, вполне естественно, состояли в ближнем или дальнем родстве с первыми, и по этой причине многие из них скоро попали в категорию подкулачников, кулацких подпевал, кулацких подноготников и прочих под. И во всем этом должно было разобраться общее собрание сельчан. Но прежде чем его собрать, уполномоченный, приехавший из района, двое суток просидел с председателем над помянутыми списками.
1: Здесь фамилии, которых следует раскулачить. Одним словом, кулаки.
2: Где же вы отыскали в нашем селе такую пропасть кулаков?
1: А кто составлял списки? Разве не вы сами?
2: Мы, это верно, мы составляли. Но ведь мы не указали, что этот вот кулак, а этот...
1: А разве не видно из перечисленного вами же количество лошадей, коров, овец и прочей живности, которыми располагает тот или иной двор?
2: Не видно, товарищ уполномоченный, никак не видно.
1: Отчего же и почему же?
2: Отчего, спрашиваете? А вот вам сейчас скажу. Гляньте-ка, товарищ уполномоченный, сюда.
1: Ну, что у тебя там?
2: А вот что, читайте. Ефремов Егор Михайлович, 2 лошади, 2 коровы, овец 20 штук, кур.
1: Ну, кур оставь в покое. Что ж, по-твоему, этот не кулак?
2: Никак нет, товарищ уполномоченный, вовсе даже не кулак.
1: Почему же я тебя спрашиваю?
2: А вы не прикрикивайте.
1: А вы не морочьте мне голову. Почему, спрашиваю, нельзя считать Егора Ефремова кулаком? Говорите толком, я слушаю.
2: А потому, дорогой товарищ, что у этого самого Егора Ефремова 2 лошади и 2 коровы приходится на 15 душ семьи. Вы, вижу, ученый человек. Разделите-ка Егорову живность на всех. Хорошо, коли на душу придется по одной ноге, голове да хвосту, а то и не хватит. Вот вам, дорогой товарищ, и кулак. Вы б только глянули на него. И сам весь в латках, заплатках, и жена, и детишки. Вот брательника его младшего стоило бы раскулачить. Самодельную махорку производит наипервейшую. И назвал ее подлец как-то завлекательно, приманчиво.
1: Это как же любопытно.
2: Еще бы. Золотую, говорит, жилку выпускаю на своей подпольной фабрике. А теперь раздобыл где-то семена новых табаков турецких, что ли. Грозится гаванские сигары скручивать из листьев.
1: Какие?
2: Гаванские, говорит. Черт, ему душа знает, откуда нахватался он разных таких слов. Выдумщик. А вот Иван Варламов распустил слух, что изобрел деньгоделательный станок. И отсидел неделю в камере, пока прокурор не выяснил, что это выдумка пьяного человека. Живется не сладко, так они, хоть вот в выдумках своих, порезвятся, позоруют, отведут душу. Эх, редко кто из них дотягивается своим хлебом до будущего урожая. После крещения, глядишь, пошли по чужим дворам бы выпрашивать мерку ржицы.
1: Так стало быть, есть у кого выпрашивать?
2: Знаю, есть. Разве я говорил, что нету? Есть, есть. Только бы об этом, дорогой товарищ, вы должны были бы спросить у меня чуток раньше. Тогда, глядишь, не поторопились бы поставить ваши крестики и прочие загогулинки. Он как раз украсили ими наши списки, живого места не оставили на них.
1: Ах, вот как ты заговорил. Хороша же тут у вас советская власть.
2: Нормальная власть, как везде.
1: Ну-ну, говорите, я слушаю.
2: Я ведь не сказал, что у нас вовсе нет кулаков.
1: Вот их и давай. Вздыхать нечего, дорогой мой. Потом будем вздыхать да охать. Общее собрание нынче будем проводить или перенесем на завтра?
2: Лучше бы на завтра.
3: А не поддаемся мы твоей травке-то, а? Ты сперва ее сам спробуй, а мы поглядим, как вы коммуны помирать будете.
4: Я буду голос! Ну, выходи сюда и калякай. Нечего за чужие спины прятаться, коли ты такой решительный и умный.
5: Ищи ветра в поле, я плыть ей, а ты молчи.
1: Ничего, сыщем, найдем.
4: Председатель,
6: дайте сказать, дайте
7: говори,
6: мне сказать.
7: Говори,
4: Григорий Яковлевич.
7: Тихо, тихо.
6: Жуков, моя фамилия.
8: Да.
6: Да, по уличному Жучкин. Жуков, Жучкин один черт. Пусть хоть как это.
2: Ну,
6: это.
2: Ну, говори, мы слушаем.
5: Давай, говори.
6: А что тут говорить? Вы не пустили к себе Овражку Сергеева. Для вас он кулак. Кулак и есть, потому как спит на кулаке. До подушки-то ему сердечному не добраться неколи. С темного до темного ргучит. Ведь у него без малого 20 ртов. Попробовали бы вы накормить такую ораву.
5: Ну что, чем кормить?
6: У него 2 верблюда. Вы их ему в вину поставили, а ему и 10 не хватит для его голодьбы. А вот кого окулачить бы надо, так это Алексеева.
4: Чего?
6: Ему что? Стравил волкам молодую рысачку, чтоб не отдавать в колхоз. А теперь еще и придет.
4: А клевета это! Формальная клевета! Прошу занести это в протокол собрания!
6: Заноси, записывай! Не больно я тебя испугался! Корюху свою паршивую ты, конечно, дело приведешь на общий двор с радостью. Но далеко мы на ней поскачем. Она ведь кляча твоя-то. Дедушке не чаю, ровесница. А что вы ржете-то? Как не выхолощенные жеребцы. А что? Не так баю.
9: Так, так, давай, Гришка, крой.
6: Крыть никого не собираюсь. Я вам не картежник. Вы вот хохочете, а я еще не все сказал.
9: Не все? А что ты можешь еще сказать?
2: Говори.
6: Вот я и говорю. Ежели вы примете в колхоз Миколку Алексеева, ежели его запишете, то я ни в жизнь не подам заявление.
4: Тихо!
6: Тихо!
2: Вот чем закончилась ваша драчка, Алексеев. Да еще не кончилась, видать.

0: Собрание кончилось, когда до восхода солнца оставалось часа два. Глаза вышедших из нардома долго не могли освоиться с темнотой. Люди одиночками и группами растекались по улицам и проулкам. Их движение угадывалось по мерцающим огонькам цигарок. Удивительно, что вовсе не слышно было смеха. Зато в разных дворах, ближних и далеких, то там, то тут подымался, все усиливаясь, бабий крик, перемежаемый истеричными причитаниями. Напуганные им петухи внезапно остановили свою обычную утреннюю предзаревую перекличку, а собаки, наоборот, подняли по всему селу истошный лай, то и дело переходя на протяжный, потрясающий людские души вой, согласно сливающийся с воплями женщин. Алексеев не сразу вошел в избу, задержался возле корюхи, уткнувшись длинной мордой в корзину с овсяной мякиной. Заслышав хозяина, корюха оторвалась от еды, фыркнула, сверкнула большим влажным глазом и дыхнула на подошедшего парком.
1: Ну, что, корюха, не везет нам с тобой. Как будем жить дальше? Ну что ж ты молчишь, глупая? Убил нас этот злодей, сразил насмерть. А все ты неразумная тварь. Зачем увела дочку-то свою со двора, а? Ну, эх ты! Где ум-то твой? Башка-то вон какая здоровая.
2: Это ты, Миколай. Ну, чего там?
1: Потом расскажу. Дети, все дома.
2: Окромя Леньки все. Того все нету. Господи, не стряслось ли с ним чего?
1: Найдется.
2: А, у тебя, знать, сердце каменный, отец. Сын родной пропал, а ему хоть бы что.
1: Найдется, говорю, твоя пропажа. Скоро объявится. На курсах он трактористом захотел стать.
2: Господи, чего ж ты молчал-то до сих пор? У меня сердечко-то разрывается.
1: Молчал. Сам узнал только позавчера от районного уполномоченного.
2: Да какие там курсы?
1: Отвяжись ты, мать ради Христа. Без тебя тошно.
2: Тебе-то что? А каково матери-то? Четвертую неделю ни слуху, ни духу об нем.
1: Ну, нашелся ведь.
2: А младший заявился вечер с расквашенной мордой, весь в кровище, страсть одна. Глянул бы ты на него. Только ради Христа не бей! Его и так отделали ужасть.
1: Кто его так?
2: Так он мне и скажет, кто. Бает, что упал, а я не верю. Опять, видно, подрался с тем разбойником-то, Жучкиным. Бровь разбита, и смотреть страшно.
1: Глаз-то цел?
2: Целый, Бог миловал.
1: Заживет, как на щенке. Мне мать от его отца Гришки Жукова похлеще.
2: Святая Богородица, чего он?
1: Ладно, разберемся. А вот батюшку моего придется забрать к нам. Чего доброго, могут раскулачить. И старосту церковного ему припомнят. Чего доброго и с адом, им же взросшенным, начнут тыкать. Надо спасать. Трудненько служить сразу и Богу, и черту. А я служу.
2: Возьми да уйди, коль не умоготу.
1: Хочешь, не хочешь, придется.
2: Иди, вздремни хоть малость.
1: Ступай, я сейчас. Кто там? Ты, Авраам? Чё тебе?
3: Выручай, Николай Михайлович. Поморозь детишек в той Сибири, как слепых кутят. Справа ради Христа, какой не на ту бумагу. Выручай, милый, век не забуду. Пригожусь когда-нибудь, ведь гора с горой не...
1: Эх, беда мне с вами. Не погладит меня по головке-то.
2: Да будет тебе, отец, напиши ты ему бумагу-то. Ну что тебе стоит-то? У него и дети мало-мало меньше.
1: А ты, ночная кукушка, не шкни и не подслушивай. Ушла ведь. Пошли в избу. Налей-ка, мать, нам чаю с устатку, пока я чирик-то справку буду. Так, значит... Значит, справка дана. Значит, она это раму для... Так, это... Вот. Держи. Сделал все как надо. Можешь и в город податься.
3: Спасите. Спасите. Как же... Эх, как мне... Благодарить-то как же?
1: Да не надо, не надо мне ничего, Авраам. Прячь бумагу-то подальше и уматывай поскорее. Да так, чтобы тебя никто не приметил. За дами и хуторами уходи. Не ровен час тебя и меня... Обоих, как миленьких, скребут. Так что дуй, милок, по добру, по здорову, и полулитровку свою забери. Не до нее. А ты, мать, мужицкие дела не встревай. Не твоего ума дело.
2: Угу. И селяньха тоже не моего ума.
1: Не плети.
2: Постыдился бы детей Тхабалин. Многодетный старик связался с этой молодой стервой. Матушка царица небесная. За что же нам такое наказание?
1: Да цыц! Замолчи!
2: Сам тише. Детей разбудишь, старый кобель.
0: Многих спас от незаслуженной кары в ту памятную ночь Алексеев. Истинные кулаки были раскулачены, бедняки почти все пошли в колхоз, не подавшие заявления решили посмотреть, что из всего этого получится.

0: Дед, я боюсь. Кто это?
1: Да кто ж боится филина, хлопче? Для человека он не страшен. О, мышь, аль там малая печушка, о, те хай держит ухо востро.
0: А как же он увидит их ночью-то? Ведь тьма тьмущая.
1: Так это ж для нас с тобой. А филин, сова, сыч видеть и ночью, Мишанька.
0: Это как же?
1: А, глаза у них так устроены. Такими Бог сотворил.
0: А почему же у нас нету таких глаз?
1: А человека Господь тоже не обидел. Он дал ему разум. Да только, сынок, мы не всегда умеем распорядиться этим богатством. О, гляди, мышка летучая.
0: А разве есть такие?
1: Есть, Мишанька, и такие. На земле все есть. А энта в моем шалаше под самой крышей днюет. О, прицепится лапками за какой-нибудь прутик у конька и висит вниз головой. Спит.
0: Днем.
1: А ночью она выходит на охоту.
0: Почему не днем?
1: Так днем не видит. О, и жулик припожаловал. Побачил, что тебя нема. Ну и подался к нам усат. Знат, шельмец,
0: ну,
1: где тебя шукать?
0: А ну, ну, ко мне, ко мне.
1: Ну, заходь. Устраивайся и ты. Всем места хватит. А с Ванюшкой Жуковым помирись. Делить-то вам, матри, нечего. Ну-ну, зараз спи. Ну, спи. А Ника, воин.

0: трактор, это трактор!
1: Мал, я тебе нос расквашивал, еще надо?
0: Сам клюкву распустишь. Фу. А чего это мы деремся, Ваня?
1: А я не знаю.
0: И я не знаю. Кажись, ты первым меня ударил.
1: Когда?
0: Не помню, кажись, тогда у школы.
1: Да ты что?
0: Вань, и зачем только люди дерутся? Давай с тобой, ну никогда, ну сроду не будем.
1: Ну и не будем, никогда и не будем.
0: Побожись.
1: Ей-богу, вот тебе крест.
0: Скажи честно, пионерская.
1: Честно, пионерская.
0: И я честно и пионерской не буду.
2: Ну что, пацаны, помирились?
1: Ну да.
2: Давно пора, хватит друг дружки носы-то чистить.
1: Слышь, Ванька, давай твоего отца в колхоз агитировать, а?
2: У мой крестный отец разговор будет легче. А ты, Мишка, посмотри, как мы выполняем задания организации. Да и к нам примазывайся, запишем. О, вот дом Соловьева! Он и так и тянет заявление. К нему и пошли. Шарик, Шарик, Шарулька! Ай, не признаюсь! Это я, Гринька, Шарик! Ну, перестань!
3: Намеса, намеса, намеса!
2: Замолчи, сволота проклятая!
3: Намеса! Зачем ты привел этих щенков ко мне?
2: Мы...
3: А ты не мычи, не теленок! Ну, говори, зачем, ну? Ну!
2: Дядь, все записались в колхоз, только ты один.
3: Что надумал? Я вам покажу такой колхоз, что вы меня век не забудете! Ишь, агитаторы сопливые! А ну-ка пошли отсюда агитировать! А ну-ка взять их, Шарик! Взять их!
2: Ничего, ребят, под духом не станем. Пошли теперь к твоему отцу, Ванька.
1: Не, я не буду.
2: Ой. Мы пионеры или не пионеры?

0: Входите. Входите, ребятишки. Мать, дай-ка гостям по блинку. Так. Слыхал, слыхал. Агитируете, значит.
1: Сейчас он нам задаст.
2: Ишь.
0: Ну и кого же вы уже прибрали в колхоз?
2: Многие уже пошли, чтоб поначалу псовали.
0: Ладно. Считайте, что меня вы завербовали. Ваня, подай-ка листок. Он там, за образами. И вот прослышал я, что вы придете. И загодя написал заявление.
3: Ура! Ура!
4: Ура! А, можно я нынче не ночую?
5: А? Да ночую, мне-то что? А почему бы Мишки у нас не ночевают?
2: А я следующую ночь приду к вам, тетя Вера.
5: Я сейчас приберусь и покормлю вас. Эх, не блинами, а другим вас надобно попотчевать.

0: Довольными уснули ребятишки. Они были уверены, что это благодаря их приходу пересмотрел свое решение Яков Григорьевич. А не знали они того, что незадолго до их прихода побывал у Жукова Алексеев, и заключили они мировую, этим положив конец семейным распрям.
1: Сводку по займам я за тебя должен готовить, Алексеев.
2: Сводка готова. Ждет твоей подписи.
1: А по налогам?
2: Это не готово.
1: Почему? Почему я вас... Я тебя спрашиваю.
2: Послушай, кто тебе дал право орать на меня? Да и на других кто же? Кто? Ну?
1: Видал, какая цаца? Не кричи еще на него. Барин какой аристократ. Отвечай по существу. Почему не отправил сводки по налогообложению?
2: Их еще надо собрать, налоги. А потом уж и рапортовать в исполком.
1: Разберусь.
2: Разбирайся, но только уж без меня.
1: Бега собрал.
2: А ты думал, век за твою штанину буду держаться? Избави бог. Забирай-ка, дорогой пред, это добро и командуй тут. Вот. Вот. Папка. Вот. Бумаги. Вижу, ты умнее нас всех. Ну и...
3: Поминай лихо!

Степное Поволжье с давних-предавних времен приучило местного сеятеля ставить рядом три слова. Засуха, неурожай, голод, грозно вытекающих одно из другого. Бывает, когда землепашцы перестают радовать ясные зори, когда с тщетной надеждой отыскивает он на раскаленном, побелевшем от зноя небосводе хотя бы малое облачко, когда само солнце, воспетое всеми поэтами мира, становится проклятием. В пору дружной весны снег исчезает в течение нескольких дней. Обнажившаяся земля высыхает, едва в нее успевают бросить семя. А затем наступают дни томительного ожидания. Май на исходе. Вот уже июнь подоспел, а дождя все нет и нет. Состарившиеся прежде времени растения сохнут, листья заостряются, на них уже явственно проступает зловещая желтизна. И тогда-то верующий и неверующий невольно обращали свой взор к небу. Отчаявшиеся, они звали священника, чтобы тот попросил Всевышнего о ниспослании на землю спасительной влаги и подкрепляли его мольбу общим хором, похожим скорее на стон. «Дай дождь земле жаждущей, спаси!» Бог, однако, оставался либо равнодушным к горячей молитве хлебороба, либо не слышал ее. Он ведь вон как высоко и далеко от земли Бог. И к подворью мужика приближался голод. Страшный этот гость навещал его так часто, что уже казался неотвратимым, как судьба. Нежеланный пришелец постучался в крестьянские хижины в пору, когда страна и без того была истощена тяжкими годами Первой мировой и гражданской войн. 33-й год остался и останется в памяти моей самой ужасной отметиной. И как ни тяжко и ни горько вспоминать о нем, я все-таки обязан сделать это перед своими земляками. Обязан перед памятью людей, отдавших свои жизни, хоть и не на боевых рубежах Великой Отечественной, но совершивших подвиг уже одним тем, что в самую трудную годину, до самого своего смертного часа, не разуверились в советской власти, не предали ее анафеме, не прокляли, завещая эту святую веру всем, кому суждено было жить, бороться, побеждать и исполнять свои обязанности на крутых поворотах истории.

0: Раздевайся, сынок, садись. Вот кашу тыквенную поешь. Ой. Чего там в деревне-то слыхать? Мрут от голода.
1: Мрут, мама.
0: Спаси нас, Господи. Хорошо еще вот тыква родилась у нас, этим и живем. Господи, надо бы тебе, Мишенька, к отцу съездить, как он там.
1: Там тоже голод, мама.
0: Да там, кажись, полегче.
1: Отчего ж?
0: Может, люди подружнее. Или поменьше таких дураков, как у нас. Может, не все отдали-то. Может, сохранили для себя чего. Узнай, Миша, как там отец-то. Отец ведь. Завтра под воду пойдет к отцу. Вот и поезжай.

0: Мамань, ты где там?
1: Тут я, на печи. Чё тебе, Миш?
2: Ты никак умирать собрался?
1: Умирать? Чего ж ждать-то?
2: Да я тебе тыквину притащил. Здоровенную, так я ее на холстине. Слазь давай.
1: Не могу шевелиться, силов никаких.
2: А ну-ка, давай, давай. Слазь.
0: Ну, слазь, ты же не старик. У нас дед помер, но ведь он дед. Слазь.
2: А, вот, давай, давай. Во дворе тык вот.
0: Во дворе.
2: Ой, обувка куда-то запропастился. Сейчас.
0: Ну, давай.
2: Пошли. Смотри, Вань. Грачи прилетели.
1: Грачи. Грачи прилетели. Ура! Ура! Ура!

0: Ну-ну-ну-ну-ну. Ну вот и твоя Екатериновка, Миша. За церковью сельсовет. Там и найдешь папку своего. Да стой! Ну, ступай, сынок.
1: Пошли, Жулька. Тетенька! Вы не знаете, где здесь проживает Алексеев Николай Михайлович? Он из новых у вас.
2: Как не знать? Вон рядом с домом и стоишь. Да вон Селениха, баба-то его, на дворе возится.
1: Жулька, да что же это делается? Ведь он же предатель. Пошли домой. К маме пошли. Бежать отсюда, выбежать!
0: Ну, как твой гостюшка, Михалыч?
3: Какой еще гостюшка?
0: Ну, как же, сынка к тебе привез, как раз к обеду подгадали. Не видал, что ли?
3: Я только с обеда иду. Не было. Марфа, был у нас кто из наших? Узнал, поди про нее и не зашел, чертенок. Догоню!

0: скорее. Скорее, скорее, Жорка. Кто-то скачет по дороге, свернем в лес. Да что ты там нашел? Брось, падаль! Брось, говорю!
1: Что ты наделал, негодяй, а? С ума можно сойти. Как тебя это угораздило? Ну, ну, полезай на лошадь, живо!
0: Не полезу.
1: Что ж ты делаешь со мной, сынок? Хоть утра бы дождался. Сбедишь ведь ты себя по дороге ночью-то. Слышал, поди? Что говорят люди-то про эти места? Может, все-таки вернешься?
0: Не вернусь, папанька. Ни за что не вернусь к этой твоей.
1: Ну, воля твоя. Ты теперь маленький. Только знаешь что? Матери-то не сказывай. Нашей беде не поможешь, а ее сгубишь, убьешь совсем. Так что...
0: Не скажу.
1: Спасибо, сынок. Вот. Деньги тут. Правда, немного. Передай матери. А сейчас все-таки садись на лошадь. Вывезу тебя хоть из лесу.
0: Не надо. Я так.
1: Ну. Прощай, Миша. Не суди старого папаньку. Ступай.

0: Наконец-то добрались, слава богу. Чё, Жулька, признал своих товарищев? Мам, я пришел.
1: Не надо, сыночек. Не надо. Не сказывай ничего. Я все знаю. О, Господи, за что ж так меня?
0: Не плачь, мам, не плачь. Я убью его. Я его убью.
1: Да что ты, что ты? Грех-то какой. Ведь отец он нам. Беги, родимая. Беги в школу. Директор зашел. Собирает чего-то вас, старшеклассников.

Вот что, друзья мои. Люди уходят, дела остаются. Ржаные колосья начинают уже буреть. И ясно, что к ним нынче-завтра потянутся голодные руки. А будущий урожай надо сохранить. Для нас же самих сохранить. Малых-то ребятишек не гоните с поля. Много ли они настригут? Пускай попасутся. Трата колхоза невелика, детишки, глядишь, останутся живы. Из первого же собранного урожая вам выдадут по 1 килограмму на трудодень. Так-то вот. Вот так.

Мам, ты только глянь, мам, хлеб. Заработанный хлеб. Что с тобой, мам? Не надо. Не помирай, мама. Мы ж теперь богатей, не надо, мам. Родненькая.

0: Шли годы. Колхозы крепли, росли. И зажили было счастливо люди. Но пришла война, и ушли драчуны защищать свою землю. Многие не вернулись в родные места. Многие остались где-то лежать со своими сыновьями и братьями. Мы, оставшиеся в живых, храним память о них сегодня и будем вечно хранить, пока живем мы, пока живет человечество.
1: Дорогие товарищи, сегодня мы открываем памятник своим односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вечная память нашим дорогим воинам села Монастырское, Алексееву Алексею Николаевичу, Архипову Петру Андреевичу, Архипову Михаилу Петровичу, Бармасову Михаилу Михайловичу, Бочкову Николаю Семеновичу.

0: Председатель, народный артист РСФСР Яков Янин. Жуков, заслуженный артист РСФСР Григорий Аридаков. Мать Инга Масовская. От автора заслуженный артист Киргизской ССР Александр Галко. В остальных ролях Евгений Калаградский, Валерий Новиков, Ольга Крючкова, Виктор Ржаков, Николай Резвый, Татьяна Лукина, Вера Феоктистова, Ирина Внукова, Виктор Порфиров. Звукорежиссер Владимир Захаров. Звукооператор Татьяна Замашкина. Редактор Лейла Бочкова.
1: Станислав Корженок считал женщин неустойчивым элементом и полагал, что по отношению к ним следует проявлять бдительность и осторожность. И еще он считал, что ему, профессиональному ответработнику, придется либо а. вовсе не жениться, либо б. жениться на девушке идейно подкованной. Поэтому, если какая-нибудь девушка осмеливалась улыбнуться Станиславу Корженоку, он тотчас же спрашивал, известно ли ей 5 основных черт империализма, что она может сказать о подавлении боксерского восстания в Шанхае и в чем различие между прибавочной стоимостью и перепроизводством. А девушке, которая одолела бы подобный вопрос, почему-то не встречалась. Поэтому Станислав Корженок все более утверждался во мнении, что женщина в основном элемент неустойчивый, а любовь в подавляющем большинстве случаев есть недостойный политический компромисс. И вот в один прекрасный весенний день, когда Станислав ехал в вагоне трамвая, случилось нечто ужасное. Он поднял глаза от газеты, и у него перехватило дух. Перед ним стоял неустойчивый элемент с золотистыми кудрями и задумчивыми мерцающими глазами. Станислав Корженок тотчас потерял всю свою рассудительность и даже не вспомнил ни об одном из 40 пунктов постановлений для предстоящего собрания, над которым он так усердно трудился. Трамвай тронулся, и на этот раз сам Станислав проявил неустойчивость. Он покачнулся. И больше того, этим толчком он выбил деньги из рук прекрасного создания. Опустившись на колени, Станислав собрал рассыпанные монетки. Награда ему была очаровательная улыбка. И хотя на лацкане жакета незнакомки не было ни одного значка, указывающего на принадлежность ее к какой-либо массовой организации, он не мог оторвать от нее глаз. Девушка спросила, «Вы не знаете, где мне сойти, чтобы попасть в торговый отдел?» Станислав с готовностью ответил, что выходит там же. Он, разумеется, солгал. Его учреждение находилось совсем в другом месте. Итак, Корженок шагал рядом с прекрасной незнакомкой, а она без тени смущения рассказывала ему, как работала у своего отца в магазине продавщицей. У Станислава потемнело в глазах, когда он подумал о том, что идет рядом с представительницей мелкой буржуазии. Правда, у него немного отлегло от сердца, когда она сказала, что отец решил вступить в кооператив, и она будет работать теперь в каком-нибудь другом магазине. Станислав Корженок переживал великие муки. Разум, этот коварный искуситель, шептал ему, «Спроси ее о 5 основных чертах империализма. Спроси, будь отважным!» Но сердце боязливо выстукивало, «Не спрашивай, потому что тогда все пропало». Он был сам не свой. Голосом, который ни за что не узнали бы те, кто слушал его доклады, он отвечал на вопросы своей спутницы. И тем же голосом он назначил свидание этому более чем неустойчивому элементу. В тот день, когда должно было состояться свидание, Станислав спрашивал себя, «Имею ли право я, освобожденный молодежный работник, тратить время на свидание с девушкой, у которой нет даже ни одного значка, и рабовладельческий строй, для которой понятия весьма туманны. И хотя у нее прекрасные карие очи, она наверняка не давала никаких обязательств соревнований. И хотя кожа у нее как бархат, платит ли она аккуратно членский взнос?» Такими размышлениями терзался Станислав Корженок и, наконец,

0: решил, что на свидание не пойдет. Вместо этого он подготовит доклад на тему «Как не отрываться от масс». Станислав пришел домой и, раздираемый противоречивыми мыслями, принялся за работу. Взгляд его упирался в бумагу, но мечты витали вокруг скамечки в парке. Так просидел он целый час и написал одну единственную фразу. Вот она. «Товарищи, на нашем сегодняшнем собрании мне хотелось бы отметить, что улыбка ее очаровательна и глаза лучистые». Больше он ничего не написал, не смог. В таком состоянии его нашла мать. Она прочла эту невразумительную фразу и выслушала исповедь сына о страшных противоречиях между девичьими кудрями и пятью признаками империализма. И тогда она прочитала ему, так сказать, короткий доклад на тему «Как не отрываться от масс». После этого Станислав, не давая никаких обязательств и не вынося резолюции, накинул поскорее пиджак и пустился бежать по направлению к парку, боясь лишь одного – найти упомянутую скамеечку пустой. К счастью, он прибежал вовремя.
1: Снова ты, Алтунин, ходишь по своему московскому кабинету в глубокой задумчивости. Дождь хлещет и хлещет. Эткая беспросветность. Клубятся за окном черные облака. Жухлый прозрачный листочек неприкаянно прилепился к стеклу. А ты все ходишь по кабинету в странной неопределенности. Да и кабинет-то, возможно, уже и не твой. Пока ты тут раздумываешь, там, пожалуй, давно все решили. Сегодня на коллегии Лядов прямо-таки на крик срывался. Самоуправство, превышение полномочий следовало бы строго наказать. И накажут, если после алтунинской пертурбации в объединениях дела пойдут хуже. Пертурбация. Вот, оказывается, как это называется. А ты вообразил, будто наводишь порядок в своем хозяйстве. Бурная была коллегия. И Алтунин в выражениях не стеснялся, называл вещи своими именами. 7 бед, 1 ответ. Не сомневался, на этот раз не сдобровать, и потому отвел душу. Все равно. Еще в тот день, когда вернулся из поездки в Москву, догадался, что-то за время его отсутствия произошло. Лядов принять отказался, на коллегию не вызывали. Никто не заговаривал о поездке Алтунина в Англию, будто и не было никакой договоренности. Алтунин сказал жене: «Не сердись, Кирюх, поездка откладывается на неопределенное время. Да и за каким дьяволом нам связываться с этим прогнившим насквозь капитализмом? Поедем лучше в Болгарию, на золотые пески. Еще не поздно, а?» Она спросила каким-то страдальческим голосом, от которого ему стало не по себе. «Объясни, пожалуйста, почему мы так трудно живем?» «Что ты имеешь в виду?» «Все. Другие оседают навсегда, а тебя мотает из конца в конец. Хотя бы успеть диссертацию дописать. А как быть с мальчиками? Забирать из школы?» Она даже не взглянула на него, усиленно свела брови, закусила нижнюю губу и принялась черкать по страницам. «А куда ты, собственно, собралась уезжать?» — спросил Сергей сердито, поражаясь ее проницательности. «Ведь не было никаких разговоров, все хранил в себе». Наконец она подняла голову, и он увидел ее глаза. В них была откровенная тревога. Кира попыталась улыбнуться, но улыбка получилась вымученная. «Прости, Сергей, это я так, неврастения. Что у тебя там случилось? Чувствую, что-то не так. И ты изменился. Вроде бы ждешь чего-то. Плохо, да?» Он беспечно пожал плечами, изображая ленивое спокойствие. «Случилось? С чего ты взяла?» Кира понимающе улыбнулась в ответ. Собственно, никаких передряг она не боится. Ей хотя бы только еще полгода оседлой жизни завершить диссертацию, защитить. Почему-то было жаль ее, да спазм в горле. Вечная зависимость всех от всех. В семье это всегда принимает особенно острые формы. Кто-то собственный жизненный интерес вынужден подчинять интересам семьи. Как правило, подчиняют его жены. Мужья двигают прогресс, им не до семейных забот. А когда жена пытается двигать прогресс, то на ее пути встают Эльбрусы. Семья есть семья, основа мироздания. И, возможно, тут должна быть главная забота женщины. В те недели тягостной неопределенности он спрашивал себя, чего мечешься? Ах, не вызывают на коллегию. Ну и что? Лядов не принимает. На Лядове сейчас вся отрасль ему не до тебя. Зачем пробиваться к Лядову? Зачем рваться на коллегию? Делай свое дело. Или так привык к опеке, что хочешь, чтобы каждый твой шаг оценивали? Если отважился взять на себя всю меру ответственности, то действуй. Действуй. Отвечай. Алтунин не на шутку расстроился, узнав, что секретарь парткома Андриасов в отъезде. Хотелось посоветоваться. Потом успокоился. Перед парткомом всегда отчитаюсь, Андриасов все поймет. А сейчас надо действовать, не покладая рук. И он действовал, торопился, только бы успеть. Начав с объединений «Самородок» и «Тайга», перешел к другим заводам и объединениям. Звонили Корзанов и Мухин. Дела идут успешно. Мухин до сих пор числится исполняющим обязанности. Сергей послал на него представление в министерство, но ответа нет. Таким же неясным оставалось положение Корзанова. Он продолжал работать под началом Скатерщикова. Лядов словно бы забыл о своем обещании. И Андрей Дмитриевич трудился, затаив горечь и приписывая задержку с новым назначением Алтунину. Каждый день, ознакомившись с ходом выполнения плана предприятиями, Сергей принимал оперативные решения и в то же время вел перестройку, ту самую, которую наметил изначально. На фоне этой большой перестройки положение дел в «Тайге» и «Самородке» начало представляться ему не таким уж угрожающим. Все образуется, если ничего не выпускать из-под контроля. На некоторых заводах дела обстояли намного хуже, а живут заводы. Он уяснил свою главную заботу. Сколотить на деле, а не на словах, все входящие в промышленное объединение предприятия и организации в единый производственно-хозяйственный комплекс. Упорно трудился над развернутым комплексным планом, вовлек в эту работу не только совет директоров, но и научные учреждения, все те комиссии, которые создавал на заводах. Шел небывалый поиск резервов. целая революция в объединении. Такого еще не бывало. Трудоемкое дело, сложное, и не всем оно по нутру. Только бы дали завершить перестройку. Мозг Алтунина и во сне продолжал формировать вселенную. Сергей вскакивал среди ночи, торопясь тут же записать на клочке бумаги оригинальное решение. Потом долго лежал с открытыми глазами и тихонько вставал, уходил в большую комнату и часами стоял у окна. Здесь им неизменно завладевало то особое настроение, когда человек как бы возвышается над бесчисленностью мелочей, пытается оценить самого себя. Но дано ли человеку понять самого себя? Каков ты, Алтунин, на самом деле? Знаешь? Нет, не знаешь. Тебе лишь кажется, будто знаешь. Человек не только то, что сделал и делает, а также и то, что он хочет и может сделать. Мы действительно живем сразу в нескольких измерениях. Но разве только делами измеряется человек? Но если не только делами, то чем же? Чем же еще можно измерить тебя, Алтунин, если ты весь в твоих делах? Способностью любить, страдать? Может быть, твоей жертвенностью? Причем здесь жертвенность? И мечты не всегда верный критерий. Алтунину казалось, что он, выйдя из некой логической точки и претерпев множество психологических превратностей, вновь вернулся в исходный пункт для более глубокого осмысления всего. И теперь с болезненной скрупулезностью оценивал не только себя, но и окружающих. Оценивал, отказавшись от так называемого эхового отзвука, когда каждого мерят лишь меркой своих достоинств, действительных или мнимых, все равно. Иванов, как я, деловит, значит, он идеальный работник. Петров безоговорочно принимает мои идеи, он хороший человек, а тот, кто в них сомневается, безнадежно плох. Для Алтунина было ясно, что, идя по такому пути, до истины не доберешься. В зарубежных системах оценки персонала он откопал воистину иезуитский вопрос. Хотите ли вы, чтобы ваш сын или ваша дочь работали под руководством вот такого-то человека? Да или нет? И почему? Вопрос застрял в голове, и в долгие часы бессонницы Алтунин помимо своей воли спрашивал себя, хотел бы ты, чтобы твои сыновья работали под началом Лядова? Он не привык лгать ни другим, ни самому себе и ответил честно. Да, хотел бы. А почему? Не знаю. Пытаюсь разобраться. Может быть, ко мне пришла, наконец, эмоциональная зрелость. А что это такое? Тоже трудно объяснить. Эмоциональная зрелость проявляется во всем: в способности сотрудничать с другими людьми, в уравновешенности характера, в благоразумии, в надежности, в умении тактично потребовать от каждого исполнения поставленной перед ним задачи. Вот уравновешенности и тактичности тебе, Алтунин, пока не достает. Тактичность ты подменил категоричностью. Только бы успеть с перестройкой, а там будь что будет. Утром его вызвали на коллегию. «Мой отчет будет?» – спросил он по телефону у секретаря коллегии. Секретарь словно бы замялся, не совсем уверенно пробасил. «Нет, не будет». «А что будет?» «Орг, вопросы и прочее. Узнаете, когда придете. Ваша явка обязательна, и не опаздывайте. В конференц-зал Алтунин пришел рано. Поздоровался с теми, кто опередил его. Ответили сдержанно. Лядова еще не было. Секретарь копался в бумажках и даже не взглянул в сторону Алтунина. Он сидел в своем углу и уже радовался. Основное все-таки успел сделать. Бросил надежные семена. Всходы будут, хоть семена и железные, с очень твердой скорлупой. Из боковой двери вышел Лядов, как всегда улыбчивый, по-юношески стройный, стремительный. Окинув собравшихся быстрым взглядом, Лядов сел. Бесшумно прошел к столу Андриасов. Хорошо, что он здесь. Андриасов отыскал глазами Алтунина, широко, ободряюще улыбнулся ему. Значит, в обиду не даст. Секретарь коллегии поправил свои темные, как у детектива, очки, откашлялся, попробовал свой бас и объявил. Для начала короткое сообщение, вернее, приказ. Как вы знаете, до сих пор должность первого заместителя министра была вакантной. Рад сообщить, на эту должность решением Совета министров назначен Геннадий Александрович Лядов. Поздравим его. Сергей искренне порадовался. Заседание вел Лядов. Тянулось оно долго. Сергей не понимал, зачем пригласили его. В повестке дня не значилось вопросов, которые имели бы отношение к его подотрасли. Он смотрел на сухо сжатый рот Лядова, на его тяжелый лоб, и думал, что Геннадию Александровичу тоже скучно. Иногда Лядов высоко закидывал голову, долго смотрел в потолок, но слушал выступление внимательно, неожиданно задавал вопросы, уточнял ответы, что-то записывал. В его мягком голосе все-таки отчетливо звучали требовательные нотки. И за его улыбочками, сочувственными кивками крылись, как отлично знал Сергей, неуступчивая твердость, максимальное напряжение воли. Совещание уже подходило к концу, когда Лядов сказал несколько слов о нашем отраслевом научно-исследовательском институте. Не буду здесь распространяться, какое огромное значение придаем мы связям науки с производством. Тут все ясно. Кого поставить во главе института? Мы, как помните, предварительно все обговорили. Но то был именно предварительный разговор. Алтунин затаил дыхание. Назовет Карзанова или кого-то другого? Только бы не Карзанова. Нельзя Карзанова. Я остаюсь при своем мнении, продолжал между тем Лядов. Придется забрать из объединения самородок товарища Карзанова. Хотелось бы выслушать Сергея Павловича Алтунина. Вы за или против? Можно было не вставать, но Алтунин поднялся и, судорожно сглотнув, сказал: «Нельзя. Сейчас оголять объединение самородок. Нельзя. В конце концов, перестройка в объединении не моя прихоть, а составная часть генеральной схемы, утвержденной и Советом министров, и министром, и всеми вами. Разве в других объединениях нет людей, достойных выдвижения? Или, может быть, в самом институте отсутствуют ученые, умеющие руководить научным учреждением? Что за странная бедность?» На Сергея смотрели с опасливым удивлением. После того, как первый заместитель министра высказал свое, по сути, окончательное мнение, этот Алтунин берет на себя смелость не только перечить, но и поучать, припирая Геннадия Александровича к стенке. Дерзость, бестактность. Лядов, однако, делал вид, что не рассердился. Улыбка осветила его лицо, хотя и схватился за подбородок, потянулся к пачке сигарет. «Что у вас еще?» – спросил он, закуривая. Корзанова не отдам, прохрипел Алтунин, задыхаясь от нехватки воздуха. Без него все в объединении замрет. Вы, наверное, лучше бы поняли меня, если бы министерство наше состояло на хозрасчете. Будь моя власть, я давно бы перевел его на хозрасчет. Пора! А еще что бы вы сделали? Будь ваша власть, спросил Лядов вкрадчиво. Он словно бы играл сейчас с Алтуниным, поддразнивал его, осознавая свою силу. Что бы там ни напел Алтунин, а все будет так, как распорядится Лядов. Еще я посоветовал бы министерству судить о рентабельности промышленных объединений не по отдельным предприятиям, а по единому показателю всего комплекса. Без этого мы не можем маневрировать фондами, поддерживать тех, кто в данный момент перестраивается, осуществляет переход на новую технологию. Потому перестройка и затягивается на годы. Поймите нас. Это поможет нормально развиваться комплексу.
2: Вы очень любите маневрировать, товарищ Алтунин, произнес Лядов. От ваших маневров в тайге хочется кричать «караул». Не постеснялись сместить там утвержденного нами главного инженера?
1: Как это назвать? Самоуправством или по-научному превышением полномочий? А что за пертурбацию затеяли в других объединениях? Да сядьте вы, ради бога, говорите сидя. Алтунин, однако, не сел. Продолжал стоять, занимая слишком много места, привлекая к себе внимание. Стал отчитываться за все, что успел сделать. Обретя душевную устойчивость, говорил не торопясь, и его слушали. Он спокойно, веско, с внушительными цифрами, которые знал наизусть, анализировал состояние каждого предприятия, рассказывал, какие препятствия приходится преодолевать, чтобы поставить все на строго научную основу. Назначение Замкова назвал ошибочным. Замкова нужно немедленно снять, пока замковщина не укоренилась, паразитируя на компетентности таких, как Мухин. Может быть, Замкову и суждены благие порывы. Может, он искренне хочет работать с полной отдачей, но отдача-то у него нулевая. Замков слабо знает практику современного производства. Алтунин твердо убежден в этом и потому настаивает на том, чтобы коллегия предложила Замкову посильное дело. Подбор руководящих кадров тоже, наверное, надо вести с помощью ЭВМ. Нужно безотлагательно разработать портрет требований на каждую должность.
3: Когда Алтунин кончил, все некоторое время сидели молча. Наконец Лядов, раздавив в пепельнице очередную сигарету, сказал: «Соображения Сергея Павловича требуют, по-моему, дополнительного изучения. В них есть рациональное зерно». Он бросил быстрый взгляд на часы, лежащие на столе, спросил, морщил лоб: «А как бы вы, Сергей Павлович, отнеслись к переводу объединения самородок на двухзвенную систему управления? Есть такое мнение, вернее, предложение. Назрела ли необходимость?»
4: Ах, вон оно что. Петенька подал таки петицию. Из-под эгиды хочет уйти. С ответом, пожалуй, не следует торопиться. И без того сегодня высказано достаточно. К вопросу о переводе в Москву Корзанова Лядов не возвращается. Это тоже, как видно, требует дополнительного изучения. Так-то, Геннадий Александрович, будем изучать. И, улыбнувшись, теперь уже уверенный в своей неуязвимости, Сергей сказал ему: «Ваш вопрос – полная неожиданность для меня. Думается, и он нуждается в дополнительном изучении». Лядов сощурился лукаво. Казалось, хотел сказать: «А ты не так прост, Алтунин, не так прост». Но сказал другое: «Мы подзатянули коллегию, товарищи. Надо бы кончать. Да остался еще один важный вопрос. Должность заместителя министра, которую до сегодняшнего утра занимал я, стала вакантной. Кого назначим?»
3: Давайте обсудим хотя бы в смысле предварительных соображений. У вас есть предложение, Геннадий Александрович? Спросил секретарь коллегии своим формализованным, отработанным басом. И все застыли, затихли в ожидании ответа. Лядов неожиданно поднялся, подошел к Алтунину, положил руку ему на плечо. Будем просить вас, Сергей Павлович. Ездил вчера к министру в Барвиху. Он предложил вашу кандидатуру. И я присоединяюсь. Алтунин будто получил поддых. Слегка покачнулся, лицо обрело какое-то глупое выражение. Вот так удружил Геннадий Александрович, ну и поддел. Никогда так не поддевал. Я должен подумать, промямлил он. Члены коллегии заулыбались, улыбался Илядов. Подумайте, Сергей Павлович, подумайте. В таких случаях положено думать. Только не затягивайте. Время не ждет. И, к изумлению Сергея, едва приметно подмигнул ему. Держись, кузнец.
5: В Артановское я приехал в середине душного июльского дня, когда над хутором парило безветренное пекло. На берегу Хопра в глинистой луже лениво похрюкивал и безразлично смотрел на плещущихся у баржи мальчишек пятнистый Боров. Чтобы не попасть в речную быстрину, пацанята барахтались у самого борта, шлепали по воде ладонями и скучно дразнили друг друга. «Коли к председателю, то сідайте рядом, будемо його гуртом дожидаться», сказал мне сидящий на крыльце правления колхоза старик в черном пиджаке. «С утра в станицу умотал, а зачем не доложил, потому как мы люди маленькие и докладывать нам не положено. Вы к нам случайно не лекцию или читать приехали?» «Нет», — ответил я. «Тогда по какой же надобности? Хочу порисовать ваш лес». «А-а-а», — протянул старик и покосился на мой этюдник. «И управление пришли, чтобы провожатого дали, верно? Так нечего вам председателя ждать, я и сам посоветую. Есть тут у нас один. За бесплатно и с огромнейшей охотой у лес поведет. Идемте». «Доведу». Поравнявшись с домом под побуревшей соломенной крышей, которую изрядно потрепали ветры и галки, он позвал. «Круглов, выйдь-ка на минутку. Пес у тебя дюже злющий, чужих не пустить». Скрипнула дверь. На крыльцо вышел человек в выгоревшей армейской гимнастерке. «Дело тут, Петро, такое. В лес гражданину надо, — сказал старик. — Может, сведешь?» При слове «в лес» на лице Круглова выступили настороженность и недоверчивость. «Проходите, — сказал он. — Пса не бойтесь, со мной не тронет. Цыц, мармотка!» Мармотка, рыжая веслоухая собака с обрубленным хвостом, послушно отступила в конуру. Круглов подвел меня к сараю и толкнул ногой дверь. «В дом не приглашаю, там сейчас от жары дохнуть нечем, хуже, чем на дворе. А здесь прохладно, отдыхайте». «А в лес когда же?» «Попозже, как теплынь спадет». Я прилег на пряное сено. Проснулся я от того, что услышал под ухом чье-то дыхание. Я привстал и увидел рядом старушку. Наклонившись, она ставила у моей головы запотевший кувшин. «Уж извините, что разбудила, — сказала старушка. — С дороги чай устали? Может, кваску холодненького испьете? В подполе выстоян». «Спасибо». Старушка, не глядя на меня, спросила. «Надолго уходите с сыном?» Не знаю, может быть, до завтра.
6: До завтра,
5: нараспев повторила старушка и заторопилась. Так вы отдыхайте, до вечера еще далеко. Я попытался вновь уснуть, но не смог. И, отряхнув себя сухие травинки, вышел во двор. Вовремя встали, я уж будить хотел, сказал Круглов. Он стоял у плетня и укладывал в чехол разобранное охотничье ружье. С крыльца дома на Круглова смотрела мать. Когда тот застегнул на дробовике чехол, она вынесла из дома сверток. «Положь», — попросила старушка. «Что тут?»
7: «Галошки, Егорки в самый раз будут».
5: «Раиса просила купить?»
7: «Не, ребячьи размеры редко бывают, а тут вдруг повезло. Точно для Егорки оказались». Осень подходит, а мальчонка-то без галош.
5: Не надо, остановил мать Круглов.
7: Это как же?
5: Не поняла и испугалась старушка. А так, не надо, отрезал Круглов. Не возьмет она. Сама знаешь, что не возьмет. Старушка жалостливо посмотрела на сверток, зачем-то покрутила его в руках и ушла в дом. Пошли? Спросил Круглов, перекинул за спину ружье и вышел на дорогу. Впереди над лесом горели последние всполохи заката. Мне вспомнилось, как товарищи, уже побывавшие в этих лесах, рассказывали, что только здесь, в Прихоперье, растет лесная ягода каминка, которую местные жители за что-то недолюбливают и дали ей злое прозвище – «Вороний глаз». «Нелюдимая ягода», – объяснил Круглов, когда я спросил его про каминку. «С виду будто добрая, а на деле недоверчивая и пугливая. То ли боится человека, то ли не любит его. Чуть ступишь в лес, как под каждый куст и каждую травинку норовит хорониться». У сельмага Круглов остановился. «Я мигом», – сказал он, и вошел в магазин. В окно мне было видно, как продавщица о чем-то спросила Петра и затем начала отвешивать ему кулек конфет. «Идете, стало быть», – раздался за моей спиной знакомый голос. Я оглянулся и увидел старика в черном пиджаке. Выходит, снова виниться идете. Уже не мне, а самому себе, сказал старик, прильнув лбом к стеклу витрины и глядя на Петра. «Уже шестой год, як у лес ходить, и усё к Раисе. Раньше-то у их любовь была похлеще, чем в кино показывают. Одни завидовали на них глядя, а другие радовались. Только худо усё обернуло». Старик отлип от стекла и, хотя я не просил его об этом, рассказал историю Петра. 8 лет назад, вернувшись с армейской службы, Петр Круглов стал дружить с бывшей одноклассницей, смешливой и веселой Раей. И когда по хутору пронеслось известие о наметившейся у Петра с Раей свадьбе, никто этому не удивился. Но до подарков не дошло. Вдруг, неожиданно для всего Артановского, Петр начал появляться на людях с приехавшей в отпуск чернявой медсестрой Урюпинской больницы. Люди смотрели на Петра и качали головой. А Петру хоть бы что. Не стыдясь посторонних, он в открытую гулял с медсестрой, смотрел вместе с ней в клубе фильмы, провожал до дому, а как-то даже увез на рыбалку. Осенью, когда в хуторе подошло время играть свадьбы, медсестра уехала в свой Урюпинск. Да не одна, а с Петром. Люди посудачили об этом и уже собирались позабыть, да заметили, что Раиса ждет ребенка. Как рассказывают те хуторяне, что передали это известие Круглову, он в ответ пожал плечами.
7: Выходит, одной матерью-одиночкой на свете стало больше. И с кем же это нагуляло? Слова Петра, конечно, дошли до Раи. И в крещенские морозы, родив благополучно сына, она ушла с ребенком из хутора, чтобы не слышать вокруг себя бабьих разговоров, пересудов. Устроилась на работу в леспромхоз и переехала лесником на кордон. Вот с тех пор в лесу с сыном и кукует, закончил свой рассказ старик. А Круглов усе ходит, да вину свою замаливает. С медицинской сестрой у него быстро разлад вышел. Расписаться даже не успели. Только Раиса, видно, простить не хочет. Обидел он ее шибко и виру во все хорошее подорвал. Старик собрался еще что-то добавить, но тут из сельмага вышел Круглов. В карман он неловко заталкивал кулек с конфетами. От сельмага дорога круто свернула к Хопру. Оставив за собой шаткий мост, мы попали в редкий перелесок молодых сосенок. За ним начинался лес. Он тотчас же обступил нас. Ветви тянулись к ставшей вдруг узкой дороге, стараясь достать нас и больно царапнуть. Когда за вершины разлапистых дубов зацепился тощий месяц, а дорога перешла в тропу, когда в последний раз, недовольный, что кто-то непрошенный посмел в неурочный час будить лес хрустом сучьев, прокричал филин, впереди, теряясь в стволах, затеплился тусклый огонек. Казалось, что он совсем рядом. Стоит лишь шагнуть с тропы и пройти напрямик чащобой несколько шагов. Но прошло 5, затем 10 минут, а мы все шли-дошли к этому огоньку, и он то приближался, загорался ярче, то, прячась, пропадал совсем. Наконец тропа привела к деревянному дому, смотревшему на дремлющую чутким сном глухомань светлым оконцем. «Не спят еще», — сказал Петр и 2 раза стукнул костяшками пальцев в низкую дверь. Свет в окне дрогнул и зашевелился. В сенях что-то звякнуло, и дверь отворилась. На пороге, держа перед собой керосиновую лампу, стояла женщина. Некоторое время женщина разглядывала нас, вернее, рассматривала меня, а по Круглову лишь провела взглядом. «Здравствуй, Рая!» – первым поздоровался Круглов. Женщина не ответила. Мне были видны ее плотно сжатые губы, строгий нос с характерной для казаков горбинкой. «Пришли вот!» – значит, помялся Петр. «Запознились, правда, дорога-то к тебе не близкая. Один, сама знаешь, не пришел бы. Напросился вот в попутчики». Петр качнул головой в мою сторону. «Из города человек, художник». Как-то косо и неласково Раиса вновь с ног до головы оглядела меня и ушла в дом, оставив дверь незатворенной. «Проходите», – пригласил меня Петр. Раиса поправила в свисающей с невысокого потолка лампе фитиль и скользнула по комнате легкой походкой. В желтом пятне света на столе плотно уселись коврига хлеба и кувшин молока. «Отведайте, чем богаты?» – сказала Раиса, отошла в сторону и скрестила на груди руки. «Да ты не беспокойся», – заторопился Петр. «Всего-то 2 часа, как из хутора вышли». Но тут же, придавленный тяжелым взглядом хозяйки, замолчал, налил в кружку молока и залпом выпил его. «Может, чаю испьете?» – спросила Раиса. Мы не успели поблагодарить и отказаться, как на плиту был поставлен чайник, над которым вскоре задребезжала, выпуская струйки пара, крышка.
5: Круглов обвел взглядом Горинку и остановился на двери в соседнюю комнату. Егорка спит. Раиса промолчала, поставила на стол банку колотого сахара и разлила по кружкам кипяток, подкрасив его липовым цветом. «Спит», — наконец ответила она. И тут увидела на лавке дробовик. «Ружье в доме оставишь. Охота запрещена. Срок не вышел».
7: «Знаю. Это я просто так захватил», — ответил Петр.
5: «Ладно, что знаешь». Хозяйка вышла в другую комнату. «Спать будем?» — спросил меня Круглов. Снял со стены тулуп и расстелил его на лавке. «Ложись». «А вы где ляжете?» — спросил я. «Я дома выспался». Петр посмотрел на дверь, куда скрылась Раиса, и вышел из дома. Утром меня разбудил петух. Он сидел под окном и отчаянно горланил. Поодаль у колодца стояли Раиса и Петр. Лесничиха столкнула в колодец бадью и, наклонившись, следила за ней. Петр собрался вытянуть бадью, но Раиса легонько оттерла его плечом, вытащила бадью, перелила из нее в ведро воду и понесла в дом. Я не стал звать Круглова. Взял этюдник, положил в карман горбушку хлеба и вышел во двор, а оттуда по тропинке углубился в лес. Хоперский лес был тучным. Дубы в обхват, да бугристая в комле береза. Было так тихо, как бывает лишь поутру, когда росистый лес не беспокоит топор порубщика, ржание коней, скрип телег и людские голоса. Загладков, выкошенной отавой, лежало небольшое спокойное озерко. В небе над озером кружил коршун. Неожиданно коршун круто взмыл к облакам, птицу спугнула песня. Поехал казак на чужбину далеку, на добром своем коне вороном. Свою он краину навеки покинул. Ему не вернуться в отеческий дом, грустно пел неокрепший мальчишеский голос. «Кто бы это?» – подумал я. И напрямик сквозь чащобу пошел к песне, а она, приближаясь, зашагала мне навстречу, тревожная и горькая. Напрасно казачка его молодая все утро и вечер на север глядит. Все ждет, не дождется с далекого края, когда ж ее милый казак прилетит. Так же неожиданно, как возникла, песня умолкла. «Здравствуйте!» – услыхал я и увидел мальчика лет 7 в коротком пиджачке. «Здравствуй!» – ответил я. «Что это ты за песню пел?» «Казачью. Ее мамка поет. А я вас, дядя, знаю. Спали вы и губами во сне смешно шевелили». Мальчуган вытянул губы и громко зачмокал. «Вот так». «И я тебя тоже знаю», — ответил я. «Вот и не знаете. Когда люди спят, они только сны видят. Тебя зовут Егорка. Верно?»
8: «Верно. Вам мамка это сказала, да?»
5: «Нет».
8: «Тогда дядя Петро, угадал?»
5: «Снова нет».
8: Совсем как взрослый, одолеваемый неразрешенными вопросами, Егорка сдвинул на лоб фуражку и почесал затылок. «Значит, вы все-все знаете?»
5: «Все не все, а кое-что знаю», – неопределенно ответил я.
8: Егорка словно ждал от меня этого ответа и обрадовался. «Тогда скажите,
7: куда дни уходят.
5: Как это куда? Не понял я.
7: Ну, куда? Вот день сейчас, а потом вечер придет, за ним ночь, и дня уже не будет. Так куда же он уходит?
5: Настала очередь чесать затылок мне.
7: Я мамку спрашивал, а она говорит, что дни в другие страны уходят, чтобы и там светло было. И еще вот что скажите. Правда или нет, что в городе столько же домов построено, сколько в лесу деревьев растет? Не дожидаясь ответа, Егорка тут же закидал меня кучей других вопросов. Где делают часы? Почему охотникам позволено бить дичь? Отчего у каждого человека есть свое имя? По какой причине в иной ясный день на небе видно луну? Сколько лет может прожить человек? Как устроен самолет? Куда деваются? Постой, постой! Остановил я Егорку. Я не могу на все сразу ответить. И многое я просто не знаю. Например, как устроен самолет?
8: Не знаете.
5: Глаза у мальчика заскучали.
8: Вы же из города приехали.
5: Ну и что же из этого? А ты разве в городе не был?
8: Не,
5: протянул Егорка и вздохнул.
8: Даже в хуторе ни разу. Мамка ходит то в лесничество, то за продуктами, а меня не берет.
5: Я слушал Егорку, и мне трудно было верить, что за свои 7 лет мальчик ни разу не был в хуторе, и что кроме охотников, изредка заходящих к ним на кордон, он не встречал людей. Быть может, поэтому и задавал он наивные вопросы, в которых ребята его лет разбираются порой лучше взрослых.
8: Зачем, подумал я, Раиса калечит сына? Зачем внушала ему, будто в хуторе и вообще на свете живут лишь такие люди, от которых ни ей, ни Егорке нельзя ждать добра?
5: Точно угадав мои мысли, мальчик сказал, а вот дядя Петр совсем не злой, а наоборот, добрый. Как не придет, мамку зовет в хутор перебираться, а мне гостинцы приносит. Вот. Егорка полез в карман и вытащил знакомый мне кулек конфет.
8: Только мамка почему-то дядю Петра всегда прогоняет, будто он тоже злой.
5: Мальчик помолчал и глянул на вершины деревьев.
7: И среди птиц тоже не все злые попадаются. Казарки так те добрые, а филин злой-призлой.
8: Идемте, покажу, где он живет.
5: Мы прошли овраг, миновали пересохшую болотину, заросшую зеленой, острой, как нож, осокой, и вышли на полянку, где стоял темный дуб.
8: В дупле филин и живет. Спит сейчас, наверное. Только будить его не надо. Разбудишь, а он рассердится. Ночью-то за поживой летает. Поймает мышь и к себе тащит.
5: Я слушал Егорку и вдруг вспомнил, что хотел увидеть и попробовать лесную ягоду каминку.
7: Каминка?
5: Переспросил Егорка. А зачем ее искать? Вот она. Мальчик нагнулся и раздвинул траву. И тотчас я увидел сизо-черные точки с туманно-восковым налетом на длинных голубых стеблях.
7: Только собирать каминку сейчас нельзя.
5: Почему? Удивился я.
7: Невкусная она теперь. Рот шибко стягивает. По утрам, пока роса не просыхает, ее рвать можно. За день она сила цвета насобирает, и к утру вкусной становится. В нашей каминке главное – свет.
5: Егорка рассказал, что заморозки в их края приходят с севера уже в начале октября, а первый снег бывает всегда жестким, что среди многих пород уток лишь казарки умеют разговаривать на своем птичьем языке, что подснежники, первоцветы, надо искать под деревьями, где с осени преют груды слежалых листьев,
7: что облака собираются к непогоде и бывают похожи на стадо коз или косяк журавлей. Я послушно шел за Егоркой, чувствуя, что в лесу можно смело во всем ему довериться. А мальчик все продолжал говорить и говорить без умолку. Холм перейти, и в хуторе сразу будете. Тут напрямки близко, сказал Егорка и посмотрел туда, где за лесом по берегу Хопра были разбросаны домики Артановского. Послушалась бы мамка дядю Петра, мы бы сейчас в хуторе жили. Я и сам ее просил, а она не слушает и серчает. И на дядю Петра тоже. А он хороший. Придет и мне про разное рассказывает. Как трактор ходит, и как ребята в школе учатся, и что кино в клубе по субботам показывают. Вы, дядя, видали кино?
5: Видал, ответил я.
7: А я вот нет. Это хорошо, что дядя Петр вас к нам привел. Одного его мамка почему-то не пускает, а сама всякий раз, как он уйдет, плакать принимается. Только тихо, чтобы я не слышал. А я все равно слышу.
5: Я писал озеро и дубы на его берегу, а Егорка стоял у меня за спиной и зачарованно смотрел на лист картона, на котором рождался этюд. По земле сновали беспокойные тени. Солнце пряталось в сырых облаках, а когда на него наползла низкая туча, в лесу стало совсем темно. Я забеспокоился, что нас может застать дождь, и сказал об этом Егорке, но он ответил, не будет дождя, ветер тучу выдует. А коль боитесь, идемте домой. И мы пошли. Впереди, указывая дорогу, снова шел Егорка. Когда за деревьями показался лесной бревенчатый дом, мальчик сорвался с места и припустился бежать. На крыльце дома стояли Раиса и Петр Круглов. Лесничиха терла куском кирпича дно кастрюли, а Петр что-то говорил. Раиса не отвечала, продолжая счищать копоть. Егорка бежал до крыльца, хотел было броситься к Петру, но под укоризненным взглядом матери остановился и отступил. «Пора нам», — сказал Круглов и поправил на Егорке съехавшую на затылок фуражку. «Обратно, правда, дорога короче, под гору идти». Я поблагодарил Раису за гостеприимство, а Егорке обещал прислать книжку про самолеты. Раиса смущенно ответила, «Да что вы! Какое тут беспокойство! И книжку Егорке никакую не надо!» «До свидания!» – глухо сказал Петр.
7: «Вы теперь не скоро опять придете, да?» – спросил его мальчик.
5: «Скоро! Ты жди!» – ответил Круглов.
7: «Я всегда жду!»
5: Круглов надел на плечо чехол с ружьем и первым, не оглядываясь, шагнул к теряющейся среди дубов тропе. Мы были уже далеко от лесного кордона, когда позади послышался хруст валежника и следом крик «Погодите!». Сквозь лес к нам бежал Егорка. Добежал и, не успев отдышаться, протянул Петру кулек конфет.
7: «Вот, мамка сказала, чтоб вернул, только я не послушался и одну съел».
5: Егорка отдал кулек и побежал обратно.
7: «Постой!»
5: – крикнул Петр.
7: «Не!» – ответил мальчик. «Мамка рассердится. Наказала, чтоб сразу обратно бежал».
5: Не зная, что делать с кульком, Петр подержал его на ладони, потом затолкал в карман и, забыв выйти на тропу, тяжело зашагал дальше. Трава стелилась под ногами Круглова, и я снова увидел недоверчивую каминку.
7: На каждом длинном стебле росло по одной стебле

0: ступеням на площадь Синьории, где стоит памятник Данте.
1: Это великий поэт Италии. Его дважды приговаривали к смертной казни, и он умер в изгнании. Видите?
2: Да.
1: Там вдалеке за Вероной гора с зубчатыми башнями.
2: Да-да.
1: Это замок Монтекки. Здесь на площади случилась дуэль Ромео и Тибальдо. Их шпаги скрестились, и Ромео пронзил надменного Тибальдо. И здесь пролилась его кровь. А зачем он убил веселого Меркуцио? Только мне жаль их всех, и Тибальдо тоже. Дуэль — это, наверное, очень страшно. Правда, сеньор?
2: Ты прекрасно рассказываешь. Говори еще, маленькая Бертила. Я вижу старинный собор.
1: О, это собор Сан-Дзено, патрона Вероны. Он был негром. Интересно, правда?
2: Да.
0: Бертила нарочно провела сеньора из России по своей узкой улице, где вечно полощется развешанное белье и громко перекликаются женщины. В светлой рубашке, куртке Пушкин был похож на обыкновенного парня. Она слышала, как женщины переговаривались у них за спиной. «Смотрите, у нашей птички Бертилы, кажется, появился жених. Какой красивый! Когда же свадьба?»
1: «Хорошо бы встретить эту гордячку Лючию, дочь хозяина велосипедной мастерской. Пусть она лопнет от зависти. А вот и она. Сейчас спросит, кто это?»
3: «Кто это у меня в помощницах? Малютка Бертила или спящая красавица?»
0: Девочка очнулась от грез и ловко перевернула большой лист плотной бумаги, сохнувшей на веревке.
1: «Сеньор Джованни, вы можете называть меня просто красавица Бертила».
3: «Ах так, ты разрешаешь?»
1: «Разрешаю».
3: «Проверьте текст. Хорошо, красавица Бертила.
2: Скоро закончим?»

0: Солнце опускалось. Нагретые каменные плиты источали сонное тепло.
1: Значит, Лючия спросила, кто это с тобой? А, это Пушкин, большой поэт России. Понеслась на своих длинных ногах. Всей улице будет новое платье показывать.
2: Она совсем не такая красивая, как думает. Твои глаза темнее ее модных очков. А хочешь, я куплю тебе розовое платье? Ну, то, что висит на витрине у замка Скаллигеров. Ты будешь в нем лучше всех Лючий на свете.
1: Ах, с нее. Там одних оборок на 300 сольда. А у поэтов редко бывают деньги. Иначе они не были бы поэтами.
2: Что-нибудь придумай. У меня хорошие руки, и без дела я сидеть не люблю.
1: А вдруг он не приедет? Но ведь русский художник сказал, Пушкин мечтал побывать в Италии, и теперь его желание исполнится. Совсем забыла. Как же я буду с ним разговаривать? Знает ли он итальянский язык? Наверное, знает. Сеньор Бенедикт, учитель музыки, говорит, что наш язык самый нежный и музыкальный. Мне бы хотелось сеньору Пушкину что-нибудь спеть.

Вертила, дай сюда лист, он должно быть просох. Так, ну хорошо, на сегодня работа окончена. Помоги мне сварить кофе, малютка. Уно момента, сеньор Лазурский. Африцина Бадони объявляет перерыв. Чашечка кофе и рюмка коньяку. Вот что нам нужно.

0: Мы это заслужили, слава Мадонне.
1: Русский художник Вадим Владимирович Лазурский уже 3 недели жил на старинной вилле. Ее владелец, знаменитый итальянский художник-типограф, создатель шрифтов Джованни Мардерштейк, стремился возродить красоту первоначальных изданий, вернуть книги 20 века достоинство, утраченное с развитием машинной печати. Мастерская Бадони находилась в нижнем этаже виллы. Там стоял станок, почти такой же, как те, на которых печатали первые книги. Она получила в честь Джамбатисты Бадони имя. Его когда-то называли королем печатников и печатником королей. Мардерштейк долго изучал работы разных мастеров. Строгий изысканный шрифт Франческо Грифа, гравера 16 столетия, и рисунки итальянских каллиграфов помогли художнику создать превосходную современную антикву. Этот шрифт получил название «Данте». Одновременно в Москве на основе славной традиции итальянского возрождения и русской кириллицы Лазурский спроектировал свой шрифт. Он получил известность во многих странах как шрифт «Пушкин». В конце 1967 года Мардерштейк предложил советскому художнику совместную работу по русско-итальянскому изданию поэмы Пушкина «Медный всадник». И вот он здесь. Книга подвигалась медленно. Наборщик Марио и печатник Рено на ручном прессе успевали за день отпечатать 4 страницы. Девочка Бертилла сушила готовые листы и увлажняла бумагу. Она была очень дорогой, высококачественная, тряпичная, ручного отлива.

0: Бертила внесла кофейник и чашки. Мужчины рассматривали портреты Пушкина в книге, изданной в России.
1: Вот этот портрет писал Кипренский до дуэли Пушкина. Взгляните на другой. Его писал Райт.
2: Да он еще и храбрец. А мне нравится тот, где сеньор Пушкин в плаще и шарфе.
3: Бертила, ты много болтаешь? Лучше аккуратно наливай кофе.
2: Сеньор Вадиме Владиме, а когда же приедет ваш Пушкин?
0: Мужчины оторвались от книги и удивленно взглянули на девочку.
1: Этим портретом больше 100 лет, маленькая Бертила.
2: О, сеньор, больше 100? А я думала, вы же сказали, что он будет в Италии. Зачем я родилась так поздно?
3: Ну, выше нос, Бертила. А, впрочем, это было бы неплохо. Теперь тебе было бы 120-130 лет. Ты спокойно сидела бы в кресле, вязала чулок, трясла седой головой и не мешала бы двум серьезным сеньорам.
2: До свидания.
3: Славная девчонка. Что-то она там напридумала. Вечно у нее в голове фантазии. Работает хорошо. Дома большая семья. Между прочим, у нее очаровательный голос. Соседи называют ее «Птичка Бертила». Правда, она поет простые песенки, но я и сам иногда не прочь послушать эти уличные мелодии. Ей бы хорошего учителя музыки.
4: Сеньор Джованни!
3: Да.
4: Вот готовые листы.
3: Посмотрим. Ну что? По-моему, все хорошо. Наши шрифты превосходно сочетаются. Сеньор Вадим, взгляните еще раз русский текст.
1: С удовольствием. На крыльце с подъятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые. И прямо в темной вышине, над огражденную скалою, кумир с простертой рукою сидел на бронзовом коне.
0: Лазурский просмотрел текст и, как всегда, ощутил наслаждение от каждой строчки. Поэму «Медный всадник» он любил особенно, считал ее вершиной творчества Пушкина. Вечер был тих и душист, на небе сгущались синие краски, последние лучи солнца создавали прелестную гамму. Из окна видна была старая Верона, черепичные крыши, стройные кампанилы и черно-зеленые кипарисы. Прекрасно. Думал ли, что поэма выйдет в Италии, где так мечтал побывать Пушкин? Хотя изысканное дорогостоящее издание будет уникумом, оно выйдет всего в 165 экземплярах.
1: Евгений вздрогнул. Прояснились в нем страшно мысли. Стоп, опечатка.
3: Где?
1: Вот, смотрите, Евгений вздрогнул, а надо вздрогнул.
3: О, черт возьми. Марио ошибся.
1: Нет, сеньор Джованни, наверное, я прозевал ошибку в наборе. И это в кульминационном пункте поэмы.
0: Художник в отчаянии снова и снова перечитывал строку, как будто надеясь, что буква изменится.
3: К сожалению, мы не можем 165 экземпляров перепечатывать. Это мне обойдется слишком дорого. Неприятности всегда тяготеют друг к другу. Сегодня опечатка, а завтра, как только я проснусь, мне стукнет 76. Уже 76 лет.
0: Художники в молчании допили кофе. На хозяина мастерской кофе подействовал благотворно. Раздражение утихло, он успокоился.
3: Все суета-сует. Не надо так трагически относиться к пустякам. Да, конечно, да, к пустякам. Признаюсь, что в итальянском тексте я тоже прозевал ошибку. Книг без опечаток не бывает. Утешьтесь и выйдем из дома, побродим. А переводом сеньоры Нерины Мартини вы довольны?
1: Она очень удачно выбрала ритмическую прозу.
3: Да, да, да.
1: Ведь это ей принадлежит перевод Стабасин Крылова.
3: В их семье говорят по-русски. И заметьте, какое совпадение. Нерина Мартини – праправнучка доктора Арента, который лечил Пушкина.
1: Вот откуда такое хорошее ощущение языка.

0: Они шли по людным улицам и площадям, где толпились туристы, щелкали аппаратами, и шумно взлетали стаи потревоженных голубей.
1: Итальянцы называют Верону самым римским городом Италии после Рима. Вы уже видели наш цирк-арена? А он напоминает римский Колизей. Уменьшенный в размерах, но гораздо лучше сохранился. Жаль, что вы не дождетесь лета. В этом цирке ставят грандиозные спектакли под открытым небом. А в амфитеатре времен Катулла играют комедии и трагедии Шекспира.
2: А что за здание разглядывают туристы?
1: Вот это по преданию дом Капулетти. И тот самый балкон, с которого Джульетта вела свои тайные беседы с Ромео. Кстати, Джульетта была ровесницей нашей малютки Вертилой. Вот посмотрите сюда. Вот в этом старинном доме поэт Петрарко увидел вещий сон о смерти Лауры. Здесь бродил Данте. А? Какая сила любви к женщине, к образу красоты.
2: И вот как тот, кто голод затая, из-за стыда не просит подаяния, лицом беспечен я, а на сердце печали воздыхания.
1: Браво, браво, превосходно. А вы заметили, сеньор Лазурский, что Данте и Пушкин как бы сближаются в современности? Их все чаще во всем мире называют рядом, как величайших поэтов своих стран и своего времени. Находят сходство и в их судьбе, убеждениях. Был ли знаком Пушкин с поэзией Данте?
2: У Пушкина есть такая строка. «Зорю бьют, из рук моих ветхий Данте выпадает, на устах начатый стих, недочитанный затих, дух далече улетает».
1: Разве Пушкин знал итальянский язык?
2: Он, безусловно, знал его. Но как постиг? Вероятно, изучал постепенно разговорный язык. Бывал в итальянской опере в Одессе, где тогда было много итальянцев. Слышал язык Италии золотой. Потом научился читать.
1: Да. Вы читаете Данте? А у меня вот не сходит с языка Пушкин. «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия, вражду и плен старинный свой, пусть волны финские забудут и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра».

0: Улицы Вероны засверкали огнями, наполнились музыкой, голосами и смехом разодетой веселой толпы.
1: Глядите-ка, глядите, наша маленькая фантазерка. Вон там, вон-вон, у витрины магазина, рядом с палаццо Скаллигеров. Бедная девочка, ее послали за покупками, и она торчит здесь и любуется платьем, которое недоступно беднякам.
0: Утром следующего дня, когда на вилле все еще спали, прибежала Бертилла.
2: Сеньор Джованни, почтальон просил передать вам письмо.
3: Кто там? Ой, девчонка сошла с ума. Мало ли мне приходит писем, брось его там на стол. Клянусь, Мадонна, я отправлю в монастырь эту маленькую негодницу. Слышишь? И попрошу, чтобы тебя заперли на самый большой ключ и не выпускали, даже по воскресеньям.
2: Благодарю вас, сеньор. Надеюсь, что я отдохну там от ваших бумаг и вашего вечного кофе. А, кстати, костюм монахини мне будет к лицу. Сеньор Джованни, адрес написан золотыми иностранными буквами. И конверт такой тяжелый.
3: Ну, хорошо. Давай его сюда.
0: Художник разрезал конверт и быстро пробежал глазами текст. Лицо его прояснилось.
3: Ты добрый вестник, Бертилла. Монастырь откладывается. Пусть будет по-твоему, и случится что-нибудь хорошее. Зови Рено, Марио и все в мастерскую. Быстро.
4: А сеньора Владимир?
3: Мы подготовим ему сюрприз.
0: Вечером сеньор Джованни вышел в новом костюме, имея вид значительный и торжественный.
3: Сегодня мне сообщили, что в честь 500-летия изобретателя книгопечатания и первого типографа Европы учреждена премия имени Гутенберга. Город Майнц, его родина, почтил меня званием первого лауреата. Не буду скромничать, я доволен и горд. К тому же с восходом солнца мне исполнилось 76 лет. Не уже 76, а еще только 76. В этот день я намерен дарить, а не получать подарки. Спеши делать добро, говорили мудрецы. Бертилла, что ты стоишь с этим дурацким подносом? Поставь его на стол. Вот так. Теперь иди сюда, вот, и разверни этот пакет.

0: пусть она будет подарком от Пушкина. Евгений вздрогнул, сеньор Лазурский. О какой-то ошибке вы говорили. Взгляните на свежие листы.
1: Вы перепечатали все экземпляры?
2: В Венеции, в Кафускаре, дворце патрициев, был устроен вечер Веронской Беринговы. Элегантный катер доставил художников и счастливую Бертилу к главному входу. Палаццо стояло по колено в изумрудной воде канала Гранде. Был отлив, вода спала, обнажив зеленую, скользкую от водорослей, стену фундамента, и порог двери оказался высоко над каналом. Но из открытого входа протянулось столько дружеских рук. В холле собрались студенты-словисты, преподаватели, актеры, художники. Темпераментные итальянцы шумно восхищались книгой, ее изумительными шрифтами, изящной гравюрой медного всадника. Начались выступления. Читали, сменяя друг друга, русский художник и молодой актер театра Гальдони, и, наконец, сам сеньор Джованни.
0: На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася, бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца, и лес, неведомый лучам, в тумане спрятанного солнца кругом шумел.
2: Слушали чудесно. В паузах несли огромные букеты сияющих сочных цветов. Они закрыли всю сцену. Обратно катер шел по большим каналам мимо главной набережной, собора Святого Марка, дворца Дожей. На прощание Венеция предстала во всей своей сказочной красоте.
0: О чем вы думаете, Вадим Владимирович?
1: Я думаю о Пушкине, который мечтал увидеть все это. Адриатические волны. О, Брента, нет, увижу вас, и вдохновение снова полный. Услышу ваш волшебный глаз ночной Италии золотой. Я негой наслажусь на воле с венецианкою молодой, то говорливой, то немой, плывя в таинственной гондоле.
2: Был час заката, и зеленые воды каналов окрасились в фиолетовый цвет. Пена за кормой искрилась пурпурно. Бертила бежала по улицам Вероны, маленький розовый цветок в вечернем сумраке. Стихи еще слышались ей, и ликовала душа. Улицы сближались, расходились, чернели углами. И кто-то там возник мгновенной тенью, махнул рукой. Будь счастлива, Бертила, и помни, я все-таки был здесь.

Шумит лесная тишина. Незримо по лесам поет и бродит осень. Темнеет день за днем, и вот опять слышна тоскующая песнь под звон угрюмых сосен. Пусть по ветру летит и кружится листва, пусть заметет она печальный след былого. Надежда, грусть, любовь, вы, старые слова, как блеклая листва, не расцветете снова. Угрюмо бор гудит, несутся листья вдаль. Но в шумном ропоте и песне безнадежной я слышу жалобу. В ней тихая печаль, укор былой весне, и ласковый, и нежный. И далеко еще безмолвная зима, душа готова вновь волнением предаваться, и сладко ей грустить, и грустью упиваться, не внемля голосу ума.

как мимолетна тень осенних ранних дней. Как хочется сдержать их раннюю тревогу. И этот желтый лист, упавший на дорогу, и этот чистый день, исполненный теней. Затем, что тени дня — избыток красоты. Затем, что эти дни спокойного волнения несут, дарят последним вдохновением избыток отлетающей мечты.

Опять осенний блеск денницы дрожит обманчивым огнем. И уговор заводят птицы умчаться стаей за теплом. И болью сладостно суровой так радо сердце вновь заныть. И в ночь краснеет лист кленовый, что жизнь, любя, не в силах жить.

0: последние мгновенья счастья. Уж знает осень, что такой глубокий и немой покой, предвестник долгого ненастья.
1: Нагая степь пустыней веет, уж пал зазимок на поля, и в черных пашнях снег белеет, как будто в трауре земля. Глубоким сном среди лощины деревня спит. Ноябрь идет, пруд застывает, из плотины листва, поблекшая лозины, уныло сыплется на лед. Вот день, но скупо над землею сияет солнце. Поглядит из-за бугра, но зарею, сквозь сучьи черный ракит, пригреет кроткими лучами и вновь потонет в облаках. А ветер жидкими тенями в саду играет под ветвями, сухой травой шуршит в кустах.

0: За днями серыми и темными ночами настала светлая прощальная пора. Спокойно дремлет день над тихими полями, и веют прелестью раздумья вечера. Глубоко степь молчит, ни звука, ни движенья. В прозрачном воздухе далеко тонет взор. На солнце желтый лес сверкает в отдаленье, как ярким золотом пылающий костер. В саду листки берез, без шороха срываясь, средь тонких паутин, как бабочки блестят, и слабо по ветвям цепляясь и качаясь, на блеклую траву беспомощно летят. Плывут узоры туч прозрачную фатою в пустынных небесах высоко над землей. И все кругом светло, все веет вышиною, в природе и в душе молчанье и покой.
1: Как будто раннюю весною в дни поздней осени светло. Озер прозрачное стекло блестит румяной синевою. Лучи последние свои закат в полях роняет косо, и вдоль промерзлой колеи стучат трескучие колеса. Последний блеск, последний шум в дыхании осени так внятен, холодный воздух так угрюм и так спокойно ароматен, что сердце в чуткой тишине предсмертным снам природа внемлет и очарованное дремлет весну, почуяв в полусне.

Слон-живописец. Слон-живописец написал пейзаж. Но раньше, чем послать его на вернисаж, он пригласил друзей взглянуть на полотно. Что, если вдруг не удалось оно? Вниманием гостей художник наш польщен. Какую критику сейчас услышит он? Не будет ли жесток звериный суд? Низвергнут или вознесут? Ценители пришли. Картину слон открыл. Кто дальше встал? Кто подошел поближе? Ну что же начал крокодил? Пейзаж хорош, но Нила я не вижу. Что Нила нет, в том нет большой беды, сказал тюлень. Но где снега? Где льды? Позвольте, удивился крот, есть кое-что важнее, чем лед. Забыл художник огород. Хрю-хрю, прохрюкала свинья. Картина удалась, друзья. Но с точки зрения нас, свиней, должны быть желуди на ней. Все пожелания принял слон. Опять за краски взялся он. И всем друзьям по мере сил слоновьей кистью угодил, изобразив снега и лед, и Нил, и дуб, и огород, и даже мед, на случай, если вдруг медведь зайдет картину посмотреть. Картина у слона готова. Друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж и так сказали: «Ералаш! Мой друг, не будь таким слоном! Советом следуй, но с умом! На всех вокруг не угодишь, себе же только навредишь». Муха и лев. Раз мухе довелось позавтракать со львом от одного куска и за одним столом. Вот муха досыта наелась, напилась, собралась улетать, да, видно, расхотелась. На львином ухе солнышком пригрелась, осталась на обед, а там и прижилась. В недолгом времени пошла молва. Распространяться стали слухи. Их разносили те же мухи, что муха где живет советницей у льва, что в ней гроза зверей души не чает. Случись по делу отлучиться ей, так он уж загодя скучает, не ест, не пьет, и сам завел такой обычай, когда уходит за добычей, то муху он с собой берет. А раз она сидит на львином ухе, то может нажужжать, что в голову взбредет. Ну как тут не бояться мухи? А льву и невдомек, что муха так сильна, что перед ней все лезут вон из кожи, и что она в его прихожей делами львиными вершит подчас одна. У нашей басни цель бороться против зла. Так вот бы хорошо, когда б для пользы дела моя мораль до львов дошла и некоторых мух легонечко задела.

Черепаха и заяц. Однажды где-то под кустом свалила зайца лихорадка. Хворать известно как, не сладко. А то бьет озноб его, то пот с него ручьем, он редет в забытьи, зовет кого-то в страхе. Случилось на него наткнуться черепахе. Вот заяц к ней, голубушка, воды, кружится голова, нет сил моих подняться, а тут рукой подать пруды. Как черепахе было отказаться? Вот минул час. За ним пошел второй. За третьим начало смеркаться. Все черепаху ждет косой, все нет и нет ее. И стал больной ругаться. Вот чертов гребешок. Вот костяная дочь. Попутал бес просить тебя помочь. Куда же ты запропастилась? Глоток воды, поди уж сутки жду. Ты что, ругаешься? В траве зашевелилась. Ну, наконец пришла, вздохнул больной. Явилась. Да нет, косой, еще туда иду. Я многих черепах имею здесь в виду. Нам помощь срочная нужна подчас в делах, но горе, коль она в руках у черепах.

добрый великан. Я шагаю по лужайке, великан в трусах и майке. Сверху ясно мне видна вся зеленая страна. Вот улитка, добрый гномик, на себе таскает домик. Вот квартирка для жука, дырка старого пенька. Вот стоит высотный дом, муравьи хлопочут в нем. Вот цветок ромашки, в нем живут букашки. Эта малая страна вся кругом заселена. Если я, великан, захочу, как лихой ураган налечу. Все дома я могу разломать, всех жильцов на лугу растоптать, если я захочу. Только я не хочу. Я добрый великан.

Я спрошу кукушку. Прячется кукушка на березе белой. Я спрошу кукушку, что мне раньше сделать? Сбегать за волнушками к старому пеньку? Мне в ответ кукушка говорит: «Ку-ку». Это по-кукушечьи значит «погоди». Это по-кукушечьи значит «не ходи». Может, мне с подружками сбегать на реку? Мне в ответ кукушка говорит: «Ку-ку». Это по-кукушечьи значит «погоди». Это по-кукушечьи значит «не ходи». У меня, кукушка, неспокойна совесть. Я вчера с Танюшкой просто зря поссорилась. Сбегать мне к Танюшке, старому дружку. Мне в ответ кукушка говорит: «Ку-ку». Это по-кукушечьи значит «да-да-да». Это по-кукушечьи «ты беги туда». Бегу!

хорошее воспитание. Корова шла себе домой спокойно, деловито. По той же тропочке прямой навстречу шел Никита. Деваться некуда ему, а встреча не по нраву. Корова вдруг сказала «Му!». Никита сполз в канаву. И вдруг, откуда ни возьмись, бежит к нему девчонка. «Буренки нашей не страшись, а нас вернее теленка!» Никита сразу стал смелей. «Я не боюсь!» — кричит он. «Я уступил дорогу ей! Я хорошо воспитан!»

Защитники. За оконной рамой воробьиный дом. Воробьиха мама вьется над гнездом. Летит она к окошку, несет птенцам еду, глядит. Злодейка кошка ползет к ее гнезду. Как крикнет воробьиха: «Ой, воры, воры, воры!» Крадется кошка тихо, глаза как светофоры, и как кривое шило у кошки каждый коготь. Вдруг Маша подскочила и крикнула: «Не трогать!» Бежит стремглав и Шурик, вихрастый Машин брат. «Давай с тобой дежурить у дома воробьят», сказал он кошке шустрый. «А ты, имею в виду, пока мы на дежурстве,

0: В углу двора щеночка я нашел вчера. Щенок прекрасный, повезло. Немецкая овчарка.
1: Дворняжка, спорит мне назло соседская Тамарка. Я стал дрессировать щенка. Но что-то толку нет пока. Кричу: беги! А он лежит. Кричу: лежи! А он бежит. Сказал: возьми ириску. А он схватил сосиску. Неси мой мячик. Не понес. Помчался хвост колечком. Ну, раз не понимает пес по-русски ни словечка, так значит, он наверняка немецкая овчарка. С почтением смотрит на щенка соседская Тамарка.
0: Лесной аэродром. Гудит в разгар работы лесной аэродром. Малютки-самолеты курсируют кругом. Наметив трассу точную, из солнечных земель летит в страну цветочную мохнатый толстый шмель. К цветку он направляется, горючим заправляется. Тонкий шланг, хоботок забирается в цветок. Лучшее горючее, цветочный сладкий сок. Самолет почистил грудь, почесал животик и взлетел. Добрый путь, мирный самолетик! Разговор о технике. Сын сказал со вздохом маме: вот машины бы создать, чтоб без всяких споров сами оправляли бы кровать. Да еще придумать мыло или мыльный порошок, чтобы людям можно было только вымыться разок, а потом не умываться дней 15 или 20. «Нет», — сказала мама сыну, — «лучше выдумать машину, чтоб вытряхивала лень из лентяя каждый день». Заботливый брат.
2: Я заботливый брат, я заботиться рад, все игрушки-андрюшки проверяю подряд. Самолет и машина, все в проверку идет. Хороша ли пружина, не тугой ли завод. Я с утра и до ночи проверяю ружье. А братишка бормочет: ведь ружье-то мое. Подарили Андрею заводную лягушку. Я сказал: поскорее испытаем игрушку. Уходи-ка ты к маме, не торчи под ногами. Братик в кухню побрел. Я лягушку завел, да чего смешная, прямо как живая. Прыг-скок, прыг-скок, то вверх, то вбок. Увернуться норовит, под диван злодейка скачет. Вдруг мне мама говорит: почему Андрюша плачет? В самом деле, почему? Я, ребята, не пойму.
0: Стыдливая лисица. Хвастала Танюшка: на кусочки ситца я картинку вышью, зайца и лисицу. Вот прошла неделя, как дела, Танюшка? Я не вижу даже заячьего ушка. Таня виновата на меня косится: понимаешь, зайца слопала лисица.
3: А лисицы, Танечка, почему не видно?
0: А лисица спряталась, ей, наверное, стыдно.

0: короткое счастье.
1: У меня такое счастье! Мне попались вдруг две пиявки, головастик и навозный жук. Я им: здрасте, в банку власти. И глядят вокруг две пиявки, головастик и навозный жук.
0: Входит мама: что за страсти? В голосе испуг: две пиявки, головастик и навозный жук.
1: В тот же миг уплыло счастье у меня из рук. Две пиявки, головастик и навозный жук.

кому же он достанется? У самой у дорожки стоит на крепкой ножке красавец-боровик, почетный лесовик. Всех он больше ценится. Кому же он достанется? Тому, кто утром ленится, тянется-потянется, одевается 100 лет, но уж нет. Тому, кто вместе с птицами и с солнышком проснется, тому, кто не боится водицы из колодца, тому, кому не страшен рассветный холодок, кто средь лугов и пашен испытанный ходок, шагает, не оглянется, по тропке напрямик, вот кому достанется красавец-боровик. Космонавт. Уж мой космический полет вполне успешно начат, а мама спать меня зовет. Какая неудача! Уже я в воздухе вишу, стал ничего не весить, а мне велят, как малышу, ложиться ровно в 10. Он космонавт. Позволь, позволь, сказал вдруг папа маме. Он должен в 22:00 ложиться по программе. Я слышу папины слова и замираю прямо. Не в 10 спать, а в 22. Вдруг не позволит мама? Согласна, мама. Чудеса! По новому приказу ложусь я в 22 часа и засыпаю сразу.

0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Mittelpunkt unseres heutigen Galeriekonzertes
1: весьма уважаемые господа, в рамках сегодняшнего галерей-концерта, в котором звучат произведения композиторов Дрездена, мы рассмотрим два полотна, принадлежащих кисти художника, также дрезденца. Оба произведения связаны с ужасными событиями разрушения Дрездена, случившегося два десятилетия назад. Это картины лауреата национальной премии профессора Вильгельма Рудольфа «Разрушенный Дрезден» и «Восстановленный мост через Эльбу». Вряд ли еще кто-нибудь смог бы так точно и с таким чувством изобразить и зафиксировать облик нашего, казалось, смертельно раненого города, как Вильгельм Рудольф. Долгие месяцы бродил он по руинам вдоль обоих берегов Эльбы. Постоянно у него в руках был альбом, карандаш, перо. Так возник несравненный графический цикл из 150 рисунков, словно исполненная жалобы стенания об израненном, поверженном городе. Выгоревшие дома стоят, будто содранные живьем кожей, словно скелеты вздымаются в затянутые облаками небо остовы, подобно отсеченным членам гигантского тела, громоздятся обломки стен по улицам и площадям, и среди развалин, будто тени, снуют отчаявшиеся, растерянные и потерянные люди. Стоящая перед нами картина, сощерившаяся Фраункирхе, своего рода итог длительных размышлений, выраженных языком искусства о поверженном городе. С глубоким правдолюбием летописца фиксирует Рудольф увиденное, но рука его словно оживляет руинированный город. Беспощадный свет обнажает раны уничтоженного старого Дрездена. Что-то беспомощное есть в изображенных на переднем плане развалинах, через которые люди расчищают путь к смертельно пораженной Фраункирхе. Именно этот такой аккуратно прокладываемый путь показывает, что здесь происходит нечто, свидетельствующее о воле к жизни, которая сильнее разрушения. Но тропка эта занимает лишь малую часть картины. Взорвана обезглавленная Фраункирхе, чья правая часть оставляет еще впечатление памятника прекрасного, отверстие же слева напоминает большую рану. Она стоит как обвиняющий, предостерегающий монумент навсегда уничтоженного памятника культуры. Оголенные ряды домов, видные в резкой светотени справа от церкви, над которыми высится темная башня ратуши, ведут свою таинственную, причудливую жизнь, приковывая к себе внимание зрителя, вглядывающегося в море развалин, где становятся заметными пути, проложенные людьми. Заволоченное небо, в котором тускло отражены краски города, придает картине черты единства, предметы и цвета, равномерно создающие ощущение глубокого пространства и размах вширь и ввысь, рождают впечатление захватывающей монументальности, в которой объединены приметы разрушения и преодоления его, символы смерти и побеждающей смерть жизни.
0: 1953 malte Rudolf dann das Bild der wiedererbauten Elbbrücke. Gelassen und hoheitsvoll zieht der breite Strom der Elbe dem Betrachter entgegen. Rechts dämmt ihn das befestigte Ufer.
1: В 1953 году Рудольф перенес на полотно изображение отстроенного вновь моста Марии как символа мирного труда. Свободно и благородно течет широкий поток Эльбы навстречу зрителю. Справа его ограничивает укрепленный камнем берег, слева его сопровождают равнинные линии лугов. Во всю ширь картины простираются прекрасные арки сооруженного моста, как свидетельство творческого мирного труда. Залитая солнцем манящая природа и олицетворяющий человека труд, его созидательные думы и дела. Красота природы и благотворные плоды человеческого труда объединены в картине, превратившись в высокую поэзию. Ясные горизонтальные линии дальних холмов, истаивающие в мареве жаркого летнего дня, и в параллель к ним изображение расчлененного вшире вглубь моста утверждают покой и неизменность природы. Каменное обрамление берега, которое направляет взор от нижнего края картины к мосту, является собой единственный элемент формы, олицетворяющий движение. В остальном только краски наполняют картину динамикой жизни. В трепетной атмосфере как бы плывут земля, небо, вода. Ясный дневной свет озаряет берега. Игра красочных светотеней помогает представить себе, как небеса с легкими облаками, переливаясь, отражаются в глади реки. Только освещенный солнцем, слегка обволокнутый дымкой мост и правая береговая стенка остаются незыблемыми и прочными. Жесткий край кладки, на грани которой видны блики света и темные контуры мостового сооружения, лишь усиливают это ощущение крепости. Чем более точно Рудольф следует за проявлениями природы в целом, тем свободнее обращается он с деталями. Он придает им свой собственный, лишь искусству подвластный характер и смысл. Благодаря этому его ландшафты действуют как художественное единство в двояком смысле, именно как того требовал дрезденский врач и известный пейзажист 19-го столетия Карл Август Карус. Путем изображения природы как таковой с одной стороны, с другой же в качестве произведения искусства, как следствие творчества духа человека и правдивого отражения его мыслей, поднять родственную ему душу зрителя над обыденностью.
0: Durch ein wahrhaftes Erscheinen seiner Gedanken den verwandten Geist des Betrachters über das Gemeine erhebt.
2: Es sprach Herr Joachim Ulitsch, Direktor der Gemäldegalerie Neue Meister.
1: Перед вами выступал Йоахим Ульч, директор галереи живописи «Современные мастера искусств». Мы продолжаем наш галерий-концерт исполнением пятого струнного квартета «Фиделио Финке». Наименование частей в медленном, затем подвижном темпе, скерца, умеренно, в среднем движении. Исполнители Ульбрих-квартет в составе Рудольфа Ульбриха, Вольфганга Бюлова, Йоахима Цинтлера и Клеменса Дильнера.

0: Sie hörten ausgeführt vom Ulbrich-Quartett das
1: Streichquartett Ulbrich-Quartett Fidelio Финке. В заключении нашего галерей-концерта будет исполнен квинтет Карла Мария Вебера для кларнета, двух скрипок, альта и виолончели, сочинение 34-е. Части квинтета: Аллегро, Фантазия Адажио Мононтропо, Минуэт, Капричо Престо, Рондо Аллегро Джиакозе, исполнители Манфред Вюнше кларнет, Рудольф Ульбрих и Вольфганг Бюлов скрипки, Йоахим Циндлер альт и Клеменс Дильнер виолончель.

Говорит Ленинград. В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград».

0: Сегодня в номере журнала выступают
1: заместитель директора по творческим вопросам Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени Кирова, композитор Георгий Портнов.
0: Заведующая лабораторией народного творчества Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Маргарита Мазо.
1: Художественный руководитель вокального ансамбля «Петрушка» Марк Леонтович.
0: Заслуженный артист республики, певец Эдуард Хиль.

0: Подготавливая октябрьский номер нашего радиожурнала, мы стремились хотя бы частично отразить многообразие музыкальной жизни города на Неве. В прошлом номере мы начали знакомить вас, друзья, с творческими планами музыкальных учреждений Ленинграда на предстоящий сезон. Сегодня мы продолжим этот разговор.
1: Наш первый репортаж записан в одном из крупнейших музыкальных театров страны – Театре оперы и балета имени Кирова. У этого художественного коллектива славная история. Здесь, на сцене бывшего Мариинского театра, были впервые поставлены Борис Годунов, Снегурочка, Пиковая дама, Князь Игорь, Спящая красавица. Здесь пели Осип Петров, Шаляпин, Ершов. Танцевали Павлова, Уланова. В советские годы премьеры новых опер и балетов, осуществленных в Кировском театре, становились событиями музыкальной жизни страны. И сегодня в старейшем театре напряженная творческая жизнь. О готовящихся новых спектаклях, о сегодняшних делах и перспективах театра мы просим рассказать заместителя директора по творческим вопросам композитора Георгия Анатольевича Портнова.
2: 2 октября народной музыкальной драмой Мусоргского «Хованщина» наш театр открыл свой 188-й сезон. Предыдущий театральный сезон был очень напряженным и сложным для коллектива театра. После полуторагодового перерыва мы возвращались в реконструированное здание. Надо было осваивать новую сценическую, осветительную и механическую технику, восстанавливать репертуар, который не мог по техническим причинам идти на сценах дворцов культуры, готовить и выпускать новые постановки. У коллектива театра были творческие обязательства, взятые в честь столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, и мне кажется, они были достойно выполнены и продолжают выполняться. В праздничной афише театра в апреле месяце 70-го года, наряду с лучшими произведениями русской классики и советскими операми и балетами, были и две новые работы. Это опера Дмитрия Клебанова «Василий Губанов» и патетическая оратория народного артиста Советского Союза Георгия Свиридова. Эти произведения, как и другие уже твердо укрепившиеся в репертуаре театра советские оперы и балеты, пойдут и в этом театральном сезоне, как своеобразный творческий отчет театра 24-му съезду Коммунистической партии Советского Союза.

Кроме того, в этом сезоне будут поставлены и возобновлены следующие спектакли. 6 октября впервые после реконструкции прозвучала со сцены нашего театра опера Чайковского «Мазепа», а 30 октября после двухлетнего перерыва пойдет опера «Пиковая дама». В ноябре месяце будет восстановлен балет Хачатуряна «Спартак», а в декабре состоится первая премьера сезона – балет ленинградского композитора Николая Червинского «Гамлет».

В первые месяцы 1971 года коллективу оперы предстоит возобновить давно не шедшие на сцене две большие оперы «Фауст Гуно» и «Князь Игорь Бородина». И капитально возобновить оперу Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Балетная же труппа в это время должна будет вернуть на сцену Байдерку Минкоса и балет ленинградского композитора Михаила Александровича Матвеева «Волынщик и Страконец». Следующей премьерой, которую мы планируем на март месяц, будет балет «Сотворение мира». Многим слушателям знакомы две сюиты из этого балета, две симфонические сюиты. А скоро слушателям предстоит стать и зрителями, и познакомиться со спектаклем, который будет поставлен московскими балетмейстерами Касаткиной и Василевым на яркую, веселую и серьезную музыку ленинградца Андрея Петрова.

завершит сезон театра новой постановкой оперы Мусоргского «Борис Годунов». Но в параллель солисты оперы и хор приступят к разучиванию партий новой оперы ленинградского композитора Владислава Успенского «Интервенция», с тем, чтобы с начала будущего сезона приступить к сценическим репетициям. Мне кажется, что это будет интересная работа. Музыка и либретто приняты и одобрены художественным советом и дают основания так думать. Интересны у нас и планы на будущее. Активное участие в создании новых оперных спектаклей принимают ленинградские композиторы Геннадий Белов, Венедикт Венедиктович Пушков, Данил Григорьевич Френкель, Геннадий Банщиков, Люциан Пригожин, Андрей Петров. Мы надеемся, что содружество это будет плодотворным, и ленинградцы не только услышат эти имена по радио, но и увидят их на афише нашего театра.

Многим нашим радиослушателям, наверное, знаком этот голос. Поет Мения Мартинес, девушка из Кубы, которая училась в нашем городе, в Ленинградском хореографическом училище, а теперь вновь приехала к нам с группой кубинских артистов.

0: группа артистов Кубы, участников 7-го Всемирного фестиваля молодежи в Вене, дала в Ленинграде и других городах Советского Союза несколько концертов. Сердечно и дружественно встретили ленинградцы гостей из далекой Кубы. Большой зал Ленинградской государственной консерватории был переполнен. Какие замечательные песни и танцы показали нам талантливые артисты. Как богата национальная культура Кубы. Как легко и радостно звучат сейчас песни новой Кубы. Зрители с огромным интересом следили за всем, что происходило на сцене. Яркие живописные костюмы артистов, необычные музыкальные инструменты и очень своеобразные, необычные песни и танцы. Но предоставим слово одной из участниц этого концерта, артистке Кубы Мении Мартинес.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень довольна, что снова в Советском Союзе. Я приехала с группой артистов Кубы. Мы очень рады, что так нас принимали на концертах. Я очень хотела, уже давно хотела приехать из группы и показать наше искусство. Как видите, мы здесь побывали очень мало. Мы приехали после Венский фестиваль. Мы были очень рады,

Они очень стараются показать другие страны, что мы счастливы, что мы свободны теперь. Люди стали очень жизнерадостны. Они больше танцуют, больше поют. Наша группа артистов приехала сюда, чтобы показать наше искусство. Программа у нас состоит из двух отделений. Первое отделение – суит крестьянский, где поются о природе, нашей родине, о красоте нашей женщины. Потом второе отделение, там есть танцы, которые танцуют очень популярные танцовщики, как Елена Дель Куэто и Соня Калеро. Стилизация сделана от нашего бальдмейстера Альберто Алонсо. Поет наш певец Рафаэль Акино негритянские песни по аккомпанементу барабанчик, наш национальный инструмент. Вы сейчас послушайте.

исполнялась лирическая песня «Ла-Лео-Лао», музыка Эрнет Лекуан. А сейчас будет исполнена песня уличного продавца сладостей, музыка «Элесьен Гранет».

тоже есть оркестра, которые играют ритм ча-ча-ча. Очень у нас популярный тоже. Наш хор поет такие песни крестьянские и народные песни Кубы. Этот хор руководит наш директор группы Нило Родригес. Вы сейчас тоже послушайте.

0: исполнялась песня «Сеятель маиса», музыка Мигеля Мартамороса.
1: Сейчас мы уезжаем. Я должна сказать, что я хотела снова сюда приехать. Опять с ансамблем. Я сейчас, конечно, очень трудно сказать, потому что я опять волнуюсь, как первый раз, если уехала. Я тоже сказала, что приеду. Вот приехала, очень мало, конечно. Я стараюсь в следующий раз немножко побольше быть. Я хочу, я надеюсь, что могу показать на родину все, что я здесь училась, все, что здесь так хорошо мне научили в школе в Ленинграде. Я очень благодарна за все мои педагоги и за все мои друзья, которые раньше хорошо ко мне относились и теперь очень рады меня снова видели и встретили. Большое спасибо. До свидания, до новой встречи.
2: Передавали радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Текст читали Лидия Штыкан и Алексей Савастьянов. Репортаж из филармонии вел Эдуард Бугровский. Режиссер Рубен Агамерзян. Редактор Анна Гордон. Тонмейстер Кира Акинфеева. Оператор Маргарита Арутюнян.

0: Сегодня вы услышите сцены из трагедии Гёте «Фауст». Почти 60 лет работал над ней великий немецкий писатель. Под пером Гёте древняя легенда о приключениях чернокнижника и еретика доктора Фауста превратилась в сложную философскую драму о поиске истины, о человеческом призвании. Для своего произведения Гёте воспользовался грандиозными мифическими образами. Он воплотил в них обобщенное представление о добре и зле. Таков дух отрицания, проявление злой дьявольской силы Мефистофель. Рядом с условными, бесплотными образами ангелов, духов и Господа резко выделяется земной реальной сущностью Фауст. Он человек, упорно ищущий смысл бытия, посвятивший всего себя познанию тайн природы. В начале трагедии, в прологе на небесах, Мефистофель, споря с Богом, утверждает, что с помощью житейских соблазнов погасит ищущий разум Фауста ученого, остановит стремление к истине. Фаусту, как человеку, присущи сомнения и отчаяние. Он страдает от ограниченности книжной науки, которая не может дать ему ответы на многие вопросы. Вот этим-то его настроением и хочет воспользоваться Мефистофель. В сопровождении своего ученика Вагнера Фауст выходит на прогулку за городские ворота.
1: Растаял лед, шумят потоки, луга зеленеют под лаской тепла. Зима, размякнув на припеке, в суровые горы подальше ушла. Взгляни отсюда вниз с утеса на городишку у откоса. Смотри, как валит вдаль народ из старых городских ворот. По горке ходят горожане, они одеты щегольски. А в отдалении, на поляне, в деревне пляшут мужики. Как человек я с ними весь, я вправе быть им только здесь.
2: Прогулка с вами на свободе приносит честь и пользу мне, но от забав простонародья держусь я, доктор, в стороне. К чему б крестьяне не прибегли, и тотчас драка, шум и гам, их скрики, чехарда и кегли, и крик невыносимы нам. Моя ж отрада, мысленный полет по книгам со страницы на страницу. Зимой за чтением быстро ночь пройдет, тепло по телу весело струится, а если попадется редкий том, от радости я на небе седьмом.
1: Пергаменты не утоляют жажды, ключ мудрости не на страницах книг. Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждый, в своей душе находит их родник.
2: Но мир, но жизнь, ведь человек дорос, чтобы знать ответ на все свои загадки.
1: Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос. На этот счет у нас не все в порядке. Немногих, проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали, как вам известно, с самых давних дней. Ты верен весь одной струне и не задет другим недугом. Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с другом. Одна, как страсть любви пылка, и жадно льнет к земле всецело. Другая, вся за облака, так рванулась бы из тела.
3: О, если бы не в царстве грез, а в самом деле вихрь небесный меня куда-нибудь унес в мир новой жизни неизвестный. О, если б плащ волшебный взяв, я бы улетел куда угодно. Мне б царских мантий держав, милей был этот плащ походный.
2: Пойдемте, впрочем. На землю легла ночная сырость, нависает мгла. Хорош по вечерам уют домашний. Но что, однако, вы вперили взор и смотрите, как вкопанный в упор?
3: Заметил? Черный пес бежит по пашне.
2: Давно заметил. Что же из того?
3: Кто он? Ты в нем не видишь ничего?
2: Обыкновенный пудель. Пес лохматый. Своих хозяев ищет по следам.
1: Кругами сокращая их охваты, все ближе подбирается он к нам. И если я не ошибаюсь, пламя за ним змеится по земле полян.
2: Не вижу. Просто пудель перед нами. А этот след – оптический обман.
1: Как он плетет вокруг нас свои извивы! Магический их смысл не так-то прост.
2: Не замечаю. Просто пес трусливый, чужих завидев, поджимает хвост.
1: Все меньше круг. Он подбегает. Стой!
2: Вы видите? Не призрак. Пес простой. Ворчит, хвостом виляет. Лег на брюхо. Все как у псов и не похож на духа.
3: Да, он не оборотень, дело ясно. К тому же, видно, вышкален прекрасно.
2: Серьезному ученому забавно иметь собаку с выучкой исправной. Пес этот, судя по его игре, наверное, у студентов был в муштре.

Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной.

0: пудель, уймись и по комнате тесной не бегай. Полно ворчать и обнюхивать двери порог. Ну-ка за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель, на эту подушку бы лег.
1: Но что я вижу? Вот так гиль.
0: Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает, ввысь и вширь.
1: Он может до потолка достать.
0: Нет, это не собачья стать. Я нечисть ввел себе под свод. Раскрыла пасть, как бегемот. Огнем глазища налиты. Тварь из бесовской мелкоты. За печку оттеснен, он вверх растет, как слон.
2: Отвешу вам почтительный поклон.
0: Вот, значит, чем был пудель начинен. Ты кто?
2: Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла.
0: Нельзя ли это проще передать?
2: Я дух, всегда привыкший отрицать. И с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творенье не годится никуда. И так я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда. Я убежден, поладить мы сумеем и сообща твою тоску рассеем. Смотри, как распрантился я пестро. Из кармазина золотой ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое. Сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде свойственной повесом изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
0: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтоб знать одни забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать.
2: Давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
0: А что ты требуешь в уплату?
2: Сочтемся после. Время ждет.
0: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
2: Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь.
1: Но я к загробной жизни равнодушен.
0: В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, от рады и кручины испытываю я на ней единый. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние пчувства не звались, нелюбопытно, где его пределы, и есть ли там, в том царстве, вверх и низ.
2: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет Я дам тебе, чего не видел свет.
0: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь, ни сытную ничуть, дашь золото, которое, как ртуть, меж пальцев растекается, за знобу, которая, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому шмыгнуть. Дашь талью карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью. И выигрыш не в счет. Дашь упоенье славы, дашь почет. Успех недолговечней метеора. И дерево такой породы споры, что круглый год день вянет, день цветет.
2: Все это есть в моем распоряжении. Но мы добудем, дай мне только срок, вернее и полакомый кусок.
0: Пусть мига больше я не протяну, в тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени, или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
2: Запомним
0: по рукам. Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав: мгновение, повремени! Все кончено, и я твоя добыча, и мне спасенья нет из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
2: Имей в виду, я это все запомню.
3: Фауст воспользовался предложением Мефистофеля, чтобы покинуть свое ученое затворничество и ринуться в самую гущу жизни. Может быть, она принесет, наконец, ему удовлетворение и раскроет смысл существование человека. Под руководством коварного Мефистофеля начинается странствование Фауста от малого до большого света, то есть от частной жизни людей к государственной. Самым значительным эпизодом на его пути к прекрасному мгновению становится встреча с Маргаритой. Перед этой встречей Мефистофель приводит своего спутника на кухню ведьм, где Фауст выпивает напиток молодости. И вот, обретя юношескую способность к страсти, Фауст пленяется очаровательной девушкой из простого сословия. Ее нежный песенный образ навеян Гёте фольклором. Вот одна из сцен трагедии. Фауст и Маргарита прогуливаются по саду.
4: Ваша доброта, что вы так снисходительно не строги. Меняя в путешествии места, любезны вы со встречными в дороге, моя незанимательная речь не сможет вас ни капельки увлечь.
5: Один лишь взгляд, один лишь голос твой дороже мне всей мудрости земной.
4: Да что вы, право, руки целовать. Ведь кожа у меня так огрубела. Тружусь, минуты не сижу без дела, и требует порядка в доме мать.
5: И ты все дома?
4: Больше все одна. Хотя у нас хозяйство небольшое, сноровка в доме все равно нужна. Мы без служанки. Я стираю, мою, готовлю, подметаю, шью. Все я. Возни и спешки только в с ног не сбиться. И матушка строга. Насчет шитья она сама большая мастерица. Не то чтобы находились мы в нужде, скорее мы с достатком горожане. Отец семьи оставил состояние и сад, и домик малый в слободе. Теперь я не тружусь чуть свет с просонку, как год назад. В солдатах брат, и умерла сестренка, а то я отдавала все ребенку. Но рада б муки все вернуть назад за милый детский взгляд.
5: Взгляд, вероятно, херувима, единственно с твоим сравнимый.
4: Да, с глаз долой, из сердца вон, небось. Вы вежливы. Вот все и объяснение. У вас друзей ученых тьма, хоть брось. Я с ними не могу идти в сравнение.
5: Поверь, мой ангел, что мы зовем ученостью подчас одно тщеславие.
4: Ужель?
5: О, как в неведенье своем невинность блещет, как алмаз в оправе, не помышляя о своей цене, своих достоинств ни во что не ставя.
4: Хоть миг внимания подарите мне, и я всегда вас помнить буду вправе.
5: О, радость ты моя! Так ты сейчас меня узнала с первого же взгляда.
4: Конечно, и потупилась, смутясь.
5: Прости же, что тебя я подстерег в то утро за церковной оградой. Не ставь мне этой вольности в упрек.
4: Мне это непривычно. И сперва я была растерялась от смущения, ведь на меня до этого молва еще ни разу не бросала тени. Мое ли, думала я, поведение внушило вам столь вольные слова? Наверное, я нарушила приличие, что представляюсь легкую добычей. Признаться, я предвидеть не могла, что я сама возьму вас под защиту. И на себя была зато сердита, что строже вас в душе не распекла.
5: О, милая!
4: А ну, ромашку я сорву.
5: Ты что, букет или венок плетешь?
4: Нет, так, пустое.
5: Нет, что же ты?
4: Не смейтесь надо мною.
5: Что шепчешь ты?
4: Не любит, любит, нет.
5: О, прелесть ты моя!
4: Любит, не любит, любит!
5: Любит! Да, мой свет, гаданье этот узел пусть разрубит. Он любит, любит! Вот цветка ответ. Вмести, постигни это торжество.
4: Я вся дрожу.
5: Не бойся ничего, пусть этот взгляд и рук пожатье скажут о необъятном том, пред чем слова ничто, о радости, которая нам свяжет сердца. Да, да, навеки, без конца. Куда же ты? Постой!
4: Душою вся твоя, любимый.

0: Любовь Фауста оборачивается для Маргариты настоящей трагедией. Раздраженный разговорами о дурном поведении Маргариты, ее брат Валентин дерется с Фаустом на шпагах и погибает. Виновник его смерти вынужден скрываться, а обезумевшая Маргарита попадает в тюрьму. Тщетными оказались попытки Фауста спасти возлюбленную. Ее ожидает плаха, а его неискоренимое чувство вины, муки совести. Фауст искренне любил Маргариту. После ее смерти его охватило глубокое оцепенение. Но, выйдя из этого состояния, он вновь обретает желание тянуться вдаль мечтою неустанной, в стремлении к высшему существованию. И соблазнитель Мефистофель оказывается в проигрыше. История с Маргаритой венчает первую часть произведения Гёте. Во второй части странствования Фауста в поисках прекрасного мгновения продолжаются. Это уже странствование не только в пространстве, но и во времени. На наших глазах воскресает множество мифологических героев. Эпизоды из реальности переплетаются с эпизодами из жизни древних народов, действительными и легендарными. Само повествование необычайно усложняется, насыщается все новыми символами и аллегориями. В конце его Фауст, ему уже 100 лет, находит то, что тщетно искал на протяжении всей своей жизни – настоящее высокое дело. Это созидательный труд на благо свободных людей. Желанный образ их будущего счастья на цветущей, отвоеванной у моря земле, оказывается для Фауста равноценным тому мгновению, которое ему хотелось бы остановить. Мефистофель ловит Фауста на слове. Наконец-то дух отрицания восторжествовал. Но мы понимаем, что по существу расчеты Мефистофеля который раз рухнули. Ему не удалось погасить высоких стремлений человека, которые так красноречиво звучат в последнем монологе Фауста.
1: Болото тянется вдоль гор, губя работы наши в чуже. Но чтоб очистить весь простор, я воду отведу из лужи. Миллионы я стяну сюда, на девственную землю нашу. Я жизнь их не обезопашу, но благодатностью труда и вольной волею украшу. Стада и нивы, люди, села раскинутся на целине, который дедов труд тяжелый подвел высокий вал извне. Внутри по-райски заживется. Пусть точит вал морской прилив. Народ, умеющий бороться, всегда заделает прорыв. Вот мысль, которой весь я предан, итог всего, что ум скопил. Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, жизнь и свободу заслужил. Так именно, вседневно, ежегодно, трудясь, борясь, опасностью шутя, пускай живут муж, старец и дитя, народ свободный, на земле свободный. Увидеть я б хотел в такие дни, тогда бы мог воскликнуть я мгновение, о, как прекрасна ты, повремени, воплощены следы моих борений, и не сотрутся никогда они. И это торжество предвосхищая, я высший миг сейчас переживаю.

0: только мы поравнялись с первой глинкой, как на нас налетело четверо.
1: Держись, ребята!
0: Стадо сторожевиков еще перелезло трое.
1: Налетай!
0: Нас окружили.
1: Попала шестипятка!
0: Петька с зверем кинулся на Гришку Чаруху.
1: Как световой!
0: Гришка был слабым мальчишкой, и Петька с одного удара сбил его с ног.
1: Ну так точно!
0: Алюшка пошел на Сеньку Пакуля.
1: Дай ему только дай.
0: Кто-то вернулся, ловко подставил ножку.
1: Так!
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Наш медведка сунулся носом в землю у самого берега.
1: Корись, Егорка!
0: Меня тузили двое школьных товарищей.
1: Корись!
2: Держись, Егорка!
0: Не мог допустить такого позора и отбивался как мог. Хотя уже из носу бежала кровь, и рука была чем-то расцарапана. По счастью, Петька изо всей силы залепил камнем в ведро подходивших к пруду женщины.
1: Ах, вы окаянные!
0: Женщина свирепела и бросила с коромыслом самую гущу свалки.
1: Вот я вас!
0: Мы воспользовались этим и бросились на утек к переулку.
1: Ходу, ребята! Ходу!
0: Так и ушли.
1: Видали, ребята? Как я черухи засветил, два раза перевернулся. Будет помнить, как штаны рвать. Кабы нога не подвернулась, я бы ему показал.
3: Да, если бы до кабы стали бы на дыбы, хвостиком вильнули, коль же подмигнули.
1: А у самого-то вон щеку надуло.
3: О, это мне Сенька вкатил. Хорошо бьется собака, это так точно. Ух, в нашей бы улице жил, мы бы показали первоглинским. А чаруха язва! Только и толку, что штаны рвать! О, ему ловко богатому-то!
0: Вот и мирись с ними.
3: А надо.
1: Да надо, наставят тебе с другого-то богу.
3: Ну-ка, что наставят? А мириться надо.
1: Да как ты станешь с ними мириться? Покориться, что ли, первой глинке? О, чтобы наши каменушенцы первоглинским покорились! Никогда этого не бывает! Это уж так точно!
3: Гляди, гляди, о-о! Сенька-то задается!
0: Над угловым домом первой глинки, где жил Сенька, взлетела пятерка голубей. Нам за валенки был виден и конец Сенькиного махала.
3: Видишь, голубей выпустил! Хвастается, задавала худоязыкая.
1: Пусти-ка, пошли, Егорша!
0: Он швырнул корзинку тут же на улицу и бросился в калитку своего дома. Ухватив в сенцах коротенький ломок, Петька полез на сеновал.
3: Неужели он Гриншины голубей спустит?
0: Это было страшно, но я все же полез за Петькой. У нас ни у кого из стройки своих голубей не было, но у печного брата Гринши была пара ручных подманных. Нам доступу к ней не было. Клетка всегда была на замке, а ключ Гринша носил с собой.
3: Ну, держись, Сенша!
0: Петька подсунул ломок, нажал и выворотил пробой.
1: Свисти на выгон!
0: Я засвистал. Пара, хорошо знавшая свое дело, сразу пошла на подманку, врезавшись сбоку в стайку Сенькиных голубей.
1: Вперед! Вперед!
0: С крыши нам видно было, как метались на своей голубятне Сенька и трое его друзей. Все они свистали, подманивали голубей, но напрасно старались. Вся стайка слушалась теперь только моего свиста. Я еще раза три сгонял ее вверх, потом стал свистать на спуск. А Петька уже кричал вниз кольшей.
1: Тащи, Лешато! Да сбивай, ребят, какие есть! Сенька сейчас драться полезет!
0: Через несколько минут все было кончено. Гриншина пара сидела в своей клетке, а Сенькина пятерка трепыхалась в закрытом решете. Только Сенька не лез драться. Он, как потом мы узнали, ревел как маленький.
1: Теперь, ребята, с Сенькой мириться не стыдно. Это уж так точно.
0: Подождав немного, мы вышли в переулок со стороны первой глинки. Там уже были все те ребята, которые недавно нас тузили. Вышел и заплаканный Сенька.
1: Сенька,
4: ну,
1: хошь голубей отдам?
4: За сколь?
1: От
3: так отдам, без выкупу.
4: Обманываешь?
3: Нет, по уговору отдам.
4: А чего уговор?
3: Мириться.
4: Мириться? На сколько дней?
3: Навсегда.
4: С тобой?
3: Нет, со всей нашей заединщиной. Mm. И со мной, и с Кольшей, и с Егошей.
4: А мне как?
3: А ты сговорись вон с Митшей Потаповым, да с Лешей Шубой.
0: Петя указал на самых крупных мальчуганов. Они-то меня и колотили.
4: Сговорись, а коли Митша Потапов и Леша Шуба не будут, если...
3: Ну, других подбирай. Только Гришку, Чируху, Язву эту не надо. Он штаны новые дерет.
4: Ну, давай!
3: Давай! Навсегда?
4: Навсегда!
0: Мир был заключен. По этому случаю решили искупаться на Каменушевском берегу. Петьша давно хотела помериться с Сеньшей на воде. Только куда Петьшей? Сенька и заплывал, и нырял много дальше. Потом Сенька боролся с Кольшей и тоже легко его бросил. Зато на палке Кольшу все-таки перетянул. Попыхтел, конечно, а перетянул. Все три раза. Хотели еще проверять, заставляли снова бороться, да Кольша сказал.
5: Ну-ка, он ловчее, а я сильнее.
0: На этом и согласились. Медведушка наш и верно, ловкости большой не имел. После состязания и купания все уселись на песке.
3: Слышь, Сеньша?
4: Да?
3: А у вас в первой глинке тулункины есть?
4: Чего
3: ты? Ну?
4: Так ты что, шутишь, что ли? Мы тулункины.
3: Так ведь вы кожаны.
4: Так кожаны, а пишемся тулункины.
3: А отца у тебя как звать?
4: Иван Матвеич.
3: Сеньша, друг!
4: Чего?
3: Я вот она в дату.
4: Отца моего? Ага. На что?
3: Это Егорша надо-то там поклон передать или чего? Ребята нашли.
4: О, поклон передать. Ну что, приходи, Егорша, в 6 часов. Он с работы придет.
0: Загадка была отгадана. Тулункина нашли. И вовсе близко. В 6 часов я сходил к Ивану Матвеевичу. Он только что пришел с работы и умывался у крыльца. Я тут ему и сказал. Дянька, тебя Сафроныч с лошади ждет. А где, я укажу.
6: Какой Сафроныч?
0: А с которым ты в городе работал? Еще письмо он тебе написал.
6: Постой. А ты откуда его знаешь?
0: Так нет, не велено сказывать.
6: Да ты чей?
0: Да Колобовы мы, а пишем за Тавровой.
6: Пойдем к отцу, знаю я его.
0: Пошли. Пришли.
6: Мне бы, Василий Данилович, с тобой надо поговорить.
7: Говори тут. Некому у нас вынести.
6: Да нет, все-таки надо бы по тайности.
7: Тогда пойдем в огород.
6: И парнишку твоего надо.
7: Неужто что худое наделал?
6: Да нет, ровно.
0: В огороде у нас росло 2 черемуховых куста. Под ним стояла скамейка. Место это и называлось сад. Тут и уселись.
6: Сынишка твой сейчас мне поклончик передал от человека, которого ему ровно знать неоткуда.
7: Так, так, так.
6: Стал спрашивать, где видел, а он говорит неверено. Вот и привел к тебе. Пусть расскажет.
7: Ну, Егор.
0: Тут уж пришлось рассказать все.
7: Ох, ребята, давно бы сказать надо. Хоть мне, хоть Гринше, хоть Илье. Беги-ка за своими заединщиками. Да Илью тоже позови. Скажи, дело есть.
0: Через несколько минут на скамейке прибавился Илья Гордеевич, Петькин отец, а мы трое уселись на земле. Мой отец сам рассказал, как было дело, а потом сказал нам.
7: Вы, ребята, теперь про это забудьте. Будто и не было, слышали?
8: Без вас того человека уберем.
3: Да без нас не найти! Он на нашу песенку откликается, а вы не умеете! Полот, ночь,
8: найдем и так!
3: Коник,
7: а вы забудьте! Никому чтобы! Панок-то, Егорша, не твой?
4: Мой.
7: Смотри, всем говори, давно потерял.
4: Так я так и думал.
7: Ну, а теперь бегите играть.
0: Когда нас так отстранили, Петька первым делом налетел на меня.
3: Распустил язык, все им сказал. Кто тебя просил?
0: Сам бы и шел.
3: Сам бы, а ты чего?
0: А то, не поверил Иван Матвеевич. Пойдем, говорит, к отцу.
3: Ну?
0: Ну, я и рассказал.
3: Все как было? И про место, где он лежит?
0: И про место.
3: Ух, вот и вышел, малый мой, понесу тебя домой. Теперь думаешь, они что скажут?
0: Так ведь спрячут его.
3: Так спрятать-то спрячут, да тебе-то не скажут. Слыхал у них разговор? Отвяжись, не твое дело.
1: Узнаем, поди потом.
3: Да когда узнаем, когда большие вырастем?
0: В это время отворилась калитка. Вышел Иван Матвеевич и не спеша зашагал к своей улице. Вскоре вышли наши отцы. Отец Петьки зашел к себе во двор, а мой прошел мимо и повернул в переулок налево.
3: Видал? Сговорились уже, а про нас и помилу нет. Это так точно.
0: Ну что?
3: Что? Вот тянук. Узнать-то охота или нет? Вот что. Беги, Егоша, за отцом. Если он брать не станет, ну скажи, что в доме, ну и тебе надо там идти, мол, ну мимо Кабацкой боишься один. Понял? А я к Сейше сбегаю, и пусть он за своим отцом глядит. А ты, Кольша, тут сиди, никуда смотри, не уходи. Если мой тятя куда пойдет, беги за ним.
1: Ладно, что?
0: Своего отца я догнал, когда он поравнялся с соседней Кабацкой улицей. Отец усмехнулся.
9: Тебе куда?
0: А я, тятенька, в домину, к селку-выделку.
9: Зачем это?
0: Да так.
9: Ах да.
0: Нет, говорят, у него крючки есть.
9: Самоловы поди.
0: Тятенька, я с тобой пойду.
9: Нет, Егоренька, нельзя.
0: Да, тятя.
9: Потом тебе скажу.
0: Когда потом скажешь?
9: Когда надо, тогда и скажу. Ступай.
0: Тятя.
9: Некогда мне.
0: И отец нахмурился. Приходилось домой идти без удачи. Петьки еще не было. Кольша спокойно сидел на заваленке у Маковых. Я сказал, что отец меня воротил, и в утешение себе добавил, что он обещался потом сказать.
1: Я говорил, скажут. Зря Петьша трепещется.
0: Да когда скажут? Надо теперь узнать. От Маковых вышел Илья Гордеевич. Одет он по-праздничному, но как-то чудно. Ворот синей рубашки расстегнут и торчит заячьим ухом. Суконная тужурка надета в один рукав. Левый карман плисовых шаровар вывернут, фуражка сидит криво и надвинута на глаза.
3: Что это с ним?
0: На ногах не твердо держится. Когда ж напился?
3: Сейчас трезвёхонек был.

0: Долларвейн! Ну что, что угонято уставились, пьяных что ли не видали? За ласки взоры, и ты владела.
1: Мы переглянулись и стали смотреть, что будет дальше. Запыхавшись, прибежал Петька и стал рассказывать.
2: Сищин отец с удочками пошел в ту сторону, понятно? Не поймали, говорит, вечером ёршиком, а у самого и червей нет, и удочки у сечи взял. Рыболов, так точно.
3: Ну, у вас что?
1: Слышь, Петька, твой отец-то пьяный пошел.
3: Да что ты, вина в доме не капельку, знаю, поди, выдумывайте.
1: Ну, гляди сам, ну, вон, у Жиганова дома куражится.
3: Верно. Пошли, ребята!
1: Около камней у дома подрядчика Жигана стояли два его работника и Илья Гордеевич.
4: А мне почему не гулять? Сенцо-то у меня видали? Что ему сделается, коли оно у меня под крышей? А слыхали про грудки-то, а? Нет, не слыхали? Так вот, все зароды в дыму, а?
1: Со двора торопливо выбежал Жиган и, отирая руки холщовым фартуком, спросил.
5: О чем ты? О чем ты, Гордеич?
4: Тебя не касаюсь, с ними разговор.
1: Илья Гордеич, сильно шатаясь из стороны в сторону, пошел дальше.
5: Напьются, главное дело, а тоже. Что он спрашивал?
6: Да, ну, выпивший человек, мало сболтню.
7: На грудках будто сено горит.
5: Ох, на грудках!
7: Все, говорит, зароды в дыму.
5: На грудках?
7: Так сказывал.
6: Пьяный ведь, ну чего его слушать?
5: А, тебе главное дело, горюшка мало, что у хозяина на грудках три зарода. Работнички!
7: А мы-то чего? Чего? Видал человек, с него спросил.
5: Кого?
1: Увидев нас, Жиган спросил Петьку.
5: Был у вас кто нынче?
2: Не видал.
5: Говорил отец с кем-нибудь?
2: Да стоял даяча в заулке, разговаривал с какими-то.
5: С кем?
2: Нездешние, по-деревенскому одеты, с вилами, с граблями.
5: Ну, приехали, что ли?
2: Ага,
5: откуда?
2: На паре, пятеро их.
5: Откуда ехали?
2: А оттуда, с той стороны, ну, не хватай!
5: Да, о чем говорили-то?
2: Да, не слушал я, пусти!
5: Ну и соседи у меня, им бы главное дело худое человеку сделать. Про беду сказать, язык заболит. По пьяному делу разболтаются и то, засечь ты почитай. Чем главное дело я поперек горла людям стал?
1: И Жиган, потряхивая козлиной бородкой, побежал во двор. Илья Гордеич, между тем, перешел на другую сторону улицы и остановился перед окнами сапожника Гребешкова.
2: А на что ему Гребешков сдался? Сам Гриша говорил, берегись, дятла, наушник он, для виду только чеботарит.
1: Вышел Гребешков, маленький вертлявый человек с большим носом. Не было слышно, о чем они говорили, но вот Илья Гордеич стал стаскивать с левой ноги сапог. Когда сапог был снят, Гребешков ушел с ним в дом. А Илья Гордеич остался на заваленке. Со двора Жигана вылетела запряженная в телегу пара. На телеге сидели Жиган, двое работников и работница. Телега загремела вниз по улице и свернула в переулок налево. Вышел дятел с сапогом. Илья Гордеич, надевая сапог, притопнул ногой, поднялся и указал рукой на кабак. Дятел снял с головы ремешок, которым были стянуты волосы, забросил раскрытое окошко, и оба они зашагали к кабаку.
2: С дятлом пошел, нашел дружка.
1: Нам тоже было удивительно, что Илья Гордеич и вдруг связался с пьянчугой дятлом. Становилось темно, когда Илья Гордеич вышел из кабака. Дятла с ним не было. Илья Гордеич, пошатываясь, пошел домой и песни на этот раз не пел. Мы побежали домой и остановились у Калюшкиного дома.
2: Егорша, давай не будем спать эту ночь, ладно? Ты за своим отцом гляди, а я за своим. Это будет так точно.
3: Ты, Кольша, тоже не спи.
8: А мне за кем глядеть?
3: Ты за нами гляди, чтобы не уснул кто. К Егорше пойди, на сеновал.
8: Ну-ка что, ладно.
1: После ужина я не пошел сразу на сеновал, а притаился во дворе. Вскоре из дому вышел отец, подошел к соседскому забору и тихонько кашлянул.
9: Ну что, Илья, разыграл. Жиган угнал у грудки, дятел без задних ног. Чуть не две бутылки в него влил, да еще 40 копеек дал. Подлюга, наушник. У тебя-то что?
10: Дедушка сам взялся проводить.
9: Так?
10: Говорит, от Карандашхи через Жиганову заимку, ну-ну, и потом болотами на Горнушинский прииск. А он чуть не к самой Чесноковской больнице подходит. В Чесноковском, сказывает доктор, молодой, дельный.
9: А в котором часу Филат Иванович-то заедет?
10: Велел, как полночь бить станут, наготове быть.
9: Угу. Слушай, Василий, а не побоится доктор на лечение-то взять? Ведь дано поди знать в Чесноковской, да?
10: Да ведь он по чужому паспорту на руднике был прописан.
9: Так.
10: Настоящий-то его зовут Михайло Сафронович Костоль. Из Чесноковского он родом-то.
9: Да-да-да.
10: Только с молоду в городе работает.
1: Теперь я знал все. На сеновале я хотел было рассказать обо всем Петьше, но он, оказывается, тоже слышал весь разговор.
2: Это уж так точно!

0: Отцу я не напоминал обещания. Но осенью, когда мы уже ходили в школу, он сам сказал.
1: Вылечили Егоренька того.
2: Михаила Сафроныча.
3: Ты откуда знаешь, как его зовут?
2: Так сам тогда сказывал.
3: Вам?
2: Нам.
3: Ой, парень, смотри, не верю я что-то.
0: Вечером в бане у Маковых собрались наши отцы и стали допрашиваться, что мы знаем. Сначала мы отмалчивались, потом это надоело. Петька махнул рукой и выпалил.
4: Я знаю! Слышали ваш разговор!
5: Чистая беда с вами, ребята!
6: Да не сболтните хоть!
2: Мы-то это уж...

Центральным событием музыкальной жизни нашего города в этом месяце стал фестиваль, посвященный 75-летию со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Начался он 21 сентября. В Большом зале филармонии, носящей имя композитора, прозвучали первый концерт для виолончели с оркестром, солистка Наталья Гутман, и 10-я симфония в исполнении симфонического оркестра под управлением народного артиста РСФСР Александра Дмитриева. В тот же вечер в Ленинградском концертном зале исполнялись камерные произведения Шостаковича, соната для альта и фортепиано, фортепианные прелюдии, вокальные циклы. Заслуженная артистка РСФСР Евгения Гороховская исполнила 6 стихотворений Марины Цветаевой. Звучит фрагмент этого цикла, партию фортепиано исполняет Ирина Головнева.

Непосредственно в день рождения композитора 25 сентября в Большом зале филармонии звучали 5-я и 6-я симфонии Шостаковича в исполнении заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра под управлением народного артиста Советского Союза Евгения Мравинского.

Каждый приезд в наш город заслуженного коллектива Республики Литовского камерного оркестра под управлением народного артиста СССР Саулюса Сандецкиса вызывает живейший интерес у ленинградских любителей музыки. Это один из лучших камерных коллективов нашей страны. И сам выбор программ, в которых бывает много редко звучащих сочинений, и прекрасное в стилевом отношении исполнение привлекают на его концерты большое число слушателей. 20 сентября в Большом зале филармонии наши гости играли сочинения Антонио Вивальди, концерты, сонаты, симфонии. В качестве солиста в концертном цикле «Времена года» выступил молодой ленинградский скрипач, лауреат международных конкурсов Сергей Стадлер. «Времена года» – одно из поэтичнейших созданий композитора. Интересно, что каждому из концертов предпослан стихотворный эпиграф, принадлежащий, как считают, перу самого Вивальди. Сейчас вы услышите концерт, носящий название «Лето», а вот и стихи, дающие слушателю литературную программу. Лениво бродит стадо, вянут травы, от тяжкого удушливо зноя страдает и томится все живое. Поет кукушка в тишине дубравы, воркует горлинка в саду, и нежно вздыхает ветерок. Но вдруг мятежный взвился борей, пронесся вихрем в небе, и плачет пастушок, кляня свой жребий. Боится он, заслышав гром далекий, от молнии в испуге замирает, свирепых мошек рой его терзает. Но вот гроза, бурлящие потоки, с крутых высот в долины низвергая, ревет, бушует на несжатых нивах. И град жестокий бьет у горделивых цветов и злаков, головы срывает.

в исполнении лауреата международных конкурсов Сергея Стадлера и заслуженного коллектива Республики Литовского камерного оркестра под управлением народного артиста Советского Союза Саулиуса Сандецкиса прозвучал концерт «Лето» из цикла «Вивальди. Времена года». Среди гостей, гастролировавших в Ленинграде в этом месяце, был замечательный коллектив «Государственный Воронежский народный хор». Его выступления проходили во Дворце культуры «Невский».

Эта песня на стихи русского поэта Алексея Кольцова много лет назад родилась в самом коллективе, а создан Воронежский хор был в суровые годы Великой Отечественной войны. И с тех пор стала его своеобразной эмблемой. Широкое сочное звучание, стройность ансамбля, многокрасочная звуковая палитра – вот те черты, которые завоевали воронежцам всеобщее признание. Много в коллективе и интересных солистов. Послушайте, как исполняет заслуженный артист РСФСР Николай Данилов русскую народную песню «Ой ты, Волга, матушка».

В заключение обозрения по концертным залам Ленинграда несколько слов о гастролях японских артистов. Выступление ансамбля электрогитар из Йокогамы под руководством Терри Тераучи в течение недели собирали многотысячную аудиторию в зале спортивно-концертного комплекса имени Ленина. Это было первое знакомство ленинградцев с этим коллективом. В программе концертов были и популярные мелодии разных лет, и пьесы в современных ритмах, и народная музыка. И все это исполнялось с исключительной музыкальностью и вкусом. Звучит лирическая миниатюра Терри Тераучи «Осень».

0: Давай и мы с тобой, Цветка, прогуляемся как-нибудь в горы, сказала как-то раз в субботу мадам Гоца своему мужу. Весь город, и кривые, и хромые, ходят подышать свежим воздухом и фигуру свою поправить. Только мы с тобой отсиживаемся дома и толстеем. С позапрошлого лета все думаем. Тем летом ботинки себе купила. Совсем было собрались и опять прособирались. Ну, посмотри, посмотри, на что ты похож. Весь жиром заплыл. Да и я не лучше. Ну, хватит бестолку валяться. Завтра же пойдем. Соглашайся, не то одна уйду с туристами. 110 килограмм набралось, больше не хочу. Одна пойду. Слышишь?
1: Ладно. Ладно, пробурчал дядюшка Цветка и, повернувшись на другой бок на кушетке, снова захрапел, как мотоцикл.
0: Мадам Гоца захлопотала, стала собираться в дорогу. Послала служанку на базар купить мясо для котлет, сардинок, сосисок, халвы, помидоров, огурцов, перцу. Сварила 14 яиц, наполнила жестянку абрикосовым мармеладом, не забыла отрезать и пол кольца копченой колбасы. Уложив две ковриги хлеба, ржаного для регулирования пищеварения, и белого, она сунула в рюкзак фляжку с вином, бутылку коньяка, спиртовку, кофе, коврик, плащ, смену белья, чулки, мыло, зубные щетки, зубочистки, вилки, ножи, две тарелки, вазелин, аспирин, йод и присыпку. И рюкзак растолстел, как сама мадам Гоца. С вечера супруги отужинали рано и легли спать. Дядюшка Цветка, как только лег, сразу заснул и громко захрапел. А мадам Гоца, или отче, как ласково называл ее муж, в предвкушении прелестей завтрашнего дня заснул не сразу, и только минуты три спустя захрапела мерно и звучно, но октавой выше мужа. Утром, когда служанка разбудила их, дядюшка Цветка вспомнил о том, что его ожидает, вздохнул и пошел в кухню умываться. А тут, увидев устрашающий рюкзак, пошатнулся и еле удержался на ногах. Потом, с видом человека, которого ведут на заклание, он стал напяливать свои довоенные охотничьи бриджи. Но они оказались настолько узкими, что не застегивались под коленом, и их пришлось скрепить английскими булавками. Надев старый пиджак, нахлобучив изъеденную молью фуражку, он перевел дух и уселся на тахту в ожидании новых приказаний. Мадам Отче решила было отправиться в путь без пояса. Но, помаршировав в ночной рубашке по двору и убедившись, что живот ее движется не в такт ногам, а забегая вперед, вернулась в спальню и затянулась поясом. После этого она добавила в рюкзак немного ветчины и два лимона, перекинула через плечо туристские ботинки, чтобы обуть их при выходе из города, с помощью служанки взвалила на мужа рюкзак, перекрестилась, расцеловала котенка, и супруги тронулись в путь. Даже солнце, чтобы не проглядеть похода столь знаменитых туристов, в то утро встало пораньше. Но дядюшка Цветка согнулся,

0: Имя Ильича. Орденом Ленина награждены...
1: У микрофона автор передачи Юрий Волков.

Если задать вопрос, как вы представляете себе Италию, то ответ в большинстве случаев будет, видимо, такой. Италия – это лазурное небо, голубое море и яркое солнце. Это страна, которая подарила миру выдающихся певцов и замечательные песни. Правда, не всегда в Италии небо бывает лазурным, а море голубым. И, пожалуй, не всем одинаково ярко светит солнце. А вот песни в Италии действительно замечательные.

В Италии можно услышать самые разнообразные по характеру и содержанию песни. Протяжные мелодии севера, хоровые крестьянские песни с причудливыми подголосками и задорные частушки жителей центральной Италии, мелодичные венецианские песни, ритмичные, полные страсти и огня, неаполитанские тарантеллы и, наконец, своеобразные народные напевы Сицилии. Но, как это ни странно, в Италии, в таких крупных городах, как Рим, Милан, Генуя, Болонья, в будничный день очень редко можно услышать песню. Даже в Неаполе, известном во всем мире своими песнями, днем в будничный день вы не услышите песню. Разве только изредка проедет по узким улочкам, расположенным подальше от центра, старинная упряжка, ослик с шарманкой, или пройдет по улице бродячий музыкант. Днем в этих городах песни можно послушать лишь в тавернах и дешевых ресторанчиках, куда заходят кочующие бродячие музыканты. Кстати, разные песни поют в центре и на окраинах города. В центре лирические и народные песни не в моде. Здесь в фешенебельных барах, кафе и ресторанах царствует рок-н-ролл. Заокеанскому року оказывает деятельную поддержку не только владельцы баров и ресторанов. Мало-помалу влияние ультрамоды стало чувствоваться и на репертуаре эстрады. И, возможно, рок-н-ролл вытеснил бы в Италии с подмостков эстрады мелодичную итальянскую песню, если бы не было замечательной традиции ежегодных песенных фестивалей, на которых рождаются десятки прекрасных песен. Эти песни пользуются огромным успехом у народа. Народ любит их, они близки ему и понятны. Одним из самых интересных и популярных фестивалей в Италии является фестиваль в городе Сан-Ремо. Сан-Ремо – небольшой приморский городок, расположенный на берегу Тиренского моря. До 1951 года он ничем особенным не выделялся. Первый песенный фестиваль в Сан-Ремо носил, по высказыванию многих музыкальных критиков, дилетантский характер. Но он имел большой успех, и было решено проводить фестиваль каждый год. Несмотря на успех фестиваля, никто тогда не мог думать, что маленький приморский городок станет центром, куда будут съезжаться лучшие композиторы, поэты и знаменитые певцы, и что мало кому известную молодую певицу, солистку фестиваля Нилу Пиццы, назовут вскоре королевой лирической песни. Кстати, творческий путь этой певицы очень типичен для певцов современной Италии. В 1944 году Пицци победила на вокальном конкурсе «Новые голоса», но Нила Пицци вынуждена была оставить эстраду. У Пицци мягкий и приятного тембра голос, но не сильный. Пицци не смогла конкурировать с певицами, обладавшими сильными голосами и не нуждавшимися в микрофоне. Будущая королева лирической песни, тогда ей было 23 года, вынуждена была поступить на службу в какое-то учреждение. Но пение она не оставила и продолжала выступать на малых эстрадах. Только в 1948 году Пицци была замечена. Ее пригласили на радио. Известность и признание пришли к певице только в 1951 году, когда она с большим успехом выступила на фестивале в Сан-Ремо. Сейчас вы услышите песню «Грустные воспоминания» композитора Балетта «Слова Коли». Исполняет Нила Пицци.

Второй дебютант первого фестиваля в Сан-Ремо был Акиле Тольяни. Он сделался певцом по воле случая. В 17 лет Тольяни бросил школу и заявил родителям, что хочет стать актером. Он оказался способным учеником, но война помешала осуществлению его планов. В голодный 1945 год Тольяни бродил по Риму в тщетных поисках работы. Ему повезло. Он повстречался с одним известным в то время импресарио и актером Макарио, который пригласил его принять участие в эстрадном представлении. Однажды случилось так, что во время репетиции режиссер попросил Тольяни спеть. Так нужно было по ходу действия роли. Успех Тольяни был неожиданным как для него самого, так и для режиссера. Он стал выступать не как актер, а как певец в том же эстрадном представлении со своей отдельной программой. В 1949 году молодого певца услышал маэстро Чинико Анджелини. И он сразу пригласил Тольяни на радио. С тех пор Акиле Тольяни стал постоянным участником песенных фестивалей. В настоящее время он считается одним из лучших эстрадных певцов Италии. Послушайте в исполнении Акиле Тольяни песню «Что ты делаешь на небе, луна?» Композитор Растелли, слова Брунитти.

Второй фестиваль в Сан-Ремо, состоявшийся в 1952 году, выдвинул новое имя – Джино Латилла. Певческая карьера у Латилла сложилась иначе, чем у Нилы Пиццы и Акилле Тольяни. Отец Джино был певцом и гитаристом. Но сыну он говорил, что певческая карьера ничего не стоит. «У тебя никогда не будет покоя», – старался убедить он сына. «Не будет настоящей семейной радости. Вечно ты будешь гастролировать в поисках заработка. Один хороший адвокат или врач стоит куда больше, чем 100 певцов», – каждый раз заключал отец. Но Джино не послушал совета. И вот однажды отец сказал ему: «Пусть будет по-твоему, но только будь хорошим певцом». И он сам начал учить его. Латилла является своеобразным рекордсменом. Из 9 фестивалей в Сан-Ремо он участвовал в 7. Никто из современных итальянских эстрадных певцов не получал столько приглашений на фестиваль. Послушайте в исполнении Джино Латилла песню «Фламенго» композитора Ардо, слова Джерома.

В 1953 году состоялся третий фестиваль. К этому времени Сан-Ремо приобрел большую известность. Фестиваль стал притягательной силой для самых знаменитых композиторов, поэтов и певцов. 350 песен было представлено на конкурс. Среди исполнителей были имена Нилы Пиццы, Акили Тольяни, Джино Латилла и новые эстрадные звезды Тедди Рено. Между прочим, для фестиваля в Сан-Ремо характерно то, что каждый год приносит слушателям что-нибудь новое, какой-нибудь сюрприз. Этим сюрпризом был либо неизвестный до того молодой певец или певица, или композитор. В таких случаях происходило следующее. Песня и имя исполнителя в один день становилось известно всему городу. И буквально на следующий день вся Италия пела эту песню. А певец и композитор становились самыми популярными и модными. Летом 1945 года группа студентов университета в городе Триесте организовала еженедельный студенческий радиовыпуск. В нем принял участие и студент Тедди Рено, как любитель-певец. Вскоре после этого он стал известен в Триесте как исполнитель популярных песенок из кинофильмов. Одну свою песню он даже записал на пластинку, и это решило его судьбу. Пластинка имела большой успех, и Тедди Рено был приглашен вскоре солистом в один эстрадный оркестр. В Италии Тедди Рено называют универсалом. Это прозвище к нему вполне подходит, ибо он действительно поет почти все, начиная от лирических традиционных итальянских песен, главным образом неаполитанских, и кончая ритмическими блюзами самбо и мамбо. Как эстрадный певец, Тедди Рено известен больше всего по неаполитанским песням. Послушайте в его исполнении неаполитанскую песню «Келла-ла» композитора Таккани, слова Бертини.

0: fare. Che lalla, che lalla, sapo che piacere che mi fa. Me ne piglio nata più bella e te della resterà. Che lalla, che lalla, che lalla, che lalla, che lalla, che lalla.
1: Четвертый фестиваль в Сан-Ремо, 1954 год. Фестиваль выдвинул новую звезду эстрады Катину Раньери. Она исполнила песню, которая стала самой популярной песней года, хотя и получила вторую премию. Знают эту песню у нас. Называется она «Песенка за два сольди». Раньери не принимала участия в фестивалях в Италии, так как уехала в Мексику, где и живет в настоящее время. Песенка «За два сольди» исполняет Катина Раньери.

Фестиваль 1955 года принес кое-какие изменения. Слишком многие хотели принять участие в фестивале, и слишком большое количество песен было подано на конкурс. Это заставило жюри выработать более строгие условия. Из 350 песен было отобрано для исполнения только 16. В результате отбора изменился и состав исполнителей. Среди них не было ни одного имени из старой гвардии, но появились новые имена. Первую премию на фестивале получила песня «Здравствуй, грусть» композитора Руччоне, слова Фьорелли. Ее исполнял Клаудио Вилла. Послушайте эту песню. Исполняет Клаудио Вилла.

Клаудио Вилла считает в Италии королем итальянской традиционной песни, или, как ее еще и называют, песни а-ля итальяно. Вилла родился в Риме, в одном из народных кварталов, расположенных вдоль Тибра, и с детства полюбил народную песню. Эта любовь сказалась на всем его творчестве. Симпатии многочисленной итальянской аудитории Клаудио Вилла объясняются не только любовью к нему как к хорошему исполнителю. Эти симпатии порождены также и тем, что в глазах многих итальянских слушателей Клаудио Вилла является пропагандистом мелодичной итальянской традиционной песни. Шестой фестиваль, фестиваль 1956 года, ознаменовался абсолютной победой молодых. И что самое интересное, среди исполнителей нет почти совсем мужчин. Нет и знакомых имен по предыдущим фестивалям. На шестом фестивале взошла новая звезда – Танина Ториелли. Интересна судьба певицы. Ториелли пришла на эстраду не сразу. Петь она любила с детства. Однажды, во время работы на кондитерской фабрике, подруги пригласили ее прийти на репетицию самодеятельного хора. Руководитель хора, маэстро Боттино, сразу отметил способности Танины Ториелли и стал заниматься с ней отдельно. Вскоре он подготовил ее к вокальному конкурсу «Новые голоса». Ториелли победила на конкурсе и получила в качестве премии специальную стипендию, которая дала ей возможность учиться в музыкальной школе в городе Турине. Ториелли делала быстрые успехи и была приглашена на шестой фестиваль в Сан-Ремо. Самой популярной песней на шестом фестивале в Сан-Ремо была песня «Откройте окна» композитора Панцутти «Слова Панки». Эту песню исполняла Танина Ториелли.

Большой интерес вызвал фестиваль 1957 года. Перед самым фестивалем на страницах музыкальных журналов разгорелась полемика между сторонниками традиционно-лирической песни и сторонниками ритмической песни. Последние обвиняли традиционную песню в том, что она шаблонна по своему характеру и содержанию, и утверждали, что она изжила себя. Тем не менее, на 7-м фестивале восторжествовала традиционная лирическая песня. Победителем фестиваля оказался уже известный нам Клаудио Вилла. Жюри отметило также и новых участников, и среди них в особенности молодую певицу Глорию Кристиан, впервые выступившую в Сан-Ремо. Послушайте в ее исполнении песню «Розы» композитора Вьоцци слова Бири.

Большую неожиданность принес 8-й фестиваль, фестиваль позапрошлого года. Победителем фестиваля оказался никогда до этого не выступавший на большой эстраде Доменико Модуньо, он же и композитор. Первую премию получила его песня «В голубом голубое», слова Мильяччи. Успех Модуньо был таким, какого не знал ни один из участников фестиваля в Сан-Ремо. Как отмечала критика, сама по себе песня не представляла ничего особенного, и только благодаря яркой и своеобразной манере исполнения Доменико Модуньо песня произвела на фестивале фурор. Вот как звучит песня Модуньо «Голубое в голубом», которую он исполнил на фестивале позапрошлого года.

0: mare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: Успех был результатом итальянской традиционной песни. Место фестиваля было выбрано не случайно. Город Виареджо известен своими замечательными традициями. Особенный интерес представляет традиционный народный праздник – карнавал, один из самых красочных в Италии. Фестиваль был приурочен к карнавалу. На фестивале в Виареджо были представлены 15 песен. 9 из них не были допущены на конкурс Санремо. Авторы этих песен – известные итальянские поэты и музыканты, прославившиеся не только в Италии, но и за границей. Особенностью фестиваля в Виареджо, помимо того, что он проходил под флагом итальянской традиционной песни, являлась премиальная система. В Виареджо не было ни жюри, ни какой-либо специальной комиссии. Первые премии будут присуждены тем песням и исполнителям, которые окажутся самыми популярными к началу нового фестиваля – в 1960 году. В Виареджо существует традиция во время карнавала присуждать лучшим певцам, артистам, писателям, поэтам, музыкантам данного года премию Бурламакко д'Оро. Премия названа именем самого популярного народного персонажа карнавала Бурламакко. В прошлом году во время фестиваля в Виареджо, он проходил в феврале сразу же после фестиваля в Санремо, было присуждено 11 премий Бурламакко д'Оро, лучшим исполнителем лирической песни. Среди них оказались Джорджо Консолини и Нунцио Галло. Певец Джорджо Консолини получил премию как певец-ювелир, как мастер совершенной формы. Консолини, так же как и Клаудио Вилла, является представителем традиционной итальянской школы в эстрадном пении. Послушайте в его исполнении песню «Купите мои цветы» композитора Вьотти, слова Якоби.

как один из лучших эстрадных певцов, получил премию Виареджо и неаполитанский певец Нунцио Галло. Песня «Неаполь, солнце мое» композитору Оливьеро, слова Фурно, в исполнении Нунцио Галло.

0: Сан-Ремо и Виареджо. Два фестиваля, два направления. Поборники новой ритмической песни, которая победила на последнем фестивале в Сан-Ремо, предвещали скорый закат традиционной лирической песни. Но успех Виареджо явился блистательным подтверждением ее жизненности и популярности в самых широких слоях итальянского народа. Знаменательным событием этого года явился 10-й фестиваль в Сан-Ремо, который состоялся в январе месяце. Фестиваль назывался юбилейным, так как на нем были исполнены лучшие песни всех фестивалей Сан-Ремо. И среди этих песен вновь всеобщее признание получила традиционная лирическая песня. В следующий раз мы вам расскажем о 10-м фестивале в Сан-Ремо, о тех песнях, которые были поданы на конкурс, и о певцах, исполнивших эти песни.
1: Вы слушали музыкальный рассказ «Фестиваль песни в Сан-Ремо». У микрофона выступал автор передачи Юрий Волков. В 22 часа 30 минут последние известия.
2: Пришли годы занятий, сначала в художественном училище, затем в институте живописи имени Репина. Знаю Рейхета как высокоодаренного живописца, писал действительно член Академии художеств Орешников. Рекомендую Рейхета для приема в Ленинградский союз художников. На всесоюзной выставке 1957 года были отмечены почетными дипломами картины Рейхета «Хлеб Красному Петрограду» и «Вечером». А на всесоюзной художественной выставке к 40-летию

0: Подводная повесть. Песня «Варяг». У Лёни была хорошая профессия – пчеловод. Но к армии никакого отношения она не имела. «Что ж, профессия добрая», – улыбнулся военком. «А сам ты, случайно, не слишком ли добрый?» «Ладно, ладно, шучу. Так какие же будут твои пожелания по роду войск?» «По-моему, слишком добрых не бывает», – Лёня улыбнулся в ответ. «Вот слишком злые, это сколько хотите. Что же касается по роду войск, есть у меня пожелание. Хочу в моряки». Военкому слова эти понравились, ведь он и сам когда-то был военным моряком. «Пожелание твое мы учтем. А ты что-нибудь о флоте знаешь?» «Я?» – Лёня смутился. «Песни военно-морские знаю. А ну-ка, спой». Бывшие тут же призывники с удивлением оглянулись, когда Лёня красиво и строго стал выводить про то, что врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает. Военкому Лёнино пение очень понравилось. А ну-ка теперь представь, ночь, темнота, и по темноте этой летят рядом пчела и шмель. «Не, — Лёня покачал головой, — они в темноте не летают. А ты все же представь. Такой мы сделаем мысленный эксперимент. Где шмель летит, а где пчела? Сможешь узнать?»
1: «Чего ж, — сказал Лёня, — узнать вообще-то можно. Шмель, он басом так летит, а у пчелиного полета голос более нежный. А зачем вы про это?»
0: «Потом узнаешь», — сказал военком.
1: «Но в моряки ты, наверное, годишься».

Гидроакустик Голубев. На Дальнем Востоке, куда приехали они, на берегу Тихого океана, зимы не было и в помине, а было настоящее лето. И вода океанская оказалась теплая, даже теплее, чем вода рязанских речек в середине июля. Да только Лене Голубеву некогда было на песочке загорать. Он ведь стал человек военный. Первые две недели новобранцы осваивались что да как. Присматривались к командиру, а командир к ним. Учились всяким флотским словам. То, что раньше было постель, теперь стало коечка. А все полы на свете стали палубой, а все лестницы – трапами. А все окна надо было не закрывать, а задраивать. Да и не окна, а иллюминаторы. Однажды командир сказал Лене: «Голубев, поднеси-ка там баночку». Леня по форме ответил: «Есть», и побежал на кухню. Тьфу ты, на камбуз, то есть. Взял банку из-под компота, добросовестно ополоснул ее, а он все старался здесь выполнять добросовестно, побежал к командиру, приложил руку к бескозырке. Старшина Старшинов, хотя устав не позволял этого, так и повалился со смеху. «Баночка, Голубев, — сказал старшина, вытирая слезы, — это вот что такое!» Он взял стул и поставил его перед удивленным Леней. С тех пор запомнил матрос Голубев: на флоте нет ни скамеек, ни стульев, ни кресел. Все, на чем сидят, называется баночка. Вот какие дела. Если в морских словечках Леня пока путался, то с главной службой у него шло как раз неплохо. Он узнал, наконец, зачем это военком интересовался, сумеет ли будущий матрос гудение шмеля отличить от гудения пчелы. Леню за его тонкий слух решили определить в гидроакустике, а эта специальность дается далеко не каждому. При помощи разных точных приборов акустики прослушивают море, ловят звуки, которые бегут глубоко под водой. Зачем это нужно, мы узнаем потом. А пока вслед за Леней входим в класс, где идет проверочный экзамен. «Товарищи, — сказал старшина Старшинов, — все вы оказались способными ребятами, поэтому вас отобрали для службы на подводных лодках». Сердце у Лени вздрогнуло. Перед глазами мелькнули какие-то фантастические фильмы, как человек стоит у огромного окна, а на него смотрит глазами величиной с тарелку гигантский осьминог. Было радостно и боязно. Однако Леня уже выучил воинский устав, где было ясно сказано, что воин должен стойко переносить тяготы военной службы. На некоторое время он отвлекся, как школьник во время урока, и не слыхал, что там дальше сказал старшина, но увидел, что все рассаживаются за маленькие столики. На столе пара наушников и четыре кнопки с надписями «Тише», «Громче», «Выше», «Ниже». Все надели наушники, и Леня надел. В наушниках монотонно пело что-то вроде комариного писка. «Запомнили сигнал?» – спросил Старшинов. Леня представил себе комара не очень большого, не очень маленького, среднего такого. «Следите за изменением сигнала», – сказал Старшинов. И действительно, комар вдруг словно отлетел в дальний конец комнаты. Леня быстро нашел кнопку «Тише», нажал ее. Потом комар вдруг сделался маленьким-маленьким. И ныть стал до того пискляво, Леня нажал кнопку «Выше». Звук-то в наушниках стал тоньше. Потом комарик словно бы влез в самое ухо, и тогда Леня нажал кнопку «Громче». Потом комар опять улетел, потом превратился в толстого комарищу. А Леня все время нажимал разные кнопки, и все время безошибочно. «Будешь ты гидроакустиком, Голубев», — сказал старшина. «А что это такое?» – спросил Леня. «А это тебе после скажут». Зачем нужны подлодки?
По океанской глубине тихо пробирается подводная лодка. Электромоторы ее работают бесшумно. Она, можно сказать, в засаде, наша лодка. Но только не в разбойничьей, откуда бьют в спину. Она как бы в пограничном секрете. А зачем? Велик океан, и много бороздит его разных кораблей. Одни по торговым делам, другие на прогулку, третьи какой-нибудь рекорд устанавливают. Но есть и другие мореплаватели. Что они делают здесь, у берегов нашей Родины, с пушками и ракетами на борту, с хищными истребителями и бомбардировщиками? А дело это далеко не простое. Ведь и у тех зловещих кораблей есть приборы, которые внимательно прослушивают море и небо над ним. По целым месяцам не возвращаются в родные гавани. А что же еще остается делать, когда в мире слишком много развелось любителей военных забав? Что такое подвиг? А подводных лодок все не показывали будущим подводникам. Старшина Старшинов отвечает кратко: пока не положено и кончено. Спорить не пробуй, и неудовольствие свое оставь при себе. Но все же Леня нашел выход, иначе какой же он был бы матрос? Есть в городе военно-морской музей, а при музее стоит подводная лодка, знаменитая героиня, отличившаяся во время Великой Отечественной войны. И вот увольнение. Морячки-новобранцы разбрелись кто куда. Город большой, интересного много. Матрос Голубев шагает в музей на подводную лодку. Она стояла у самого моря, и, казалось, чуть волны, будь посильнее, могли бы дотронуться до глухого железного бока. Но лодка стояла на берегу. В ее высоком борту была проделана дверь, и туда спокойно входили люди, предъявляя бумажные билетики. Внутри было уютно, прохладно. По отсекам гулял сквознячок. Леня вспоминал рассказы старшины Старшинова о том, какую нелегкую службу несут подводники в тесных своих отсеках. Как жарко и трудно бывает иной раз дышать на глубине, как, настоявшись в вахту, падают спать, не замечая того, что жестковата коечка. Моряк, который нес в лодке почетную вахту, улыбнулся на Ленину растерянность. Это же ведь музей. Тут не обязательно, чтобы они каждую минуту бились о разные железки. Приборы убраны. Вот хочешь, могу тебе рубку гидроакустика показать. Там все как было. Вахтенный открыл маленькую дверку. За ней оказалось помещение едва ли больше, чем платяной шкаф. И все в этом шкафу было обвешано или заставлено приборами. Железными ящиками с круглыми и маленькими окошками. В окошках цифры, стрелки. Где же здесь еще и человеку поместиться в такой тесноте? «Что ж ты, проходи», — сказал вахтенный. И сам прошел. Пригнулся, выпрямился, снова пригнулся, сел на крохотную баночку. Вышел так же ловко. «А ну-ка, занять место на боевом посту!» Леня протиснулся в каютку. Сел, задевая железные ящики плечами и головой, увидел свои родные наушники, круглый экран индикатора, в котором должны появляться светящиеся точки, цели, как говорят на боевых кораблях. Из другого отсека слышались разговоры гуляющих экскурсантов, но Леня словно не слышал ничего. Лодка, думал он, вот значит, как будет. Почувствовал, что сидеть неудобно, хотел немного пошевелить ногами и сразу уперся коленями во что-то холодное, стальное. Вот значит, как будет. Он тронул ручки настройки перед собой. На этой лодке служили не простые моряки, на этой лодке служили герои. Она всю войну прошла. Фашисты боялись ее как огня. Если она отправлялась в поход, значит, враг не досчитается еще одного корабля. А ведь военный корабль — это огромная сила. Целый плавучий город, вооружен до зубов, охраняет себя со всех сторон.
Но та лихая подлодка умела подобраться даже к самому страшному кораблю и выпустить прямо в брюхо ему, прямо в борт, свои торпеды. Командир ее, совсем молодой человек, имел звезду героя, а в команде не было ни одного человека, на груди у которого не светился бы орден. Ох, как люто ненавидели фашисты нашу смелую лодку, придумывали хитроумные западни, и однажды удалось, заперли лодку в небольшой бухте. Вражеские корабли утюжили бухту, бросали глубинные бомбы. Невидимо лодка лежала на дне, но ведь ее могли услышать, и командир приказал выключить все моторы. Все! Тогда вражеская армада тоже замерла, чтобы в наступившей страшной тишине уловить хотя бы малейший звук из глубины. По лодке шепотом был передан приказ никому не двигаться. Теперь советских моряков мог выдать любой нечаянный шум, а воздух становился густым и жарким. Все меньше оставалось в нем кислорода. Эх, включить бы устройство для очистки воздуха. Нельзя. И сидели, задыхаясь, теряя сознание, а за бортом бухали взрывы. Это фашисты бомбили бухту аккуратно, ровненько, словно грядку засевали. Грохот то удалялся куда-то, а то рвал воду совсем рядом. И не было спасения еле живым задыхающимся морякам, кроме одного — собрать все мужество и ждать. И ничем не выдать себя. Так прошли сутки. Наконец фашисты решили, что лодка погибла, и ушли. Теряя сознание, командир включил механизм для очистки воздуха. Лодка медленно-медленно стала оживать. Теперь бы всплыть, теперь бы подышать прохладным морским ветерком. Ведь так мало надо подводнику. Но каждый знал, нет, все должно быть по-другому. И последовал приказ: корабль к походу и бою. Лодка пошла в погоню за вражеским караваном. И каким же ужасом исказились лица фашистских моряков, когда их самый большой корабль неожиданно вздрогнул от ударов нескольких точных торпед и начал тонуть. «Кто вас атакует? Кто атакует?» — нервно запрашивала база. И фашистский радист ответил: «Призраки».

0: Пробоина. Про подвиги очень интересно читать или слушать. Сидишь, переживаешь, но вот если самому там оказаться, внутри подвига. Лёня человек очень мирный. В настоящие серьезные переделки раньше никогда не попадал. Однако скоро ему такая возможность представилась. Старшина Старшинов построил их и шагом марш! И они отправились на полигон борьбы за живучесть. Лёня шагал в ногу, распевал строевую песню с лихим припевом «Ты, красотка, милая подлодка», а сам размышлял. Он уже понял, армия – это тебе не школа и не пчелиное ПТУ. Здесь надо все схватывать быстро, лучше с первого раза. Поэтому Лёня шел, а внутри себя готовился сразу прийти и сразу начать бороться за живучесть. Но бороться пока ни с кем не потребовалось. Они пришли в учебный класс, где им стали рассказывать, что делать, если пожар начнется, и что делать, если пробоина. Через несколько дней они перешли в другой класс, где стали учиться заделывать пробоины в сухую. Стена, к ней приделан кусок трубы. Ты по команде хватаешь специальные приспособления и начинаешь эту пробоину заделывать. Старшина Старшинов смотрит на секундомер. «Так, матрос Голубев выжил, матрос Шаландин утонул. Что же ты, Шаландин? А еще такая водоплавающая фамилия». А Слава Шаландин глазами невинно так похлопает. «А что, говорит, товарищ старшина, разве лодки очень уж часто тонут? Мы что-то не слыхали». «Не слыхали вы, матрос Шаландин, потому что на подлодках служат отменные моряки. И чтобы вам таким стать, после занятий останетесь на самоподготовку. Ясно?»
1: «Ясно», — отвечает Славка кисло-сладким голосом, мол, придирается старшина. Глядя на это, нахмурился бывалый моряк. «Лодки действительно тонут очень редко. Но вам, Шаландин, вполне хватит и одного раза».
0: Как там Шаландин учился на самоподготовке, Лёня не знал, но зачеты по теории сдали все. И вот начались практические занятия. «Лишь бы мне не с Шаландиным досталось», — думал Лёня. Но ему досталось именно с Шаландиным. Они влезли в учебный отсек, железную продолговатую комнату с полукруглым потолком, услышали, как старшина Старшинов плотно задраивает люк. Пахло сыростью, было холодно и парко, словно в нетопленной бане. «Надо спасательные средства проверить», — сказал Лёня излишне бодрым голосом. «Так, зажимы, заплаты, распорки». Шаландин стоял у стены, напряженно озираясь.
1: «Слушай, Лёнь, а как мы отсюда выбираться будем, в случае чего?»
0: «Спокойно», — сказал себе Лёня, — «злиться я не буду, нам сейчас надо...» Но что им сейчас надо, решил уже не Лёня, а сами обстоятельства. Коротким лаем загрохотал звонок. И сейчас же из переборки ударила вода. Секунду Лёня смотрел на нее, но только секунду. «Слава, распорку!» И сам уже схватил длинную железную палку-распорку, на конце которой был приделан толстый резиновый круг. Этот круг матросы уткнули в пробоину. Теперь надо было раскрутить специальную ручку, чтобы распорка стала длиннее, и другим концом крепко уперлась в противоположную стену. Шаландин крутил, что есть сил, но палка не удлинялась. Наоборот, она укорачивалась. «Быстрей!» — Лёня оглянулся. «Да что ж ты делаешь?» Шаландин, оказывается, крутил не в ту сторону. А воды в помещении было уже почти по пояс. Стал Славка крутить в обратную сторону, а секунды-то идут, и вдруг снова заголосил звонок тревоги. Наверху, почти под потолком, начало хлестать из трубы. Тяжелая струя ударила вниз, и надо же, точно Лёне в затылок. «Держись, рязанец!»
1: Но здесь Шаландин сделал несколько последних поворотов ручкой. Задраено. Но из трубы-то хлещет. Леня схватил приспособления, которыми заделывают трубы. Сперва надо наложить кусок толстого брезента, а потом прикрутить его к трубе стальным зажимом. «Давай-ка, Славик, подставь мне спину!» — кричит Леня. «Я иначе не дотянусь!» Нагнулся Шаландин. Голова под водой оказалась. И думает, нетушки... «Слышь, Голубев, я ее сам заделаю, а ты меня подержи!» Не стал Леня спорить, не стал говорить, что он бы аварию быстрее устранил. Вздохнул поглубже, нагнулся. Под водой еще сильнее был слышен грохот воды. Тут он почувствовал, как Шаландин взбирается на него, словно на табурет. Для устойчивости расставил ноги, придавив Ленину хребтину краем каблука. «Ну, делай же ты скорее!» А Шаландин возится, а стоять без дыхания уже нету сил. Леня хотел разочек воздуху глотнуть. Их! Сверху на него упало что-то похожее на тяжелый мешок. Леня вынырнул, с наслаждением вздохнул, а воды уже почти по шейку, и она по-прежнему хлещет из трубы. Ничего не сумел сделать Шаландин. Тут и он вынырнул на поверхность. «Где заплата?» — кричит Леня. «Где зажим? Утопли!» Леня нырнул раз. Другой. Да что там увидишь на темном дне при свете тусклой лампочки из-под потолка? А воды уже выше головы. Барахтаясь, Шаландин колотил пряжкой на ремне в гулкую стену. «Прекрати, трус!» — кричит Леня и вдруг замечает, что у Шаландина из-за пазухи торчит брезентовая заплата. Одной рукой он хватает эту заплатку, другой вырывает у Шаландина пояс, на секунду погружается в воду, выныривает, плывет к дырявой трубе, накладывает заплату, обкручивает ее поясом. И вдруг тишина. Не грохочет больше вода. Леня висит на поясе, стараясь как можно плотнее прижать им брезентовую заплату. Вода больше не прибывает. Шаландин плывет к Лене. «Голубев, не говори ничего старшине!» «Я не скажу, так жизнь скажет!» Так хотел ответить Леня, но вместо этого выдавил из себя: «Ладно». И не знали они, что Старшинов стоит перед экраном телевизора и отлично все видит, и хмурится, и качает головой.

справа по борту борщ. С того дня много времени прошло, больше 3 месяцев. Славка Шаландин ушел служить в ракетные войска, правда, поваром. И отсеялся не он один, служить на флоте, да еще в подводниках. Особый труд и особая честь. Но эту честь заслужил Леня Голубев, бывший пчеловод, ныне гидроакустик. Не забыть Лене того, как в первый раз попал он на лодку вместе с еще 5 новичками. Переходной трап, тот, что от берега к лодке, чуть поигрывал, то ли от того, что доски были тонковаты, то ли от того, что молодые матросики побаивались, волновались. А тут еще случилась одна незадача. 3 матросов тащили электрокабель подзаряжать аккумуляторы, ведь под водой лодка ходит на электромоторах. Тащат они кабель, а коридорчики уж до того узкие, вдвоем и не разойтись. Старшинов, опытный подводник, успел шагнуть в крохотное помещение, которое потом оказалось кают-компанией. А вот Леня остался посреди коридора. Как ребятам дорогу дать? Впереди шел здоровенный усатый матросище. Он как гаркнет: «Смирно!» Леня невольно вытянулся, живот сам собой ушел под ребра. Команда, что тянула кабель, в эту образовавшуюся щелку и прошла. Но, конечно, со смехом, с разными хохмочками. Потом новички разошлись по своим будущим постам, где им в скором времени предстояло нести службу. Мотористы, электрики в машину, рулевые к рулевому управлению. Леня с грехом пополам проник в свою каютку акустическую. Ему говорят: «Ну чего же, давай, парень, покажи, что умеешь». И подают наушники. Надел их Леня, ничего не слыхать. А это бывает от волнения, нападает на человека временная глухота. Надо ее перебороть. Оглянулся Леня на Старшинова, а тот чего-то подмигивает. Чего бы это он подмигивал? И понял Леня, в чем штука. «Слышу!» — кричит. «Слышу! Цель!» Тут все обрадовались, дальше некуда. «И что же это, — спрашивают, — за цель? Может, определишь по звуку, что там в океане завелось?» «Даю полную классификацию», — строго отвечает Леня. «Слышу кастрюлю с борщом. Время-то обеденное». Тут все, кто был рядом, так принялись хохотать, что прибежали из других отсеков. «А все же, признайся, не заметил сперва, что мы прибор-то отключили». «Зря гогочите, братва», — говорит Сташинов. «Вы еще не раз спасибо скажете, что этого хлопца к вам прислали».

дуэль. И еще сколько-то времени прошло, может быть, год, а может и больше. Все чаще Лене снились рязанские луга, но все чаще он думал, не остаться ли ему на флоте. Пчеловод – профессия нужная, однако сейчас, что же поделать, нужнее родине хороший гидроакустик. А Голубев Леня именно был хорошим. Он лежал на своей коечке в узкой нише у самого выхода из отсека. Было темно, тихо. Темно, потому что Леня лежал с закрытыми глазами, а тихо, потому что он в уши вставил ватные тампоны. Через полчаса ему надо было заступать на вахту, и Леня хотел получше отдохнуть. Он и думать старался о далеком, о том, как снимает с улья железную крышу, убирает ватную подушку, она предохраняет улей от жары, потом осторожно отклеивает матерчатый потолок насквозь, пропитанный медовым духом. Потрясли за плечо. Он открыл глаза, вынул из ушей тампоны. «Леонид Леонидович, на вахту!» Конечно, старшину второй статьи не зовут по имени-отчеству, это шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. Быстро Леня делает несколько наклонов, приседаний, приводит себя в порядок. Сегодня особая будет вахта, ответственная. Сам адмирал проверяет боевую готовность кораблей. В такой-то, по-военному говоря, квадрат выходят две лодки. Им надо найти друг друга и торпедировать. Настоящая дуэль! А что это такое определенный квадрат? А это огромный кусок океана, десятки миль пустынных волн и пустынного неба над ними, и серых рваных туч. Старшина Голубев привычно осмотрел аппаратуру, по внутреннему радио связался с ГКП, главным командным постом, прошу разрешения заступить на дежурство. «Добро», — послышался в ответ голос командира. Надел наушники, отрегулировал яркость, контрастность. Сразу десятки звуков сбежались к нему. Вот словно рассыпались звонкие орехи. Это дельфиниха объясняла что-то своему дельфиненку. Потом промелькнули брань, причитание и плач рыбьей стаи, на которую только что нападала акула, а счастливые креветки болтали напропалую, и все сразу, как малыши в детском саду. Где-то стороной прошел писк кита и пропал, а еще будто гудел, настраивая инструменты, огромный оркестр. Это разговаривала перемешанная штормом вода. Теплая поднималась к поверхности, холодная уходила в глубину. На экране в это время появлялись и пропадали какие-то неясные тени, пятна, расплывчатые фигуры. То вдруг высыпали странные созвездия точек. А надо было искать иголку, притаившуюся в стоге сена. Леня по чуточке подворачивал ручки пеленгатора. Противник был где-то здесь. Он тоже подкрадывался. И, может быть, чужой акустик уже радостно докладывает координаты Лениной лодки. Тут он и увидел на экране точку. И почти тотчас услышал ее голос. И эту точку, и этот голос нельзя было перепутать ни с чем. Она была где-то страшно далеко. Приборы едва ее цепляли. С огромным трудом Леня мог увидеть и услышать ее сквозь шорохи и писк, сквозь блики и тени. Но это было как раз то, что нужно. Противник пойман на предельном расстоянии, и, значит, Ленин командир мог следить за ним, а сам оставаться в засаде. Командиру очень хотелось сказать старшине Голубеву, какой тот молодец, но сейчас было не до того, к сожалению. «Дать полную классификацию», — услышал Леня приказ. «Это значит, что он должен определить расстояние до противника, его скорость, направление, определить, что это за корабль».
Но уже через 23 секунды на боевой информационный пост стали поступать данные. Тут же за дело принялись электронно-вычислительные машины. Они подсказали, куда и с какой скоростью должна двигаться лодка, чтобы встретить противника и атаковать в самом неожиданном месте. Наверное, странное это было зрелище для морских обитателей. Вот двигалась огромная железная рыба, вдруг сделала плавный поворот и ушла неведомо куда, в глубину. Скрыто и стремительно лодка шла к тому месту, которые вычислили приборы. Здесь нужно затаиться и ждать. Замерли торпедисты у своих аппаратов. Напряженно ждет командир. Но больше всех волнуется гидроакустик. Ведь если он хотя бы немного ошибся, его собственная лодка может стать уже не стрелком, а мишенью. Тишина. Только секундная стрелка бежит по циферблату. Старшина Голубев слушает, слушает, вглядывается в экран. Опять переругиваются о чем-то рыбы. Опять вижу цель. Так трудно сделать голос спокойным. И почти сразу звенит сигнал тревоги. Торпедные аппараты к бою. Есть! Залп! Пошли торпеды, стремительные, неумолимо точные. Вот они. Леня видит их след на экране. Приближаются к подводному кораблю противника. И что-то неуловимо изменилось в поведении того корабля. Это их акустик уловил почти невидимым чащиеся заряды. Нет, слишком поздно. Уже не уйти. На Лениным экране яркий всплеск. Торпеды попали в цель. Окончен учебный бой. Да, учебный. Торпеды были не боевые, и прошли они чуть в стороне. И сработало, конечно, не взрывное, а радиоустройство. Но если надо, если решиться непрошенный, вахта еще не кончена. Леня продолжает слушать море, но улыбка никак не сойдет с его губ. Хорошо жить, когда работа сделана отлично, когда ты не подвел друзей. В подводной лодке или все побеждают, или все погибают. Так сказал один легендарный теперь капитан. Кто-то трогает Леню за плечо. Вахта кончилась. Теперь только Леня и услышал, как устали глаза, как затекли ноги. Леня вышел в коридор, с наслаждением потянулся. Путь его лежит через главный командный пост. Леня ждет, когда освободится командир. «Прошу разрешения», — так на флоте принято обращаться к старшим по званию. Леня уже давно решил, и все не мог решиться. И рапорт даже немного потерся в кармане форменки. «Прошу допустить меня к экзаменам в высшее военно-морское училище». «Значит, прощайте, пчелы. До свидания, Рязанская земля. С сегодняшнего дня и навсегда океан станет родным Лениным домом. На берегу, в гостях, в море дома» — это слова великого русского флотоводца Макарова. Но рапорт еще не отдан. Еще можно решить по-другому. Нет, решено. И командир, словно угадав, что собирается сказать старшина Леонид Голубев, крепко жмет ему руку. А лодка медленно всплывает. И если сейчас глянуть в перископ, то можно увидеть спокойные волны и мирное небо, и белые облака, которые день за днем, вахта за вахтой, надо беречь от войны.

0: У кухни под окном на солнышке полкан с барбосом лежа грелись. Хоть у ворот перед двором пристойнее постеречь им было дом. Но как они уж понаелись, и вежливые ж псы притом ни на кого не лают днем, так рассуждать они пустились вдвоем о всякой всячине, о их собачьей службе, о худе, о добре и, наконец, о дружбе. Что может, говорит полкан, приятней быть, как с другом сердце к сердцу жить, во всем оказывать взаимную услугу, не спить без друга и не съесть, стоять горой за дружью шерсть и, наконец, в глаза глядеть друг другу, чтобы только улучить счастливый час. Нельзя ли друга чем потешить, позабавить и в дружнем счастье все свое блаженство ставить? Ну, вот если бы, например, с тобой у нас такая дружба завелась, скажу я смело, мы бы не видели, как время бы летело.
1: А что ж, это дело, Барбос ответствует ему. Давно, полканушка, мне больно самому, что, бывши одного двора с тобой собаки, мы дня не проживем без драки. Из чего? Спасибо, господам, ни голодно, ни тесто нам, при том же, право, стыдно. Пес дружество слывет примером с давних дней, а дружбы между псов, как будто между людей, почти совсем не видно.
0: «Явим же в ней пример мы в наши времена!» — вскричал полкан. «Дай лапу! Вот она!» И новые друзья, ну, обниматься, ну, целоваться, не знаю с радости, кому и приравняться. Арест мой, мой Пилат, прочь своры, зависть, злость! Тут повар на беду из кухни кинул кость. Вот новые друзья к ней в запуске несутся, где делся и совет, и лад. С Пиладом мой арест грызутся, лишь только клочья сверх летят. На силу, наконец, их розлили водою. Свет полон дружбою такою. Про нынешних друзей льва молвить не греша, что в дружбе все они едва ли не одинаки. Послушать, кажется, одна у них душа. А только кинем кость, так что твои собаки.
2: Кто знатен и силен, да не умен, так худо, ежели и с добрым сердцем он. На воеводство был в лесу посажен слон. Хоть кажется слонов и умная порода, однако же в семье не без урода. Наш воевода в родню был толст, да не в родню был прост. А с ума слон мухи не обидит. Вот добрый воевода видит, вступило от овец прошение в приказ, что волки-де совсем сдирают кожу с нас. «О, плуты!» — слон кричит. «Какое преступление! Кто грабить дал вам позволение?» А волки говорят: «Помилуй, наш отец, не ты ль нам к зиме на тулупы позволил легонько и оброк собрать совец? А что они кричат-то, овцы глупы? Всего-то придет с них сестры по шкурке снять. Да и того им жаль отдать».
1: «Ну, то-то ж, — говорит им слон, — смотрите, неправды я не потерплю ни в ком. По шкурке так и быть возьмите, а больше их не троньте волоском».
0: «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. И дело не пойдет на лад.
3: Да и примечено стократ, что кто за ремесло чужое братца любит, тот завсегда других упрямее и вздорней. Он лучше дело все погубит и рад скорее посмешищем стать света, чем у честных и знающих людей спросить или выслушать разумного совета. Зубастой щуке в мысль пришло за кошечье приняться ремесло. Не знаю, зависть ли лукавый мучил, или, может быть, ей рыбный стол наскучил, но только вздумала кота она просить, чтоб взял ее с собой на охоту мышей в анбаре половить.
1: Да полно, знаешь ли ты эту свет работу, стал щуки Васька говорить. Смотри, кума, чтобы не осрамиться, недаром говорится, что дело мастера боится.
0: И полно, куманёк, вот невидаль мышей, мы лавливали и ершей.
1: Так в добрый час пойдем.
3: Пошли, засели. Натешился, наелся кот, и кумушку проведать он идет. А щука чуть жива лежит, разинув рот, и крысы хвост у ней отъели. Тут, видя, что куме совсем не в силу труд, кум замертво стащил ее обратно в пруд. И дельно, эта щука тебе наука. Вперед умнее быть и за мышами не ходить.
4: Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок, исписанный когда-то мною, на время улети в лицейский уголок всесильной сладостной мечтою. Ты вспомни быстрые минуты первых дней, неволю мирную, 6 лет соединения, печали, радости, мечты души твоей, размолвки дружества и сладость примирения, что было и не будет вновь. И с тихими тоски слезами ты вспомни первую любовь. Мой друг, она прошла. Но с первыми друзьями нерезвой мечтой союз твой заключен. Пред грозным временем, пред грозными судьбами, о, милый, вечен он.
5: Русалка плыла по реке голубой, озаряема полной луной. И старалась она доплеснуть до луны серебристую пену волны. И, шумя и крутя, сколевала река, отраженные в ней облака,

0: стороны. Расчесывать кольца шелковых кудрей мы любим во мраке ночей. И в чело, и в уста мы в полуденный час целовали красавца не раз. Но к страстным лобзаниям, не знаю зачем, остается он хладен и нем. Он спит, и, склонившись на перси ко мне, он не дышит, не шепчет во сне. Так пела русалка над синей рекой, полна непонятной тоской, и, шумно катясь, колебала река отраженные в ней облака.
1: В младенчестве моем она меня любила и семиствольную цевницу мне вручила. Она внимала мне с улыбкой и слегка по звонким скважинам пустого тростника уже наигрывал я слабыми перстами и гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов. С утра до вечера в немой тени дубов прилежно я внимал урокам девы тайной, и, радуя меня наградою случайной, откинув локоны от милого чела, сама из рук моих свиреля набрала. Тростник был оживлен божественным дыханием и сердце наполнял святым очарованием.
0: В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли. Родник между ними из почвы бесплодной журча пробивался волною холодной, хранимый под сенью зеленых листов от знойных лучей и летучих песков. И многие годы неслышно прошли, но странник усталый из чуждой земли, пылающий грудью ко влаге студеной, еще не склонялся под кущей зеленой. И стали уж сохнуть от знойных лучей роскошные листья и звучный ручей, и стали три пальмы на Бога роптать. На толь мы родились, чтоб здесь увидать. Без пользы в пустыне росли и цвели мы, колеблемы вихрем и зноем палимы, ничей благосклонный не радуя взор. Не прав твой, о небо, святой приговор. И только замолкли, вдали голубой столбом уж крутился песок золотой. Звонков раздавались нестройные звуки, пестрели коврами покрытые вьюки, и шел, колыхаясь, как в море челнок, верблюд за верблюдом, взрывая песок. Мотаясь, висели меж твердых горбов узорные полы походных шатров, их смуглые ручки порой подымали, и черные очи оттуда сверкали. И стан худощавый к луке наклоня, араб гречил вороного коня. И конь на дыбы подымался порой, и прыгал, как барс, пораженный стрелой. И белые одежды, красивые складки, по плечам фариса велись в беспорядке. И с криком и свистом, несясь по песку, бросал и ловил он копье на скаку. Вот к пальмам подходит шумя караван. В тени их веселый раскинулся стан. Кувшины звуча налились водою, и, гордо кивая махровой головою, приветствуют пальмы нежданных гостей и щедро поит их студеный ручей.

0: Но только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал. И пали без жизни питомцы столетий. Одежду их сорвали малые дети, изрублены были тела их потом, и медленно жгли их до утра огнем. Когда же на запад умчался туман, урочный свой путь совершал караван, и следом печальным на почве бесплодной виднелся лишь пепел седой и холодный, и солнце остатки сухие дожгло, а ветром их в степи потом разнесло. И ныне все дико и пусто кругом. Не шепчутся листья с гремучим ключом. Напрасно пророк о тени он просит. Его лишь песок раскаленный заносит. Да коршун хохлатый, степной нелюдим, добычу терзает и щиплет над ним.
1: О, как бы я рыдал, когда бы мог! О, как бы к небу я хотел подняться! Нет сил, внизу я должен присмыкаться, где гадов шип, где вьется змей клубок. Хотел бы я лететь на огонек, вокруг любимой нежно увиваться, ее дыханием сладким упиваться. Увы, нет сил, я сердцем изнемог, и чувствую, как кровь моя сочится из сердца, подгибаются колени, и тьма кругом, и взор темнеет тоже. И я влекусь в какой-то тайной дрожи в обитель снов, где сумрачные тени в объятии со мной готовы слиться.

0: Из-под таинственной холодной полумаски звучал мне голос твой, отрадный, как мечта. Светили мне твои пленительные глазки и улыбались лукавые уста. Сквозь дымку легкую заметил я невольно и девственных ланит, и шеи белизну. Счастливец, видел я и локон своевольный родных кудрей, покинувший волну. И создал я тогда в моем воображении по легким признакам красавицу мою, и с той поры бесплотное видение ношу в душе моей, ласкаю и люблю, и все мне кажется, живые эти речи в года минувшие слыхал когда-то я, и кто-то шепчет мне, что после этой встречи мы вновь увидимся, как старые друзья.
1: Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда, в то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья. В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечной угрызенья. Мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю.
2: В глубокой теснине Дарьяла, где роется терек во мгле, старинная башня стояла, чернее на черной скале. В той башне высокой и тесной царица Тамара жила. Прекрасна, как ангел небесный, как демон коварна и зла. И там, сквозь туман полуночи, блистал огонек золотой, кидал сон путнику в очи, манил он на отдых ночной, и слышался голос Тамары. Он весь был желание и страсть, в нем были всесильные чары, была непонятная власть. На голос невидимой Перри шел воин, купец и пастух. Пред ним отворялись двери, встречал его мрачный евнух. На мягкой пуховой постели, в парчу и жемчуг убрана, ждала она гостя. Шипели пред нею два кубка вина. Сплетались горячие руки, уста прилипали к устам, и странные дикие звуки всю ночь раздавались там, как будто в ту башню пустую сто юношей пылких и жен сошлись на свадьбу ночную, на тризну больших похорон. Но только что утро сияние кидало свой луч по горам, мгновенно и мрак, и молчание опять воцарялись там. Лишь терек в теснине Дарьяла гремя нарушал тишину, волна на волну набегала, волна погоняла волну, и с плачем безгласное тело спешили они унести. В окне тогда что-то белело, звучало оттуда: «Прости». И было так нежно прощание, так сладко тот голос звучал, как будто восторги свидания и ласки любви обещал.
3: Он стал на утесе, в лицо ему ветер суровый бросал, насмехаясь, колючими брызгами пены, и вал возносился и рушился белоголовый, и море стучало у ног о гранитные стены. Под ветром уклончивым парус скользил на просторе, к Винляндии внук его правил свой бег непреклонный. И с каждым мгновением меж ними все ширилось море, а голос морской разносился, как вопль похоронный. Там, за простором воды неисчерпно обильной, где с Крелингов остров вновь грянут губящие битвы, ему же коснеть безопасно под кровлей могильной, да слышать, как женщины робко лепечут молитвы. О горе, кто видел, как дети детей уплывают в страну, недоступную больше мечу и победам, кого и напевы военных рогов не сзывают, кто должен мириться со славой, уступленной дедом. Хочу навсегда быть желанным и сильным для боя, чтоб не были тяжки гранитные костные стены, когда уплывает корабль среди шума и воя, и ветер в лицо нам швыряется брызгами пены.

Какие же ветры ускорили перемену погоды в горах? Владимир Ильич Ленин распорядился организовать экспедицию в помощь Красной армии на Северном Кавказе, выделив из резерва правительства боевую технику, снаряжение, продовольствие, автотранспорт и 50 миллионов рублей. С первым эшелоном ехал Сергей Миронович Киров. Ему было поручено доставить снаряжение до места боев. Он понимал, как нелегко это будет сделать в условиях, когда опорная база революционного юга, Астрахань, оказалась на стыке двух фронтов, Колчаковского и Деникинского, но не предполагал, что сложности возникнут так быстро. Сторожевые корабли речной флотилии, отрезав баржам путь назад, потребовали сдачи транспорта, грозя в случае отказа потопить баржи. Киров, еще не знавший, что скрывается под этой ультимативностью, приказал красноармейцам 6-го московского полка, сопровождавшим транспорт, не открывать огня без особого его распоряжения и выслал на берег разведчиков, которые вскоре вернулись с ошеломляющим известием. В Астрахани мятеж. Восставшие арестовали представителей советской власти. Рискуя попасть в лапы мятежников, Киров тайком высадился на берег, пробрался в штаб речной флотилии, кое-кого из штабных работников он знал лично, который был на стороне мятежников, и почти сутки, проговорив с начальником штаба, склонил его к сотрудничеству и разработал вместе с ним план подавления мятежа и восстановления советской власти в городе. Срочно были оповещены большевики на предприятиях, благо в вооружении недостатка не было, а ядром мгновенно сформированного отряда стали моряки речной флотилии. Чтобы вести о происходящих в городе событиях не проникли в близлежащие казачьи станицы, которые могли прийти на помощь мятежникам-белоказакам, 6-й московский полк оцепил город со всех сторон и в течение 3 суток не выпускал из Астрахани и не впускал в город ни единой души. Отряд коммунистов и моряков был брошен на борьбу с мятежниками. Освобожденные из тюрьмы большевики сразу же присоединились к отряду и после ожесточенной схватки подавили мятеж, не дав контрреволюционерам развернуться за пределами города. Главная задача – подготовка к предстоящим боям, ради которых правительство не пожалело последних резервов, была впереди. Усилиями Кирова в короткий срок была возрождена 11-я армия, считавшаяся похороненной в глухих степях. Она получила обмундирование, боевую технику и, обновленные и оснащенные всем необходимым, взяла направление на юг. В начале 1920 года, после упорных боев, армия овладела городом Святой Крест, чем немало способствовало разгрому Деникина, потерпевшего к тому времени крупные поражения у Ростова-на-Дону. Ободренные успехами красных войск, большевики-подпольщики подняли восстание в тылу у деникинцев. Получив первую сводку о победе, Сергей Миронович послал телеграмму Ленину. Передовые части 11-й армии стоят уже на рубеже Терской области и скоро подадут свою мощную братскую руку к горящему революционным пламенем Северному Кавказу. 11-я армия, наносившая теперь смертельный удар деникинским полчищам с востока, пробивалась навстречу 12-й армии. Имеющиеся боевое снаряжение, технику и деньги надо было немедленно доставить в район боевых действий на Северный Кавказ. Но как? «Надо попробовать», — решил Киров. Напрасно его отговаривали, что, мол, по раскисшим солончаковым степям никакая автомашина не пройдет, увязнет и груз станет добычей бандитов, которыми кишат степи. Но события, развернувшиеся на Северном Кавказе, торопили.
толкали на риск. Автоколонна тронулась в путь. В лимузине ехали шофер и Киров. Он намеревался за несколько часов переправить машину через Волгу по невскрывшемуся еще льду. Первые 10 верст после переправы были мучительными. Сергей Миронович надеялся, что дальше дорога будет лучше, но наоборот, становилось хуже и хуже. Колонна растянулась на целые версты, приходилось вытаскивать то одну, то другую машину. До Кизляра, откуда рукой подать было до Гекала, оставалось 20 верст, когда машины безнадежно забуксовали. Люди измучились, выбились из сил. Оставаться в степи было опасно, и Киров распорядился повернуть колонну обратно в Астрахань. Горцы говорят, в пустыне брода нет. В этом мы убедились на своем горьком опыте. Остается испытать воздушный транспорт, говорил Киров тем, кто предостерегал его от опасности, таящейся в новой идее, подсказанной ему молодым летчиком из авиаотряда по связи с войсками. У летчика было необычное имя – Сократ. Рожден он был, как сам говорил, для неба. Этот светловолосый, забористый парень, легко вступавший в контакт с любым человеком. Он осмелился возразить Кирову, сказав: «Брод есть и в огне, только надо его увидеть». И уверял, что он, Сократ Монастырев, знает, где в пустыне брод, и предложил свои услуги. «Мил человек, такой проводник мне и нужен!» — обрадовался Сергей Миронович летчику, который только что доставил пакет из штаба Каспийской флотилии. Киров и Монастырев распрощались с провожающими, похлопали друг друга по спине, перебросились шутливыми фразами, и каждый занял свое место. Сократ — переднюю кабину, Киров — заднюю. Сергей Миронович, рассматривая изгибы караванных троп, овраги, белесые солончаки, ежился от холода в открытой кабине, временами пытался кричать что-то Сократу, следившему по карте за курсом, но поток воздуха подхватывал слова, уносил назад. Из-за встречного ветра на перелет уходило гораздо больше времени, чем рассчитывал Сократ. Но гора Машук, глядевшая из-под свинцовых облаков, как мюрит из-под белой челмы, словно давала знать, что Сократ летит по правильному маршруту. Оставалось найти ровную площадку у подножья, чтобы приземлиться. Сократ хотел было крикнуть Кирову, что скоро Пятигорск, но его внимание отвлекла вереница кавалерийских войск, двигавшихся от Минеральных вод к Невиномысску. Встревожился и Киров. «Белые? Деникинцы?» Сергей Миронович ткнул Сократа в спину, показав на кавалерию. Припоминал последние сводки, полученные из Северного Кавказа. «Может, повернем на Грозный, пока не поздно? А там кто? Свои?» Киров с трудом разобрал эти слова. Сократ пошел на снижение, надеясь разглядеть какие-нибудь приметы, определить, что это за войска, но не успел он снизиться и до 500 метров, как конница бросилась в рассыпную, всадники группами уносились кто в сторону гор, кто в степь, артиллерия на конной тяге замерла по обочинам дороги в ожидании бомб. «Отступают! Значит, деникинцы!» — пытался крикнуть Киров. «Белый флаг!» От зоркого глаза Сократа не ускользнуло полотнище, развивавшееся на тачанке, где суетились у станкового пулемета солдаты, приводя его в положение для стрельбы по воздушным целям. Но Киров приказал Сократу не ввязываться ни в какие неприятности, ибо им важнее всего было долететь до места целыми и невредимыми. На склоне Машука Сократ облюбовал ровную покатую площадку и плавно приземлился. «Сергей Миронович, как теперь? Есть в пустыне брод?»
Летчик с трудом улыбался, довольный тем, что не оплошал и не нарушил директивы, хотя посиневшее от холода лицо не поддавалось улыбке. «У первопроходцев не может не быть брода!» — пошутил Мироныч, перекидывая отекшую и замерзшую ногу через борт кабины, и замер. Со всех сторон к самолету бежали люди. И только заметив в толпе детей и женщин, Киров понял — опасности нет. Горцы бегут поглядеть на диковинку, залетную птицу. От них, любопытных, можно узнать и новости. А новости оказались наилучшими. Грозный был освобожден. Весть о победе красных повстанческих сил похоронила надежды горской контрреволюции. Остатки ее метнулись к Кавказскому хребту, перекрытому ингушами, преследуемые смертельным страхом. Беглецы отчаянно карабкались по скалам, по льду, погибали под снежными лавинами, замерзали на ледяных спусках. Тропы, закрытые на все замки зимними холодами, не успела открыть весна. Мартовское солнце было еще слишком слабым и неверным, тепло запаздывало, снег еще не начинал таять. Единственная дорога была вдоль Каспийского моря, но партизанские отряды и Красная армия отовсюду теснили деникинцев, английских, турецких оккупантов, азербайджанских мусаватистов, грузинских меньшевиков и местных газоватистов. Перекрыли они и эту дорогу. А в Назрани, в Ингушетии, в это время готовился всенародный праздник освобождения. Услышав об этом, Жараслан отправился туда, чтобы встретиться с соплеменниками. Он прибыл прямо к торжественному параду. Жараслану оказали честь, пригласив его на трибуну, где командующий теперь революционными войсками всего Северного Кавказа Николай Гекало принимал парад. Гекало неутомимо, с энтузиазмом приветствовал проходящие войска. В ответ ему гремело многократное «Ура!». Он знал каждый отряд, каждого командира. И, глядя на обносившихся до предела полуголодных бойцов, на поредевшие отряды, невольно поражался тому, как они могли победить сытого, многочисленного, хорошо одетого и хорошо вооруженного врага. Собравшаяся вокруг трибуны толпа жаждала услышать, кто же теперь возглавит чеченцев, терских казаков, ингушей, осетин, кабардинцев, кто станет председателями революционных комитетов. Это им предстоит развязать запутанный узел земельных дел, территориальных притязаний, погасить огни вековых расприй и вражды и зажечь новые огни, огни просвещения. Толпа гудела, переминалась с ноги на ногу, ожидание становилось нестерпимым. А на трибуне молчали. Неожиданно сквозь толпу пробились джигиты на взмыленных лошадях, и один из них с красной лентой на черной смушковой шапке спешился и быстро засеменил горскими суконными ноговицами к трибуне. «Отрженикидзе я к товарищу Гекало!» — бросил он охране. Николай Федорович крикнул с трибуны. «Пропустите!» «Доложите, в чем дело?» «Где Серго Орджоникидзе?» — не вытерпел Гекало. «Серго там. Не может ехать. Бандиты рельсы разобрали. Ремонт идет. Шпалы увезли на топливо. Ищут по полустанку. Из-под запасного пути выбирают. Бандиты стреляют, не дают исправить дорогу. Далеко? Верст 15 отсюда. Серго просит подбросить шпал штук 100 хотя бы. На бронепоезде их оказалось маловато. И ремонтников, железнодорожников, если можно. Комиссар Юга России приказал не мешкать». И Гекало обратился к охваченной волнением толпе. «О митинге мы объявим особо. Прошу разойтись. Обстоятельства заставляют нас прервать торжество.
Единственный маневровый паровозик грозно зашипел вместо гудка и помчался в сторону Беслана, гулко катя две полуразвалившиеся платформы с рельсами, шпалами, костылями и необходимыми инструментами, и, конечно, бригадой ремонтников. Чуть раньше поезда вдоль Екатерининской железной дороги промчался на коне Николай Гекало в сопровождении небольшого отряда джигитов. Гекало на полном скаку осадил лошадь у вагона, и Серго Орджоникидзе в шинели нараспашку в Буденовке, увидев его, вышел навстречу, и они обнялись и долго похлопывали друг друга по спине, будто проверяли, целы ли кости. Жирослан пристально разглядывал представителя Ленина, о котором был давно наслышан. Орджоникидзе невысокого роста, крепко сбит, молод, но крутые усы прибавляют ему лет. Большие выразительные глаза смело глядят из-под копны вьющихся волос. Он быстр в движениях, прост в обращении с людьми, решителен в действиях. Серго, любимец горцев, знавший всех вожаков революционного движения на Северном Кавказе, тем более Николая Гекало, начал с шутливого упрека. «Ты что, друг любезный, зовешь в гости, дорогу разрываешь? Как к тебе ехать? Видишь, стоим на полпути. Вчера была цела, поезда ходили», — оправдывался Николай Федорович, хотя гость отлично знал, кто виноват в этом. «С утра вас ждем. Войска выведены для парада, народ собрался. Я так и думал, что-то случилось. Послал бы кого-нибудь». «Куда? С чем? Ничего не было известно, пока гонцы не прискакали», — объяснял командарм. «Банды кругом». «Да, банд тут хватает. Разобрали рельсы, не самые худшие. Я тут расставил посты». Орджоникидзе повел рукой, и только сейчас Гекало заметил огневые точки. Пулеметы были расставлены за холмами в кустарнике. Серго бросил нетерпеливый взгляд в сторону железной дороги. Бойцы засыпали воронки от взрывов щебнем, укладывали шпалы, рельсы, забивали костыли. «У войны свои хвосты. Не все враги успеют скрыться. Сломали хребет Деникину, а остальное дожмем», — махнул рукой Серго. «Раньше мы были в горах, а не на равнине. Теперь наоборот», — заливисто смеялся Гекало. «Недолго придется им сидеть в горах. В пещерах не очень уютно. Но выковыривать их оттуда придется. Ну и ладно». Гекало переменил тему. «На полустанке народу собралось не сосчитать. Из аулов, станиц, сел. Как они узнали, что ты приедешь? Ума не приложу. Предлагаю поехать верхами на полустанок. Лошади есть. Пока дорогу восстановят, поговорим с народом. Люди правду хотят знать. Не все верят, что наша взяла. Как, Серго?» «Не возражаю. Пулемет прикроет нас огнем в случае чего? Не оплошает, боеприпасов хватит». Серго Орджоникидзе легко сел в седло, и они направились к полустанку. Орджоникидзе и Гекало ехали рядом. Чуть сзади Жирослан, которого приняли за краскома из отряда Гекало. Вдруг движение остановилось, хотя команды никто не подавал. Жирослан слегка опередил Гекало, считая себя в эту минуту ответственным за жизнь Николая Федоровича, поскольку тот оказал ему доверие, взяв с собой в дорогу, на которой их подстерегала опасность. Толпа, собравшаяся у полустанка, шарахнулась в сторону, уступая место всадникам, мчавшимся на взмыленных конях со стороны гор. Жирослан своим орлиным глазом угадал во всаднике, ехавшем впереди, Ибрагима Чуликова. На его плечах развивалась черная бурка. Полы разошлись. Виднелась черкеска с полным набором газырей,
На поясе висел кинжал, сработанный златокузнецами аула Кубачи. Из-под бурки торчала черная рукоять сабли. Рядом с Чуликовым скакал Дышнинский, закутанный башлыком так, чтобы его было не узнать. Но ни бурка, ни башлык не могли скрыть от Жирослана дышла князя, прискакавшего сюда на Арабкане. Жирослан забыл обо всем, когда увидел несравненного своего скакуна. «Сейчас или никогда», — решил он. «Во что бы то ни стало, надо вернуть Арабкана, иначе он не Жирослан. Он должен вернуться в Кабарду на своем коне». Когда расстояние между группами сократилось до полусотни шагов, Ибрагим Чуликов театральным жестом поднял плетку наподобие маршальского жезла, все еще воображая себя вершителем судеб народов Северного Кавказа. Вороной его жеребец раздувал ноздри, обдавая всадника облаком пара. «Вот так встреча!» — сказал Николай Якала. «Кто это?» Серго оглянулся, убедившись, что орудия и пулеметы бронепоезда наведены на всадников. «Не им ли мы обязаны тем, что теряем здесь время?» «Вполне возможно. Расстояние между всадниками со стороны горы и отрядом Орджоникидзе и Якала сократилось до 20 шагов. «Остановитесь, пришельцы!» — крикнул Чуликов, осадив Воронова. За ним выстроились остальные всадники. «Пришельцы! Ты слышишь?» — тихо сказал Якала. «Не будь рядом Орджоникидзе, он, не задумываясь, разрядил бы маузеров предателя, на совести которого гибель аулов, гибель революционных отрядов». «Ясно, кто разобрал рельсы за полустанком, прервал путь бронепоезда». Чуликов с трудом переводил дыхание. «Я, Ибрагим Чуликов, готов любым способом защищать горские народы, которым я предан, которых ты предал, так точней!» В ответ бросил Гикало. «Неправда! Я не предавал, я присягал на верность! Мы не боимся и вашего бронепоезда! Я Ибрагим Чуликов! От имени народов гор даю вам 24 часа срока, чтобы вы покинули пределы Кавказа, иначе будет объявлен газоват, священная война, в которой погибнут все, но никто из нас не покорится». Стоявший позади Чуликова белобородый мулла воздел руки к небу и молвил: «Устами Ибрагима говорит пророк Магомед». Всадники сгрудились вокруг Чуликова и Дышнинского, готовые по первому сигналу обнажить сабли. Но вокруг жарко дышала толпа горцев, внимая большевикам. На них угроза Чуликова что-то не подействовала. Серго Орджоникидзе выехал на несколько шагов вперед, заговорил горячо, убежденно. «Оставим Аллаха и пророка Магомета в покое! Мы не на небе, на земле! Кто завалил трупами балки, дороги и ущелья? Эти и другие злодеяния — дело рук тех, кого вы позвали сюда под видом защиты от большевизма! Значит, и на твоей совести, Ибрагим Чуликов, жизни десятков тысяч людей! Может ли устами такого подлеца, как ты, говорить пророк Магомед? Не может! Здесь каждый камень обвиняет тебя, каждая травинка проклинает. На всем неотмщенная кровь невинных людей, горе и позор женщине, родившей тебя, горе и позор земле,
по которой ты ходишь. Голос Серго зазвенел. Каждое слово ударяло в сердца горцев. Пока Орджоникидзе заговорил, по одному, по два всадника отделялись от когорты Ибрагима Чуликова и поворачивали назад. Свита таяла. «Я чрезвычайный комиссар Юга России Серго Орджоникидзе! Ценю твою дерзость, бывший глава бывшего контрреволюционного комитета. Ты щедр! Даешь нам 24 часа, целые сутки, чтобы мы убрались отсюда. Мы не такие щедрые!» Серго сделал паузу, глянул на Гекалу. «Я даю тебе 24 минуты, чтобы твоя нога не позорила землю горцев, чтобы ты убрался к тем, кому служил. Моими устами говорит не пророк Магомед, моими устами говорят трудящиеся горцы, говорят и они». Серго Орджоникидзе показал на Гекала, красноармейцев, партизан, на жителей аулов, на орудия, повернутые в ту сторону, откуда пришел Ибрагим Чуликов и куда он должен вернуться. «За 24 минуты можно умчаться далеко! Не теряй драгоценного времени!» Чуликов повернул и галопом помчался в сторону гор, увлекая за собой Дышнинского и горстку верных ему всадников. Жирослан глянул им вслед, потом бросил взгляд по сторонам. Долго размышлять и объяснять свой поступок было некогда. Дорога каждая секунда. Он рванулся вслед всадникам, но они только сделали вид, будто возвращаются в горы. Как только сгустились сумерки, они повернули в сторону железной дороги, снова намереваясь разобрать ее. Бандиты полагали, что Орджоникидзе и Гекала будут долго митинговать на полустанке, где собралась огромная толпа. Но не успели они вытащить и трех костылей, как послышался гул на рельсах. Во мгле показался бронепоезд, свет его фонаря, освещавшего путь. Чуликов скомандовал по коням, и его шайка исчезла в темноте. Это было на руку Жирослану, успевшему догнать бандитов. Он присоединился к ним так, что никто и не заметил появления неизвестного всадника. Жирослан держался поближе к Дышнинскому. Вдруг со стороны шедшего на малой скорости бронепоезда раздались пулеметные очереди, и всадники пришпорили коней. Жирослан подобрался совсем вплотную к Дышнинскому и излюбленным приемом, мгновенно приподняв его левое стремя, выкинул своего врага из седла. «Арабкан!» — тихо позвал он коня, на скаку переметнулся из седла в седло и, держа за поводье лошадь, на которой он догнал банду, повернул назад. Чуликовцы думали, что он ведет коня всаднику, выпавшему из седла, но Жирослан и не думал о судьбе Дышнинского. Он завладел Арабканом. Чуть тронув скакуна плеткой, он через несколько минут только смутно слышал удалявшиеся вопли Дышнинского. Жирослан поехал шагом. Арабкан сам выбирал дорогу. Седок не поворачивал скакуна ни вправо к железной дороге, ни влево, где над темными облаками белели горные вершины, словно головы красавиц, повязанные платками белого шелка. «Как у Мариам», — подумал князь. Над горами поднималась большая круглая луна, желтая, словно из латуни. «Позови меня, я приду», — вспомнил Жирослан ее слова. «Она придет, в этом нет сомнения». Он ехал на Арабкане, на великолепном коне, который узнал своего давнего седока, и шел широким шагом, временами оглядываясь назад, будто удостоверялся, что несет на себе
достойного всадника.

0: Однажды я встретил худенькую темноволосую девушку. Я знаю ее давно. Она выглядит точно мудрой ирландской иконой. В руках она держала черную шкатулку, перевязанную тесемкой. «Вместо сумочки я ношу с собой весь свет», — сказала она и пояснила. «Это мой конек. У каждого из нас свой конек». Она раскрыла черную шкатулку. В ней оказались фотографии. Ничего, кроме фотографий. Женщина и стена, и негритянская Мадонна, еврей, выбирающийся из люка на Варшавскую мостовую, и немец, который чистит пулемет, и дети. Над головой у нас был пестрый зонтик, защищающий от солнца. А черную шкатулку доверху заполняли лица. Лицо за лицом, и все смотрели прямо в глаза. То были лица наших братьев, наших товарищей. Лица, увековеченные светом и вместе с тем пронизанные тьмой. Лица с глазами распахнутыми настежь. Точно окно, за которым кто-то умер. С опущенными уголками рта, с морщиной, не желающей смиряться, лица святых, наемников, замученных, тюремщиков, судьбы в потоке света и тени, черно-белые баллады. «Как страшно, — сказал я девушке, — горят эти глаза, они кричат. Как страшно, — сказал я ей, — что их уста молчат. Возьмите их к себе, — сказала девушка, — возьмите их к себе, они и так без крова. Растопите печку, или у вас центральное отопление, и разговаривайте с ними ночью, только ради бога тихо, они не переносят шума». «Я должен перекричать канонаду, — сказал я ей. — На земле все время не стихает стрельба». «Что ж, делайте, как знаете, — ответила девушка, поднялась и ушла. Сама точно баллада, вся в черном и белом. Единственной из шкатулки, которая могла уйти и не осталась у меня». Человек родился и сразу в крик. Никто его не понимает, но все ему рады. «А вот и я! — кричит человек. — Я жить пришел! Я случайно не ошибся адресом. Родился у добрых людей, в удачном веке. Вы, между прочим, не воюете и отменили рабство. Цвет моей кожи вас устраивает? Анкетные данные подходят? Дышать позволите? И на том спасибо».
1: «Как мне хочется поговорить с тобой, рыбка. Можно я буду называть тебя рыбочкой? Да, вот и славно, моя рыбка. Я так хочу поговорить».

И рисовой водкой, казармами для резервистов, выплюнутой кровью. Неужели наступит время, и ты тоже кому-нибудь скажешь сбитым сиплым голосом: а ну, катись, ублюдок,

Доброе утро, сыночек! Сейчас мы раздвинем занавески и пустим к тебе в комнату солнышко. Сегодня хороший день. Пасмурную погоду обещает к вечеру. Переменную облачность завтра к утру. Мощный циклон, возникший над гибридами, на этот раз пройдет стороной. На столе тебя ждет желтый букетик и каша из геркулеса. Твой друг Петрушка уже завтракает. Солнечный зайчик будет на том же углу стола, что и вчера. К сожалению, как и вчера, его нельзя будет поймать. Вон то круглое, красное и блестящее называется помидор. Этого ты еще не знаешь, правда? Вон то круглое, синее и блестящее называется глобус. И этого ты еще не знаешь, верно? Ну, вставай!

Утро. Мы с тобой так любили утро. Пурпурная тень, нависшая над садом, расходилась в стороны, точно старый занавес. А капустниц? Сколько тут налетало капустниц? А сколько солнца? Пить его взахлёб. Мы с тобой, сын, ходили босиком и плыли по мягкой траве, точно лодки, зеленые волны. Весенняя буря заигрывала с нами и уносила все дальше и дальше. Зеленые волны нескошенной травы, море муравьев, кузнечиков, цикад. И мы с тобой говорили, как восхитительно стрекочет мир, и говорили, что земля поет. А ты, я помню, спрашивал меня, кто ночью плакал здесь, что на листве осталось столько слез.

Есть только две категории женщин, дорогая. Женщины ждущие и те, которых ждут. Если бы мысли было слышно, дорогая, улицы бы задыхались в женском крике, молящим о любви, дорогая, молящим о любви. Так что на самом деле все женщины ждут, и те, которых ждут.

не любят курить вдвоем и смотреть на вас сквозь облачко голубоватого дыма, чтобы знать, как вы к этому относитесь и достаточно ли вы серьезны в темноте, незаметно переходящей в рассвет. Они всматриваются в вас, освещая огоньком сигареты. Это их фонарь.

то, что положено. Окна, на подоконниках которых проветриваются перины, окна, распахнутые в жаркую ночь, ратуша, школа, почта, мясная лавка, свежевыкрашенный жандармский участок, гарнизон и городская кутузка, небольшой, прошу прощения, бордель, большой собор с башней, на башне колокол, что звонит по умершим, и зеленые кладбища. Так что городок наш маленький, но все чин-чином. Все улицы с названиями и ведут от ратуши к борделю, от собора к тюрьме и обратно. Вот недавно опять приехал один писатель и говорит: «Тетушка, говорит, расскажите мне о себе, ведь ваша жизнь, наверное, увлекательный роман». А я ему сказала: «Начни с борделя, милый, пройди к казармам, а потом на кладбище. Это и есть

Марихуана, марихуана!

Что мне остается? Ну что мне остается? Поднимусь. Я жива еще, мне сдается. Ах, не хочется, дети, не хочется.

0: Никто и не заметил, что в прошлую войну среди пропавших без вести был мальчик по имени Давид. Его последний вопрос был: «Скажите, господин учитель, от чего происходит слово «гетто»? Не от Гёте?»
1: В одном храме выложили стену необычной мозаикой из букв, цифр и крестиков.
0: То была мозаика из имен и фамилий.

0: должна. Я тоже должна быть где-то здесь, между львом и Иосифом. Мой любимый, еще не рожденный, сейчас я объясню тебе, что такое бомба. Однажды, перепахивая землю, возможно, вы наткнетесь на такую длинную железную сигару. Скажем, на ней будет написано «Бог в помощь» или «Счастливого пути» или «Мэри Крисмас» или «Привет и поцелуй из Рура». Не думай, любимый, что мы, твои предки, не понимали шуток. Мы были веселые шатия, разухабистые ребята, остряки. Так будь здоров, потомок. Мэри Крисмас! Ну, а если она все-таки взорвется, ты уж будь любезен, не взыщи. Прошу прощения.
1: Кто его знает? Это было? Или только будет?

А, mein Gott, причитал капрал, такой оркестр. И ни одного мальчишки, бегущего следом, ни одного мальчишки.

0: Это было или только будет?
1: На Земле нет радиостанции, которая бы передавала надежды и страхи бессонной ночи. Голову, взметнувшуюся над подушкой, босые ноги, опускающиеся на холодный пол, жаркий ночной шепот, скрип двери, щелчок выключаемого ночника, вопрос, обращенный во мрак за окном: когда ты вернешься? Где ты? Почему ты не ешь? Что с тобой? У радио своя программа, духовая музыка, потом героическая и снова духовой оркестр.

0: Единая боевая. Сцена из спектакля Саратовского театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Спектакль посвящен 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Комната дежурного на станции «Часовое». Станция маленькая и незначительная, и сам дежурный по станции Бондарчук тоже маленький, сутулый, почти горбатый. Часовое слушает. Здесь дежурный. Гриш, ты? Что? 113-й маршрутный вышел из Рытвы? Хорошо, хорошо, сейчас распоряжусь. Гриша, слушай, ну что у вас? Ничего. Ну вот и у нас пока ничего. Ну, бывает. Первый пост. Дмитрий, приготовь. 113-й маршрутный поезд вышел из Рытвы.
1: Опять глядишься в зеркало.
0: Пелагей Степанне, да так, брат, чего-то. Меняем разговор, сдавай экзамен, это что?
1: Жезловый, а он та марсианка.
2: Марсианка, их ты, деревня, тетка, глушь, Саратов.
0: Морзе это, аппарат Морзе.
1: Ну, Морзе. А ты мне лучше про зеркало скажи.
0: Эх, ты и въедливый же. Ничего это. Это вот я гляжу и думаю...
1: А чё думаешь?
0: Не поймешь ты. Вот когда отдеремся, очень все люди красивые будут. Вот гляди, у богатых дети какие. А у нас кое в грязи, кое в парше, кое его бабка сослепу уронила, калека и сделала.
1: Тебя бабка, да?
0: Да не обо мне речь, вообще говорю. В бедности некрасив человек, невзрачный.
1: Дядя Вась, да ты взрачный, ей-богу взрачный. Отсюда немножко даже и красивый.
0: На, по телефону, милая, красавец полный. Ну, а ты чё, Степан Ивановича, что ли, ищешь?
1: Ага, его. Я ему картошки наварила. Я его что не вечер, так вот где захвачу, там и покормлю. Прям как маленькой все равно.
0: И ты не маленькая, понимать должна.
1: А я понимаю.
0: Нет, нет, не понимаешь ты, что твой отец делает, известно тебе?
1: Известно.
0: Хлеб это, брат, сейчас зубами за него деремся. Москву, Петроград кормить надо? А Красной армии без хлеба можно?
1: Да разве я против? А только жалко. Вчера присел картошки поесть, гляжу, а он спит, сидя спит. Кричу, не просыпается.
0: Устает. Чай поди уж забыл, когда и раздевшись на кровати спал. Все на ходу, как птица на лету.
1: Дядя Вась, а давай позвоним в Рытву, не у них ли, а?
0: Ну, ладно. Сдавай экзамен, звони сама.
1: Рытва! Рытва это! Из Чусового, говорят! Данилова, говорят! Данилова Пелагея. А, товарищ Сергеев, ты? Ага, Панюшка, учитель его Панюшка. Товарищ Сергеев, а бати моего у вас нету?
3: Нету там твоего бати, нету.
1: Товарищ Сергеев, не ищи, нашелся.
3: А зачем ты ее, Бондарчук, к телефону пускаешь? А я ее в железнодорожнике готовлю.
1: По всей линии ищу, бегаю за тобой, как маленькая все равно.
4: А вы бы, Пелагея Степановна, Кондарева Лавушников папаши взяли. Он бы у вас целый день дома сидел.
1: А я у вас, Степан Иванович, не спрошусь. Кого хочу, того беру.
0: Что нового, Степан Иванович?
4: Белые в Мурзаевке. С налета взяли, ворвались казачьи разъезды, заняли. И хлеб, какой на станции погружали, захватили. Ты, Вась, присядь, поешь, расскажу.
1: Нельзя ему присаживаться. У него сейчас 113-й маршрутный на подходе.
0: Ну, чем не начальник участка?
3: Ну, я пошел.
1: Дядь Вась, да я оставлю тебе картошки. Ворочишься, поешь.
3: Спасибо, панюшка.
1: Вася, а Кондарев лавошник, дай по селу ходил.
4: Пускай его ходит.
1: Он веселый ходил.
4: Это хуже.
1: Вася, он Кондарев.
5: Картошечка. Советский апельсин. Хоть мы простоквашей заливали, коль масла нету.
3: А вы надпись на дверях читали?
5: Дежурный по станции написано. Но.
3: А что, посторонним вход воспрещен, про это пропустили?
5: А мне не дежурного. Мне председатель комбеда. Класс, значит. Не как поезд.
1: Ага, 113-й маршрут. Маршрутный.
5: С контрибуцией хлебной.
3: А вам что?
5: Это. А мне ничего. Мой-то хлеб у меня отнятый. Вы уже давно услали.
3: И чего ходите? То, что у вас взято, я вам вернуть не могу, да хоть бы и мог, не верну.
5: Знаю. Не затем и пришел.
3: А зачем?
5: На вас поглядеть, председатель. В очи ваши заглянуть.
3: Ну, нагляделись?
5: Нагляделся.
3: Ну и убирайся вон.
5: Не гоните, председатель. Бо не ведаете ни дня, ни часу. А может, придется звать будьте.
3: Горло-то проплащите, нечисто каркаете.
5: А вы примету знаете? Ворон криком давится. К ненастью это. Поезд. Пойти взглянуть.
1: Батя, а ты домой не пойдешь?
3: Поздно приду. Работы много.
1: Ну, я тогда тебя здесь подожду. У дяди Васи. Только ты смотри, приходи за мной, не позабудь.
3: Приду, дочка. Приду, зернышко.
1: Батя.
3: Эх, запустил я тебя. Ничего. Скоро в город отправлю. В школу. В единую трудовую школу.
1: Нет, я здесь с тобой останусь. Батя, а с чего это Кондарев злобится?
3: Обидно ему. Хозяином был.
1: А теперь мы хозяева?
3: Не совсем еще мы хозяева. Только вошли, у двери стоим. За скобочку держимся.
1: А потом совсем будем.
3: А потом будем. Совсем. Ой, да ты дорожка белая, зимний сад мой поголистый. Далеко за море синее, гуси, лебеди летят. Гуси, лебеди летят. Очи снегом. Очи снегом порошат.

0: Что это? Стреляют. Бать, слышь, стреляют. Батя! Спит. Батя, стреляют.
1: А, да-да, сейчас.
0: Батя, да стреляют же, батя.
2: Здесь будь, никуда не уходи!
0: Батя! Дядя Вася!
3: Ванюшка прячется за шкаф. Дверь распахнулась, несколько казаков втолкнули в комнату Бондарчука. За ним входит Дмитрий Кондарев, молодой казачий офицер. Последним вбегает старик Кондарев.
4: Пропустил! Без остановки пропустил! Поезд с хлебом пропустил!
5: Подождите, папаша! Ты дежурный по станции часовой?
3: Я дежурный по станции часовой.
5: Почему не задержал поезд с хлебом? Он по расписанию здесь остановиться должен.
3: Я вашим приказам не подчинен.
5: Не подчинен? А ну, сию минуту звони в Абдулову, чтоб там задержали. Ну!
3: Абдулова. Фомин, ты? Принимай. Что говорить?
5: Абдулова. Срочно. Впредь до распоряжения предлагается вам...
3: Срочно. Впредь до распоряжения предлагается вам...
5: Задержать 113-й маршрутный поезд с хлебом.
3: Задержать 113-й маршрутный поезд с хлебом.
5: Как неправильно засланный.
3: Как неправильно засланный. Фомин, белый!
5: Взять! Учитель Данилов.
6: Плохой учитель, тебя учил.
5: И вы председатель комбеда.
7: Он, Митенька, он председатель.
5: Вывесь обоих в расход.
7: Что он... председатель? Чья правда выходит?
8: Моя.
0: Батя. Батя!
3: Элегантный дамский будуар. На окнах и дверях драпри из японского шелка. На изогнутой раковиной кушетке спит солдат Федор Коротков. На столе, за которым сидит Матвей Широких, стоят телефон, чернильный прибор и тарелка со скелетом воблы. У окна в шинели и папахе стоит Анна.
9: Нельзя! Да нельзя, говорят тебе! Ну, потому что нельзя! Да какая она буржуйка, когда она учительница? Нужный человек, я тебя спрашиваю, или нет?
10: Ну, слава тебе, понял.
9: Да найду я тебе книги для твоего клуба. Ну, хоть сейчас присылай их тут сила. Да забирай, слова не скажу. А учителей, товарищи, не трогать. Вот, порошок искрошу. Ну, давай, приезжай.
10: Вот, понимаешь, товарищ какой тут. Фух. Я, знаешь, сам еще мальчонкой, можно сказать, через одного учителя свет увидел. Ну, так я подпишу.
11: А я говорю, не подписывай.
10: Опять сначала. Ну чего, чего ты упрямишься?
11: Ну подумай, как я со школой управлюсь?
10: А почему не управишься? Читаешь, пишешь, чего тебе?
11: Читаю, пишу. Через пень-колоду.
10: Да. А, Голиков, ты? Ну, назначил. Да, а ты что, может быть, отказываешься? Так я глухой, ничего не слышу. Ах, не отказываешься. Ну, слава тебе. А я уж думал, и ты тоже. Да есть тут, понимаешь, вот такие никак в сознание не введешь. Ну, давай. Работай. Голиков, ты не отказывайся.
11: Да кто Голиков?
12: Товарищ Широких.
10: Курочкина, ты опять?
11: Опять.
13: Батюшки мои, да никак это я все заснуть не могу. Сейчас засыпал, ты тут была.
14: Не, то вчерась было вечером. Приходила я, верно, спал ты.
8: А сейчас день.
13: А еще раньше просыпался, ты тут мельтешила.
8: Не, то утрезь было.
5: Так ведь она по 3 раз на дню ходит.
8: И 4 приду, и 5. Товарищ широких 40 ребятишек, старшенькому 6 нету, и все как есть голозадые. Ну, хоть 20 поль давай, в 2 смены выводить буду.
5: Да где? Ну, где я тебе возьму польки?
8: Меня не касающие. Материи давай, сами сошьем.
5: Слыхал? Материи лишь подай.
8: Ну, тогда пропадай все. Закрывай приют. Товарищ широкий, 40 ведь их. По всем дворам собирала я их. И все как есть раздевши. Надо шо оформить.
5: Что ты с ней делать будешь?
12: Ну, а вот занавески на дверях и окнах висят. Это что, не материя?
8: Ух ты! Ну и девка. Сейчас отрежу.
5: Стой! Ты полоумная!
8: Нет,
5: ты что?
10: Ну вот что. Иди к Баркаеву за ордером. А без ордера, как хошь, не дам.
8: Момент! Мотыльком порхну. Ну и голова у тебя, девушка.
10: Слыхала? Аннушка, хвалят люди голову твою. А ты говоришь, не справишься. Ну, в общем так, кончай разговор, подписывай.
12: Погоди, Матюк.
14: Пустишь, товарищ Широких?
10: Ну, а если не впущу, сам войдешь?
14: А ты откуда ж мой характер знаешь?
10: Да уж вижу. Ты с чем пришел-то, дед?
14: Ну, что ты скажешь, буржуазия окаянная, как избывается над рабочим человеком. Купцы Грибушинские удрали, а какую лежанку оставили. Разве уснешь на такой баранке?
10: Ха, еще бы не уснуть. Человеку неделю спать не пришлось. Хлеб собирать ездил, вот попробуй добудись его. Ну, чего у тебя там?
14: Дело у меня, товарищ Широких, секретное.
10: Ну-ну, давай.
14: А не разбудим, больно спит сладко. Я с водокачки, вокзальной водокачки машинист, смекаешь?
10: Ну?
14: И мы это самое сомневаемся. Ну, насчет спирту сомневаемся.
10: Это какого еще спирту?
14: А прах его знает. Стоят на путях 2 цистерны, адресованы на завод, а завод не работает. Вот и стоят на путях. Смекаешь?
10: Так.
14: Народ, отцам знаешь, не дай бог пронюхают, что спирт. Такой карамболь пойдет, что не обрадуемся.
10: Ну и что же вы предлагаете, товарищи железнодорожники?
14: А мы ничего не предлагаем. Это вы и нам предлагаете.
12: Ветка подъездная, что к шахте ведет. Цела она у вас, дед?
14: Ну как же не цела? Что ж мы ее пропили или на портянке извели? Целехонько.
12: Товарищ Широких, ты им сейчас давай бумажку, чтобы они те цистерны со спиртом по подъездной ветке к шахте угнали.
14: Оно точно. Место глухое, никто и не додумается. Пиши, товарищ Широких.
10: И то пишу.
14: Их охрану, что ли, поставить?
10: Не-не. Ведь чтобы каждому интересно было чего-то, зачем охраняют? Вы вот что, товарищи железнодорожники.
14: Так.
10: Напишите на тех цистернах. Нет. Смотрите, чтобы разговору лишнего не было.
14: Гвоздь стену. Режь, кровь не течет. Ну, до свидания, товарищ Широкий.
10: Будь здоров, дед, спасибо.
14: И ты, умница, смекалистая.
10: Ну, умница смекалистая. Что, опять будешь упираться?
12: Да не умею же я этого, Матюша, ну не умею.
5: А я умею. Мне вон здравоохранение делать надо. А могу я это? Голиков, ты не шибче твоего грамотный, а университетом управлять должен. Учимся, и ты учись.
12: Это ведь пока еще не ученому-то выучиться.
10: Да, я... Про часовое? Слыхал, знаю.
5: Что? Постой, может быть, это ошибка?
10: Так.
15: сделаю.
12: Это про что же, Матюш?
15: В Чусовом селе учителя Данилова казаки шашками скрошили. Какой человек был? Подписываю приказ, и чтоб завтра там была. Там уроки в 9 начинают, не опаздывай. И не можешь быть! Без тебя голова как чугу!
3: Под партами спят два мальчика. С половой щеткой и тряпкой входит в класс Анфиса.
16: Ох-ох-ох-ох-о, господи, господи. Гляжу на ваш я портрет. Слава Богу, что вас уже нет. Вы лежите в холодной земле, потому что уж вы померли.
0: Смотри ты, запела.
17: Поем, ай, поем.
16: Поем, как умеем. Корова он даром, что не соловей, а и там и чит. Терем-теремок, ребятишки, вставайте, милые, вставайте, родные пора.
17: Дай сон досмотреть.
16: Завтра доглядишь, завтра. Рахматулка, ну ты чё, Маиси, потерял, что ли, чего?
0: Куфайку свою ищу.
16: Ну и где ж она, твоя куфайка-то?
17: Да вот она, твоя куфайка.
0: И вот
17: я
0: она.
17: Я думала, это моя.
0: Ай-яй. Андрейка, пойдем дров принесем.
18: Ай, да.
16: Идите, идите, не идите. Ладно, ступайте, ступайте.
3: В класс входит Аннушка. Она в шинели, в папахе, в руках у нее большой сверток, замотанный в теплый платок.
19: Кто тут жив человек?
16: А тебе, милушка, кого?
19: Мне бы заведующую.
16: Нету заведующей. Была тут начальница гимназии. Во строк посадили.
19: За что?
16: А это мы, милушка, не знаем за что. А вот было бы не за что, так не посадили бы.
19: И что ж, плоха, что ли, была?
16: Очень люта. Да ты сама-то зачем пришла?
19: На работу меня к вам прислали.
16: Господи, слава тебе. Ну что ж ты сразу не сказала? Ты понимаешь, я тут с утра до ночи одна да одна. Тяжеленько приходится. Да ты раздевайся. У тебя в узле-то что?
19: Это? Иван Семенович это. Ох, сын мой.
16: Ты, батюшки мои. Ну-кась, ну-кась, покажи и похвастайся сыночком-то. Ай ты, батюшки мои. Ишь ты, прокурор какой. Скажи, пожалуйста. Ему сколько же?
19: Да другой месяц разменял. Смеяться может.
16: Ой-ой-ой-ой, серьезный какой. Да ты, миленькая, не серчай на тетеньку Фису. Тетенька Фиса, она и добрая. Сейчас тебе песенку спою. Ох, что танцуешь, Катенька, ох, поле куды, маменька.
0: Ладно, тетька Фиса.
17: Вот дрова. А я в шестом классе полы вымыла, чисто.
16: Ну, умничка моя.
19: А это кто ж такие?
16: Это? Да это ребятишки учащие.
19: Помощники?
16: Помощники, ох, и душевные, помогают.
19: А чё ж они так рано в школу пришли?
16: Рано, говоришь. Господи, как бы это тебе сказать-то? Все одно ведь ты узнаешь. Ночуют они у меня здесь, я. Варюшку в шестом классе укладаю, а мальчат-то тут. Разве дело? Я тебя только Христом Богом прошу, ты смотри, никому не сказывай.
19: А по что они домой не уходят?
16: Ой.
19: А у нас никакого дома нету. Что, родители, что ли, здесь живут?
0: И родителей тоже нету.
19: Да как же это? Ребятам жить негде, никто и не почешется.
16: А кому об их обезродных особливо печалиться? За чужою щекою зуб он ведь не болит.
19: А где вы, ребята, кормитесь?
16: Какая уж там кормежка? Одним хлебушком чуть живой бедняги.
17: А уху, тетенька Фиса, забыла!
19: Ой. А это какая уха?
17: Ну, мы придем к тетеньке Фисе на кухню. Настрогаем хлеб в кипяток, едим да приговариваем. Что за уха, да как жирна.
16: Да. Ну, хизерники, я вот вам задам. А тебя, красавица, саму-то как зовут?
19: Анной.
16: Ну вот что, Аннушка, ты давай-ка здесь приберися, а мы сейчас с ребятишками мигом. Пошли, ребятишки,
0: пойдем. Валентина Ивановна, поищем.
16: Да.
17: А у нас в приюте надзирательницу тоже Анной звали. Анной Петровной. Она злющей была и дралась, ой, как.
20: Ой,
18: большая крокодила.
19: А это кто же?
18: Она,
17: это Минька идет.
18: Зеленая была луха. Лоту она держала, а грызли.
17: Ну, Минька, лоту.
20: А ты за вчерашний-то рассчитался? Принес?
17: Принес, вот.
20: Ну-ка посмотрим, что это. Булка. С чем?
17: С маслом.
20: Фу, с топленым. Забирай обратно.
17: Да сливочный же, Минька.
20: Не.
17: Ну, хоть за полцены, а.
20: А, ну ладно. За половину вчерашнего проигрыша пойдет.
3: Входит учительница Валентина Ивановна и Анфиса.
21: Это что за цыганский табор?
22: Валентина Ивановна, ее к нам на работу из совет прислали.
21: С ребенком?
19: С ребенком.
21: Так ведь он пищать тут будет.
19: Бывает и попищит.
21: Ох, присылают тоже. Анфиса, устройте ее там на кухне.
22: Валентина Ивановна, там ведь холодно, печки же нету.
21: Ничего не могу придумать. Объясните, покажите.
22: Пойдем, милая, пойдем.
23: Мир дому сему.
24: Здравствуйте, батюшка.
23: Валентина Ивановна.
24: Простите.
23: Дети.
21: Дети, ступайте пока в коридор.
25: Пошли.
18: Улицы ходила, большая ходила, она.
21: Ну, а про наши дела гимназические вы ничего не слыхали?
23: Говорят, сегодня...
21: Что сегодня?
23: Новая начальница. Товарищ Широких самолично приедет и объявит. Полагаю, кандидатка у нас одна. Вы, Валентина Ивановна.
21: Вы так думаете?
23: Меня-то как бывшего иерея, конечно, не назначат. Значит, вас.
21: А вы слыхали? Говорят, часовое 5 дней, как белые, заняли.
23: Слава тебе,
26: Господи.
23: Что это так? У Лёвок-то помини. Он самый. Пожалуйте, пожалуйте, товарищ Широких.
26: Здравствуйте.
23: Здравствуйте.
21: Ну, а новая начальница?
26: А сейчас явится.
21: Тихо, дети. Садитесь. Вынимайте бумагу, карандаш. Сейчас буду диктовать.
26: Вы учитесь, я не помешаю. Я вот здесь сяду.
22: Иди, милушка. Иди, милая, не бойся. Входи, входи. Вот Валентина Ивановна еще одну привела.
21: Кто такая?
22: Да бог ее знает. На телеге из совета привезли.
27: Данилова я. Данилова Пелагея.
21: Зачем пришла?
27: Вот тут написано.
21: Препровождается присем в Новоильинскую единую трудовую школу Данилова Пелагея на предмет образования. И как она осталась сиротой?
27: Ага, сиротой.
26: Ты откуда?
27: Из Чусового я. Из Чусового села.
26: Это что, Данилова Степана Ивановича дочка?
27: Ага. Его зарубили, батю. Повели его. Я рядом бегу. Батя, кричу. Батя. А он откликается. Панюшка, дочка. Они, скидай, говорят, сапоги, и босой на тот свет допрешь. А у бати, у него и сапог-то не было, одни пимы.
26: Ну, пойдем со мной. Вот садись сюда, за эту парту.
21: Товарищ Широких, ну как же так? Вероятно, она ничего не знает.
27: Я много чего знаю. Меня батя учил. Я даже по телефону говорить могу, по-местному и по-всякому.
26: А вы ее, товарищ учительница, проверьте. В какой класс подойдет, в такой и примите.
21: Хорошо. Пожалуйста, кто-нибудь дайте ей бумагу, карандаш, пусть пишет со всеми вместе. Внимание! Диктуем. Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына.
27: Тёенька, а меня когда батя учил, так он только по-русски умел.
21: Я по-русски и говорю, ты слушай и пиши. Российский двуглавый орел держит в когтях скипетр и державу. Российский двуглавый орел...
27: Орел держит в зубах скрипку.
21: Да,
1: Довольно.
21: Что? Что такое?
1: Беретесь детей учить? По-хорошему учите.
21: Товарищ Широких, вероятно, она сошла с ума? Почему же вы молчите? Но ведь это же неслыханно. Уборщица распоряжается. Уборщица командует.
26: Уборщица?
21: Ну, конечно, уборщица.
26: А какая же она уборщица?
21: А кто же она такая?
26: Ваша новая заведующая. А по-нашему комиссар. Вот кто.
21: Ах, вот как. Их, пошел.
1: Вот ты. Отдай тому мальчугану то, что ты у него взял.
27: Чего не было?
1: Булку с маслом и шаньгу.
22: Давай, Минька.
27: Чего?
1: А теперь берите карандаши, буду диктовать. Вставай.
22: Вставай.
1: Проклятьем.
22: Проклятьем.
1: Заклейменный.
22: Заклейменный.
1: Весь мир.
22: Весь мир
1: голодных и рабов.
22: Голодных и рабов.
1: Ну, идите на перемену. Отдыхайте.
22: Пошел.
26: Так, значит, говоришь, не справишься. Не разберешься, что к чему.
1: А ты не смейся.
26: Какой тут смех? Чую плакать мне сейчас.
1: Ребята бездомные. Кротком в классах ночуют. Это тебе как? Есть им нечего, сапог тоже нет. Вы об этом, товарищи, думаете?
26: Думаем.
1: А в чем она, дума ваша?
26: А в том, что тебя сюда прислали. А вот ты придумаешь. Да ты пойми, какие мы школы организуем. Единые трудовые. Не гимназии, а единые трудовые школы.
3: Снова тот же класс. Андрей, стоя на стремянке, приколачивает на стену лозунг. Единая трудовая школа. Детище пролетарской революции. Анфиса, сидя на полу в углу класса, плетет из еловых веток большую гирлянду. Панюшка ей помогает.
27: Више! Више, давай! Прибивай, Више! Криво, а то криво будет.
2: Тетя Фис, а Широких-то сколько дней у нас уж не бывал?
16: Нету его. По деревням за хлебушком поехал.
2: Знаю, контрибуция-то хлебная.
16: Милушка ты моя, да ты-то откуда вы знаешь?
2: Да у нас ведь в Чусовом тоже так хлеб собирали. Белые хотели тот хлеб угнать, а дядя Вася Бондарчук, дежурный по станции, им не дал. Так они его...
16: Они его
2: вместе с батей моим.
3: Входит Анна. В руках у нее пальтишко из японского шелка.
1: Панюшка! Панюшка, примеряй-ка пальто!
16: Ой, ты, господи, какая красота! Ну-ка, сядень-ка!
2: Тетя Фись, глянь-ка! А птички-то какие!

0: Последняя встреча
1: жителей МК РСДРП.
2: Это фундамент прекрасного здания под названием «Социализм». Это революционные традиции нашего народа.
1: Вот что говорит по этому поводу первый секретарь Краснопресненского райкома партии Федор Федорович Козырев-Даль.
3: Трудящимся Краснопресненского района по-особому дорога память о революционных событиях 1905-1907 годов. Она неизмеримо близка нам, не только потому, что Пресня дала целую плеяду славных героев, но еще и потому, что именно здесь, на Пресне, 80 лет назад, развернулись главные события Первой Российской революции. Наши революционные боевые традиции – бесценный капитал большой организующей, воспитательной силы. Однако это не тот капитал, который можно положить про запас и извлечь в нужный момент. Традиция сильна тогда, когда она органично вплетается в ткань современной жизни, обогащается, множится в наших делах. «Былое пророчествует», — говорил Герцен. «И это пророчество пресненских боев в современном облике нашего района. Это пророчество в повседневном напряженном труде, в высоких целях, которые ставит наша партия, и за осуществление которых берутся советские люди. 10 дней на переломе нынешней зимы и весны пристальное внимание всей нашей страны, всего мира было приковано к Москве, к Кремлевскому дворцу съездов, где работал 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Поддержка делом – вот бесспорно главное в отношении советских людей к задачам и целям, выдвинутым на партийном съезде. Мы твердо знаем, все, что намечается, что делает Ленинская партия, служит укреплению могущества нашей Родины. Знаем и осознаем, достижение этих целей требует от каждого труженика инициативной, упорной работы, энергичных действий, высочайшей организованности, ответственности и дисциплины. По этим критериям оценивают сегодня свою работу в партийных организациях, в трудовых коллективах, стремятся быстрее привести в действие резервы экономического роста. Революционность сегодняшнего дня заключается в самоотверженном труде передовиков инноваторов производства, ударников коммунистического труда, всех, кто своими трудовыми свершениями строит наше завтра. Среди них герой социалистического труда, кавалер 2 орденов Ленина, заслуженный строитель РСФСР, бригадир комплексной бригады монтажного управления номер 2 ДСК-1, товарищ Капустин Владимир Алексеевич, кавалер орденов Октябрьской революции трудовой славы 3-й степени, ткачиха комбината «Трехгорная мануфактура» Щербакова Нина Николаевна, бригадир подрядной бригады автокомбината номер 26, кавалер орденов трудовой славы 2-й и 3-й степени Юрий Павлович Бызов и многие другие, кто ударным трудом умножает славу нашего района. Традиции героической Пресни живут и в значительных свершениях деятелей науки, литературы, искусства. Можно с полным основанием сказать, что наш район, в прошлом нищая рабочая окраина Москвы, прекрасно демонстрирует сегодня мощный союз труда, науки, искусства. И в этом еще одно пророчество 1905 года. Пропаганда традиций в районной партийной организации не самоцель. Это важнейшее средство воспитания. Чтобы хорошо понимать и ценить нынешнее, человек должен в истинном свете видеть минувшее. Райком партии стремится к тому, чтобы труженики района хорошо знали историю нашей страны, столицы, района. Широкое использование историко-революционного материала на занятиях в системе партийной и комсомольской политической учебы, в лекциях и беседах дает возможность лучше усваивать историю нашей партии и одновременно воспитывать чувство гордости за свершения старших поколений, стремление следовать их примеру. Большую помощь идеологическим кадрам, всем коммунистам района, в воспитании на революционных, боевых и трудовых традициях оказывает историко-революционный музей «Красная Пресня», ставший центром всей этой работы. Верными помощниками в этом большом и ответственном деле являются для нас ветераны партии, комсомола, войны и труда. Их опыт революционной борьбы, ленинская теоретическая закалка, глубокое знание жизни помогают в работе по воспитанию трудящихся на героических традициях

партии и советского народа. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что краснопресненцы высоко несут революционное знамя, переданное им старшими поколениями борцов, умножают их славу. Дело, за которое боролись герои в декабре 5 года, февральской и октябрьской революции 1917 года, будет жить вечно в наших делах, в делах последующих поколений краснопресненцев.

и жизнь прозвучит, как песня, и вспыхнут мечты огнями. За нами красная Пресня, над нами красное знамя. У Пресни сердце заревое, оно в соратники годится, своею славой огневою, как и положено, гордиться.

Коль повезет, не останешься в накладе. Получишь, если не коня, то к седло, было любимой присказкой Жирослана. На сей раз счастье изменило князю. В кровавой стычке с абреками за Лим-Джири Аральпова Жирослан метким выстрелом наповал уложил главаря, но разрывная пуля угодила и ему в грудь. Восстание против большевиков было подавлено, а князь Жирослан лежал теперь в повозке на подстилке из свежей травы, не подавая признаков жизни. Красноармеец-балкарец Хабиш и старый Казмай нахлестывали валов и натерпелись страху, пока арба не вырвалась из ущелья на простор, не вкатилась в аул Шхальмивака. В ауле царили мир и спокойствие. Только мальчишки носились стаей, играя в бойцов-командиров. Сын учителя Баташова, 10-летний Илю, запомнил слова русских команд, когда красные командиры обучали новобранцев на поляне между двумя жаматами, и теперь радостно выкрикивал их, не зная, что на арбе везут тяжело раненого, показывал себя, визжал, правое плечо вперед, шагом марш, кругом. Глядя на их баловство, Хабиш облегченно вздохнул, значит, вокруг все тихо, и арба проскрипела мимо ребятишек. Суровая, убитая горем жена Жирослана Лейла встретила повозку у самых ворот. «Несите в дом», — сказала она, еле сдерживая рыдания, — «на кушетку положите, на кушетку». Казма и Хабиш осторожно подняли раненого. «На кровать бы его, мягче будет», — сказал Казмай, с трудом поддерживая князя под спину. Он подумал, что женщина жалеет постель, как бы Жирослан не залил ее кровью. «Мой муж всегда презирал мягкое, спал на бурке, он привык не к пуховой подушке, клал под голову седло». Лейла, не называя мужа по имени, как и полагалось по горским обычаям, причитала. «Аллах благоволил к нему. Он всегда прикрывал его от пуль, от сабельных ударов. Конь его мчался быстрее, чем кони недругов. Его рука выхватывала саблю из ножен скорее, чем гром высекал молнию из облаков». Испуганная Тина, сиротка, делившая с княгиней одиночество, тихо скулила у очага, закрывшись худенькими ладонями, будто своим плачем могла разбудить князя. Казма и Хабиш, уставшие и оголодавшие за долгую дорогу, поспешили уехать, не в силах чем-нибудь еще помочь княгине. Тина закрыла за ними ворота и накрепко заперла, будто к ним грозила ворваться новая беда. Следуя обычаю не показывать своего горя на людях, женщина до сих пор подавляла распиравший ее плач, теперь она дала волю слезам, рыдала в голос, приложив ладони к щекам, плач ее переходил в стенание, в глухой речитатив, который называется языком горя. Гыбзой. Так с давних пор горянки изливали свою печаль в песнях, ставших потом народными. Может быть, в этот день у княгини родилась бы песня, если бы она знала, что случилось. Жирослан мог увести бдительно охраняемого знаменитого скакуна и исчезнуть с ним, провалиться как сквозь землю, мог оказаться в ловушке, умело расставленный хитрым владельцем коня, мог пропасть из виду на много дней, успеть за это время умыкнуть красавицу, окруженной высокой стеной непомерного Колыма, осчастливить родовитого, хотя и обедневшего жениха, примирить родичей молодой супружеской пары, затем неделю пировать на свадьбе и быть тамадой, угнать косяки коней, взятых у жителей для воинской части или конского ремонта, и вернуть их за небольшую мзду или подарить горцам, укрывшим его от преследователей. За Жиросланом ходили легенды. О нем давно пелись песни, слагались рапсодии. Он удостоился прозвища
паши джигитов. А сегодня Лейла не знала, кто и почему ранил ее мужа. Ей не было понятно, по какой причине Жирослан взял сторону предводителя большевиков Инала Маремканова. Ушел от себе подобных, которым большевистская власть не сулит ничего доброго. Такого не прощают конокрады. Они еще вернутся, если узнают, что он остался жив. Да будет Аллах ему защитой. Но почему старый Казма и Хабиш повезли раненого не в больницу, а домой? Может быть, нет надежды на его спасение? Тревога побудила в Лейле решимость. Она должна была показать, на что способна женщина, преданная мужу. Сейчас не до песен. Тина. Лейла собралась с духом, поправила свой черный платок. Тина, ты что за дверью прячешься? Скорей к чаче, зови знахарку сюда, пусть прихватит целебные травы. Тине не пришлось далеко бежать. Прослышав о случившейся беде, чача со всей своей аптекой сама неслась в дом Жирослана. Она с величайшей осторожностью размотала немудреную повязку, положенную в попыхах и кое-как, и ужаснулась. В боку открылась зияющая рана. Видавшая виды чача не представляла, как опасна эта рана, но старалась не показать испуга, хотя ее костлявые руки с длинными темными пальцами дрогнули. Она быстро овладела собой и поспешила наложить на рану приготовленные целебные листья, чтобы скрыть от княгини торчащие ребра и скрученные жгутом лоскутки кожи. «Целились-то куда? В самое сердце!» — бормотала чача. «Слава Аллаху! Цело сердце! Целехонько шевелится, гонит кровь по жилам!» Чача прикладывала тряпочку, смоченную в настое трав. Хозяйка повесила над очагом казанок с водой. Тина оказалась хорошей помощницей, безошибочно подавала травы, мазь или настой. Увлеченные врачеванием, чача не заметила, как погасли разноцветные лучи солнца на веранде. Она повернулась к медному тазику и стала мыть костлявые длинные руки со склеротическими жилами, казалось, лежащими поверх кожи. Хозяйка сливала ей, поглядывая на Тину. «Собери ребят, на шапшака», — распорядилась она. Тина слышала о шапшака, когда в доме раненого молодые устраивают шумную вечеринку, чтобы не дать раненому уснуть. Ведь злой дух уводит душу во сне. Он по ночам бродит вокруг дома, садится на крышу в обличии совы и кричит, истошно накликая смерть. Говоря о шапшака, княгиня, может быть, имела в виду не злой дух, которому не появиться там, где царит веселье, а недругов Жирослана. «Сходи к Темботу, сыну Астемира. Пригласи сюда обоих братьев и Тембота, и Илю, и попроси их зазвать к нам парней да девушек самых развеселых, смешливых, затейных. Поняла?» «Поняла». У Тины разгорелись глазки. «Еще бы! Пойдут частушки, разные шуточки. На таких вечеринках молодежь расходится вовсю, а Тина будет хозяйкой». «А ты не оставляй меня», — попросила княгиня чачу. «Вдруг твоя помощь понадобится, чует мое сердце недоброе. Посиди со мной, вдвоем легче коротать ночь». Чуть не со слезами умоляла она, боясь оставаться с раненым, еще и потому, что ночью могли заявиться недруги Жирослана. На шапшако к Жирослану слетелись шумные ватагой парни, ребята, девушки с гармонисткой, детишки, все, кого хлебом не кормить, дай шуметь, скоморошничать, гримасничать и потешаться. Сыновья Стемира и Тембот и Лю притащили кусок рельса, служащий в кузнице наковальней, подвесили его у очага.
Каждый входящий мог оповестить о своем появлении ударом по рельсу, а озорники состязались, кто сильнее ударит, зная, что хозяйка вознаградит того, чей удар приведет раненого в сознание. Хозяйка была рада, что в доме полно юношей с кинжалами, пистолетами, и веселье льется через край. Пожалуй, те, кто стрелял в Жираслана, не рискнут появиться. Шапшака было в полном разгаре, когда во дворе появилась молодая женщина, одетая по-городскому, хотя обликом и походила на горянку. Гости приняли ее за дальнюю родственницу, приехавшую проведать больного, и, конечно, поддали жару для большего веселья. Оказалось, из больницы приехала доктор Мариам, чтобы помочь больному, а если надо, прооперировать его. Шумному веселью Мариам нисколько не удивилась, зная обычаи горцев. Со снисходительной и грустной улыбкой она смотрела на ребят, заполнивших двор, покорно идя за Лейлой, в которой сразу угадала жену раненого. Тембот, полагавший, что во всей Кабарде есть один только доктор Василий Петрович, не зная, что он-то и прислал Мариам, не снимая козлиные маски, взял у гостей саквояж и пошел впереди, приплясывая для смеха, кланялся гостье, делал вид, будто жует траву, поводя рогами, похожими на горские сабли. Ребята визжали от восторга. Они ожидали похвал от гостьи, надевшей белый платок с красным крестом и белый халат. Но вместо того, чтобы восхититься весельем, приезжая сказала: «Я знаю, что это за обряд, но вы мешаете мне на время прекратить свое веселье. Вы не понимаете, сколько страданий причиняете больному. Ему минута покоя дороже всяких лекарств. Поэтому, милые ребята, девушки, отдохните немного». Гостья подвинула стол к кушетке, на которой пластом лежал Жираслан, вынула блестящие хирургические инструменты, склянки, белоснежные салфетки, приготовилась к перевязке. Тембот вопросительно глянул на княгиню. «Ты оставайся, поможешь нам. Остальные пусть выйдут на улицу». Слова хозяйки означали, что она согласна с гостьей. Пусть веселятся во дворе, бить в рельсу пока не надо. Глядя на ловкие движения докторши, Лейла воспряла духом, поверила в исцеление мужа. О, сколько раз она предупреждала быть осторожней! И вот произошло то, от чего она его предостерегала. Получив задание от Инала Маримканова, Жираслан спустился в ущелье, нашел дом, где бражничали бандиты, чтобы обмануть их бдительность, принял приглашение сесть за пиршественный стол, за которым уже кипели страсти. Жираслану не пришлось долго искать повода для ссоры с Залимджери Аральповым, ставшим телохранителем главного бандита Сараби Ахметова. «Какой ты князь! Свой титул превратил в колым, отдал за холопку!» Имея в виду низкое происхождение Лейлы, бросил в лицо князю обнаглевший, напившийся до икоты Аральпов, предсказывавший, что не сегодня-завтра здесь будут деникинцы, которые заставят кое-кого пить воду носом. Жираслан не был бы Жирасланом, если бы стерпел оскорбление. Он схватился за оружие в тот миг, когда в руках своего противника увидел пистолет. Два выстрела прогремело почти одновременно. Сидевшие за столом бросились кто куда. Во дворе вспыхнул ночной бой, кончившийся внезапно. Подоспевший вовремя Казгирей Матханов сделал Жираслану перевязку в потьмах на ощупь и поспешил вывести раненого из ущелья. Шапшака продолжалась. «Они что, до утра будут колобродить?» — спросила докторша. «Уже светает», — сказал Тембот. «Скоро разойдутся по домам. У чеченцев разве не бывает шапшаку?» «Бывает», — впервые улыбнулась Мариам, махнув рукой. «Дескать, что у вас, что у нас одно и то же. С языческих времен старинный обряд.
Мариам понимала, что ни княгиня, ни Тембот не слыхивали о язычестве, но не стала объяснять, чтобы не задеть их религиозные чувства. Она украдкой поглядывала на княгиню, совсем старуху по сравнению даже с больным мужем. Интересно, как она вышла за него замуж? Но не будешь ведь спрашивать в такую минуту. Мариам не знала, что эта история известна немногим, к тому же она вызвала ссору между Жирасланом и Аральповым, по милости которого князь беспомощно распростерт на этом ложе. Женитьба Жираслана состоялась в те времена, когда Казгирей Матханов, закончив свое образование в Стамбуле, стал преподавателем арабского языка в реальном училище в Кабарде. Купил на деньги отца типографию, печатал учебники и книги вместе с любимым своим учителем Нури Цаговым, составителем алфавита. Казгирей слыл блестящим оратором, умным человеком, знатоком языков. Он стал любимцем учащейся молодежи. Обаятельный, располагающий к себе, элегантный, с открытым одухотворенным лицом, большими ясными глазами, поблескивавшими за стеклами пенсне, диковинкой по тем временам, особенно среди горцев. Свадьба считалась не свадьбой, если Казгирей не блеснул красноречием за пиршественным столом. На одной из свадеб они познакомились и подружились с Жирасланом. Казгирей ценил удаль и бесстрашие, он и сам умел ставить свою жизнь на карту и умел быть преданнейшим другом. И, обращаясь за помощью к Жираслану, он знал, что отказа не будет, ведь его друг почитал заповедь своего народа. «Если ночью к тебе постучались, не спрашивай, что надо, седлай скорей коня, в дороге все узнаешь». Казгирей разбудил его в полночь. Жираслан моментально оделся и с седлом в руке вбежал на конюшню, а через минуту уже скакал со своим другом стремя в стремя, держась левой стороны, хотя по возрасту ему полагалось скакать с правой. Он спросил только «За ней?» и Казгирей улыбнулся «За кем же еще?» и больше расспросов не было. Через час они очутились в ауле Кардан-Хабля. Отец девушки давно подозревал, что Казгирей неравнодушен к его младшей, и рад был бы отдать ее замуж, если бы не старшие, засидевшиеся в девках. Потеряв надежду обрести свой очаг, стать держательницей огня в собственном доме, старшая сестра задумала бежать к родственникам в другой аул, рассчитывая как-нибудь с их помощью устроить жизнь. И надо же было случиться такому совпадению. На ту же ночь, когда задумала бежать старшая, младшая условилась с Казгиреем, что он умыкнет ее, и она станет его женой, снимет позор с родителей, которые не должны выдавать замуж младшую, покуда не нашла своей судьбы старшая. Вечером сестры долго не могли заснуть. Они молча состязались в долготерпении. Кто кого перехитрит? Младшая ждала, когда старшая заснет. И, не дождавшись, заснула сама. Старшей только этого и надо было. Она бесшумно встала, отыскала свой узел, припрятанный среди подушек, и полезла в окно, выходящее в сторону сада. Жираслан решил, это она. Вихрем налетел, схватил, зажал ей рот рукой и выехал из-за дома. «Сам Аллах нам помогает!» — вполголоса сказал он Казгирею, завернул девушку в бурку и помчался, что было сил. Казгирей, поменявшись с другом ролями, скакал чуть сзади, чтобы отразить в случае чего погоню, если ее снарядят. Разочарование наступило утром, когда всадники увидели, какую оплошность они допустили. Вместо младшей умыкнули старшую. Добычу два джигита завезли к сестре Казгирея, жившей в горном ауле в 30 верстах от дома брата.
Обдумывались разные варианты, и ни один из них не годился. То ущемлялся престиж одного из джигитов, то девушка подвергалась осмеянию, и мечтать о замужестве ей уже не приходилось. Ни Жараслан, ни Казгирей не могли нанести Леле такую обиду. Выход предложила сестра Казгирея, сказав: «Пусть ее возьмет в жены тот, кто первый схватил». От неожиданности Жараслан, вольный сын гор, человек княжеского происхождения, но не имеющий никакого достатка, кроме редкостно хорошего коня, оторопел. Мало того, что он берет женщину не княжеского рода, но старше его самого на 5-6 лет, за нее отец большой колым просит, пытался возразить Жараслан. «Княжеский титул выше любого колыма, что корова или бык, сегодня есть, завтра нет», — наступала сестра Казгирея на самолюбие гостя. «Да не согласится она войти в пустой дом», — отказывался Жараслан. «Это уж моя забота. Что она не захочет стать княгиней? К ее родителям поеду я сама, все улажу». Вот так против воли и женился Жараслан, заплатив за жену не деньгами, не скотом, как полагалось, а княжеским титулом. И в конце концов это устроило всех. Зима уже завладела горами низиной, когда Жараслан поднялся на ноги. В его памяти сначала был провал. Потом он вспомнил все происшедшее, и первое, о чем он подумал, о коне. Кто увел Арабкана? Оставаться дома было нельзя, могли отомстить за помощь Иналу Маремканову и партизанам. Произошли серьезные перемены, пока князь был прикован к постели. Большевиков загнали в горы Дагестана и Чечен-Ингушетии. В Кабарде с лета воцарилась власть белых. В начале века в чеченской слободе Ведено открыли русскую двухклассную школу для детей состоятельных горцев, каким без сомнений мог считать себя и Гасан Гирей. Десятилетняя его дочь, сгорая от любопытства, подкрадывалась к дому, где мальчишки и ее сверстники постигали азы грамоты. В школу не пускали девочек, и Мариам в начале урока вскарабкивалась на выступ фундамента и, держась за подоконник, заглядывала с опаской в класс, чтобы не обнаружить себя, и, как на чудо, смотрела на картинки с птицами и высокими зданиями, следила за тем, как русская учительница рисует на большой черной доске буквы и цифры, похожие на фамильные знаки, что ставятся на лошадях. Придя домой,

И 28-летней женщине было радостно, когда к ней забегала Мариам тайком, потому что книжку, подаренную учительницей, отец сжег и изорвал и картинку. Надежда Алексеевна, а для Мариам просто «то-то надо», начала учить девочку грамоте, дала ей новый букварь, тетрадь и карандаш. Только Мариам теперь не уносила их домой, не показывала родителям, крепко-крепко поклялась тете Наде не говорить об их встречах никому, даже маме. Она оказалась на редкость понятливой и памятливой, схватывала все с первого раза, воистину глаз увидит, рука повторит. Сама то-то надо так привязалась к девочке, что скучала, если Мариам не приходила в урочный час, особенно зимой, когда в такой глуши приезжему человеку тоскливо и одиноко, а читать она выучила наизусть всю свою небольшую библиотеку. У чеченцев началом учебного года считалось завершение полевых работ. В школу детям разрешалось идти, если ты напоил скот и задал ему корм, убрал навоз в конюшнях и в хлеву, наколол дров. Опаздывали по-всякому, но Надежда Алексеевна ни на кого не сердилась, была рада, когда являлись мальчишки, пахнущие дымом, конюшней, навозом, смолой. Кончатся занятия, она опять одна, хоть волком вой, никто не придет, никто не спросит, жива она или нет, никому до этого дела нет. Одно утешение — Мариам, мой птенчик, моя лапонька, радость ненаглядная, чеченка голубоглазая, называла она свою любимицу. Года через два Мариам смело могла сдавать экзамены за начальную школу. Родители догадывались, откуда у девочки страсть к рисованию, к письму, но не допытывались. Еще год-два выдадут ее замуж, по всему, видно, будет приметной, значит, и Колым за нее высокой. Спохватились, когда было поздно. Это было в год вступления России в войну. На охоту ехать, собак кормить. Царское правительство открыло краткосрочные курсы сестер милосердия, которых не хватало с первых дней войны. Вербовщики разъезжали по городам, станицам, чтобы на месте заарканить желающих. Судьбе было угодно свести Надежду Алексеевну с таким вербовщиком во Владикавказе. Вернувшись в Ведено, Надежда Алексеевна тайком позвала к себе Мариам, и у девушки загорелись голубые глаза, когда она услышала слово «Петербург». Уговорились, никому ни звука. Мариам уже научилась хранить тайну и стала готовиться в дорогу. И хотя в последнюю минуту она оробела, то-то надо успокоило ее. В назначенный день девушка из Слободы Ведено со своими пожитками уехала во Владикавказ, куда съезжались все беглянки, изъявившие желание учиться. Их было совсем мало. Мариам вместе с другими, такими же отчаянными головами, как она, укатила в столицу. Исчезновение ее потрясло Слободу. Гасан-Гирей решил, что дочь умыкнули, оседлал коня, вооружился винтовкой, саблей, отправился на поиски. В Ведено поднялся невиданный переполох. Род Гасан-Гирей был оскорблен, началась свара. Надежда Алексеевна с перепугу, не дай бог попасть под подозрение, собрала свои вещички и уехала якобы во Владикавказ к инспектору народного просвещения по вызову. А там она, не получив ни гроша жалования, села в поезд и отправилась в Петербург, опасаясь расправы. Поговорили, будто девочку выкрали у нее из школы, за это не мудрено и жизнью поплатиться. Поиски Гасан-Гирея кончились неудачей, хотя еще долго искали труп Мариам в реке Хулхулау, полагая, что она могла утонуть. Летом река так взбухала, что сносила мельницы. Долго Мариам не давала

о себе знать. Ее не раз оплакивали, не раз по ней устраивали поминки, когда неожиданно пришло письмо с фотографией сестры Милосердия в форменном платье. Что было введено? Во всех мечетях, на базаре, на похоронах и свадьбах толдычили одно. Дочь Гасан-Гирея в Петербурге стала доктором, не хочет возвращаться к родным. Сам Гасан-Гирея совсем потерял голову. Жена изошла слезами, требовала повезти ее в столицу, чтобы проучить дерзкую девчонку. А как ее найти, если не указан обратный адрес? Ходи по Петербургу с фотографией. Эй, ты, не знаешь, где найти эту девчонку? Подождите, коль дала себе знать, значит, и сама объявится, советовали соседи и родственники. Действительно, узнав, что ее вместе с другими посылают на фронт с полевым госпиталем, Мариам написала родителям о себе все, умоляя простить, вдруг они не увидятся больше. На этот раз был указан обратный адрес. Гасан-Гирей продал все, что можно было продать, и поехал в Петроград. Он уже не хотел резать ей голову, привязывать за ноги к двум деревьям, чтобы на части разорвать непослушную дочь. Он сменил гнев на милость, хотел увидеть ее хоть одним глазком. По совету знающих людей он отправил вперед телеграмму с указанием поезда и вагона. На Николаевском вокзале в Петрограде дочь встретила отца не одна, а вместе с Надеждой Алексеевной, у которой и жила до сих пор. Надежда Алексеевна пригласила с собой еще двух молодцов на всякий случай, но все обошлось. Встреча не таила в себе опасности ни для кого. Все были крайне взволнованы. Даже скупой на слезу Гасан-Гирей нахлобучил папаху на глаза, чтобы не было видно его слабости, но усы его все равно взмокли, и по щекам слезы проложили блестящие тропки. Гасан-Гирей никак не мог освоиться с тем, что его дочь уже взрослая и ростом пошла в него, статная, гибкая. Он простил ей все обиды, готовый пуститься в пляс прямо тут же, на перроне. Пусть видят все первую чеченку, которая станет врачом. Тем не менее, он не дал дочери уехать на фронт. Перехватил ее по дороге на промежуточной станции, умыкнул, словно невесту. Война, по его разумению, была не для горянок. Пока Гасан-Гирей охотился за дочерью, началась стодневная война грозненских рабочих с контрреволюционным казачеством. Грозный оказался блокированным, и Гасан-Гирею ничего не оставалось, как ждать, когда чаша весов перетянет в чью-либо сторону, а тогда уж пробиваться введено. У него были знакомые в Слободе-Нальчик, где они с дочерью и остановились. Мариам робко предложила свои услуги местной больнице, ее приняли с радостью. Тогда-то она и ездила в Шхальмивока и спасла жизнь Жирослану.

Дневные звезды. Я узнала о них в отрочестве, в Новгородской губернии, и уже не помню теперь точно, прочитала ли это в журнале или услышала от учителя Петра Петровича, зашедшего в тот вечер к избачу. Нет, наверное, это все-таки рассказал сельский учитель. Старый человек с глубокими маленькими глазами и длинной, очень редкой, светящейся бородкой, знающей множество интересного и даже тайного о мире, о жизни и людях. Июльский вечер все голубел, все сгущался, первые звезды зажглись в просторном окошке избы читальни. И вот Петр Петрович сказал, что будто бы звезды никогда не исчезают с неба. Кроме звезд ночных и вечерних, есть еще и дневные звезды. Они даже ярче и красивее, чем звезды ночные, но никогда не видны на небе. Их затмевает солнце. Дневные звезды можно увидеть только в очень глубоких и тихих колодцах, высоко стоящие над нами, недоступно невидимые нам, они горят в глубине земли, в малом черном зеркале воды, венчиком разбрызгивая вокруг себя коротенькие острые лучи. Правда, про лучи учитель не говорил. Но я-то сразу представила это. Ведь так обязательно должно было быть. И вот с того вечера одолело меня неистовое желание увидеть дневные звезды. Я никому-никому, даже сестре Муське, не сказала, что знаю о них и хочу их увидеть. Я думала, вот я сперва одна. Первое, увижу их, а уж потом расскажу. Муське сразу. И покажу даже. Сначала Муське, а потом другим. Посмотрите-ка, что я первое увидела. Даже не увидала, а поглядела. Это больше, чем видеть. Дневные звезды – это чудо. Конечно, оно существует на самом деле. Оно правда. Я-то знаю. Теперь знайте о них, смотрите на них. Все, все. Желание увидеть дневные звезды и весь план показать их другим возникли в тот же вечер, когда из-за ручевья я возвращалась на недалекий хутор, где мы нанимали комнату вот уже третье лето. Дорога сладко пахла недавно прошедшим стадом, парным молоком, остывающей пылью. Маленькие мягкие фонтанчики пыли с приятной прохладой били меж пальцев босых ног. Ивановские червячки доверчиво мерцали в придорожных канавах. В низинах в легком тумане побрякивали деревянные ботала и жестяные колокольцы невидимых лошадей. Иногда же слышалось звяканье какого-то особого, очень нежного, грустного колокольца. Дорога велась с холма на холм, и было отрадно знать, что идешь не просто по дороге, а по валдайским возвышенностям, где не так уж далеко от тебя, из земли, из деревянной часовни, выбивается родник, который называется Волга. Везде ветер, и звезды отразились уже и в Волге-роднике, и в Волге-ручье, и в Волге-реке, а дневные звезды я увижу завтра. Проходя через огород к дому, я приостановилась и с радостным страхом покосилась на старый наш, покрытый седыми лишаями и мохом колодец. Он был таким, как всегда, упираясь в небо, в какую-то обыкновенную звезду, высекая,
Возвысился над ним тонкий журавль, и огромные толстые лопухи, на листе как раз такого лопуха плыла когда-то дюймовочка. Голубые вечерние лопухи чмокали и шевелились вокруг колодца. Все было как вчера, и все иначе. Оказывается, этот давно знакомый колодец был просто набит лучистыми дневными звездами. А мы-то дураки и не знали об этом, и нарочно норовили погромче плюхнуть ведро в его темную звездную воду. Я завтра увижу их, вновь подумала я, и приятные мурашки пробежали по спине. Но почему-то несколько дней я не решалась заглянуть в наш старый колодец. Нет, не сегодня. Завтра. А уж послезавтра обязательно. Неосознанно я оттягивала счастливую и чем-то страшную для меня минуту свидания с дневными звездами. И странно, эта оттяжка доставляла мне непонятное, ни на что не похожее наслаждение. Тогда, накануне юности, я не знала еще, что ожидание счастья сплошь и рядом сильнее, чем само счастье. Так же, как предвкушение большой, сложной, желанной работы часто приносит больше радости, чем сама работа. Вот почему иногда тянешь с нею, откладываешь сроки, придумываешь причины, чтобы не приступать к ней, а иметь возможность всласть свободно помечтать и о процессе ее, и даже о плодах ее, то есть о новом своем произведении, каким стройным и значительным видится оно из замысла, еще не додуманного до конца. И не надо, не надо, чтобы в точности был известен конец. Он должен прийти сам, как открытие, как награда за труд. Из путанной сети первоначальных, то пронзительно блещущих, то еле мерцающих образов, наконец, из наивно тщеславных мечтаний о том, как это еще не начатое на бумаге работа будет признана самыми строгими друзьями, принесет тебе искреннее душевное волнение читателя, быть может, даже лучшие слезы его, одинокие, тайные слезы. Отравленный притом, медленно умирающий и знающий, что умирает, Антуан Тибо, оглядываясь на молодость свою, записывала в дневнике: «Я жил в состоянии предвосхищения жизни и активного доверия к ней». Предвосхищение жизни, то есть способность жить тем, что только будет, что только может наступить, но уже жить этим. Какой щедрый и жестокий дар бытия! Я долго, наверное, слишком долго жила в предвосхищении только одной радости, и, быть может, слишком активно доверяла ей. Но тогда, в отрочестве, в Новгородской губернии, не имея понятия, что сверх меры наделена способностью жить будущим, как и способностью жить прошедшим, памятью особого рода, я попросту наслаждалась предвосхищением радости, предвосхищением встречи своей с дневными звездами. И вот, через 2 или 3 дня, в знойный безоблачный полдень, убедившись, что на огороде никого нет, я стремглав подошла к старому колодезному срубу, зажмурилась, с размаху, как книгу, распахнула обомшелые дверцы и, не мигая, уставилась в темную глубь его. Никаких
звезд в колодце не было. Я не поверила этому. Я смотрела в колодец очень долго. Долго вдыхала его холодок и запах разбухшего дерева, но звезды не появлялись в нем. Лишь время от времени черный квадрат воды начинал почему-то вздрагивать, и с самой середины его к стенкам бежали еле заметные круги. Наверное, с первого раза их и нельзя увидеть, догадалась я, и через час или два, притомившись на зное, уже не стремглав, а крадучись, подошла к колодцу, осторожно, тихонечко отворила его и снова ничего не увидела. Так я заглядывала в колодец до вечера, пока не зажглись первые звезды, видимые всем и каждому. На другой день зарядил дождик, потом пошли дни, когда ясное небо вдруг наполнялось сияющими, бурными, круглыми облаками, их-то я видела в колодце. Потом снова и снова по-разному, в разное время заглядывала я в колодец, но так и не увидела хотя бы на минуту ни одной дневной звезды. Я никому ничего не сказала и была довольна, что не похвасталась дневными звездами заранее, даже перед Муськой. Но странно, уверенность в том, что дневные звезды есть, и что есть на земле колодцы, отражающие, держащие их в себе, не оставило меня. Просто, наверное, наш колодец был не так глубок и не так темен, как надо. Быть может, со дна его били какие-то тоненькие бередливые источники, колебавшие воду, не дававшие ей покоя, необходимого для отражения никому невидимых звезд. Неудобно сознаваться, но лишь недавно я узнала, что ослышалась тогда или просто не поняла Петра Петровича. Дневные звезды можно увидеть не в глубоких колодцах, а из колодца, то есть сидя где-то в недрах земли. И все-таки, несмотря на то, что ни разу не увидела я в отрочестве ни одной дневной звезды, несмотря на широкое распространение водопроводных колонок, мне и сейчас хочется верить, что есть у нас на Земле звездные колодцы. И не только старые, тихо обступаемые сказочными лопухами, но и новые, возникшие при нас, стройно и жестко бетонированные, стремительно уходящие в такую земную глубь, хранящие такое тихое и темное зеркало воды, какое старым колодцам и не снилось. Я не только уверена, что такие колодцы есть, больше того, я хочу, чтобы душа моя, чтобы книги мои, то есть душа, открытая всем, была бы такой, как тот колодец, который отражает и держит в себе дневные звезды, чьи-то души, жизни, судьбы. Нет, точнее, души и судьбы моих современников и сограждан, незримые обычным глазом, и, значит, как бы несуществующие, пусть будут видимы они всем во всем сиянии своем через меня, в моей глубине и чистейшем сумраке. Я хочу все время держать их в себе, как свой собственный свет и собственную тайну, как свою наивысшую сущность. Я знаю,
Без них, без этих дневных звезд, меня как писателя нет и не может быть. Но ведь и они не могут быть видны другим, то есть существовать без меня. Без моей жизни и рассказа о ней, без нас, писателей. И мы знаем об этом. А я по-особому заново вспомнила об отроческой мечте своей, о дневных звездах и колодцах, отражающих их, когда раздумывала над письмами и откликами читателей на записке своей под названием «Поездка прошлого года». Я не рискнула бы говорить об этих письмах, если бы не была уверена, что они относятся не только ко мне, а ко многим моим товарищам по профессии, затрагивая при этом область наиважнейшую – наши отношения с читателями, а точнее говоря, с народом. Я рассказывала в этом отрывке о путешествии в город детства, в древний русский город Углич. Вспоминала далекие трудные годы, прожитые там во время гражданской войны в келье Новодевичьего монастыря, куда вселила нас горкоммуна. Я размышляла о главной книге своей, которая у меня, как и у многих писателей, всегда впереди. Говорила о том, какой именно рисуется мне моя главная книга, как «Исповедь сына века». Писала еще о многом другом. Я получила очень много писем. Откликнулись многие мои земляки по Угличу, ныне военнослужащие, инженеры, речники, матери семейств, те, чье детство и юность связаны с этим неповторимым русским городком, которые учились-то, как оказалось, или одновременно со мной, или несколько позже, многие в той же школе. Только мы тогда ребятами не знали друг друга, не дружили, и вот лишь теперь, 30 лет спустя, заочно познакомились. Откликнулись люди, никак не связанные с Угличем. И кое-кому это может показаться невероятным, больше всего писем было о главной книге. Среди них было письмо старой учительницы из подмосковной деревни, письмо донецкого шахтера-красногвардейца, письмо старика-лесовода. Они писали о том, какой видят они мою главную книгу. Они рассказывали о своей жизни, приписывая в конце «Может быть, это понадобится для вашей главной книги». И вот, читая письма напутствия и письма исповеди, я поняла еще одно очень важное. Если у меня есть главная книга, еще не написанная, которая всегда впереди, то и у читателя тоже есть такая главная книга, еще не прочитанная, и она тоже всегда впереди. И так же, как писатель пишет свою главную книгу непрерывно, мечтает о ней неустанно, так же, как кажется писателю во время очередной его работы. Вот я пишу, наконец, самое главное, а потом видишь, что это только подступы к главному, а оно опять впереди. Так же и у читателя существует это чувство. Во многих книгах нашей поистине великой советской литературы он узнает и время, и себя. Многие книги наши он любит, но есть какая-то самая главная, самая всеобъемлющая и выражающая его душу книга. Она для него впереди. И он ищет, он жаждет этой книги, он хочет увидеть в ней не только внешнее движение событий, не только внешнее свое деяние, а прежде всего самый глубинный, тайный, интимный, самый достоверный мир своей души. Он хочет увидеть нравственный путь свой без прикрас и без прибеднения, без умолчаний и без болтовни, без преувеличений, но и без умолений. Быть может, так дневная звезда томится своей невидимостью и жаждет обнаружения, жаждет не только увидеть себя, но хочет знать, что ее увидели и узнали другие, хочет поделиться с другими своим заветнейшим, своим невидимым, своим глубинным светом.
Советский же человек с его титанической биографией не только хочет поделиться своим духовным опытом с современниками и соотечественниками, но и с людьми всего мира, но и с потомками. И не немой исповедью, не скороговоркой, а через главную, большую книгу своего писателя. Больше того, он хочет вместе с писателем создать эту книгу. Вместе с писателем он хочет быть героем этой книги, чья душа настежь до самых глубин открыта перед народом. То есть он хочет быть героем исповеди сына века. Нет, это не суетное желание, как можно скорее насладиться собственным лицезрением, а хозяйское отношение труженика, строящего будущее, к будущему. Это предвосхищение жизни тех, кто идет вслед за нами, желание оставить им не только материальное, но и духовное наследство. С беспощадной правдой передать нравственный опыт эпохи, при этом не только положительный, но и отрицательный. Вот это хорошо, вот так поступайте. А так не делайте, не повторяйте наших ошибок и страданий. Вот это долго казалось нам правильным, а на самом деле оно было ложным. Это мы долго принимали за ложное, страшились и чурались его, а оно оказалось единственно истинным. И еще одно поняла я из таких писем исповедей, писем автобиографий. Читатель всерьез тревожится, что мы, писатели, отображая, фиксируя, записывая видимое и известное всем, не поднимаясь выше приходящего и злободневного, забудем что-то очень важное, может быть, самое важное, и теперь и навсегда самое современное, что происходило и происходит в жизни и душе его, читателя народа. Так дневная звезда, проходя над колодцем, трепещет, что колодец не отразит ее, не примет невидимого ее света в свою вещую глубину. Нет, мы ничего не забудем. Мы верны зову партии помнить, знать и писать о нашей жизни, о нашем советском человеке, о душе его, всю правду и только правду. Мы верны тебе, читатель, требующий ее от нас, ждущий наших и своих главных книг. Мы их все-таки напишем с твоей щедрой и умной помощью, напишем, открывая свое и твое сердце, как единое сердце народа.

0: Старбеев пробудился от шума хлынувшего дождя. Дождь падал серыми струями, усердно стучался в окна, выказывал свою силу, напоминая людям, что настало время разгуляться ему, повздорить с бабьим летом. В мальчишечьи годы Старбеев любил дождливую пору. Привольно бегал с дружками, пускал бумажные кораблики по игривым ручейкам и был особенно рад, когда его лодочка с лоскутным парусом обгоняла соперников. Давно это было. Сейчас он лежал притихший, ощущая тупую боль в груди. Немного подремал, а когда раскрыл глаза, увидел жену, сидевшую на стуле возле кровати. «Живой я, живой. Вижу. Только стонал, метался. Плохо вы болеете, мужчины. Терпения не хватает. Не нам чета, а нас слабым полом считаете». Валентина примирительно улыбнулась. «Болит?» В полдень пришел доктор. Высокий, грузноватый, лет ему было за 60. Он шумно дышал и сразу присел на стул. «Кардиограмму придется повторить», — медленно заговорил доктор, почему-то глядя на Валентину, а не на больного. «Сердце надо щадить. Давно отдыхали? 2 года. Третий пошел. Что так? Не получалось. Это не причина, отговорка. И, замечу, весьма распространенная, губительная. Скажете, работа не позволила, дела, я не ошибся». На 5-й день Старбееву разрешили вставать. Он бесцельно бродил по комнатам и никак не мог свыкнуться с непривычным бездельем. Несколько раз звонил директор завода лоскутов. Он говорил тем же тоном, каким вел перекличку цехов по селектору внутренней связи, только вместо цифр и наименований произносил сердце, температура, лекарства. Вроде бы все выглядело нормально, но одно поразило Старбеева. Чем-то недоволен Лоскутов, но не высказывает. А ведь что-то стряслось. Через 2 дня неожиданно пожаловал Березняк. Откуда узнал, что Старбееву разрешили вставать, не сказал, но успокоил Валентину. О делах молчу, поговорим про смешное и погоду. Чаем угостишь, не откажусь. Он прошел в комнату, уселся в кресло и, утерев платочком лысину, стал рассказывать, как соседи свадьбу справляли. Старбеев слушал, временами грустно улыбался и все прикидывал, когда же Березняк про дело обмолвится. Странно, чтобы его заместитель словечко не проронил про заводские новости. Березняк деловито посмотрел на часы и, разведя руками, сказал: «Еще чашечку горяченького и пойду. Мария ждет. У вас, Валентина». «Сейчас». Когда Валентина вышла, Березняк торопливо вытащил сложенный листок и сунул в карман пижамы Старбеева. «Потом прочтешь», — шепотком посоветовал Березняк. «Понял?» Вернулась Валентина, поставила чашку. Когда Березняк ушел, Старбеев застегнул пижаму, направился в ванную комнату. Он сразу узнал почерк Березняка, размашистый, с округлыми хвостиками. «Знаю твой характер, потому и сообщаю важную новость. В среду вызывал Лоскутов. Предложил немедленно принять 3 станка с числовым программным управлением. Назначил срок к октябрю обеспечить нормальную эксплуатацию. Разговор был крутой. Я сказал, Старбеев болен, а без него такое дело отлаживать не берусь. Лоскутов съязвил. Выходит, Березняк, тебе нянька нужна. Я полагал, что ты лицо ответственное, а ты струсил. Тогда он возразил: много времени потеряем. Вот такая история». Старбеев хмуро посмотрел на листок, порвал на мелкие кусочки. Он вошел в столовую, присел возле тумбочки, хотел позвонить Березняку, но, заметив пристальный взгляд Валентины, отвернулся от телефона, взял газету. «Это вчерашнее ты читал», — сказала она. «Да-да», — смутился Старбеев и стал прислушиваться к сердцу. Он не смог сосредоточиться. То мысленно вступал в разговор с Лоскутовым, то думал о Березняке. Почему Лоскутов обозвал Березняка трусом? Зачем так, Николай Иванович? Березняк не прятался за мою спину. Станки принять это и вахтер может, и расписку даст. А вот как в станки жизнь вдохнуть, чтобы дело показухой не обернулось? Кто станет к новым агрегатам? Кто? Ну, отрапортуем, а завтра как людям в глаза смотреть? Все продумать надо, сотворить поиск, тогда дело выиграем. Время тянулось неторопливо. Казалось, дни, отмеченные бюллетенем, вмещали куда больше часов, чем обычные сутки. Старбеев послушно выполнял режим, предписанный врачом, гулял по городскому парку, сиживал на набережной, где в отдалении рыбаки завороженно взирали на поплавки удочек, барометры удачи. Взбудораженный запиской Березняка, Старбеев подумал, а не превозносит ли свою роль в судьбе цеха? Мол, только один знает, как отладить беспокойный организм. Ведь может прийти новый человек, умнее, талантливее. Нет, постой, что-то не сошлось. Сейчас я начальник цеха, мое дело, моя жизнь. Почему корю совесть за то, что не дает угаснуть энергии, действию? Разве я безгрешен? Не оступался? И не было трудных дней и тревог? Но это все мое, родное, пережитое. С реки подул свежий ветер, засуетились потемневшие облака. Старбеев зашагал на крутой пригорок, хотел испытать, как отзовется сердце. К счастью, не подвело. У скверика он должен был свернуть направо. Там его улица, но подошел автобус, идущий к заводу, и Старбеев, не задумываясь, вскочил в распахнутые двери. Он вошел в цех, постоял в первом пролете и несколько минут улавливал многоголосые звуки рабочего дня. Он приосанился, плечи расправил и двинулся к своей конторке. Там сидел Березняк. Перед ним лежал план цеха, и он рисовал красным карандашом кружочки и треугольники, а между ними прочерчивал черные линии.
1: «Здравствуй, Леонид Сергеевич!»
0: Березняк вскинул голову.
2: «Здравствуй, Павел Петрович, каким ветром?»
1: «Соскучился.
0: А что скажет медицина?»
1: «Давай договоримся. Ни слова о болячках. А ты чем занят?» Он глянул на план. «Что за картинка?»
0: «Прикидываю, куда агрегаты ставить. Место выкраиваю».
1: «Ясно. Стало быть, подсобку на снос.
0: Возражаешь?»
1: Старбеев ответил не сразу.
0: «Разумно, только...» И, помолчав, продолжил. «Для станков квартиру найдем. Им смотровой ордер не нужен». Куда поселим, там и будут жить, а вот как с жильцами будет — главный вопрос.
1: Поэтому и пришел? Догадливый. Латыш в станка или во вторую смену выходит?
3: Работает.
1: Поговорить хочу. С него начнешь? Да. Человек он мудрый и прямой, с таким полезно советоваться.
0: Позвать?
1: Зовут, когда выговор объявляют, а если разговор по душам, тут рангов нет, одна мерка уважения. Старбеев перекинул нетронутые листки календаря, дни его болезни, и вышел из конторки.
0: Латышев еще издали увидел Старбеева. Вытащив гребенку, прибрал с висков непокорные прядки седины и пригладил пепельные усы.
1: «Здравствуй, Петр Николаевич!»
4: «Здравствуй, Петрович! Рад тебя видеть! В цехе слух пошел, будто утомилось твое сердце, на покой просится. Правда, слухам не поверил, но все дни на конторку поглядывал. Нет тебя и нет. Хорошо, что пришел. Трудно терять своих». Латышев спохватился. «Да ни к чему про это».
0: Старбеев смотрел в его добрые, чуть поблекшие глаза и вспомнил, что через год Латышеву 60. И говорит он про свои лета без тоски, а с надеждой. «Мне еще 20 весен надо встретить, у внука на свадьбе положено быть».
1: «Все нормально?» – спросил Старбеев.
4: «Хуже не стало. На медне Лоскутов приходил. Долго по цеху с Березняком кружили. Потом у подсобки разговор вели. Мне отсюда видно, а не слыхать. Березняк что-то доказывал, руками помогал. О чем спорили, не знаю. Теперь сам узнаешь».
1: «Не получится, Петр Николаевич».
4: «Какие же секреты от тебя?» – недоумевал Латышев.
1: «Послезавтра уезжаю. В санаторий выпроваживают.
0: Значит, Слушок имеет свой корешок. Выходит, прощаться пришел. В отпуск едешь, а лицо-то кислое. Показалось. И вроде голос чужой, не старбеевский. Что стряслось? Погоди минутку. Ладышев закрепил заготовку и включил станок.
1: Дают цеху 3 станка с числовым программным управлением. По 150 тысяч за штуку плачено. У каждого автомата свой электронный мозг, сообщил Старбеев.
0: Видел, возле экспериментального цеха стоят. Зубры, лукаво окрестил их Латышев, не догадываясь, куда Старбеев поведет разговор. И в чем твоя печаль? Радуйся, что тебе первому дали, значит, достоин.
1: Радость надо делом подкрепить. Кто будет командовать зубрами? Старбееву пришлось по душе прозвище Станков. Как считаешь, Петр Николаевич?
0: Цех большой, людей много. Если ты на меня нацелился, то у тебя промашка.
1: Первое поражение. Ну что ж, значит, не зря тревожусь. Не мой каприз, поймет ли это Лоскутов.
0: Тебе, Петрович, из моего спасибо шубы не шить, но благодарность мою прими, сказал Латышев. И брови не вздымай, удивляться тут нечему. Ты ко мне пришел. Не в первый раз такое, значит, веришь. Вижу твое беспокойство. И мне, конечно, проще пообещать, утешить. Езжай, мол, лечись. Вернешься, к делу приступим. На такое не способен. А запев этот к тому, что зубры надо мной власть возьмут. Им-то все равно. Ладышев или кто другой будет кнопочки нажимать. 38 лет на заводе. Поначалу был просто Петя, затем Петр. Не сразу стал Петром Николаевичем. Не за возраст стали величать. Помню, как плакат повесили. Поздравляем Петра Николаевича Латышева с высоким званием «Золотые руки». Это ж моя биография. А когда деталь нового изделия обтачивал, двое суток не выходил из цеха, чтобы не сбиться с настроения. А ведь получилось. И тогда пошло. Так это что Карл Латышев делал? Так вот и поднимался по ступенькам, продолжал Латышев. Наградили меня орденом Трудового Красного Знамени. Опять же, мое имя по радио называли и в газетах напечатали. Выходит, мне почет оказан. И дальше дело пошло в гору. Вот и подошли к главному. Ветеранов в цехе много. Ты сам их без бумажки перечислишь, и у всех заслуги. Не хочу грех на душу брать, не имею права от их имени говорить. Пусть моя правда глаза тебе откроет. Не могу я, Латышев, уйти со своего места. Ты, Петрович, не случайно сказал, что каждому зубру цена 150 тысяч. Примечаешь? Зубру цена. Ему, а не мне. Негоже мне против души идти, кнопочки нажимать, а в перерыве чаи гонять. И думаю, что не упрекнешь меня, будто я против новой техники бунтую. Ей широкую дорогу нужно открыть. Ты по другим адресам походи, с молодых начинай. Кто к станкам прикипел, тому трудную задачу решать придется, а тебе в первую очередь. Такая операция без боли не проходит. Может, ты совсем другое хотел услышать, но я сказал по совести.
1: Теперь мой черед тебя благодарить. Все сходится. Спасибо. Старбеев крепко пожал ему руку, пошел вдоль пролета. Станки звучали на все лады и заливались металлическими голосами. Для кого тут шум, рев, скрежет, а для рабочего человека — семиголосье. Первая смена заканчивала рабочий день. Старбеев сидел в конторке, беседовал с журналисткой Мартыновой. Она уже приходила в утренний час, но был он занят неотложными делами и попросил прийти в конце дня. Тогда уж ничто не помешает ей встрече. Старбеев понимал, что предстоит трудный разговор, потому что Мартынова сразу обозначила тему беседы – внедрение современной техники. И даже подумал, что Мартынова была у Лоскутова, и он подсказал ей, с кем следует говорить. Выйдя из конторки, Мартынова пошла по пролетам большого цеха. Сразу поразила ее березовые рощи, неожиданно бросившиеся в глаза. Неужели почудилось? Но она шла, а роща приближалась. И вскоре открылась во весь размах торцовой стены цеха, поманила белоствольной красой. Кисть художника сомкнула цех с лесной поляной. С этого начала потом беседу Мартынова.
0: Старбеев сдержанно воспринял восторженность молодой журналистки, заметив, что сотворить приятный фон рабочего места куда легче, чем решить проблему новой техники. Мартынова без стеснения призналась, что это ее первое большое выступление в газете, и она, естественно, волнуется и очень рассчитывает на его помощь.
1: «Ничего удивительного», — ободряюще сказал Старбеев. «Я здесь более 20 лет, и, представьте, каждый день волнуюсь».
0: «У вас огромный цех, план, понять можно.
1: И у вас особый случай, как бы премьера, и писать собираетесь о новом».
0: «Редактор беседовал с директором завода, узнал, что в вашем цехе создается участок станков с числовым программным управлением».
1: «Вот откуда ветерок подул, теперь стало яснее», — подумал Старбеев. «Только к чему такая торопливость? Станки-то под чехлами. Разве что решил статейкой повлиять на несговорчивого начальника цеха. Возможно». Но тут же отверг свое предположение. Не любит лоскутов выносить ссор из избы. «Верно. Готовимся», — Старбеев хотел было рассказать о всех сложностях предстоящей работы, но вовремя сдержал себя, не желал оправдываться. Да и вряд ли поймет молодая журналистка многотрудность нового дела. «Готовимся», — повторил он. Мартынова уловила озадаченность собеседника, ощутив в однозначном ответе настораживающую недосказанность.
0: «Павел Петрович, я постараюсь вникнуть в суть технической проблемы, изучить ее премудрости, но меня интересует, определим это так, человеческий аспект темы. Сами по себе чудо-станки, что они скажут? А вот люди, которые придут на участок...»
1: «Поэтому, — сказал, — готовимся, — перебил Старбеев. Хорошо, что ухватили главное. Проще, конечно, отдать дань моде, установить станки и все путем. Нельзя, нерочительно».
0: «Назревает конфликтная ситуация, я правильно поняла?» — спросила Мартынова.
1: «Я бы оценил по-другому», — Старбеев задумался, искал более точное определение. «Конфликт — это столкновение между несогласными сторонами. Вся сложность в том, что несогласных вроде нет, есть позиции поспешности, и она пагубна. Миновать процесс психологической переналадки — значит обречь дело на провал. Я сказал, готовимся. Да, хотим сомкнуть момент установки станков с умением их эффективной эксплуатации».
0: Мартыновой понравилась открытая устремленность Старбеева. Ей показалось, что ситуация обозначилась с достаточным напряжением, и теперь уже думала, с чего же начнет, с кем поведет разговор. «Сложный орешек, попробую разобраться. Могли бы вы назвать человека, который обогатит меня интересной информацией по этому поводу? Несколько фамилий, потом сама буду действовать».
1: «Таких много, но для начала советую одного. Мехков Юрий Васильевич, токарь. 26 лет. Кажется, о нем еще не писали. 8 лет на заводе».
0: «А кроме анкетных данных ничего не подскажете?»
1: «Рекомендую», — помолчав, ответил Старбеев.
0: «Спасибо». Мартынова поднялась, положила блокнот в сумку.
1: Минуточку, — Старбеев лукаво улыбнулся.
0: «Могу подсказать, но не вижу смысла. Сами почувствуйте, поймите его настроение. Тогда и поговорим», — посмотрел на часы. «Желаю удачи».
4: Мехков завершал последнюю деталь, когда к нему подошла Мартынова и учтиво сказала:
0: «Здравствуйте, Юрий Васильевич».
4: «Здравствуйте. А мы вроде не знакомы», — весело заметил Мехков. «Мартынова, корреспондент», — она показала удостоверение. «Теперь ясно. Тогда поскучайте немного, кончу работу». Мартынова отошла в сторону. Мехков был в ладно пригнанном комбинезоне из джинсовки и светлой сорочки с жестким воротничком, словно работает он в лаборатории на испытательном стенде, а не в механическом цехе.
0: «Симпатичный», — подумала она, посмотрев на него с женской проницательностью.
4: «Готов», — окликнул Мехков.
0: «Я по вашу душу», — подойдя, сказала Мартынова.
4: «Что так?» — удивился Мехков, скользнув взглядом по миловидному лицу журналистки. «Зачем ее тревожить?»
0: Мартынова старалась сохранить деловой тон. «Хочу поговорить с вами. Очень важно».
4: «Со мной?» — удивился Мехков. «Странно».
0: «Старбеев рекомендовал именно вас».
4: «Это ошибка. Уверяю вас, я для газеты фигура неинтересная». В его голосе звучала непреклонность.
0: «А вдруг?»
4: «Для ясности сообщаю. В передовиках не значусь». «Неужели отстающий?» – запальчиво спросил у Мартынова. «Зачем так сразу? Середняк? Ведь вас маяки интересуют. Он слева на фрезерном станке Игнатов работает. Его прямо на первую страницу можно. У него всегда цифры кругленькие».
0: «Учту, Юрий Васильевич».
4: «А вас как зовут?»
0: «Нина. Нина Сергеевна».
4: «С ним поаккуратнее, Нина Сергеевна. Игнатов человек с норовом. О нем часто пишут».
0: «Значит, заслужил, стараясь скрыть подступавшее раздражение», — сказала Мартынова.
4: «Это как посмотреть», — многозначительно ответил Мягков. «Разве только в цифрах дело? Важен облик человека. А Игнатов лохтями бойко орудует. Есть такие люди».
0: «Зачем же к нему посылаете?»
4: «Зря обиделись. Может, разберетесь, что к чему».
0: «Мартынова, Мартынова, не видел я вашей фамилии в газете. Или позабыл? Я здесь недавно, 2 месяца как приехала. Окончила университет в Москве, получила назначение».
4: Мягков растерялся. «Со мной мороки много. Зря рекомендовал Старбеев. Я правду говорю. В цехе решают важную проблему, но ее не осилишь приказом, не поможет. Цель ясна, а пути к ней пролегают через души людские. Столкнулись технологии с психологией. Такой вот спектакль. Еще до его отпуска был у нас разговор по поводу новых станков. Старбеев убеждал, мол, дело интересное. Хорошо бы молодым освоить эти агрегаты. Я сразу понял, что Старбеев задумал пустить меня в первый бросок атаки. У него фронтовая закалка. Того и жди прикажет шаг вперед. Нутром я слышу его команду, а все стою на месте. Думаете, страх сдерживает? Нет.
0: Потому что одного шага мало. Это ж дорога в жизнь. Не так все просто». Он вздохнул.
4: «Теперь ясно. Опять на меня нацелился. И вас подключил. Дожимает. Не серчайте. Все сказал честно».
0: «Верю, спасибо», — вяло сказала она и почувствовала, как робость сковывает ее, обрекает на неудачу. «Что же делать? Как поступить?» Мартынова поглядела на страницу блокнота, где была всего лишь одна строчка: «Механический цех, Мягков Юрий Васильевич», и без надежды на успех сказала: «Я буду приходить сюда, у вас прекрасная березовая роща». И она ушла. Ранние сумерки опускались на город. Вскоре зажглись уличные фонари, пунктир ярких светлячков убегал к улице, где помещалась редакция. Но туда не пошла, хотелось побыть одной. В ушах звучали слова Мягкова. Ее не покидали думы о чужой жизни, которую должна понять и осмыслить. За столиком в большом зале заводской столовой сидел Старбеев, помешивая ложечкой остывший чай. Временами он поглядывал на дверь. Вчера условились, что Мягков придет сюда за час до начала второй смены, надо поговорить. Мягков удивился, что разговор будет в столовой, а не в кабинете начальника цеха. Вроде бы факт несущественный, но Мягкова озадачил. Вскоре появился Мягков, осмотрелся вокруг и, увидев Старбеева, подошел к нему. Поздоровались. Мягков сел за столик. «Слушаю вас, Павел Петрович», — сказал Мягков и тут же с ухмылкой добавил. «Или обедать будем?»
4: «Можно и пообедать», — Старбеев подхватил ироничный тон Мягкова и ответил. «Вопрос твой понял. Почему, мол, здесь, а не в кабинете?»
0: «Именно».
4: «Понимаешь, Юрий, кабинет придает разговору официальный характер. Там я начальник».
0: «Но я-то знаю, что вы начальник цеха».
4: «Ну, просто здесь нет телефонов, никто не помешает».
0: «Понятно».
4: «Обед отставили».
0: «Может, чайку?»
4: «Дома попил».
0: «Слушаю».
4: «Хочу предложить тебе новую работу».
0: «Разговор-то пошел кабинетный, Павел Петрович», — перебил Мягков.
4: «Потерпи, Юрий. Так вот, предлагаю новую работу. Ты можешь отказаться без объяснения причин. Просто говоришь «не хочу», и вопрос снят. Поэтому договоримся о главном. Не спеши подводить черту. Последнее слово за тобой».
0: «Принимаю».
4: Старбеев говорил спокойно, рассудительно. «У меня было время, чтобы осмыслить основные трудности, которые возникают на пути жизни новых агрегатов в нашем цехе. Возможно, не все еще понимаю в решении этой проблемы, но, думается, постиг главное. И это вселяет веру в успех.
0: Знаю, с чего и как начинать. Тебе, Юрий, может показаться, что разговор в столовой – признак боязни или страха, даже какой-то скрытности моих действий. Отбрось эти мысли. Я хочу принять решение, зная, что думаешь ты. Да-да, и если окончательно отвергнешь мое предложение, считай, что не было разговора. Ну, посидели часок, побеседовали.
1: А, значит, первым вызываете. Я вспомнил, как в школе следил за учителем. Прежде чем вызвать кого-либо из учеников, он заглядывал в классный журнал, а я сидел на первой парте и мог определить, куда нацелен его взгляд. В начало алфавита или в конец смотрит. Моя-то буква посередке. Часто угадывал. Трудную задачку предложили, Павел Петрович. И шпаргалок у меня нет. К тому же вы все тонко обдумали. Доску-то из класса в столовую вынесли, и урок выходит не урок, и отметок не будет. Все вроде бы нормально, ничего не произошло. А ведь произошло, Павел Петрович. Случай необычный. Отметку я должен сам поставить. Вот как меня ущучили.
0: Да, ущучил. Ты мой характер знаешь.
1: Знаю. И все-таки почему вы решили с меня начинать?
0: Помнишь, Юрий, ты однажды сказал, прислали меня на завод по путевке, а остаться смогу по приказу души, так что буду ее готовить. Интересно, подмечаете, про путевку вспомнили. Так это когда было, 8 лет назад? Подготовил душу.
1: Лихо у вас получается, Павел Петрович, у каждого человека должна быть цель, ради чего он живет. Про себя скажу. Пришел на завод токарем 3-го разряда, а захотелось стать универсалом. Достиг. Я ведь на всех станках умею. Я и фрезеровщик, и строгальщик, и сверловщик. Вы про самочувствие говорили. Вот оно и хорошее, когда мастерством владеешь. И это еще не все. Годы мои молодые. В институт буду поступать. Теперь про новое.

0: невесту приведешь. А что я скажу невесте? Мол, швейцар при зубре предлагает вам руку и сердце.
1: Старбеев добродушно усмехнулся. Ты все в одну мишень целишься. Молодец, Юрий. Жених швейцар, а невесту приглядел. Присматриваюсь. Красавицу ищешь. Поживем, увидим.
0: Слушая Мягкова, Старбеев все больше убеждался в правильности своего выбора. Почти все доводы Мягкова, вся откровенность его отрицания вселяли в Старбеева веру, что именно такому человеку можно смело поручить новое дело. Как бы помягче тронуть струну его честолюбия, увлечь перспективой, и Старбеев решил завершить разговор как бы многоточием, оставляя возможность продолжить его.
1: «Я доволен нашей беседой», — искренне сказал Старбеев. «Хорошо поговорили».
2: «Не понимаю. Я отказался. А вы, оказывается, довольны.
1: Мы ведь условились, не было разговора. Я действительно доволен, потому что вижу в тебе умного, знающего, рабочего, которому дорог завод. Разве этого мало? Я представляю, если бы мы стали рядом, то многое бы сотворили. Конечно, можно приступить просто, приладить к станкам новичков». Не сразу, конечно, но станки будут работать. Но так может распорядиться только временщик. Я не могу. Мы закладываем фундамент завтрашнего дня завода. Вот и скажи, Юрий, чьими руками это надо делать? Чей опыт и душа? Да, я не оговорился. Душа сцементирует идею будущего. На фронте мы говорили, вот с этим человеком я пойду в разведку. Дорогие слова, теперь я говорю их тебе.
2: Ну, Павел Петрович, вздохнул Мягков, отдышаться не даете. Удар за ударом, почти нокаут.
1: Почти не считается, заметил Старбеев.
2: Сколько я возражал, а вы будто и не слышали моих слов.
1: Слышал. Это ты, Юрий, вооружил меня. Все твои доводы говорят «за», а не «против». В одном ты прав. Надо, чтобы Мягков пошел дальше. Потому и становлюсь рядом с тобой. Он посмотрел на часы. Тебе пора, скоро смена. Спасибо, что пришел.
0: Каждый день, приходя в редакцию, Мартынова озабоченно открывала блокнот, где на первой странице сиротливо ютилась строка «Механический цех Мягков Юрий Васильевич». Белая пустота бумаги была безмолвным упреком. Дважды Мартынова встречалась с Мягковым, но он больше расспрашивал ее о работе в редакции, чем рассказывал о себе. Она чувствовала, как Мягков пристально смотрел на нее, и возникшее беспокойство сковывало беседу. В душе у нее копилась смутная боязнь нарастающего интереса к Мягкову. На завод Мартынова приходила часто. Бывала в редакции заводской многотиражки, где часами просиживала, изучая комплекты газет за последние годы. На другой день после встречи с Мягковым Старбеев позвонил Мартыновой.
1: «Нина Сергеевна, у меня был интересный и откровенный разговор с Мягковым. Сдается, что он склонен принять мое предложение. Вы бы могли повидаться с ним? Полагаю, что ваша встреча, Нина Сергеевна, может оказаться очень важной. Я могу рассчитывать на вашу помощь?»
2: «Павел Петрович, вы преувеличиваете мои возможности.
1: Я недооценивал их, поверьте. А по существу вы продолжаете свою работу». «Так я понимаю».
2: «Конечно, мне очень нужно знать, как развиваются события».
1: «Вот и прекрасно. Вторгайтесь, творите».
0: «Завидую вашей настойчивости», — искренне призналась Мартынова.
1: «Вы по-прежнему волнуетесь?»
2: «Да, еще больше».
1: «Значит, будет премьера». Я даже подумал, такое хорошо бы выступить в газете в тот день, когда мы пустим станки.
2: Об этом можно только мечтать. Павел Петрович, если все получится, я смогу включить в очерк наш разговор?
1: И не только этот, и первый, и будущий. Никакой тайны. Тайна в другом. Мягков не должен знать о моем звонке, иначе он будет молчать или ничего путного не скажет.
2: А как с ним связаться?
1: У него дома телефон. Запишите. Он продиктовал номер и, пожелав удачи, положил трубку.
0: На другой день они встретились. Был холодный осенний вечер, порывисто наскакивал ветер, срывал обессиленные листья и мчался к реке, бугрил черную воду. Мягков стоял у ворот городского парка. Когда в свете неярких фонарей подошла Мартынова, он шагнул к ней, пожал ее озябшую руку.

0: опавшую руку. Прошли долгие секунды молчаливых взглядов, прежде чем Мартынова сказала: «Все думала, как назвать нашу встречу. Может, осеннее интервью?»
1: «Годится», — ответил Мягков, хотя не постиг подспудного смысла ее раздумий, поэтому добавил: «Вы, газетчики, всегда ищете изюминку. Здесь будем беседовать.
0: Я мерзлячка, пожалеете, пошли в редакцию».
1: Когда они пришли, Мартынова открыла комнату, где проходили летучки, и пригласила Мягкова. «Тут и поговорим». Мартынова вынула из сумочки блокнот, ручку и, открыв памятную страничку, посмотрела на Мягкова. «У вас хорошее настроение, Юрий Васильевич. Что-нибудь случилось приятное?» Мартынова невольно вспомнила его колючий взгляд при знакомстве. «Считайте, что первый вопрос задан».
2: «Случилось ли приятное?» — повторил Мягков и, тронув темно-синий галстук, задумался. Он мог бы ответить сразу: «Да, случилось». Это относилось бы и к встрече с Мартыновой, встрече не только приятной, но и желанной. А сказать об этом не решался. «Мы давно не виделись».
0: 15 дней, — уточнила Мартынова. «Много времени прошло. Я обдумывал предложение Старбеева. Сейчас расскажу все, что связано с этим. В борьбе за свое счастье человек чаще склонен винить других, даже сражаться с ними, и уходит от противоборства с самим собой. Мне повезло. Появился человек, который, желая помочь мне, начал борьбу против меня. Это Старбеев. Отстаивая свою правоту, я выбирал только то, что противоречило моим взглядам. Отсюда настороженность и возражение. Я оберегал престиж мастерства, универсальность профессии. Я считал, что новая работа зачеркнет мое достоинство. Так это было. Но вот Старбеев... Жаль, что не умею стенографировать, — заметила Мартынова. Интересно, можно печатать без правки?
1: Мягков усмехнулся. Дальше будет посложнее. Правка потребуется. Вам же все про хорошее надо. Но от сладкого тоже изжога бывает.
0: Я знал, что Старбеев обязательно спросит меня, вернется к давнему разговору, но я не ожидал, что все произойдет так скоро. Мы сидели в столовой и долго беседовали. Он умница, все обдумал. Самое интересное, он не отверг моих возражений, он принял все мои доводы и этим обезоружил меня. Я крушил монотонность, однообразие, автоматизм действий. Говорил, что мне будет тоскливо, неинтересно. Я стану придатком машины. А он распалился и сказал: а кто нам мешает исключить однообразие, нарушить монотонность, усложнить простоту? Я спросил: кому это нам? Старбеев ответил: мне, тебе и тем, кто придет. Себя он ставил первым. Да, он еще сказал: я буду рядом. Вот как повернул дело.
3: И вы согласились, Юрий Васильевич?
1: Нет.
3: Почему?
1: Надо пережить свой ответ. Не люблю, когда язык решает. Не зря бытует поговорка: язык мой, враг мой.
0: Судя по вашему рассказу, вы не сможете отказать. В том-то и дело, что могу. Такой уговор. Вот и размышляю. Место в жизни, простые слова, а за ними столько вопросов.
4: Вот и подходим к месту в жизни, — голос Мартыновой окреп. Значит, вы будете учиться, это одна ступенька. Вы заставите учиться своих товарищей, вторая. Вы включите в новое дело инженеров, программистов, третья. А четвертая ступенька, вы станете заметной фигурой производства. А это уже престиж не нынешний, а новый, завоеванный.
0: Помолчав, она спросила: вам можно доверить тайну?
1: Вы можете, — подчеркнуто сказал Мягков.
0: Это касается вас.
1: Можете, — решительно подтвердил Мягков.
0: Звонил Старбеев. Он просил поговорить с вами. Сказал, что я могу повлиять на ваше решение. Почему он пришел к такому выводу, я не знаю, но я согласилась.
1: Вот как?
0: Вы очень нужны делу Старбееву. Я поняла это еще тогда, во время первой встречи. Старбеев назвал вас. Вы должны ценить его доверие.
2: «Судьба!» — взмолился Мягков. «Пошли мне такую защитницу! Неужели я хуже других?»
4: «Юрий Васильевич, вы просили судьбу послать вам такую защитницу. Я не знаю, по плечу ли мне эта роль, но я благодарна Старбееву. Я поняла, ему не безразлично и мое дело. Он беспокоится, каким будет мой старт. И вот сейчас мы с вами, Юрий Васильевич, в одинаковом положении. Переживаем предстартовую лихорадку. В спорте есть такая болезнь. Может случиться, что вы покинете старт. У вас есть на это право, а я не могу.
1: Почему? Спросил он. Его взор застыл на ее лице. Потому что в блокноте есть первая строка рассказа о Мягкове. Я обязана дописать его. Независимо от того, каким будет финал, плохой или хороший. Можно еще вопрос?
4: А вы, Нина Сергеевна, хитрая, но по-своему.
1: Это как по-своему?
4: Мартынова вздохнула. Представьте, что к вам пришла не Мартынова, а Мартынов, Николай Сергеевич. Все случилось бы так же?
1: Случилось бы по-другому.
4: Я знала, что вы так ответите. Точнее, я хотела, чтобы вы так ответили.
2: Мать меня спросила, ты куда, сынок, собрался при полном параде? Я сказал, деловая встреча. Про зубры будем говорить, редакция интересуется. По-моему, она не поверила.
4: Что ж вы ей скажете? Он пожал плечами, ответил. Было осеннее интервью.

0: Отец Леньки Соловьева вернулся с фронта без ног. Тетя Фрося, когда увидела мужа обрубком на деревянной подставке с колесиками, завыла в голос. Уже уехала поблескивающая черным лаком легковушка, на которой привезли в совхоз фронтовика, и возле тети Фроси захлопотали сбежавшиеся на крик соседи, а она все голосила. Да так, что страшно делалось, не тронулась бы рассудком. Сам дядя Ваня, красавец, в пилотке на бочок, с двумя медалями на груди, стоял посреди поросшего травой двора, как памятник, вкопанный наполовину в землю. Ленька и две его сестры-близняшки прятались за спиной у матери, к отцу не подходили. Не узнали его, что ли? Видно, очень умный тот человек, который придумал дяде Ване дрожки. Дрожки-самокат. Никакой помощи со стороны не требуется. Пристегнулся ремнями к подставке, взял в руки деревянные колодочки, оттолкнулся ими и покатил. Сам себя везешь. Красота. Дядя Ваня так и подкатил к тете Фросе, когда она стала приходить в себя. И оказалось, головой он ей ниже пояса. Чтобы быть с ним вровень, она опустилась на колени, ткнулась головой ему в грудь и вновь зашлась от плача. «Ладно, Фрося, будя», — недовольным голосом сказал дядя Ваня. «Будя, говорю, убиваться, детей вон напужала». Он стал перебирать пальцами ее волосы. «Радоваться надо, что какой-никакой живой вернулся. Рассуди здраво, голова есть, руки есть. Да и мужиком я, слава богу, остался, так что поживем еще». Поживем. Вечером у Соловьевых был пир. Пришли соседки, дед Крюк и Коля Немой, которого приглашать не надо, он всегда сам является. И нас, Ленькиных приятелей, впустили. На стол накрыли в большой комнате, выставили вареную картошку, капусту, хлеб. Из буфета тетя Фрося достала графинчик и с легким стуком, привлекая внимание, водрузила его на стол. Вот так, мол, знай наших. Была еще тарелка с тонкими прямоугольниками сала, уложенными один на другой, как поваленное домино. Тарелку долго двигали туда-сюда. Никто не хотел, чтобы она стояла перед ним. Только кто обнаружит ее подле себя, сразу давай отпихивать с таким видом, будто его уже тошнит от этого сала. Наконец тарелка оказалась перед дядей Ваней, и все сразу успокоились. Пусть поест сытенького после фронта и госпиталей. Неизвестно, что ему подставили снизу, табуретку или ящик какой. Но сидел он за столом прочно, уверенно, не зная и не догадаешься, что он без ног. Дядя Ваня был весел. И чем дольше сидели, тем больше он веселел и добрел. То и дело кивал детям, подзывая их. Ленька притулялся к отцу с одной стороны, близняшки прилипали с другой, а он, как коршун, подгребал их к себе. Горделиво поглядывал на гостей. «Видали, какие у меня дети?» Ленька расцветал. Он уже щеголял в отцовской пилотке, успев сообщить нам, что пилотка ему насовсем подарена. Теперь он, наверное, и спать в ней будет. Еще когда отец только написал из госпиталя и посулился приехать, Ленька загордился. «Вот приедет папка и привезет мне пилотку со звездочкой». Дождался. Может, правда, он и не хочет сейчас особо выказывать перед нами своего счастья, а не получается. Глаза выдают. Ничего, мы тоже дождемся. Кому в этот вечер было не очень весело, так это тетя Фроси. Пока хлопочет, почует гостей, еще ничего. А чуть присядет и сама, наверное, не заметит, как подопрет рукой щеку и начинает печально смотреть на мужа. Этот ее взгляд он уловил на себе раз, другой и рассердился. «Сидишь, как на похоронах!» «Ой, правда!» — вскочила она. «Чего это я расселась? Чай надо ставить, а я сижу!» Потом она опять забывалась, подпирала рукой щеку. И дядя Ваня уже не шутил, не смеялся, не подзывал к себе детей. Уловив перемену в настроении хозяина, дед Крюк, до этого все больше молчавший, подал голос – «Ты бы, Вань, рассказал нам, как там на фронте?» «Особо рассказывать нечего. Интересного там мало. Ну, а вот, к примеру, с наградами как?» Не отступал, заходил с другого конца дед. Тебя, к примеру, за что медалями наградили?
1: За что награды дали? Переспросил дядя Ваня и усмехнулся. Налил себе еще рюмочку, выпил. Там, дед, такой заведен порядок. Оторвало тебе одну ногу, получи одну медаль. Оторвало вторую, вот тебе, герой, еще медаль, носи на здоровье. А что орден заслужить, так это надо без рук и без ног остаться. Но до ордена я, как видишь, не дотянул. Кишка тонка.
0: Ваня, укоризненно сказала тетя Фрося.
1: Он повернул к ней буряще красное лицо. Что, Ваня?
0: Что ты мне все в рот заглядываешь? Выпивки жалко.
2: Да я не о том. Людей пригласили, а ты куражишься. Нехорошо.
0: Я куражусь. Взревел он, будто его кольнули острым в больное место. Это вы надо мной куражитесь. Живьем схоронили. И с такой силой грохнул кулаками и гирями по столу, что стол сдвинулся с места, а сам он, потеряв под локтями опору, чуть не свалился с табуретки, на которую был посажен. Прошло уже месяца три, как вернулся дядя Ваня. И все было бы ничего, но он пил. Ленька сник, и в отцовской пилотке уже не показывался. Каждый день ходил к чайной забирать отца. Упрется ему в плечи и дворами, чтобы меньше видели, везет домой. А дядя Ваня смеется звонко. «Давай-ка, сынок, прокати своего родного папку с ветерком!» Это если он был сильно пьяный. А если ему было мало, то дело принимало совсем худой оборот для Леньки. На крыльцо чайный он еще кое-как выталкивает отца, а дальше тот ни в какую. Кинет перед собой фуражку и со слезинкой в голосе: «Братья и сестры, подайте кто сколько может славному соколу 312-го авиационного полка, братья и сестры!» На фронте он был в аэродромной команде, а всем рассказывал, что летал стрелком-радистом на пикирующем бомбардировщике. И будто в одном из полетов их подбили. Летчик, молодой лейтенант, был тяжело ранен, но сумел посадить горящий самолет на нейтральной полосе. Спасая летчика, он, стрелок-радист Иван Соловьев, и лишился ног. Понятное дело, его сразу представили к боевому ордену, но получить заслуженную награду он не успел, потому как был отправлен в госпиталь. Поначалу еще были такие, кто этим рассказам верил. Теперь даже ребята, лишь немного постарше нас, собиравшиеся обычно на крыльце чайной, слушая его, перемигивались между собой и посмеивались. Он как-то заметил, что над ним потешаются, и рассвирепел, кинулся на пацанов. А они-то лбы уже здоровы, и получил сзади ногой по голове. Неделю потом отлеживался. Ленька поклялся, что дознается, кто это сделал, и отомстит. Мы посчитали его угрозу за хвастовство. Слабак он тягаться с теми ребятами. Но наш товарищ, оказывается, всерьез задумал поквитаться с обидчиком. В той компании, что собиралась возле чайной, верховодил Генка Беспризорник. Он был не наш, не местный. Приехал прошлой зимой с эвакуированными. Первую ночь переночевал в пекарне, да так там, в тепле, при хлебе и остался. Его считали блатным. Еще говорили, что в драке он зверь и всегда носит с собой свинчатку. В общем, получалось, что только такой урка, как Генка Беспризорник, мог ударить калеку. Во всяком случае, Ленька был в этом уверен. Несчастье случилось в жаркий летний день. Мы строили балаган в саду за конторой, и кто-то из взрослых, проходя мимо и увидел Леньку, отозвал его в сторону. «Там отец твой готов уже, набрался.
2: Заехал в яму и кричит: «Зарывайте!» Ленька, не дослушав, кинулся к чайной. Он потом рассказывал, что возле ямы, в которой обычно брали глину, увидел Генку беспризорника. Тот, передвигаясь в припрыжку по краю ямы, ногой сбивал вниз комья земли. Снизу доносился голос отца: «Давай, гад, давай, сыпь на славного сокола». «Ты что делаешь?» — закричал Ленька, подбегая. Генка и ухом не повел. Каблуком скособоченного ботинка колотил в наметившуюся трещину, намереваясь отвалить глыбу побольше. «Перестань!» — опять крикнул Ленька и почувствовал отвращение к самому себе. Так неуверенно, просительно прозвучал его голос. Генка отмахнулся лениво: «Мотай отседа, вашкет. Человек сам просит, сыпь. Вот я и сыплю. Хотя какой к ядрене фене он человек? Так, обрубок полчеловека». Не помня себя от злости, Ленька кинулся на беспризорника, целясь головой ему в живот, но натолкнулся на выставленный кулак и отлетел назад. Из носа пошла кровь. «Что, получил?» — хохотнул Генка. «Успокойся, а то в другой раз еще не так юшкой умоешься». Крови что своей, что чужой Ленька всегда боялся. Увидит — сразу голова кружится, в ногах слабость. А тут наоборот. Он почувствовал себя смелым и сильным. Подождал, когда отвернется Генка, и снова бросился на него. Он молотил кулаками, царапался. Потом поймал Генкину руку и с такой силой впился в нее зубами, что показалось, в собственной голове его что-то не выдержало, хрустнуло. Это Генка-беспризорник рубанул его свинчаткой. Удивительно, как дядя Ваня сумел выбраться из ямы. Но вначале вез Леньку к больнице именно он. Одной рукой захватил сына под мышки, а другой отталкивался. В больнице, сколько ни старалась наша врачиха, Ленька так и не пришел в себя. К вечеру уже, когда нашли, наконец, машину, стали готовить его к отправке в район. Пока брезентовые носилки с Ленькой подвешивали, как гамак в кузове полуторки, тетя Фрося не проронила ни слезинки, а только повторяла без конца невнятным, как у помешанной, голосом: «Порешили моего Ленечку, сыночка ненаглядного, порешили». И слышать это было еще невыносимее, чем ее вопли в тот раз, когда она впервые увидела мужа на дрожках. То дядя Ваня после обеда заворачивал к чайной, а однажды прикатил туда с утра. Под ремнями, которыми пристегивался к дрожкам, у него был короткий железный прут. Это на Генку беспризорника. «Хотя, — сказал он, — я его гаденышей голыми руками задушу, нехай только повстречается на моем пути». Но Генка исчез из совхоза бесследно. Долго рылся в карманах дяди Вани, пока не наскреб мелочи. Потянувшись снизу, молча сыпанул ее на прилавок. «Не пил бы ты, Вань, — сказала буфетчица, перегибаясь к нему через стойку. — Погляди, на кого стал похож. И мотня вон мокрая. Стыд и срам!» Дядя Ваня аж подскочил вместе со своими дрожками. «Не зуди, Катерина! Замолчи, Христом Богом тебя прошу, а не то!» «Да я-то замолчу, мне что? А вот ты совесть свою заставь замолчать, если, конечно, она у тебя осталась, если не всю пропил. Это ж подумать только, сына до чего довел, и хоть бы хны, никакой вины за собой не чувствует». Пересчитав мелочь, она налила стакан вина и сердито двинула его к краю прилавка. «На, жри, не нажрешься никак, хоть бы она тебе поперек горла стала». Дядя Ваня на ощупь нашел наверху стакан, бережно понес его ко рту, но не донес. Рука задрожала. И тогда он сам стал клониться к стакану, по-гусиному вытягивая шею, выпил залпом, без передыху, блаженно крякнул. Ну вот, теперь полегчало, отмякла душа, оттаяла. Ты понимаешь, Катерина, состояние моей души? Тетя Катя не отозвалась.
0: Молчишь. И правильно делаешь. Нечего тебе со мной разговаривать, потому как ты кругом права. А я кругом не прав. Я кругом виноватый. Сын Ленька из-за меня дурака пострадал. Это мой грех. Теперь так решил. Не выживет он. Тогда уж мне одна дорога сюда. Хоть вином горе свое залить. Ну, а если сын поправится, то все. В рот больше не возьму. Это ты сейчас так говоришь? Не, правда. Зарок себе такой дал. А раз дал, то не отступлю. Ты мой характер должна знать.
2: Гляди, Жвань, подхватила буфетчица, а я потом напомню тебе про зарок.
0: И напоминать нечего. Как я сказал, так и будет.
2: Тогда ты молодец. Таких мужиков я уважаю.
0: «Скажешь тоже!» В смущении проговорил дядя Ваня и вдруг что-то замялся. «Слушай, Катерина, а пока налей-ка ты мне еще полстаканчика. В долг, а? Я завтра отдам».
2: Лицо у тети Кати стало некрасиво вытягиваться, и казалось, она вот-вот расплачется. Так ей было обидно, что ее обманули. Но длилось это недолго. Схватив подвернувшуюся под руку мокрую тряпку, она замахнулась на дядю Ваню. «Ах ты, баламут! Пустобрех! Пел тут мне, распинался, а я и ухи развесила. У самого же у меня одна думка — полстаканчика!» Ленька Соловьев поправился. На голове у него осталась мета, едва затянутый бледной кожицей и не зарастающий волосами рубец. Кожа на рубце была настолько тонкой, что казалось, тронь пальцем проткнешь. И я сказал как-то Леньке: «У тебя ведь есть пилотка, носил бы». Он мотнул головой и ничего не ответил. После возвращения из больницы сына дядя Ваня на улице почти не показывался. А если видели его, то всегда злого и мрачного. Чуть что вспыхивал, как порох. Поэтому даже когда приносили ему на починку прохудившееся ведро или кастрюлю, он был хорошим лудильщиком, то старались не попадаться на глаза. Оставляли посуду в сенцах и там же забирали уже готовую. Рассчитывали за работу с тетей Фросей. Так он крепился, крепился, а потом, видать, не выдержал. О том, что он опять в чайной, Леньке шепнули сестры-близняшки. Ленька со всех ног помчался туда. Витька Примак и я, поскольку мы лучшие его друзья, следом, хоть и исчез Генка Беспризорник. Но мало ли что может еще случиться. Вдруг потребуется наша помощь. На веранде чайной, спиной к входу, сидел дядя Ваня. Перед ним на полу стоял стакан вина. Дядя Ваня смотрел на стакан неотрывно. Но только появился Ленька, как-то почувствовал это и обернулся. «Иди ко мне, сын. — позвал дядя Ваня. — Иди, не бойся. И когда Ленька подошел, приобнял его за плечи, пригнул к себе, как в тот первый день.
0: Прибежал, значит, испугался за папку, да? Не пугайся, я не буду. А зачем тогда взял, спросишь?
2: Так это я так, ну, чтоб проверить себя. Вот взял, гляжу на нее, заразу, и ни капельки мне ее не хочется. Ни капельки. Не веришь? Тогда гляди. Он коротко размахнулся и ребром ладони ударил по стакану. Стакан отлетел к деревянному барьеру и вдребезги. По полу растекалась красноватая лужица. Можно было подумать, что дядя Ваня сделал очень большую работу. Так тяжело он дышал. А успокоившись, крикнул тете Кате:
1: «Катерина, тряпку принеси, я подотру тут малость. А ты, сын, иди. И нехай голова у тебя не болит об этом. Я сказал, значит, все. Иди».
2: Тетя Катя принесла ведро с водой, и, отстранив дядю Ваню, потянувшегося было к ведру, сама стала подтирать пол.
0: «Не пойму никак, Катерина, — заговорил дядя Ваня, — чем же она меня, зараза эта, так приворожила? Веришь, каждую ночь снится одно и то же. Будто я, значит, сижу вот так на верандочке и выпиваю. Да чего ж сладко. А потом, как вскочу, как начну крыть себя самыми распоследними словами, матерюсь, пока не соображу, так то ж был сон. Тут немного отлегнет от сердца.
2: Вот несчастье-то навязалось, — посочувствовала тетя Катя. Как же тебе тяжко, бедному?
0: Ох, тяжко, — согласился дядя Ваня. Иной раз так прикрутят, что никакой мочи нет.
2: Ну, ладно, начинаю думать. Еще только раз. Ну, самый последний раз пропущу стаканчик и баста. А потом стоп.
0: Ты ведь не собой, сыном поклялся. Как можно отступить? Вот так и воюю сам с собой каждый день.
2: И сколько прошло уже? Месяц или поболе?
0: Сегодня ровно 40 дней. Впору поминки делать.
2: 40 дней, всплеснула руками тетя Катя. Нет, ну, право слово, ты молодец. Кремень мужик, да и только.
0: Какой кремень? Взвился вдруг дядя Ваня. Какой кремень к чертовой матери? Тебе легко языком молоть, а попробовала бы, как я, каждый день, каждый день.
2: Он с грохотом скатился вниз по ступенькам и, сутулясь далеко вперед, выбрасывая колодки, покатил домой. Поехал не дворами, где обычно возил его Ленька, а улицей. Когда в совхозе стали собирать старый трактор ЧТЗ «Нати», дядю Ваню попросили помочь. Даже не попросили, а вроде как приказ ему такой отдали. Председатель сельсовета лично отдал. Сварщиком, Иван, будешь.
0: Да какой с меня сварщик, Эдмундович? Вы что, насмехаетесь? Не до смеха нам сейчас.
1: Мужиков в совхозе, сам знаешь. Я старый пень, Григорий, да ты. Григорий шиферит. Я, как видишь, хожу в начальстве, так что на тебя выпадает. Дело это, лудить, варить, тебе знакомое. В помощь дадим Колю Немова. Подберем еще двух ребят из тех, что покрепче и посмышленнее. Справишься. А нет, на себя пеняй. Спросим по всей строгости военного времени, несмотря, что ты инвалид и прочее. Ясно, Иван? Так точно. Ну вот и добре. Завтра приступай.
2: Как окунулся дядя Ваня в работу, так и не разгибал спины до самой осени. И сварщиком, и слесарем, и кузнецом. Помогали ему, кроме Коли Немова, ставшего молотобойцем, братья Зуева со второго отделения. Ленька тоже был при отце, а мы с Витькой при Леньке. В тот день, когда наш трактор выехал из мастерской, в конторе состоялось собрание. Директор совхоза Галина Павловна говорила про собранный трактор. Потом повернулась к дяде Ване, который был избран в президиум, и низко поклонилась ему. «Спасибо тебе, Иван Михайлович, от нас, от баб, за труды твои праведные». Председатель сельсовета тоже поблагодарил дядю Ваню. А он, чернявый красавец, с медалями на груди, сидел за столом президиума так, что нам, пацанам, расположившимся на полу впереди первого ряда, казался памятником, поднятым на красный постамент.
3: Ленька вдруг ни с того ни с сего заморгал глазами, стал отворачиваться. И тут мы с Витькой увидели, что на нем отцовская пилотка. Другие пацаны тоже увидели и стали просить померить.
1: Витька и я, не сговариваясь, уставились на них с возмущением. Что за народ такой? Неужели непонятно, что эту пилотку может носить только он?
3: Ленька...

Пусть кто-то еще отдыхает на юге и нежится в райском саду. Здесь северно очень, и осень в подруге я выбрала в этом году. Живу как в чужом, мне приснившемся доме, где, может быть, я умерла, где странное что-то в вечерней стоме хранят для себя зеркала. Иду между черных приземистых елок, там вереск на ветер похож, и светится месяца тусклый осколок, как старый зазубренный нож. Сюда принесла я блаженную память последней невстречи с тобой. Холодное, чистое, легкое пламя победы моей над судьбой.

Мне летние просто невнятные улыбки, и тайны в зиме не найду. Но я наблюдала почти без ошибки три осени в каждом году. И первое — праздничный беспорядок вчерашнему лету назло. И листья летят, словно клочья тетрадок, и запах дымка так ладанно сладок, все влажно, пестро, светло. И первыми в танец вступают березы, накинув сквозной убор, стряхнув в торопях мимолетные слезы на соседку через забор. Но это бывает чуть начата повесть. Секунда, минута, и вот приходит вторая, бесстрастна, как совесть, мрачна, как воздушный налет. Все кажутся сразу бледнее и старше. Разграблен летний уют, и труп золотых отдаленные марши в пахучем тумане плывут, и в волнах холодных его фимиама сокрыта высокая твердь, но ветер рванул, распахнулась, и прямо всем стало понятно: кончается драма. И это не третья осень, а смерть.

Так раненого журавля зовут другие курлы-курлы, когда осенние поля и рыхлы, и теплы. И я, больная, слышу зов, шум крыльев золотых из плотных низких облаков и зарослей густых. Пора лететь, пора лететь над полем, рекой, ведь ты уже не можешь петь и слезы со щеки стереть ослабнувшей рукой.

Вы помните прелестный уголок, осенний парк в цвету янтарно-алом, и мрамор урн, поставленных бокалом на перекрестке палевых дорог? Вы помните студенное стекло зеленых струй форелевой речонки? Вы помните комичные опенки под кедрами, склонившими чело? Вы помните над речкою Шаде, как я назвал трехкомнатную дачу, где плакал я от счастья и заплачу еще не раз о ласке и тепле? Вы помните, о да, забыть нельзя того, что даже нечего и помнить. Мне хочется вас грезами исполнить и попроситься робко к вам в друзья.

Заплаканная осень, как вдова, в одеждах черных все сердца туманит. Перебирая мужнины слова, она рыдать не перестанет. И будет так, пока тишайший снег не жалится над скорбной и усталой. Забвенье боли и забвенье нег за это жизнь отдать немало.

Я написала слова, что долго сказать не смела. Тупо болит голова, странно немеет тело, смолк отдаленный рожок. В сердце все те же загадки. Легкий осенний снежок лег на крокетной площадке, листьем последним шуршать, мыслям последним томиться. Я не хотела мешать тому, кто привык веселиться. Милым простила губам я их жестокую шутку. О, вы приедете к нам завтра по первопутку. Свечи в гостиной зажгут, днем их мерцание нежнее. Целый букет принесут роз из оранжереи.

Был вещим этот сон или не вещим? Марс воссиял среди небесных звезд, он алым стал, искрящимся, зловещим, а мне в ту ночь приснился твой приезд. Он был во всем, и в баховской чиконе, и в розах, что напрасно расцвели, и в деревенском колокольном звоне над чернотой распаханной земли, и в осени, что подошла вплотную и вдруг, раздумав, спряталась опять. О, август мой, как мог ты весь такую мне в годовщину страшную отдать? Чем отплачу за царственный подарок? Куда идти, с кем торжествовать? И вот пишу, как прежде, без помарок, мои стихи в сожженную тетрадь.

заглох и замер сад. На сердце все мутней от живости обид и горечи ошибок. А ты что сберегла от голубых огней и золотистых кос и розовых улыбок? Под своды душные за тенью входит тень, и неизбежней все толпа их нарастает. Чу! Ветер прошумел, и белая сирень над головой твоей, качаясь, облетает. Пусть завтра не сойду я с тенистого дна, дождя осеннего тоскливей и туманней, сегодня грудь моя желания полна, как туча, полная и грома, и сверканий. Но малодушием не заслоняй порыв, и в этот странный час сольешься ты с поэтом, глубины жаркие словам его открыв, ты миру явишь их пророческим рассветом.

сад туманен, сад мой донет белым холодом низин, равнодушно он уронит свой венец из георгин. Сад погиб. А что мне в этом, если в полдень глянешь ты хоть и маливым приветом сквозь последние листы?

0: Я люблю усталый шелест старых писем, дальних слов. В них есть запах, в них есть прелесть умирающих цветов.
1: Я люблю узорный почерк, в нем есть порох трав сухих, быстрых букв, знакомый очерк, тихо шепчет грустный стих. Мне так близко обаянье их усталой красоты, это дерево познания, облетевшее цветы.

То в виде девочки, то в образе старушки, то грустной, то смеясь, ко мне стучалась ты, то требуя стихов, то ласки, то игрушки, а мне даря взамен и нежность, и цветы. То горько плакала, уткнувшись мне в колени, то змейкой тонкую плясала на коврах. Я знаю детских глаз мучительные тени и запах ладана в душистых волосах. Огонь какой мечты в тебе горит бесплодно, лампадаль тайная, смиренная ль свечаль. Ах, все великое земное безысходно. Нет в мире радости светлее, чем печаль.

В молочных сумерках за сизой пеленой мерцает золото, как желтый огонь в опалах. На белый войлок мха, на шелк листов опалых росится тонкий дождь, осенний и лесной. Сквозящих даль аллей струится сединой. Прель дышит влагою и тленьем трав увялых. Края, раздвинувши завес линяло-алых, сквозь окна вечера синеет свод ночной. Но поздний луч зари возжег благоговейно зеленый свет лампад на мутном дне бассейна, орозовил углы карнизов и колонн, зардел в слепом окне, золотые кинул блики на бронзы черные, на мраморные лики, и темным пламенем дымится Трианон.

На белом небе все тусклей, золотится горняя лампада. И в доцветании аллей дрожат зигзаги листопада. Кружатся нежные листы и не хотят коснуться праха. О, неужели это ты, все тоже наше чувство страха? Или над обманом бытия Творца веленья не звучало? И нет конца, и нет начала тебе, тоскующая я. Гаснет небо голубое, на губах застыло слово. Каждым нервом жду отбоя тихой музыки былого. Но, помедлив, день врачуя, это сердце от разлада, все глазами взять хочу я из темнеющего сада. Щетку желтую газона, на гряде цветок забытый, разоренного балкона остов зеленью увитый, топора обиды злые. Все, чего уже не стало, чтобы сердце сны былые, узнавая, трепетало.

Оранжево-красное небо. Порывистый ветер качает кровавую гроздь рябины. Догоняю убежавшую лошадь мимо стекол оранжереи, решетки старого парка и лебединого пруда. Косматая рыжая рядом несется моя собака, которая мне милее даже родного брата, которую буду помнить, если она и сдохнет. Стук копыт участился, пыль все выше. Трудно преследовать лошадь чисто арабской крови. Придется присесть, пожалуй, задохнувшись на камень, широкий и плоский, и удивляться тупо оранжево-красному небу и тупо слушать кричащий, пронзительный ветер.

Еще не раз вы вспомните меня, и весь мой мир волнующий и странный, нелепый мир из песен и огня, но меж других единый, необманный. Он мог стать вашим и не стал. Его вам было мало или много, должно быть, плохо я стихи писал, и вас неправедно просил у Бога. Но каждый раз вы склонитесь без сил и скажете: «Я вспоминать не смею, весь мир иной меня обворожил простой и грубой прелестью своею».

ты ни отроком влюбленным, ни мужем дерзостным, суровым, непреклонным, ты в этот дом вошел и на меня глядишь. Страшна моей душе предгрозовая тишь. Ты спрашиваешь, что я сделала с тобою, врученным мне навек любовью и судьбою. Я предала тебя, и это повторять, о, если бы ты мог когда-нибудь устать. Так мертвый говорит, убийцы сон тревожа, так ангел смерти ждет у рукавого ложа. Прости меня теперь, учил прощать Господь. В недуге горестном моя томится плоть, а вольный дух уже почиет безмятежно. Я помню сад сквозной, осенний, нежный, и крики журавлей, и черные поля. О, как была с тобой мне сладостна земля!

память о солнце в сердце слабеет, желтеет трава. Ветер снежинками ранними веет, едва-едва. В узких каналах уже не

чего бы они погнушались. Я видел, как они месили глину с коровьим пометом, чтобы обмазать хату. И я видел руку твою, выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдавским вином. А с какой покорной нежностью, полная и белая, выше локтя рука твоя обвелась вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки. Отчим, которого ты научила любить меня и которого я чтил как родного, уже заодно то, что ты любила его. Но больше всего навеки вечные запомнил я, как нежно гладили они руки твои, чуть шершавые, такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И когда бы я не открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими очами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои. Ты проводила на войну сыновей. Если не ты, так другая, такая ж, как ты. Иных уже не дождешься вовеки. А если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды в поле и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или постели, когда он заболел или ранен, все это сделали руки твоей матери, моей и его. И его. Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать? Не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок, и не от нашего ли горя сидеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы. Мама, мама, прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать. Положи на голову руки, как в детстве, и прости меня.

Мы любим невесту, жену и отца, но в муках мы мать вспоминаем. Именно в таком состоянии муки, и личной, и общественной, Олег Кошевой вспоминает свою маму. Очень любопытна одна подробность текста. Поначалу Олег думает о Лене Познышевой, девушке-однокласснице, в которую влюблен, и об Уле Громовой. Но постепенно эти образы, милые и дорогие ему, оставляют Олега. И в его сознании крупно, значимо вырисовывается образ матери. И в лирическом отступлении о руках угадывается вся глубина и емкость этого символа, человеческой руки, призванной не разрушать, а спасать и защищать все живое на земле. Олег Кошевой не просто вспоминает, какие руки были у мамы, а вспоминает многосторонний труд этих рук на каждом этапе своей набирающей силу жизни, с того мгновения, когда стал сознавать себя на свете. Потребность именно так осмыслить руки близкого, дорогого человека – это, по сути, включить в свою личную жизнь,

0: историю всей страны свою маму. Увидеть своей маме незаметное, быть может, поначалу, величие женского труда. Приравнять человечий подвиг матери к подвигу солдата. Мать и солдат – вот кто спасет человечество, сокрушит коричневую чуму фашизма. Чувство мамы у Олега достигает апогея и вливается в гражданскую потребность призвать всех-всех внимательнее относиться к своей маме, сократить свою вину перед ней, не прибавлять ей седины. Фадеев психологически точен и глубок, когда заканчивает монолог словами «Мама, мама, прости меня». Иногда говорят, ныне чувство мамы слабеет и слабеет. Не знаю, слабеет ли оно, или набирает силу, или остается на прежнем уровне. Однако одно несомненно. При жизни мамы необходимо трепетно-бережное отношение к ней. Это верно замечено. Нет матери без заслуг перед детьми. Своих матерей благодарить надо. Благодарить за многое, за все. Но прежде за то, что ты есть на земле, живешь в этом прекрасном мире и любишь этот мир. За то, что ты ухожен, здоров, веришь в завтрашнее и сполна живешь в сегодняшнем. Все это, мама, труд ее порой незаметен, обыденен и однообразен, но это великий труд. Вот почему для матери надо делать все, чтобы облегчить ее жизнь, чтобы помочь ей в любую минуту жизни, особенно в трудную. Заканчивается третье действие «Вишневого сада» Чехова. Вот-вот опустится занавес. Как это часто свойственно Чехову, под занавес самое значительное. Напомним о том, что произошло. Вишневый сад купил Лопахин. На сцене никого, кроме Любови Андреевны Раневской, которая сидит, сжалась вся и горько плачет. Тихо играет музыка. Итак, тихая музыка и плач Раневской создают острый драматический нюанс в Вишневом саде. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Все полно значения, в особенности этот неожиданный жест дочери. Стоят на коленях перед своей промотавшейся и прокутившей свою жизнь матерью. Дочери сейчас нужно сказать что-то очень и очень важное. Не просто утешить, позвать за собой, спасти свою маму, как некогда Трофимов спас ее Аню. Дальше монолог Ани, после которого опустится занавес. Пожалуй, это один из самых коротких монологов в комедии. Короткий потому, что настоящая любовь к маме в длинных словах не нуждается. А это настоящая любовь. Вот как надо благословлять матерей. Не над ними, а на коленях. Благословлять своим вниманием, деятельной любовью.
1: Вспомним этот монолог. Мама, мама, ты плачешь. Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя. Я благословляю тебя. Вишневый сад продан. Его уже нет, это правда, правда. Но не плачь, мама. У тебя осталась жизнь впереди. Осталась твоя хорошая, чистая душа. Пойдем со мной. Пойдем, милая. Отсюда пойдем. Мы насадим новый сад. Роскошнее этого. Ты увидишь его, поймешь. И радость тихая. Глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час. И ты улыбнешься, мама. Пойдем, милая, пойдем.

0: Обратим внимание, уже в первых словах Ани четыре эпитета. Мама милая, добрая, хорошая, прекрасная. А эпитет милая в коротком монологе используется трижды. Душа мамы названа хорошей, чистой. Теперь спросим себя, кто из нас так обращался или обращается к своей маме? Не забудем. Аня обращается к маме, которая, в общем-то, и не заслуживает любви, скорее достойна осуждения. Но в том-то и проявляется величие Ани, что она находит в себе эту любовь. Находит именно в тот момент, когда маме особенно плохо. Мама плачет. Говорят, наши матери плохо выносят наши слезы. Но горечь слез плачущей матери может понять по-настоящему только любящее сердце. «Я благословляю тебя. Осталась твоя хорошая, чистая душа». Это верно. Мать 3 года сидела у постели больного, скверного человека. Аня искренне. То, что мама для нее хорошая, убедительнее всего свидетельствует сцена. Аня на коленях. Это ведь заслуга мамы. Не всякая мама вызовет такой эмоциональный жест. Мама не только жалкая, смешная. Она и хорошая. В одном лишь Аня не права. В утверждении, что впереди жизнь. В том-то и дело, что впереди ничего нет. Но это уже щедрость дочерней любви, которая способна возвысить маму, обнадежить, поверить тому, чего нет и быть не может. Так сильно хочется помочь маме. Обычно в таком состоянии мамам бросают. Ты промоталась и нам ничего не оставила. И вдруг эта удивительная строчка, пожалуй, одна из самых мудрых и великих во всей комедии. Строчка, которая заставляет всех нас задуматься над нашим дочерним, сыновним долгом, задуматься о нашей ответственности перед теми, кто дал нам жизнь. Вот эта строчка. «Пойдем со мной, пойдем, милая, пойдем отсюда». Теперь Аня выполняет роль мамы, старшую в семье. Она дает второе рождение своей маме, по крайней мере, хочет этого. Обрати внимание, как тонко, тактично дочь делает это, как умно говорит язык любви. «Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и ты увидишь его». Это не помощь, подачка, не помощь свысока, не помощь с перекошенным от обиды лицом, с молчаливым упреком, не помощь, когда мама чувствует неудобство. В эту минуту Аня открывает себя как высшее существо на земле, способное в трудную минуту позвать маму и разделить ее беду. Беду в понимании мамы. Для Ани трагедия вишневого сада – это заслуженная кара, это повод к новой жизни. Вот почему 2 очень важных слова в этом монологе стоят стыкованно. «Милая» и «отсюда». А откуда? Давайте разберемся. Из имения, которое нам не принадлежит. Отсюда, где на леденцах проедают имение Гаев. Отсюда, где умирают от шампанского муж Раневской. Отсюда, где с каждого листочка, с каждой вишенки глядят замученные лики рабов. Отсюда, где живут в долг. Любопытно, что Аня ведет себя не по-трофимовски, не стала читать проповеди. Интонация любви не позволяет ей быть многословной, и ситуация беды тоже. «Мы насадим новый сад, роскошнее этого», — дочь заговорила как поэт, как маг, как психиатр. «Какое восхитительное прикосновение словом к дорогому человеку, к маме!» И снова посмотрим на себя. Умеем ли мы вот так тонко, изящно прикоснуться к плачущему человеку, тем более, если этот человек – мама? Снова вчитаемся в чеховские строки. «Мы насадим новый сад, роскошнее этого. Ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость, опустится на твою душу, как солнце в вечерний час. И ты улыбнешься, мама. Пойдем, милая. Пойдем. Обратим внимание на сравнение. Как солнце в вечерний час. Это, если можно так сказать, образ успокоения, от которого исходит что-то мягкое, ласковое, снимающее напряжение. Еще одна любопытная деталь. Словом «мама» Чехов начинает монолог. Им же этим словом по существу и заканчивает монолог. Какое мастерское оперирование словом. Оказывается, порой дело не в том, сколько эпитетов дано к слову. Дело в том, как слово произнесешь, каким смыслом наполнишь его. Слово «пойдем» в монологе последнее. Занавес опускается. Мама все-таки поехала в Париж к человеку, который недостоин этой поездки. Снова начинается комедия нелепостей, но в ней сохраняется чистая, святая нота. Нота любви к маме, какой она, мама, не была бы. В общении с мамой мы скупы на искренние добрые слова. Мы нередко испытываем большую настоящую любовь к маме, но эту любовь не выражаем. Для этого у нас часто слов даже нет. За этим слов даже нет прячется наша стыдливость. Дочернее чувство, сыновнее чувство где-то спрятано в глубине нашего сознания. Об этом чувстве молодые обычно не говорят. Здесь сказывается нежелание говорить о дорогом всуе. А когда человеку переваливает за 50 лет, то он испытывает потребность не только чувствовать любовь к матери, но и говорить о ней. И все же надо с детства приучаться говорить маме самые обыкновенные, самые простые и самые дорогие слова. Милая, родная, голубушка и другие. Их много. Маме очень нужны эти слова при жизни. И произносить их нужно не только в критические моменты.
1: Александра Твардовской. Письмо. Здравствуй, милая мама. Шлю, родная, привет. Самый пламенный, самый слов даже нет. Мама, честное слово, ты б хоть раз поняла, я жива, я здорова, я какая была. Впрочем, та ли, другая, разберешься сама. Я как раз отдыхаю, добралась до письма. Тихо-тихо в землянке, чуть почувствуешь тут, как тяжелые танки по дороге пройдут. Столик, ящик на ящик, вата, бинт под рукой. Вот и весь набращик мой приемный покой. На печурке кирпичный круглосуточный чай. Все обычно, привычно, и живи, не скучай. Знаешь, милая мама, нет, послушай сперва, не девчонки упрямы, это друга слова. Я в пути возмужала, был нелегок он путь, стало крепче, пожалуй, и постарше чуть-чуть. Нынче все ничего мне, а бывало нет сил. Первый раненый, помню, мне воды подносил. Я вздохнуть избегаю, это можно потом. Я ведь врач, дорогая, и военный притом. А когда перевязка затяжная идет, тут и ласка, и сказка, тут и присказка вход. Тут что надо, то надо, и держись до конца. Но какая награда встретить после бойца? Вот он вылечил руку, возвращается в бой, как с товарищем другом говорит он с тобой. И тебе той рукою руку жмет человек. И спасибо такое, что запомнишь навек. Тут секунда другая, и в карман за платком, хоть и врач, дорогая, и военный притом. Но какие все люди и какие друзья, пусть же памятно будет им хоть ласка твоя. Я останусь, так нужно, так мне лучше самой. Наша старая дружба неразрывна с тобой. И над стопкой тетрадок, как из школы придешь, плакать, мама, не надо, будет сон нехорош. Выпей чашечку чаю, я уж выпила тут, и кончаю, кончаю, там больного несут. До свидания, мама, не грусти от письма, шлю привет тебе самый, самый, знаешь, сама.

0: Что самое главное, когда садишься за письмо маме? Успокоить маму. Дескать, в моей жизни все хорошо. Даже если и не так, как надо, все равно об этом не напишем. Какая строчка письма в особенности обрадует маму, заставит поверить каждому слову письма, успокоиться вполне? Мне думается, вот эти строчки. Не девчонки упрямой, это друга слова. Мама – друг. Когда это так, мама знает. Ее любят, а не просто утешают. Любят, любят, любят. Значит, не отказывают ей важнейшим, без чего мама не обретет полного покоя души в правде. Но писать лишь только о себе – это полписьма, даже если оно и длинное. Не поинтересоваться тем, как живет мама, и не увидеть ее в тревожный момент жизни, когда она читает твое письмо, значит любить маму только на словах. Не потому ли стихотворение Твардовского заканчивается так? Выпей чашечку чаю. Я уж выпила тут. И кончаю, кончаю, там больного несут. Пусть несколько наивно и несколько сентиментально звучит это. Выпей чашечку чаю. Я уж выпила тут. Но ведь эти строки прекрасны. В них звучит, увы, не столь уж практически распространенная среди нас трогательная забота о маме. И вот мы с вами познакомились со стихотворением Твардовского «Письмо». Давайте теперь подумаем вот о чем. Как стать другом самого близкого и самого дорогого человека, другом мамы?
1: Тампико – декорированный в мексиканском стиле кабачок в порту Сан-Франциско. Площадка для танцев, ниши, бар, музыкальный автомат. Коридоры ведут в другие помещения, такие как игорный зал и так далее. Вместо люстры – большая желтая луна. На девушках, обслуживающих посетителей, текстильная промышленность не нажилась. В стороне стоят Шарп и Зауэр, которые наблюдают за посетителями. Входит Кей с матросами.

0: Эй, горилла, Чика уже пришла?
1: Она, наверное, у себя в уборной.
2: Ты кого-нибудь ищешь, рулевой?
1: Напрасно стараешься. Рулевой Магдалины сидит на крепком крючке.
0: Эй, Шарп, зови хозяйку.
3: Да, шериф. Миссис Миллер, вас ждет шериф.
4: Ну что, шериф?
5: Наследник нашелся.
4: Знаю. Его зовут Браун, славный парень. Придется им заняться.
5: Мокрая работа?
4: Нет, я же сказала, что он славный парень.
5: А если этот славный парень выложит тебе 10 тысяч?
4: Нет, не похоже, у него нет бумажек.
5: А Бензон? Если он спрячется за Брауном и войдет к нему в долю.
4: А если я войду в долю к Брауну? Хотелось бы знать, кто наболтал ему про наследство.
5: Вирджиния, официантка из Невады.
4: Молодая?
5: Очень.
4: А в остальном?
5: Тоже.
4: Вот и Браун. А ну-ка, Шарп, позови его.
3: Сейчас. Мистер Браун, миссис Миллер ждет вас.
6: Иду, иду. Добрый вечер, миссис Миллер.
4: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
4: Значит, вот как выглядит счастливый наследник.
6: А вы его представляли себе иначе?
4: Я вообще не думала о нем, честно говоря.
6: Но вы меня ждали.
4: Да, но ситуация изменилась. Теперь мы оба имеем право на отель.
6: Миссис Миллер, дайте мне шанс. Прошу вас. Я не коммерсант, но вы, по-моему, поступаете нечестно.
4: Нечестно. Ну и что? От этого мой цвет лица не пострадает.
6: Но ведь вы получите свои деньги, только...
4: А зачем вам отель? Вы же в таких делах ничего не смыслите.
6: Миссис Миллер, видите ли, я хотел бы устроить в этом отеле... такое общежитие для нас, моряков, где бы мы чувствовали себя как дома.
4: Общежитие? Ну уж извините, я не из армии спасения. Вы, видно, рехнулись. Невада — это золотое дно, а он общежитие.
6: Теперь понятно, почему вы так хотите заполучить отель.
4: Не только поэтому.
6: А почему же еще?
4: Может быть, мне нужен партнер?
6: Вы хотите, чтобы я стал вашим компаньоном?
4: Господи, до чего вы наивны. Но это мне, пожалуй, даже нравится. Schaut mich einer an.

0: sehr ungeduldig.
1: Moment.
2: Идемте со мной, Браун. У меня в кабинете. Мы обо всем поговорим спокойно.
3: Вирджиния, все в порядке. Мы с ней, кажется, споемся.
4: Смотрите, не сорвите себе голос.
3: Джина!
4: Я вам не разрешила называть меня Вирджинией, а уж тем более Джиной. Отойдите, я ищу своего брата.
3: Ну что ж, пойду к своей партнерше.
5: Ксонга насмешливо наблюдает за ними, затем, шепнув что-то Зауэру, уходит к себе в кабинет. Браун подходит к дверям кабинета, но Зауэр загораживает ему дорогу.
3: Мне нужно поговорить с миссис Миллер.
6: Она занята.
3: Когда она освободится?
6: Погадайте по звездам.
3: Постой, я тебя где-то видел.
6: Нет, вы ошиблись, я вас не знаю.
3: Ладно, ничего, я еще вспомню.
7: Вот черт, он меня чуть было не узнал. А все этот проклятый паспорт. Может, он понадобится хозяйке?
8: Ясное дело. Она скажет, ты стащил его при исполнении служебных обязанностей. Следовательно, он собственно с фирмой. Ты останешься с носом, идиот.
7: Тихо. Босс идет.
8: А, Бензон. Может, ему нужен паспорт? Надо его прощупать. Это редкий вид животного мигена, он почти исчез. Сильно развитые мышцы, полное отсутствие мозгов. Я им займусь, ступай.
9: Эй, Шарп. Шарп, мне нужен человек, умеющий водить моторный катер.
8: А паспорт на имя некого Анатолия Брауна вам не нужен?
9: О, что ж, пригодится. Держи $20.
8: Благодарю.
9: А когда приведешь мне рулевого, получишь еще.
10: Эх, Кей, привет. Ты что здесь делаешь?
11: О, сестричка, как живешь?
10: Плохо. Я влюбилась в одного дурака. Вон он сидит, видишь? Его зовут Анатоль Браун, и я его терпеть не могу.
11: А я нигде не могу найти Чика.
10: Ой, да, любовь – это сплошная мука.

0: позволения. А ну-ка, ступай в свою уборную.
1: Иду, миссис Миллер.
2: Мистер Кей? Того джентльмена в Панаме зовут мистер Бензон. Он хозяин экспедиционной фирмы и очень хочет с вами поговорить.
3: Вот как?
2: Да-да.
3: Ладно, сейчас. Мистер Бензон.
4: А?
3: Вы хотели говорить со мной?
4: А, да-да. Вот что. Мне нужен человек, который вышел бы сегодня ночью на моторном катере за трехмильную зону и вернулся бы с хорошим шотландским виски на борту.
3: Тухлое дело.
4: У таможенников будут матовые стекла на прожекторах.
3: Очень тухлое дело.
4: 20% чистыми.
3: Сверхтухлое дело.
4: Да подождите же, посудина, на которой находится товар, называется Магдалина. А с такой покровительницей, как Святая Магдалина, не пропадешь?
3: Магдалина?
4: Ну да. И если у вас есть фотографии, то через полчаса у вас будет паспорт на имя Анатоля Брауна. Сам Браун не может выйти в море, у него это корь.
3: Ну что ж, может, я и соглашусь. Мы еще потолкуем об этом.
4: Я буду в том зале, где играют в покер. Понял? Вот когда надумаешь, скажешь. Но только не тяните время.
3: Ладно.
4: Да ты, черт бы вас побрал, Заур, с вашими длинными ногами. Чего вы тут расставляете?
5: Извините, пожалуйста. Посмотрим, что в этом бумажнике. Ты, черт, опять паспорт Брауна. А где же деньги?
3: Я Кей, рулевой с Магдалины.
6: А я Браун.
3: А вот та печальная девушка моя сестра.
6: Вы очень похожи друг на друга. Чем могу быть вам полезен?
3: Скажи мне, что ты имеешь против моей сестры?
6: Спроси ее, что она имеет против меня. Я ничего не имею против. Наоборот.
3: Ну вот и скажи ей об этом сам. Только ласково. Ну идем, идем.
7: Зачем ты его привел? Ты видишь, человек занят. Ему нужно распевать гаммы, чтобы спеться со своей грымзой.
8: Ну вот, слышал?
3: Тихо, тихо. Что у вас происходит?
8: Она ревнует без всякого основания.
3: Вирджиния, это правда?
7: Нет, у меня есть основания. Он влюблен в Миллершу.
3: Это правда?
8: Нет.
3: Ну вот. Тогда помириться и идите танцевать.

0: Вот Сонга, полюбуйся этой идиллией. Танцует в то время, как от него уплывает отель. Этот парень рехнулся.
1: Вполне возможно. Немедленно вызовите доктора Шпиннера. Человек, который вообразил, что он может ни с того, ни с сего получить в наследство отель «Невада» и сделать из него общежитие для моряков, явно сумасшедший.
0: Они еще и целуются.
1: Чего? Это был самый дорогой поцелуй в твоей жизни, мой мальчик. Мистер Браун, я ждать не намерена. Если вы до 12 часов не принесете 10 тысяч, пеняйте на себя. Кстати, эта милая крошка служит в отеле «Невада», а моим будущим служащим разрешается флиртовать только в неслужебное время.
2: О, это объявление войны.
3: Я его принимаю.
2: Да, но для этого нужен паспорт. Если она узнает, что у тебя нет паспорта...
3: Как? Постой-ка. Паспорт исчез. Мой паспорт исчез.
2: Вирджиния.
4: Да?
2: Позови, пожалуйста, Бензона, он
4: да.
2: играет в покер.
4: Да.
2: Успокойся, Браун. Я знаю, где твой паспорт.
3: Ребята!
2: Тут один тип стащил у моего друга Брауна паспорт. Заприте двери! Два человека к пожарной лестнице. И к телефону никого не подпускать.
5: Ну вот, я так и знал, парень, что ты согласишься. Ну, как ты выйдешь в море? С паспортом или без?
3: Без! Немедленно отдайте мне мой паспорт.
1: Он сошел с ума. Надо вызвать врача.
2: Бензон, если вы дорожите своей внешностью, верните паспорт.
1: Не слушайте этих подстрекателей, ребята. Мистер Бензон честный человек. И Тампика приличное заведение.
6: Да, потому что вы прилично на нас наживаетесь.

0: Бензон, паспорт у вас?
1: Нет.
2: Ну, это мы сейчас проверим.
1: Ну, не подходите ко мне! Не подходите ко мне! Вы не смеете!
3: Ну-ка, выверни его карманы.
2: Сейчас! Черт возьми, ничего нет!
0: Заур, все ясно, паспорт у тебя.
4: У меня хозяйка.
0: Давай-ка его сюда. Так, теперь, мистер Браун, ваша песенка спета.
5: Браун обратил внимание на разговор к Сонге с Зауэром.
6: Так вот, где я видел этого типа. Но... Ребята, это он украл мой паспорт.
7: Вот и паспорт!
6: Давай сейчас же паспорт, негодяй!

0: мерзавец! Где мой паспорт? Отвечай, где мой паспорт?
1: Минуточку, браво! Доктор Шпинер хочет вам задать несколько вопросов.
0: Ну, в чем дело?
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Как вы себя чувствуете?
0: Отлично. А вы?
2: А чему вы трясете этого человека?
0: Да для того, чтобы вытряхнуть из него мой паспорт.
2: Значит, у него ваш паспорт.
0: Да в том-то дело, что нет. Забавно, не правда ли?
2: Энцефалитис эпидемика.
0: Что?
2: А когда вам мерещится паспорт?
0: Когда светит луна.
2: Ясно. Паронная галлюцинационный синдром.
0: Что он говорит?
2: А маленьких белых мышат мы не видим?
0: Что?
2: Что ж, пройдемте со мной.
0: Куда?
2: У нас есть для вас чистая светлая комната.
0: Ребята, да он рехнулся. Вы что, рехнули, что ли, да?
2: Шериф, помогите мне.
0: Да подождите,
3: эй, вы!
0: В чем дело?
3: Есть место, и то мы взбесимся. И тогда вам не забраваться. У нас давно чешется кулаки, чтобы поквитаться со всей этой шайкой.
0: Ребята, я не сумасшедший. Я не сумасшедший. Дело в том, что я получил в наследство отель «Невада». И хотел сделать из него общежитие для моряков. Да. Но отель заложен за 10 тысяч долларов. И деньги надо внести до 12 часов ночи. Внести миссис Миллер, которая сама не прочь загробастать «Невада». Ребята, но если мы все скинемся и погасим этот долг, то у каждого из вас на старости лет была бы крыша над головой!
4: Скинемся, ребята! Скинемся!
5: Молодец, Браун!
6: Молодец!
7: Моряки толпятся вокруг Брауна, загораживая его. Под этим прикрытием он незаметно скрывается.

Милый север, ночью белый ты какой обман таишь? Ради жизни, север, сделай полнозвучный эту тишь. Застани болотной выпью, свистни звонкою косой, я тебя по капле выпью с соловьиною росой. Поделюсь с тобой уловом, встречу тихую зарю, и твоим певучим словом о тебе заговорю. Мне подстать твоя повадка, тихий шелест в камыше, мне сегодня сладко, сладко и спокойно на душе. Север, север, на рассвете ветерком туман клубим. Я сегодня путь приметил к роднику твоих глубин. Милый север, ночью белый дай напиться ясной, той самой чистой, самой смелой и спокойной красотой. Туман белесый тинется всю ночь, и потому мне хорошо в гостинице сегодня одному. Ночь миловая, тихая, сестра тишайших дум, и никакого лиха я не пожелаю двум тем, что с глазами блеклыми у ночи на виду целуются под окнами в березовом саду, и губы в губы ягоды, не закрывая глаз, и все земные тяготы окончены сейчас. Сирень в саду качается и просится в окно. Наверное, кончается любовь моя. Давно ее умчали дальние ночные поезда. Шлагбаумы вокзальные, зеленая звезда. Грохочут расстояния дорожный дым клубя. Но все мои желания зависят от тебя. И я все жду и верую, не в правду и не в ложь, а в то, что ночью белую ты снова позовешь, и хлынет в полной нежности, как глаз твоих привет за белой ночью, свежести необычайный свет. Есть высокое сердцу отрада, откровенье земного пора. Мне не надо жар птицы, не надо золотого отлива пера. Я скитался за нею по свету, в дождь и зной, не кляня маяту. Для людей невозможного нету, я ее изловил на лету. Закрывая дубовую дверь, я ту жар птицу хотел запереть. Но веселые легкие перья перестали в светлице гореть. И сказал я, окно открывая, чудо птицы, единственный раз, улетай поскорей, дорогая, но совсем не скрывайся из глаз. Не лишай меня старой тревоги, одари беспокойной судьбой, дай открыть мне иные дороги, побродить по земле за тобой. Если ж сердце мое не захочет колотиться в пути о ребро, ты на синие тихие очи оброни золотое перо. Сергею Орлову. В росе деревья белой ночью седы, ерши с плотвой не начинали клев, и слушает туманность Андромеды полночных вологодских соловьев. А что мне, Андромеда, постоянство и жизнь, и путь иных небесных тел? К твоей душе упрямое пространство пока еще я не преодолел. Звезда к звезде мигают и дробятся на перепутьях скрещенных орбит. Как мне, скажи, к душе твоей добраться сквозь космос отчужденья и обид? Огонь и свет, зари веселый перья. Я задыхаюсь, слышишь, поспеши, мне не прожить без...

0: Без твоего доверия, без откровения сердца и души. О, кровь моя, в ней беспокойство ртути. К твоей душе душою вечно рвусь. Я доберусь до самой скрытой сути, до самой сердцевины доберусь. И что тогда пространство, миг победы, полет мечты и торжество ума, далекая туманность Андромеды передо мной раскроется сама. От всех неудач и успехов, от встреч, от людского суда давно бы мне надо уехать хотя бы на месяц сюда. Ни отдыха праздного ради, ни глупой любви вопреки, ни ради в заветной тетради с отточенной рифмой строки. Сознаю, что мне не хотелось построить свой рай в шалаше. Мне просто хотелось, чтоб пелось легко и свободно душе о самом простом и обычном, о вечном, как эта трава. Найти в повседневном и личном свои золотые слова. Взглянуть, как дымится просека росою и запахом смол, душою того человека, который отсюда ушел, который в тревогах и спорах случайных и суетных дел, в друзьях на решение спорых чего-то в себе проглядел. Опять пошла нелепица, строка к строке не лепится, на сердце не попросится и под перо не бросится. Что хочется, не скажется, весь мир угрюмым кажется. Трава железной щеткою, свист соловья трещоткою и облако овчиною. И ты тому причиною, и верная, и разная, манерная, и праздная, живая, нелюдимая, везде необходимая. Что этой ночью белою я без тебя поделаю? Я говорю без лести, мне без тебя ни жить, ни петь. Да я привык с тобою вместе на мир торжественный глядеть. Я сам себя ловлю на этом, когда пишу, когда спешу, что без тебя зеленым летом в пол страсти грежу и дышу. И этот лес, и луговина, тоска земли по небесам, в них остается половина твоей душе, твоим глазам. Не знаю, хочешь или не хочешь, но ты обязана помочь. Я без тебя, как день без ночи, как без дневного света ночь. Константину Коничеву. Вологда зеленая, Вологда старинная, временем каленая, как строка былинная. Как могла ты вынести 5 обид старицею, что по царской милости не была столицею? Не хватило ревности, опоздала сборами. Ходит ветер древности старыми соборами, там, где первородное до скончанья вписано, свет душа народная кистью Дионисия. И глядят небожие лики в окна узкие, на богов похожие наши люди русские. И стоит не горбится колокольня-звонница, и в законной гордости силой сердце полнится. Нет, ни в урне грудится прах из крематория, а живет и трудится старая история. Все, что было, скажется в новом обнаруженном. Млечный путь мне кажется вологодским кружевом. Есть мир души живой и цельный, его ничем не удивишь. Экспресс на скорости предельной летел из Гавра на Париж. И через дым от папироски мелькали рощи и поля, полоски узкие, как доски, над черепицей тополя. Шло мелкой жизни мельтешенье для глаз открытый напоказ. И мало было утешения и откровения для глаз. Все перепутанное в скопе переплелось, перевелось, в каком-то бешеном галопе на страшной скорости неслось. Куда? Глаза мои устали и закрывались. Не спеша иные возникали дали. ночной костер у шалаша, просеки темные, как штольни, столетних лиственниц краса, от той до этой колокольни озера, взгорье до леса. Дремучий мир земли великой, как тайна тайн ее сама, еще в нетронутости дикой, сводящей цельностью с ума, где лось болотом водит матку, роится гнус, гудит слепень, там, где геологу в палатку глядит задумчиво олень, там, где на камнях дремлют нерпы, и через сумрачный кедрач идут широким шагом фермы высоковольтных передач, где ночь и день сумели слиться, где сердцу незачем грешить, где можно только заблудиться, пропасть или чудо совершить. Льву Куклину. Таежные люди, нежнейшие люди, добрейшие люди, вам сердце из груди, вы милые дети, вы сердцем поэты, поэтами песни о вас не пропеты. Не все ли равно по законам разведки на кедрах или душах оставить отметки? Одни у нас песни, костры, работа. Наш путь через дебри, дорога почаще, нам надо скликаться почаще, почаще. Идем мы, стальные, продуты ветрами, и все остальные за нами, за нами. Борису Семенову. Гроза развернется с размаха, и лес в оборот заберет, ударит хоралами баха, и листом по листьям пройдет. Потом, без учета нагрузок, нагулкой небесный орган, всей силой неслыханных музык, дремучий ответит курган. Рассыпчатой дробью капели пустой запоет водосток, и встанет из сумрачной прели зеленый, как пламя, росток. Заглянет на дно водоема умытая ливнем гора, и в гул уходящего грома вплетется струна комара. И этой струной и органом положено сердцу гудеть. Повито легчайшим туманом заката червленая медь. Рано сердцу опресняться, ночью мокрую ясны, пусть тебе и мне приснятся одинаковые сны. Дует ветер, негодуя, бесшабашен и игрив, от зеленого кадуя на зеленый кологрив. Ходят ливни, ходят грозы, гром грохочет у ворот, водят белые березы белой ночью хоровод, мимо елок, мимо сосен кружат косы теребя. Мне и сон во сне не сносен белой ночью без тебя. Нам и в снах не разминуться. Пусть давнишние свои этой ночью захлебнутся и умолкнут соловьи. Пусть тебе мой сон приснится, ты его опереди. Приоткрой чуть-чуть ресницы, в четверть взгляда погляди. Ночь, как белый сахар, тает, бьется бабочка в стекло, свет в глаза, в душе светает, и на улице светло. Какой сегодня ясный день, какой веселый день! В саду на яблоню сирень отбрасывает тень. Легонько яблоня дрожит, дрожит, а не бежит. Над ней ласточка кружит и яблонь сторожит. Готовит девушка зачет, и солнышко печет. Река медлительно течет, камыш волной сечет. Через репейник пустырей, сквозь кашку и пырей, бегут мальчишки поскорей на ловлю пескарей, спешат под мостовой пролет, где здорово клюет. А реактивный самолет за облаком поет. В неведенье, в невиденье деньгу копил купец, как барышня на выданье скучал череповец, и пахла жизнь лабазами, трестою и треской, пронырами, пролазами, уездную тоской, добытыми с оказией романами Дюма, старинную гимназией и страстью без ума. душевною обидою, слезами, бегством в лес. Я много в жизни видывал диковин и чудес. Клубится над полянами ночь белая ясна, груженными белянами колышется шексна. Кипит стальное варево, клокочет и поет, в полгоризонта зарево над домнами встает. И новыми поселками, оттиснутый в конец, под липами и елками притих череповец. С молитвами отпетыми завился в уголок, кредитными билетами оклеив потолок. Он жизнь кончает праздную, совсем уходит в тень. А я сегодня праздную со всеми новый день, и русый чуб поправивший на весь душевный жар, аккордеон за клавиши потрогал сталевар. На перламутре плавится литого солнца медь. Зачем тебе, красавица, одной в саду сидеть? Свет зари в озерной раме, лось в росе омыл рога, сенокос не за горами, пахнут мятою луга. Понад поймой зыбкий полог. На свидание в ночи домовитых перепелок вызывают дергачи. Дергачам гармошка вторит и смолкает на шоссе. Кто-то мнет траву и торит путь дорожку по росе. Милый край, моя отрада, листьев утренняя дрожь. А подглядывать не надо, как двоих укрыла рожь. Сергею Викулову. Небо в крупных звезд рассеви ждет умытую зарю. Я с тобой прощаюсь, север, до свидания говорю. Как легко в твоей купели по душе прошла гроза, и опять поглубели новой радостью глаза. В зазерье рано-рано я над чистой рекой пил из легкого тумана твой медлительный покой. Обходил твои долины, слушал песни и сердца, как старинные былины без начала и конца. Значит, мы еще пригубим из кутейниц брагу хмель, помечтаем и полюбим крепче бывшего досель.
1: Мистер Джордж Эдуард Хэк просыпается, как всегда, ровно в 9 в особняке на проспекте, где стоит $1000, каждый застроенный вершок спрессованной и бесплодной земли. Причудливый дворец с колоннами, подпирающими верхний плац, напоминает монументальный и величественный Монферрановский храм. Легкий и пористый камень для него через океан привезен из Ассабата, и внутри он отделан и устлан тонкими, как носовой платок, эмирскими и синапскими коврами. Мистер Джордж Эдуард Хэк – враг современных построек из металла, бетона и тяжелых непроницаемых камней. Известь отяжеляет мозг, дерево разлагает мускулы, камень, который не пропускает воздуха, портит кожу, и сталь затрудняет внутреннюю секрецию. Ровно в 9 прохладный и освежающий душ в ванной, 5 минут гимнастики и массаж со щетками по способу профессора Дюркль. Массажист натирает руки духами Кёр де Жанет. Потом завтрак, легкий завтрак человека, который болеет печенью, галет, яйцо всмятку, кисть провансальского винограда и крохотная рюмка вермута, который подогрет и пахнет фисташками. Итальянский вермут чуть горьковат. Он приятно горячит кровь и поднимает деловое настроение. В 10 мистер Джордж Эдуард Хэк принимает секретарей, звонит на биржу, в банк и в главную контору фирмы Хэк по импорту дирокджерсейских свиней, которая имеет от королевства 3 медали за выдающиеся результаты варьированного скрещивания национальных пород. Мистер Хэк лично записывает баланс, счета, кассу, дивиденды курс своих и чужих акций в Сити и диктует, определив биржевое равновесие, цену на дюрок-джерсейскую свинью по агентурной линии, которая тянется, опоясывая мир, от Норд-Капа до мыса Горн. Это занимает 20 минут, а еще 10 минут длится доклад второго секретаря о состоянии министерств, о туалетах на балу у свечного короля Джепса, о призовых звездах воскресного дерби и рекордном состязании в бокс, в котором победителем оказался неожиданно американец Джозеф Кэмп. Мистер Джордж Эдуард Хэк чуть-чуть подымает, обнаруживая неудовольствие, левую бровь. Он желает, чтобы национальная честь была восстановлена в реванше. Чек у третьего секретаря. Левая бровь поднимается еще раз, потому что Министерство торговли вновь повысило вывозные тарифы на породистую свинью. Министр имеет, очевидно, дурной характер и недостаток уважения к свиному тресту Хэк, наследница и компания. Министру, очевидно, полезно будет отдохнуть от дел и систематически полечить катар в Ницце, чек там же. В 10:30... Мистер Джордж Эдуард Хэк, закурив первую сигару, слушает по радио концерт зверей из пригородной рощи. Это эксцентрично, и мистер Хэк удовлетворенно шевелит оттопыренной нижней губой. Сначала поет соловей, потом кукует кукушка, рычит пантера, жалобно повизгивает кенгуру и дышит, со свистом набирая и выпуская хоботом воздух, огромный тропический слон. Молчит, невзирая на все воздействия и репрессии, один только длинноногий и упорный жираф. Это досадно. Алло, передайте, что мистер Джордж Эдуард Хэк настоятельно желает, чтобы жираф испустил, наконец, свой натуральный звук. Чек там же. В 11:00 мистер Хэк читает в библиотеке новейшие труды по спелеологии, филателии и истории замечательного племени Ашлослай в боливийских лесах. Большим людям свойственны странные увлечения. А племя Ашлослай нравится мистеру Хэгу тем, что, если верить последним изысканиям, оно, не зная никакого труда, проводит жизнь исключительно в играх и любви. В час... мистеру Хэгу подают автомобиль с сиреной в виде змеи, которая играет на ходу вальс, из оперетты «Граф Люксембург». Мистер Хэг выезжает на биржу, потом в банк, потом в трест. Потом он обедает, от 7 до 9 бывает у дамы, счета которой оплачивает, в отличие от других счетов, не третий, но первый секретарь. От 9 до 11 ужинает и играет в покер и в домино в клубе. И всюду, где бывает мистер Хэк, почтительно склоняются перед ним головы и спины известных не ему самому, но только третьему его секретарю людей. В исключительных случаях он замечает этих людей для того только, чтобы определить сумму, за которую каждый из них, подобный министру, который завтра уйдет в отставку, или жирафу, который испустит завтра свой натуральный звук, или боксеру, который будет побежден в реванше, может быть куплен или продан в нужный для треста Хэк наследницы их компании момент. Представление о вещах и об идеях, которые не имеют денежной цены, давно атрофировано, а может быть... никогда и не существовало в нем. Его жизнь течет размеренно, ровно, с секундной точностью, о которой пишут статьи и анекдоты в газетах, и нарушить которую не могли бы, кажется, ни циклон, ни потоп, ни землетрясение. Раз в неделю, по воскресеньям ровно в 3, мистер Хэк выезжает по шоссе, обсаженному пихтами, за город в виллу, где бывают секретные совещания фирмы Хэк, наследница и компания, с фирмой Келя и Соломона Бернса, которая владеет монопольно ячменным рынком Старого Света. Совещания открываются в 4, они длятся ровно 10 минут. Но этих 10 минут, в тайну которых ни разу не проник еще никто из осаждающих виллу газетчиков и зевак, бывает совершенно достаточно для решений, которые переворачивают через день вверх дном улицу, где сосредоточены национальные богатства страны. Мистер Джордж Эдуард Хэк не любит говорить. Он произносит не более 14 слов в день. Мистер Соломон Бернс чрезвычайно многоречив, напротив. Но в вопросах, связанных с деньгами, он предпочитает слушать, что говорят другие. В день, когда случилось самое страшное и непонятное, что пережил мистер Джордж Эдуард Хэк в жизни, в воскресенье, ровно в 3, как всегда, ему подали автомобиль, сирена которого играла на ходу вальс из опереты «Граф Люксембург». Через 30 минут, как всегда, он выехал на шоссе, обсаженное пихтами, и откинулся на подушках, закурив вторую сигару, и, ощущая с удовольствием стремительный и плавный ход Рольса, ослепительные фонари которого на версту прорезали сумрак, окутавший поле, пихты и шоссе. Он подумал о мистере Соломоне Бернсе, которого он заставит сегодня, скупив фикселя и акции его фирмы, вдвое понизить цену на ячмень для свиней. Потом о даме, счета которой оплачивает не третий, но первый секретарь. Об ордене, который к Новому году получил из министерства, чек там же. Наконец, о жирафе, который испустит завтра свой натуральный звук и улыбнулся даже, что случалось с ним не более 2 раз в году, опустив уголки бескровных и желтых, тщательно выбритых губ. В тысячный раз и с новой силой он ощутил опять, что все, что окружает его, и дама, и министерство, и орден, и жираф, и Соломон Бернс, и все другое, что он пожелает, что может быть нужно или полезно, или вредно ему, или фирме Хэк, наследнице и компании, все может быть куплено, продано, или изменено, или уничтожено росчерком его пера. И в тот момент, когда он думал так и улыбался, опуская уголки выбритых губ, когда освещенные часы в лимузине показали без 1 минуты 4, и вдали мелькнул в сумерках и скрылся в чаще пихт огонек знакомой виллы за городом, шофер неожиданно и круто остановил автомобиль и погасил огни. Секунду, пока в моторе слышался еще ровный замирающий шум, шофер сидел неподвижно, держа руку на рычаге. Потом он снял кепи и положил ее на руль. «Алло! Келли!» – отрывисто сказал мистер Хэк в переговорную трубку. «Шина? Магнето? Освещение?» С обнаженной головой шофер сидел молча и неподвижно. Он не пошевелился и ничего не сказал в ответ. «Вы оглохли?» – сердито пролаял мистер Хэк. «Ровно 4! Я опаздываю!» Тогда шофер обернулся. И впервые за все годы, которые он помнил себя, и фирму, и богатство, и счет у Ллойда, мистер Хэк увидел презрение и ненависть на обращенном к нему человеческом лице. 27 января в 4 часа дня хоронят Ленина, сэр. Движение останавливается на 5 минут, сэр. Мистер Джордж Эдуард Хэк помолчал секунду, растерянно комкая сигару и пачкая пеплом пальто и великолепный ковер лимузина. Потом бессильная и злобная ярость охватила его. «Завтра же вон!» — сказал он хрипло и ощутил внезапно неприятную сухость во рту и почувствовал, как пульсирует в висках кровь. Келли шофер ничего не ответил и сидел неподвижно, глядя прямо перед собой немигающим и пристальным взглядом. Ветер трепал и путал волосы на его обнаженной голове. Мысль работала в мозгу мистера Хэга с утроенной быстротой. Он подумал, что сегодня, впервые за 12 лет, Он опоздает на виллу, где мажордом привык проверять по его приезду часы на башне, и что это опоздание, безусловно, помешает ему заставить Соломона Бернса снизить цены на ячмень и кукурузу на рынке Старого Света. Мистер Келли, мистер Соломон Бернс недвусмысленно и насмешливо посмотрит, когда он войдет на бронзовые греческие часы на столе, и завтра все станут справляться в клубе о его здоровье и делах. Бульварные листки, подкупленные конкурентами, будут издеваться завтра над его хваленой аккуратностью и измышлять сенсационные истории причины его неслыханного опоздания. Это поколеблет акции фирмы на бирже. Он подумал, что надо будет сейчас же телефонировать третьему секретарю, чтобы вовремя были приняты меры и разосланы чеки в нужные места. И, вспомнив о чеках, отрывисто крикнул в переговорную трубку: $1000! Поезжайте! Шофер не шевелился. Мистер Джордж Эдуард Хэк хотел было крикнуть, что он заплатит 2, 3, 5, 10 тысяч, но ничего не сказал и ясно представил себе вдруг, что шофер прекрасно знает и понимает, что завтра его прогонят с места, и он выйдет с женой и девочкой, которую зовут Сэм, на улицу и будет чистить сапоги на перекрестке, или просить милостыню, или пойдет грузить за гроши его же мистера Хэга свиней в порт. И если, зная об этом, и готовый нищенствовать завтра и голодать, Келли, шофер, остановил машину и не шевелится, и не отвечает сейчас, и сидит неподвижно, глядя прямо перед собой запотевшее стекло и в аллею, которая образует мокрые пихты, то странная сила, которая заставила его сделать это, не расценивается на деньги и не может быть куплена, отстранена или уничтожена, как покупается, отстраняется и уничтожается все, что стоит на пути мистера Хэга и фирмы, которую он возглавляет. Его жизнь текла размеренно, с секундной точностью, которой не могли бы, кажется, изменить ни циклон, ни землетрясение. И привычный покой его жизни был гарантирован свободной наличностью на текущем счету в банке Ллойда. Но страшная сила неожиданно ворвалась в эту жизнь и нарушила ее. И мистер Хэк ощутил вдруг растерянный и с испугом, что у него нет ничего, чем можно было бы противостоять этой силе и заставить сейчас двинуться с места автомобиля, остановившегося в поле среди пихт, потому что за океаном хоронят в 4 часа дня человека, сердце которого бьется в миллионах воспламененных им сердец. Он представил себе также, что десятки и сотни других автомобилей, в которых едут другие мистеры Кель, Бернс и Хэк, тоже недвижно стоят, быть может, сейчас в полях и на шоссе под пихтами, и что, стало быть, у других мистеров Келля, Бернса и Хэга, и у банков, и у правительства, и у биржи тоже нет ничего, чем можно было бы заставить сейчас Келли и тысячи других Келли покрыть обнаженные головы и повернуть рычаги. Сила, которая владеет Келли, во всей своей потрясающей мощи предстала перед ним, и ему стало страшно. Он откинулся на подушки и вытер платком холодный и влажный лоб. Когда часы в лимузине показали 5:05, Келли-шофер надел кепи и надавил мизинцем, как он всегда это делал, кнопку от магнета. Мотор зашумел покойно и ровно, ослепительный свет прорезал опять сумрак, которыми окутаны были поле пихты и шоссе. Машина пошла, и серебряная сирена заиграла на ходу вальс из опереты «Граф Люксембург». Жизнь, остановленная на 5 минут, привычно и размеренно потекла снова. Но мистер Джордж Эдуард Хэк не ощутил ни радости, ни покоя, когда услышал вальс и увидел стремительно несшиеся навстречу знакомые огни виллы. Он чувствовал тупую, ноющую боль в висках, озноб и страшную тяжесть в теле, и зябко кутался, забиваясь в угол, в воротник испачканного сигарным пеплом пальто.
2: Вслед за записями, воскрешающими в памяти людей нашего времени легендарное имя Марии Малибран, выдающаяся американская певица современности Мэрилин Хорн в граммофонном альбоме «Воспоминания о золотой эре» оживляет в звуках образы, созданные и младшей из сестер Гарсия, Полиной Виардо. Правда, подавляющая часть репертуара Малибран при всей грандиозности его звукового и стилевого диапазона была унаследована Полиной как правопреемницей той замечательной вокальной школы, какую создал их отец. Исключения составили здесь лишь заглавные партии в «Отелло» и «Семирамиде» Россини, которых Гарсия-младшая не пела. Но в той же мере, в какой долгая жизнь Полины Гарсия 1821-1910 годы, завершившаяся почти 89 лет от роду, превосходила длительностью короткое существование Малибран, освоенный Виардо мир музыки, понятно, значительно перекрывал границы исполнительского творчества старшей сестры. Достаточно упомянуть произведения, первым интерпретатором которых была Виардо, чтобы уяснить ее роль на фоне развития музыкального искусства и его сменяющих друг друга эпох. Она пела в квартете солистов на премьере «Стабат Матер» Россини в 1841 году. Выступала в опере «Бьянка и Гвальтьеро» Алексея Федоровича Львова, создателя русского национального гимна, и в партиях Антониды, Вани, Людмилы, Гориславы и Ратмира, в сценах и ариях из «Жизни за царя» и «Руслана и Людмилы» Михаила Ивановича Глинки. Стала первой «Сафо» в одноименной опере Шарля Гуно, написанной композитором в ее имении Куртавнель под Парижем, и «Далилой» в «Самсоне и Далиле» Камиля Сен-Санса, посвященной ей авторам, а также солировала в «Рапсодии для альта» Йоханнеса Брамса на премьере в Йене в 1870 году. Она появилась на свет в эпоху расцвета россиневского бельканто, а ушла из мира в год премьеры «Жар птицы» Игоря Стравинского и атонального «Ожидания» Арнольда Шонберга. Вот о ком, используя известную пушкинскую фразу, уместно сказать, что она смогла в просвещении стать с веком наравне. На оперной сцене сестры Гарсия не встречались, ведь Полине в год смерти Малибран исполнилось только 15 лет, но будущее Виардо, уже в таком возрасте являясь прекрасной пианисткой, игре на фортепиано ее обучали Майзенберг и Ференц Лист, в ряде концертов в Брюсселе, куда переехала их семья, аккомпанировала пению Марии и скрипичной игре Шарля де Берье. Очевидно, и вокальные задатки сестренки не были тайной для Малибран, так как один из первых ее биографов, Эрнест Легуве, записал услышанную в беседе с Гарсия-старшей фразу: «Попомните мои слова, эта малышка затмит всех нас». После скоропостижной и безвременной кончины Малибран все бремя поддержания и приумножения славы артистического рода Гарсия возлегло на плечи юной Полины, и ее дебютное выступление в 1839 году в Лондоне и Париже состоялись в коронной партии сестры Дездемона в «Отелло» Россини. Можно ли охарактеризовать одним голосом, даже столь великолепным, уникальным, как у Мэрилин Хорн, творческие силуэты двух знаменитых певиц? Ответ на обуревавшие меня сомнения я нашел в статье Альфреда де Мюссе, опубликованной 1 января 1839 года и обильно цитируемой автором романа «Малибран» Лоренцо де Бради. С того времени, как мадемуазель Гарсия начала выступать перед публикой, все, кто видел и слышал дебютантку, были поражены ее сходством с Малибран. И мне довелось услышать немало историй на эту тему, одну из которых я кратко изложу здесь. Примерно год назад какая-то богатая англичанка, большая энтузиастка искусства усопшей, решила брать уроки пения у Луи Лаблаша, обосновавшегося в Лондоне в одном отеле с семьей Гарсия. Ученица попросила разобрать с ней арию и объяснить, как исполняла ее Малибран. Когда она села за фортепиано и проиграла вступление, из-за стены послышался голос мадемуазель Полины, которая запела эту каватину. Англичанка побледнела, как мел, и замерла, не дыша. Признаюсь, что мне это 17-летнее привидение внушает совсем иные чувства, чем страх. Конечно, при первых звуках ее голоса каждый, кто любил дивную Малибран, не может не испытать волнения. Сходство, касающееся, впрочем, не столько внешности, сколько пения, так поразительно, что выглядело бы сверхъестественным, когда бы не было так натурально у родных сестер. Тот же светлый, яркий, звучный тембр, та же неповторимая интонация. Но даже похожий тембр еще далеко не все. На наше счастье, Полина Гарсия имеет не только голос своей сестры, но в то же время и ее душу, и, без всякого подражательства, ее творческий гений. Чтобы убедиться в этом, послушайте ее в «Отелло», «Золушке», «Семирамиде». Ах, какой пленительный и мужественный Арзача!

Последний великий россиневской певицей своей эпохи назвал Полину Вердо ее музыкальный наставник и восторженный почитатель Фернц Лист. В посвященной ей статье 1859 года, тогда же оглашенной по-русски в собственном переводе Александром Николаевичем Серовым, автором «Юдифи», «Рагнеды», «Вражьей силы», другим поклонником таланта певицы, знаменитый венгерский композитор с юношеским пылом в свои тогда уже немолодые годы писал: «С тех пор, как россиневские оперы все более и более сходят с репертуара, певцы и певицы все менее дают себе труда учиться петь. Придавание органу гибкости, развитие его, усиливание постепенными упражнениями, полное владение материальными его средствами – все это обратилось в миф. Но остался пример высшего одухотворенного виртуозного искусства – Полина Вердо. Наследственная южная кровь в ее жилах сродняет ее со школой итальянскую. Правом рождения она покорила себе истинный дух итальянизма, где шумящая пена страстности переливается через тонкий край кубка, где этот кубок, то есть художественная форма, существует не сам для себя и не для сбережения напитка, а именно для того, чтобы содержимое в кубке огненным потоком переливалось в слушателей, жаждущих упоения. Как она золотым карандашом своего голоса рисует в воздухе самые смелые радужные арабески, как с быстротой ласточки опускается вглубь голосового регистра и снова оттуда поднимается в высоты, потом отдыхает на трели, будто на веточке дерева, стряхивая с нее капельки росы блистающим каскадом жемчужных каденций. Надеюсь, исполнение Мэрилин Хорн, финального ронда Елены из оперы Джоаккино Россини «Дева с озера» поможет вам лучше понять чувство, которое рождало в душе Фернца Листа пение Полины Вердо Гарсии.

Миша и Юра похаживали по коридору перед дверью номера. Все ведь вышло не так, как предполагал Александр Александрович. Он представлял себе виолончелист, трагедия, что-нибудь достойное и чистоплотное, а это черт знает что. Грязь, скандальное что-то и абсолютно не для детей. Мальчики толкались в коридоре. «Вы войдите к тетеньке, молодые господа». Во второй раз неторопливым тихим голосом убеждал подошедший к мальчикам коридорный. «Вы войдите, не сумлевайтесь, они ничего, будьте покойны, они теперь в полной цельности, а тут нельзя стоять. Вы войдите». Мальчики послушались. В номере горящую керосиновую лампу вынули из резервуара, в котором она висела над обеденным столом, и перенесли за дощатую перегородку. Там был спальный закоулок, отделенный от передней и посторонних взоров пыльной откидной портьерой. «Фадей Казимирович, милый, где ваша рука? Дайте мне вашу руку!» Давясь от слез и тошноты,

0: говорила за портьерой женщина. «Ах, я перенесла такой ужас! У меня были такие подозрения, Фадей Казимирович! Мне вообразилось... Но, по счастью, оказалось, что все это глупость и мое расстроенное воображение. Фадей Казимирович, подумайте, какое облегчение! И в результате, и вот я жива!» «Успокойтесь, Амалия Карловна, умоляю вас, успокойтесь! Как все это неудобно получилось, честное слово, неудобно. Сейчас поедем домой», — буркнул Александр Александрович, обращаясь к детям. Пропадая от неловкости, они стояли в темной прихожей на пороге неотгороженной части номера, и так как им некуда было девать глаза, смотрели в его глубину, откуда унесена была лампа. Там стены были увешаны фотографиями, стояла этажерка с нотами, письменный стол был завален бумагами и альбомами, а по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала, сидя, девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать. Их приезд был бессмыслицей, их дальнейшее присутствие здесь неприличием. «Сейчас поедем», — еще раз повторил Александр Александрович. «Вот только Фадей Казимирович выйдет, я прощусь с ним». Но вместо Фадея Казимировича из-за перегородки вышел кто-то другой. Это был плотный, бритый, осанистый и уверенный в себе человек. Над головой он нес лампу, вынутую из резервуара. Он прошел к столу, за которым спала девушка, и вставил лампу в резервуар. Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась. При виде незнакомца Миша весь встрепенулся и так и впился в него глазами. Он дергал Юру за рукав, пытаясь что-то сказать ему. «Как тебе не стыдно шептаться у чужих? Что о тебе подумают?» — останавливал его Юра, не желая слушать. Тем временем между девушкой и мужчиной происходила немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обменивались взглядами. Но взаимное понимание их было пугающе волшебно, словно он был кукольником, а она послушную движение его руки марионеткой. Юра пожирал обоих глазами. Из полутьмы, в которой никто не мог его видеть, он смотрел, не отрываясь, в освещенный лампою круг. Зрелище порабощения девушки было неисповедимо таинственно и беззастенчиво откровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у него. У Юры сжималось сердце от их неиспытанной силы. «Знаешь, кто этот человек?» — спросил Миша, когда они вышли на улицу. Юра был погружен в свои мысли и не отвечал. «Это тот самый, который спаивал и погубил твоего отца. Помнишь, в вагоне я тебе рассказывал?» Юра думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом. В первый момент он даже не понял, что говорит ему Миша. На морозе было трудно разговаривать.
1: Опытный вал турбогенератора увезли на контрольную площадку. А еще до того, стремясь найти оптимальный режим термической обработки, его нагревали до температуры выше критической и охлаждали то на воздухе, то в масле, то в закрытом колодце. На контрольной площадке в валу насверлили десятки отверстий. Инженеры вставляли в них контрольные приборы, разглядывали металл в бинокулярный микроскоп, вычерчивали температурные кривые. Там велась большая научно-исследовательская работа. А Сергей в это время не находил себе места. Ему хотелось удачи, хотя он знал почти наверняка, что ее нет и чуда ждать не следует. Но случись удача, она сразу бы воодушевила бригаду, и люди поверили бы в нового бригадира. Алтунин хотел удачи именно для этого, не для себя, для них. Посветлеют лица, исчезнет разобщенность. Пчеляков не выдержал, попросил: вы бы, Сергей Павлович, как-нибудь стороной проведали, ну, хотя бы через инженера Корзанова, он ведь причастен к контролю. Будь по-вашему, согласился Алтунин, пойду к Андрею Дмитриевичу. Корзанов сидел в физической лаборатории, склонившись над каким-то чертежом. На приветствие Алтунина ответил с сарказмом: наконец-то пожаловали, а я думал, вас украли. Кивнул на стул, стоявший рядом. Присаживайтесь, займемся делом. Был Корзанов весь какой-то взъерошенный, с красными припухшими веками. Ворот рубашки широко расстегнут, лицо несвежее, желтое, нездоровое. «Знаете, чем я здесь занимался все эти дни?» — спросил он, не отрывая взгляда от чертежа. «Наверное, ловлей бета-частиц?» — пошутил Алтунин. «Я занимался вашей дикой идеей, вот чем!» Сергей ничего не понимал. «Вроде бы за мной за последнее время такого не водится», — сказал он озадаченно и с легкой улыбкой. «Так вы же предложили автоматизировать свободную ковку с помощью изотопов безопасного цезия. Забыли? Бесконтактный способ!»
2: «Вы же на корню зарубили мое предложение. Это я точно помню. Дескать, аппаратура будет громоздкой, и кроме того...»
1: Инженер сцепил пальцы рук, резко разнял их, усмехнулся.
0: «Я ошибался, только и всего. Да, ошибался.
2: А вы были совершенно правы. Вы заставили меня поработать, черт возьми. По 18 часов не вылезал вот из этой конуры и, кажется, кое-что сделал. Вы в состоянии слушать?»
1: «Было бы невежливо с моей стороны отказать вам в этом. Люблю, когда мне объясняют мои собственные идеи. Начальник цеха это часто делает. По глазам, Алтунин, вижу, что у тебя появилась идея закончить ковку раньше намеченного срока. Поднажми, ради бога».
2: «Громоздкая аппаратура нам не потребуется», — сказал Корзанов с воодушевлением. «Ампулу с цезием можно закрепить на подвижной поперечине пресса, а счетчики на подвижной каретке измерителя паковок, и никакого облучения. Вот схема всего устройства».
1: Инженер скатал схему в рулон и всунул ее в руки Алтунина. Разговор был закончен. Но Сергей пока не выяснил главного. «Андрей Дмитриевич, мы несколько дней назад сдали на контрольную площадку опытный вал турбогенератора», — сказал он. «Вы должны знать, какой результат. Бригада переживает». Корзанов потер указательным пальцем надбровные дуги и, как о чем-то далеком и несущественном, сообщил равнодушным голосом:
0: «Вал, да-да, исследование закончено, результаты, знаете ли, неутешительные».
1: У Алтунина замерло сердце. «А что там?»
0: «Брак по состоянию осевого канала».
1: Сергей хорошо знал, что это такое. Все равно, что трухлявая сердцевина в дереве.
2: «А от чего?»
0: «Вот этого как раз никто еще не знает. Нужны длительные исследования. Мокроусов, однако, считает главной причиной переохлаждение заготовки в процессе ковки».
2: «На нас грешит?»
0: «Выходит так. Приготовьтесь к неприятному разговору с технологами. Я, как пионер, всегда готов».
1: Заученную эту фразу Алтунин произнес бодро, а на самом деле он совсем упал духом. Значит, провал. Корзанов говорил еще что-то, но Сергей уже ничего не понимал и даже не слышал. Он вышел из лаборатории, сжимая в руках скатанный в трубку чертеж. В душе было смятение. Бригаде уникального гидропресса казалось, что она, занятая своим делом, живет как бы в стальной скорлупе, в ампуле, и никому из рабочих других цехов огромного завода нет дела до того, что происходит в прессовом отделении. Но вскоре все они, и Алтунин, и Букреев, и Носиков, и Пчеляков, и остальные 12 человек, убедились, что это не так. Вместе с ними их неудачи переживали тысячи людей. Не было обидных замечаний, саркастических ухмылочек. Им сочувствовали, на них надеялись. Не может того быть, чтобы такие мастера не справились с заказом. Тут что-то не так. Инженеры тоже понимали, что-то не так. Из больницы скатерщиков вышел бледный, осунувшийся, но задора не утратил. Зашел в прессовое отделение, окинул хозяйским взглядом пролет, спросил у Сергея: «Ну как справляешься? Слышал, вроде впустую куете». «Почему же впустую? Ковали опытные валы. Ну и что? Все в ажуре. Дело не в нас, а в мартеновцах». «Тогда чего же вам надрываться? Пускай мартеновцы опыты ставят. А мы валы больше не куем. Пока. Вот оборудуют в мартеновском вакуумную камеру. Она выдаст сталь высокого качества. Снова начнем. А сейчас выполняем другие заказы помельче».
2: «Ну-ну, мельчите».
1: Скатерщиков рассчитывал, конечно, на восторженную встречу в бригаде, ведь он считал себя пострадавшим за общее дело. Да и Сергею казалось, что ребята обрадуются своему законному бригадиру. Но ничего такого не произошло. Встретили Скатерщикова довольно-таки сухо, ни о чем не расспрашивали, не пригласили даже на очередную вылазку в тайгу. Это пришлось сделать Сергею. «Мы тут собираемся в субботу и воскресенье на байдарках по реке погулять. Присоединяйся».
2: «Не могу позволить себе такую роскошь», — солидно отказался Скатерщиков. «Пока лежал в больнице, дел накопилось».
1: Какие это были дела, он не сказал, и Сергей не стал расспрашивать. «Как знаешь, когда намереваешься бригаду принять?»
2: «Вот когда придет время ковать настоящий вал из 140-тонного слитка, тогда и приму. Сейчас беру отпуск, мне положено. Не хочется силы тратить на все эти случайные упаковки».
1: «Куда едешь?»
2: «Да никуда. Здесь буду драться за свой электросигнализатор. Если не раздумал, помоги».
1: «Чем могу, помогу. Читал в бюллетене о проекте Корзанова?»
2: «Читал. Так вот, я слышал, что главный инженер Лядов хорошо относится к этому проекту. Другие инженеры тоже». «Я еще слышал, будто саму идею применить здесь у нас изотопы ты ему подал». «Такими идеями технические журналы набиты от корки до корки. Мало ли что. Ты и не нужен Корзанову как мыслитель. Ты ему нужен для другого. Попомни, он на всех совещаниях тебя вперед себя выставлять станет. Мол, рабочий выдвинул идею. Ты ему нужен как таран. Было такое тупое орудие в древние века. Им в осажденных крепостях дубовые ворота вышибали».
1: «Читал.
2: Корзанову нужен твой рабочий авторитет. Он даже соавторство предложить может».
1: «Уже предлагал».
2: «Вот-вот», — воодушевился Скатерщиков. «И ты, конечно, отказался?»
1: «Само собой.
2: Зря. Идея-то ведь твоя. Впрочем, от этого для Корзанова мало что меняется. Все равно он будет на тебя опираться. И хочешь ты того или не хочешь, окажемся мы с тобой в двух противоположных лагерях».
1: «Почему же в противоположных?» «Ах да, совсем забыл. Конкурентноспособные варианты».
2: «Именно так, Сергей Павлович».
1: Алтунин слушал и удивлялся. «Откуда в тебе это?» Спросил он, не скрывая своей досады. Скатерщиков рассмеялся.
2: «Чудак ты, Алтуня! Да у Корзанова твоего точно такой же принцип, как у меня. Цель оправдывает средства. Почему же ты осуждаешь меня и не осуждаешь его?»
1: «Не кривляйся, Петр. Давай разберемся во всем по порядку. Проект Корзанова намного выше твоего. Тенденцию времени Андрей Дмитриевич уловил лучше тебя. Это раз. Во-вторых, зачем ему мой авторитет? Пока ты лежал в больнице, Корзанов приобрел такой авторитет у всех, какого мне и не снилось.
2: Он с помощью своего изотопного метода провел тончайший анализ выплавки стали.
1: И представь себе, даже Мокроусов сделался теперь поклонником изотопов. Ну, а в-третьих, не превратишься ли ты сам в то самое тупое орудие, если, вопреки здравому смыслу, зачислишь себя в какой-то там противоположный лагерь? Пойми, здесь не игра самолюбий, а серьезное дело – автоматизация свободной ковки. Ты прав в одном. Я не мыслитель. Но если Корзанову потребуется мой практический опыт кузнеца, не раздумывая, войду в исследовательскую группу. За последний месяц Корзанов действительно преуспел во многом. Он вел себя как одержимый, хотел успеть сделать все сразу. «Какое поле деятельности!» – восклицал инженер. «В нашем мартеновском цеху еще не ступала нога атомного века!» И перечислял Алтунину вопросы, какие предстоит решать там, применяя меченые атомы. «Я в сталевары переходить не собираюсь», – отвечал ему с улыбкой Алтунин. «Но вы должны понять важность всего этого. Метод радиоактивных индикаторов ничем заменить нельзя. Без них дальнейший прогресс в сталеплавильном деле невозможен. Мы получаем не косвенные, а прямые данные. Прямые из самого пекла». «Я всегда был за», – отшучивался Алтунин.
2: «Да», – сказал Корзанов. «У главного инженера после смены совещание. Помните, я вас предупреждал еще на прошлой неделе. Будем обсуждать проект свободной ковки на изотопах».
1: «Приду», — ответил Алтунин.
0: Входя в кабинет главного инженера завода, Сергей внутренне подобрался. Здесь сидели важные лица. Сам Лядов, Шугаев, Самарин, Мокроусов, Корзанов, знатные рационализаторы.
1: К своему удивлению, он увидел среди собравшихся Скатерщикова и Киру.
2: Кира слабо улыбнулась ему, у нее было встревоженное лицо. Хотелось подсесть к ней, но Сергей опоздал, и свободное место осталось только у самой двери. Здесь он и устроился.
0: По лицу Лядова блуждала обезоруживающая любезная улыбка. Он о чем-то переговаривался с Шугаевым, который то и дело приглаживал свой непокорный куцый чубчик и торопливо кивал головой, по-видимому, соглашаясь с доводами главного. Пересчитав всех присутствующих указательным пальцем, как считают слитки, Шугаев объявил совещание открытым.
1: «Как все вы знаете, — начал он, — авторитетная комиссия после тщательного расследования аварии в экспериментальном цеху пришла к выводу, что продолжать опробование электросигнализатора Скатерщикова нет смысла. Программное управление этой системой не оправдывает себя. Поскольку на имя главного инженера поступило заявление товарища Скатерщикова о внесении в прежнюю схему существенных изменений, мы вынуждены вернуться к этому вопросу. Бюро автоматизации, изучив все должным образом, считает, что схема Скатерщикова и в новом ее варианте разрешает лишь частную задачу. Электросигнализатор может быть установлен только на прессовых машинах небольшого усилия». Алтунин наблюдал за Скатерщиковым. Тот внешне казался спокойным. По всей видимости, решение бюро автоматизации было уже известно ему, но Скатерщиков все время играл своей самопишущей ручкой, и это выдавало его волнение.
2: «Той же проблемой занимался товарищ Корзанов», – продолжал Шугаев. «У него принципиально иной подход к автоматизации свободной ковки. Кузнец Алтунин, как утверждает сам Андрей Дмитриевич, надоумил его применить изотопы».
1: «Он так и сказал. Надоумил». Сергей невольно улыбнулся.
2: «Таким образом, налицо два проекта», — Шугаев сделал полуоборот в сторону Корзанова. «Ваш проект мы тоже изучили. В нем все современно, оригинально, а главное, безопасно, так как изобретатель отказался от кобальта, решил применить безвредный цезий, который нынче применяется всюду. Найдено то, что надо. К сведению товарищей, незнакомых с проблемой в целом, пресс-автоматы для штамповки железа, выпускаемые Воронежским и Барнаульским заводами, тоже имеют радиоизотопные датчики, но то, что предлагается товарищем Корзановым, прецедента не имеет.
1: Может быть, послушаем все-таки товарища Алтунина, который, как выразился здесь товарищ Шугаев, надоумил Корзанова.
2: А если бы вам пришлось выбирать или-или, спросил Лядов.
1: Сергей сказал: я выбрал бы проект Корзанова. И вовсе не потому, что, как здесь говорили, будто я надоумил Андрея Дмитриевича. Моя роль выражается бесконечно малой величиной. Очень уж поверхностны у меня знания в этой области. Но их все же достаточно, чтобы понять и оценить значение проекта инженера Корзанова для прогресса в нашем деле. Я, да и мои товарищи, все мы думаем прежде всего о повышении производительности труда. Конкретнее, постараюсь. Зачем мы установили гигантский гидропресс? Чтобы ковать уникальные слитки. Или просто так, чтобы числилось на заводе прогрессивное оборудование. На этот счет двух мнений не существует. Тогда разрешите напомнить, с чего все началось. Нужно увеличить быстроходность ковочных прессов, сказал в свое время товарищ Лядов. Ручное управление для нашего уникального пресса не годится. Нужно автоматическое. Электросигнализатор Скатерщикова не оправдал себя. Остаются изотопы. Бесконтактный способ.
2: Сергей был неприятно поражен, когда в одну из суббот ему позвонила Кира и сказала, что вечером не сможет прийти в экспериментальный цех. «Что случилось?» – встревожился он. «Заболела?» «У меня сегодня разговор со Скатерщиковым. Это очень важно. Потом все расскажу. Трудись!» И голос ее исчез.
1: Алтунин некоторое время смотрел выжидательно на телефонную трубку, но трубка молчала.
2: Разговор со Скатерщиковым? Почему он продолжает втягивать ее в свою орбиту? Или ему мало заключений комиссии из министерства? Придумал какую-нибудь новую каверзу?
1: Сидел Тунин долгий вечер, трудись, один. Все разбежались. Его охватила непонятная злость. Вскочил и заметался по огромному залу экспериментального цеха. «Что это ты скачешь, как угорелый? Чуть с ног не сбил!»
2: Алтунин сконфузился. Возле опытного пресса стоял Самарин.
3: «Ты, парень, совсем сходишь на нет», — сказал Самарин, зорко вглядываясь в лицо Сергея. «Кожа до кости, глазки запали. Хоть бы витамины ел!»
2: «Усердие не по разуму проявляю, Юрий Михайлович. Мне бы ковать да ковать. А я сижу тут, скрючившись, корзановские изотопы мордую».
3: «Значит, ковать охота. Не наковался на своем арочном.
2: А я к тебе, Сергей Павлович, затем и пришел.
3: Есть возможность поковать опять на гидропрессе. И не какие-нибудь там 140-тонные слитки, а покрупнее».
2: «Покрупнее?»
3: «Да. Язык не поворачивается сказать. 350 тонн. Видал ты такие слитки?»
2: В острых серых глазах Самарина был восторг. «Тут такое дело!» Скатерщиков в отпуск отпросился. Остались у него, как знаешь, неиспользованные дни. Все по закону.
3: «А заказ особенный, сам понимаешь. Могут быть всякие неожиданности вплоть до влияния масштабного фактора. Кроме тебя никто не справится».
2: Алтунин был поражен. «Петенька не хочет ковать слитки в 350 тонн. Что с ним стряслось? Это же верная дорога к новой славе. Струсил? Вряд ли. Он не робкого десятка». «Снова Алтунин на гидропресс. Что ж,
3: На гидропресс, так на гидропресс, сказал он тихо, как бы споря с самим собою. Ну, спасибо, тотчас откликнулся Самарин. Знал, что не подведешь завод. Тебя на все хватит, богатырь. В понедельник и заступишь на место Скатерщикова.
1: А через некоторое время были назначены испытания. В экспериментальном цехе собрались все. Алтунин увидел здесь Пчелякова, Носикова, Букреева, Рожкова. Пришел и Белых, большой, плотный, как всегда спокойный, с лукавой усмешкой. Был и главный инженер завода Лядов. Стоял под подбоченись и надув красные щечки Самарин. Завидев еще издали Алтунина, изобразил на лице дружелюбную улыбку, мол, не робь, Серега. Кузнецы, которых не пустили в цех, несмотря на дождь, прилепились лицами к широким окнам с наружной стороны здания. Кира встретила Сергея у дверей, легонько сжала ему руку выше локтя, шепнула: «Держись». Твердыми широкими шагами подошел Корзанов. Отрешенный, холодный, без привычной иронической складки у рта. «Можно начинать, Сергей Павлович?» Все было готово. Стоит Алтунину нажать кнопку, и электрогидравлическая следящая система с радиоактивной ампулой придет в действие. На подвижной поперечине четырехколонного гидропресса был укреплен тот самый блок из стальных листов и труб, который Алтунин впервые увидел на столе Корзанова в физической лаборатории. Там, внутри блока, пряталось активное тело. Чуть в стороне стоял пустой теперь контейнер с четкой белой надписью по серому полю: «Изотопы для Алтунина». Алтунин остановился около пульта оператора. Здесь на пульте было закреплено программирующее устройство, трехрядный клавишный сумматор. Алтунин стал нажимать на клавиши. Десятично-двоичный преобразователь задал скорость. С помощью кругового установочного лимба задал величину продольной подачи. Сейчас, когда требовалось завершить усилия многих месяцев, он вдруг почувствовал, что не в состоянии собрать волю в комок. И все же собрал ее. Прорвался сквозь мгновенное безволие. Выпрямился, улыбнулся, взглянул на часы, поднял руку. Все также посмотрели на часы и застыли в ожидании с напряженными лицами. Корзанов включил сирену. Ее резкий звук всколыхнул цех. Мысли Алтунина окончательно прояснились, приобрели остроту. Он снял берет и нервно провел пальцами по своим густым волосам. Мостовой кран подавал нагретый слиток от печи на приемный стол. Стол мгновенно повернулся на 90 градусов. Гидравлический рейсовый манипулятор зажимными губками ухватил слиток и сунул его в рабочее пространство пресса. Ковка началась. Знакомый ритм, знакомый напористый звук. Он все набирал и набирал силу, обретая устойчивость, будто ухал филин в таежной глуши. С невероятной быстротой совершалось таинство деформации металла. Темно-синий пресс казался радостно воодушевленным. Он пел свою песню, широко раскрывая черный рот, а вокруг сгущалась духота. Алтунин рванул воротник рубахи, разодрал его, но легче не стало. Влажно дымилось все, пот струился по вискам и щекам. Алтунин стоял с каменным лицом, внешне бесчувственный, немой, но внутри у него кричали, орали восторженные голоса. Он не видел Киру, не понимал, что говорит ему смеющийся Белых. Наконец Корзанов махнул рукой и под крики всей группы выключил агрегат. Настала тишина, будто все сразу провалилось, исчезло.
2: «Победа, Сергей Павлович! Эта дата войдет в календари!» —
3: Карзанов настойчиво тряс его за плечо. Он вышел из цеха, чтобы подставить лицо холодному хлещущему дождю, и замер у стеклянной стены. Там, под дождем, с непокрытой головой стоял Скатерщиков. Стоял, наверное, давно, его плащ потемнел от влаги. У Петра было усталое и заостренное лицо, и синие глаза словно бы выленили, утратили живой блеск. Вода струйками стекала с его светлых волос. На лоб свисал редкий чубчик, какой-то маленький, словно детский. Скатерщиков подошел к Сергею, дрогнувшим голосом сказал: «Поздравляю, я все видел». Алтунин разглядывал его. «Зачем пришел?» «Ты пришел только за тем, чтобы поздравить нас?» – спросил он. «Мог бы это сделать телеграммой?» «Да, телеграммой». И отвернулся. Сейчас присутствие Скатерщикова было невыносимо. «Прости, Сергей», – проговорил Скатерщиков торопливо и с каким-то отчаянием. «Прости, если можешь. Я и не знал вовсе, что у вас тут испытание. Тебя разыскивал. Это еще зачем?» Скатерщиков подступил к нему вплотную, горячо задышал. «Глупость я сделал, а после опомнился. Не могу без своего завода, не могу! Прирос к нему всеми потрохами». И умолк.
1: «Значит, под эгиду решил вернуться?» — подобревшим голосом спросил Сергей и сощурился.
3: «Во-во!» — обрадовался Скатерщиков. «Под нее самую! И теперь уж навсегда».
4: Говорит Петербург. Слушается дело Моцарта и Сальери.

Еще за день до смерти Вольфганг Амадей Моцарт был весь поглощен музыкой, но думал он не столько о триумфе оперы «Волшебная флейта», сколько о незаконченном реквиеме, заказанном таинственным человеком в сером. Моцарт просил принести ему партитуру и вместе с учениками стал петь, перелистывая страницы. А дойдя до «Лакримозы», заплакал. Своей свояченице Софи он сказал: «Хорошо, что вы здесь. Вы должны остаться на ночь. Вы должны увидеть, как я умру». И прибавил: «Я уже чувствую вкус смерти на языке». А любимому ученику Зюсмайру напомнил чуть слышно: «Разве я не говорил, что этот реквием пишу для себя?» В ту ночь без пяти минут час Моцарта не стало.

Русские газеты оповестили. С детских лет он стал известен всей Европе благодаря своему редчайшему музыкальному таланту. Он сравнялся в творчестве с величайшими мастерами. Но эти газеты не успели еще дойти до Берлина и Праги, как уже поползли невероятные слухи. Он вернулся из Праги совсем больным и с тех пор все больше и больше угасал. В жизни он много страдал от людского коварства, которое, несмотря на его беззаботную натуру, раздражало его. Так как тело его после смерти сильно раздулось, полагали даже, что его отравили. Вскоре слух стал заметкой в одной берлинской газете. А потом замелькало в сплетнях и разговорах и имя отравителя – Антонио Сальери. Слух не только приютился на газетной странице, он стал бродячим сюжетом литературы. Кажется, первым, кто схватился за эту тему, был Густав Николаи, написавший рассказ в 1825 году. Биограф Моцарта Герман Абер называет этот рассказ жалким. Великий Пушкин в «Маленькой трагедии Моцарт и Сальери» возвел тот же сюжет в перл создания. И вот уже больше полутора веков ледяная тень жестокой легенды, сделавшей Антонио Сальери завистником, клеветником и даже убийцей Моцарта, по пятам преследует бедного Антонио. Моцарт и Сальери, они как два антипода, два противоположных мира. Один мир свободного творчества, крылатой гармонии, лучезарного вдохновения. Другой — трезвого, рассчитанного ремесла, сухой, бескрылой алгебры, коварного подражательства. Со времен Пушкина написали о Сальери, конечно, меньше, чем о Моцарте, но тоже достаточно много. В повестях и рассказах Сальери убил не только Моцарта, но и собственную жену, а также соперника, а также любовницу, и, кроме того, покушался на жизнь своего учителя и совратил свою ученицу, не говоря уже о бесчисленных женах своих друзей. Даниил Гранин в своем эссе «Священный дар» сделал Сальери символом мирового зла. А поэт Юрий Воронов совсем недавно заклеймил бедного Антонио такими стихами. «Ветер выл, срывая с петель двери, бил по окнам дождиком косым. Моцарт был доволен, что Сальери в эту непогоду рядом с ним». Только тот ему тревожил душу, пятна по лицу, смятенный взгляд. Моцарт сел играть, Сальери слушал, но смотрел и думал не впопад. А когда поспешной рукою он в бокалы разливал вино, показалось Моцарту такое, что в камине стало вдруг темно. Может быть, бокал в одно из окон или ненароком уронить? Моцарт залпом выпил. Разве мог он дружбу подозреньем осквернить? Вот такие стихи написал Юрий Воронов. Так каким же был реальный Сальери? Где истина? Что послужило подлинной причиной смерти Моцарта? И была ли в этом вина Сальери? Итак, снова слушается дело Моцарта и Сальери. В который раз и мы приглашаем вас принять участие в прениях сторон, обвинения и защиты.

Жизнь началась так блистательно, так великолепно. Маленькое чудо Вольферль услаждает слух королевских дворов игрой на клавесине и своими импровизациями. Он вызывает восторги во всех музыкальных столицах Европы. Его награждают не только дукатами и флоринами, но и званиями, почетными для столь юного виртуоза и сочинителя: сеньор академико филармонику, сеньор кавалер золотой шпоры. Он еще ребенок и не ведает, какой ценой заплатит и уже платит за все это. Да, есть музыка, но детские забавы забыты. А музыка — это не только восхищенные взгляды и драгоценные подарки, это и бесконечные занятия, репетиции, вечная суета концертов и утомительное стояние на приемах. Как замечательно путешествовать, видеть новые города и страны, но это и изнуряющие переезды в тряских каретах по скверным дорогам, и сон в сырых гостиницах, и еда в придорожных харчевнях. Ему 6 лет, но он уже часто болеет, ломит ноги, сводит боль суставы, разламывает голову, бросает в жар, и Вольфер впадает в забытье и бредит, пугая отца и сестру. Впрочем, он слишком беспечен, чтобы на это обращать внимание, хотя кто знает, не тут ли причина всех последующих болезней. Он с нетерпением ждал, когда вырастет и станет свободным и богатым. И вот он взрослый. Но стал ли он хозяином своей судьбы? Увы. С горечью он осознает, что остался игрушкой сильных мира сего. Император Иосиф II хотя бы удостоил его двусмысленной похвалы за оперу «Похищение из Сераля». «Слишком красиво для наших ушей и ужасно много нот, мой милый Моцарт», на что последовал ответ: «Ровно столько, сколько необходимо». Но император Леопольд не снисходит даже до таких похвал, а его Моцарта зальцбургский владыка-архиепископ вообще третировал его как слугу. Вена, конечно, заметила его оперы, но 3 его последних симфонии, 3 лучшие, потом их назовут большими, пылятся в шкафу. Впрочем, нет, весной этого 1791 года одна из них все же прозвучала под управлением Сальери. Спасибо тебе, Сальери. Ныне он независим и свободен, но далек от благополучия. Если бы не помощь друзей, он был бы уже задавлен нищетой. Место императорского королевского камерного музыканта едва кормит. Как шутит Моцарт: 800 флоринов слишком мало за то, что я смог бы сделать, и слишком много за то, что я делаю. Такое впечатление, что Вена его забыла. Нет заказов от двора и церкви, нет концертов. Кажется, и издатели избегают встреч с ним. Долги, безденежье, болезни его и Констанции. И вот-вот снова у Моцартов родится ребенок. Композитор начал подумывать, не предпринять ли путешествие в далекую Россию. Русский посланник в Вене граф Разумовский уже написал в Петербург всесильному Потемкину, что готов пригласить на русскую службу 1-го клавесиниста и искуснейшего композитора по имени Моцарт. Он обнадежил Моцарта. А тот еще помнит, как 10 лет назад при Венском дворе слушал его наследник русского престола Павел Петрович, когда он, Моцарт, прелюдировал и играл вариации на русские темы. Но Моцарт еще не знает, что Потемкин скончался 1 неделю назад, и что самому Моцарту уготовано умереть всего-то через 2 месяца. Так умереть своей смертью или быть отравленным?

0: слушается дело Моцарта и Сальери. Итак, первое слово вековому обвинению Сальери.
1: Главный свидетель обвинения – сам Моцарт. В последний год жизни он работал так много, как никогда. Просиживал ночи напролет. Он сочинял чаще всего по ночам. Но его все больше удручали недомогания. Прежде он не чувствовал себя так плохо. А тут еще зловещее появление незнакомца, заказавшего ему реквием. Это показалось Моцарту таинственным предзнаменованием. «Я пишу реквием для себя». В середине 1791 года он вдруг сказал жене Констанце: «Я чувствую себя слишком плохо и долго не протяну. Конечно, мне дали яду. Я не могу отделаться от этой мысли». По другому сообщению, Моцарт даже утверждал: «Я знаю, что должен умереть. Кто-то дал мне акватофана и вычислил точно время моей смерти. Для этого и заказали реквием. Я пишу его для самого себя». Акватофана. Гибельный яд, изобретенный в Венеции. А ведь Сальери был венецианцем. Значит, Моцарт подозревал, что его могут отравить.
0: А теперь что скажет защита?
2: Если придавать значение этим предчувствиям Моцарта, он связывал возможность отравления с реквиемом. Но ведь реквием заказывал не Сальери. Тайна реквиема, так волновавшая самого композитора, была разгадана уже вскоре после его смерти. Заказчиком оказался тщеславный граф Вальзек Цу Штуппах, покупавший чужие сочинения и выдававший их за свои. Вот и память умершей супруги он решил почтить за упокойной мессой и послал своего управляющего Лайтгеба, человека в сером у Моцарта и моего черного человека у Пушкина, с особой миссией к Моцарту. Ученики Моцарта завершили это произведение и передали его графу. И через 2 года после кончины Моцарта граф даже дирижировал реквиемом, как своим сочинением. Однако Констанца сделала все, чтобы стало известным имя подлинного автора. Так что граф недолго наслаждался чужой славой. Но его почему-то никто и никогда не подозревал в убийстве Моцарта. Так что реквием, как повод к таинственной смерти великого композитора, должен быть снят из перечня доказательств. Тем более, что Моцарт страшился, что смерть постучится к нему, едва он напишет последний такт. Но он так и не завершил этого грандиозного сочинения.

0: танцу, что он отравлен.
1: Так писал сам Моцарт. И потом, Сальери ведь знал, в чем его обвиняют. Когда Россини спросил его без обиняков, «Вы действительно отравили Моцарта?» Он встал перед ним и сказал, «Посмотрите на меня прямо, похож ли я на убийцу?» И он таки добавил Россини, действительно на него не походил.
0: Ну, можно ли верить в самооправдание обвиняемого?
1: Но вы сами себе противоречите. Когда Сальери якобы признался в отравлении, вы ему сразу поверили, хотя это было на смертном одре и в состоянии безумия. А когда он в здравом уме, вы ему не верите. Ну, а жене Моцарта, Констанце, вы верите?
0: Ну, допустим.
1: Как вы думаете, кого она взяла уже после кончины мужа в учителя своему младшему сыну, которого тоже назвала Вольфгангом Амадеем? Да-да, именно Антонио Сальери. Так что же, вдова убитого отдает в ученье сына убитого самому убийце? Абсурд! К тому же в письмах старшему сыну Констанция не могла нахвалиться великим мастером, как она называла Сальери.
0: Значит, вы настаиваете на полной реабилитации Сальери?
1: Да. Его защита среди ученых, музыковедов, медиков, да и части литературоведов-пушкинистов, которые дольше всех не хотели расставаться с версией о злодее Сальери, давно уже пришли к выводу, что он невиновен. Его место в истории музыки определилось. В любой музыкальной энциклопедии, больше того, в любой действительно научной биографии Моцарта вы прочтете, что Сальери был вовсе не бездарный ремесленник, а выдающийся композитор, дирижер, педагог, музыкальный деятель своего времени. Он пользовался вполне заслуженно всеевропейской славой. Ну, конечно, ход времени отодвинул его в тень таких гигантов, как Моцарт и Бетховен. И XIX век его забыл. Но в наше время о нем вспомнили вновь. Его оперы и духовная музыка зазвучали в разных странах, в том числе и нашей. Дружбой с ним гордился Бомарше, называвший его большим композитором. Впрочем, и в «Маленькой трагедии» Пушкина Моцарт хвалит оперу Сальери «Тарар» вещь славную. Учениками Сальери были Бетховен, Шуберт, совсем юный Лист. Со многими своими учениками Сальери занимался бесплатно, всячески поощряя их талант. Не правда ли? Для завистника это как-то странно. И все его ученики отмечали великодушие, доброту и бескорыстие своего наставника. В одной из музыкальных энциклопедий остался такой портрет Сальери. Радушный и любезный, доброжелательный, жизнерадостный, остроумный, неисчерпаемый в анекдотах, цитатах, славный, изящный человечек, с огненно сверкающими глазами, с загорелой кожей, всегда мил и опрятен, живого темперамента, легко воспламеняющийся, но столь же легко примиряющийся. Создатель Венской консерватории, организатор многих благотворительных концертов, в том числе для вдов и сирот австрийских музыкантов, в этих концертах, между прочим, как вспоминали слушатели, превосходно исполнялись и произведения Моцарта.

И тогда я остался один со своим кораблем, стоявшим на якоре у берегов Сиамского залива. На пороге долгого плавания судно неподвижно застыло в окружающей нас необъятной тишине. Тени его мачт в лучах заходящего солнца тянулись далеко на восток. Я был один на палубе. На судне ни единого звука, а вокруг

ни жизни, ни движения. На воде ни одного каноэ, в воздухе ни одной птицы, ни одного облака на небе. Должно быть, какие-то отсветы в воздухе мешали зрению, потому что только в последнюю минуту перед заходом солнца я разглядел за горным хребтом самого большого островка в группе островов нечто, нарушившее торжественность полного одиночества. Быстро нахлынула волна темноты, и тотчас, как всегда под тропиками, рой звезд высыпал над затененной землей. А я еще медлил на палубе, легко опустив руку на поручни моего корабля, как на плечо верного друга. Но под взглядами этих бесчисленных небесных светил сладость спокойного общения с судном была нарушена. И вот уже вторглись посторонние звуки, голоса, шаги на носу. Стюарт пробежал по верхней палубе, суетливый и услужливый призрак. На юте настойчиво звенел колокольчик. В освещенной кают-компании меня ждали два моих помощника. Мы сейчас же уселись за ужин. Передавая блюдо старшему помощнику, я сказал: «Известно ли вам, что за островами стоит на якоре судно? После захода солнца я видел над горным хребтом его мачты». Он поднял свое простоватое лицо, густо заросшее бакенбардами, и издал обычное свое восклицание: «Помилуй бог, сэр, что вы говорите!» Моего второго помощника, толстощекого, молчаливого молодого человека, я считал не по летам серьезным, но тут, взглянув на него, я заметил, как дрогнули его губы. Я сейчас же опустил глаза. Мне не подобало поощрять зубоскальство на борту моего судна. Следует также отметить, что своих помощников я почти не знал. По некоторым причинам, касающимся лично меня, я был назначен принять командование всего 2 недели назад, и о своей команде я знал немного. Все эти люди работали вместе около 1,5 лет, и я был единственным незнакомцем на борту корабля. Тем временем старший помощник, вращая своими круглыми глазами и шевеля грозными бакенбардами, развивал длинную теорию о стоящем на якоре судне. Он не сомневался, что это судно недавно прибыло из Англии. По всем вероятиям, оно глубоко сидело в воде и могло пересечь мелководье только во время сильного прилива. Поэтому оно и завернуло в эту естественную гавань, чтобы выждать здесь несколько дней, а не стоять на открытом рейде. «Правильно», — неожиданно подтвердил второй помощник. «Оно сидит в воде на 20 футов. Это Сефора из Ливерпуля с грузом угля, 123 дня из Кардифа». Мы с удивлением посмотрели на него. «Мне сказал шкипер с буксирного судна, когда он поднимался на борт за вашими письмами, сэр», — объяснил молодой человек. «Он предполагает послезавтра ввести его в устье реки». Ошеломив нас таким образом своей осведомленностью, он выскользнул из кают-компании. Старший помощник с грустью заметил, что не может дать себе отчет в причудах этого малого. Ему хотелось бы знать, почему тот не сообщил нам об этом сразу. Он было собрался уходить, но я его задержал. Последние 2 дня судовая команда была перегружена работой, а прошлую ночь люди почти не спали. Мучительно сознавая, что я, чужой человек на судне, совершаю поступок не совсем обычный, я отдал ему распоряжение отправить всех людей спать, не назначая вахты. Я заявил, что сам останусь на палубе до часа ночи, и затем передам вахту второму помощнику. «В 4 он поставит на вахту Коко и стюарда», — закончил я, — «а потом вызовет вас. Конечно, при малейшем признаке ветра мы поднимем команду и немедленно снимемся с якоря». Он скрыл свое удивление. «Хорошо, сэр». Через минуту я вышел на палубу. Мое положение чужого человека на борту, лишавшее меня сна, вызвало это необычайное распоряжение. За ночные часы я хотел ближе познакомиться с судном, о котором знал еще меньше, чем о его команде. Пока мы стояли у пристани, я даже не мог разглядеть его хорошенько. Я спустился с юта и стал ходить
по шкафуту, рисую себе предстоящее плавание через Малайский архипелаг по Индийскому океану и далее к Атлантике. Все фазы этого путешествия были мне знакомы. Каждая мелочь, любая случайность, с какой сталкиваешься во время бури, все, за исключением новой для меня ответственности командования. Я вспомнил о сигаре и спустился за нею вниз. Там все было тихо. На корме все спали глубоким сном. Я снова вышел на ют. В эту теплую тихую ночь мне легко и приятно было в моей пижаме. Босиком, с тлеющей сигарой в зубах, я прошел на нос судна. И здесь меня встретило тоже глубокое молчание. И неожиданно, сравнив великий покой моря с непокоем земли, я порадовался тому, что избрал эту жизнь, чуждую искушений, лишенную волнующих проблем, одухотворенную простой моральной красотой абсолютной честности и прямоты. Фонарь на носу горел чистым, неподвижным, словно символическим пламенем, доверчивым и ярким в таинственных тенях ночи. Проходя к корме, я заметил, что веревочный трап, спущенный, несомненно, для шкипера буксирного судна, приезжавшего за нашими письмами, не был втянут наверх, как полагалось. Я был раздосадован, так как исполнительность в мелочах — душа дисциплины. Совершенно машинально я протянул руку, чтобы убрать трап. Веревочный трап — вещь легкая, и втащить его нетрудно. Я сильно дернул его, и в результате он должен был бы взлететь на борт, но, однако, он не взлетел, а я от резкого движения откинулся назад. Что за чертовщина? Я был так ошеломлен неподвижностью этого трапа, что с минуту стоял как вкопанный, стараясь, подобно своему глуповатому помощнику, дать себе отчет в этом явлении. В конце концов, я, конечно, свесил голову за поручни. Корабль отбрасывал темный пояс тени на стеклянную мерцающую поверхность моря, но я сразу разглядел что-то бледное и продолговатое, плавающее у самого трапа. Прежде чем у меня успела мелькнуть какая-нибудь догадка, слабая вспышка фосфорисцирующего света, исходившего, казалось, из обнаженного тела человека, сверкнула в спящей воде, как молчаливая обманчивая игра зорниц в ночном небе. И, ахнув, я увидел пару длинных ног и широкую синеватую спину, погруженную по самую шею в зеленое мертвенное сияние. Одна рука, высунутая из воды, цеплялась за нижнюю перекладину трапа. Человек был здесь, так сказать, полностью. Не хватало только головы. Безголовый труп. Сигара выпала из моего разинутого рта, тихий всплеск и короткое шипение были ясно слышны в абсолютной тишине. И тут-то он поднял лицо. Тусклый бледный овал в тени, отбрасываемый кораблем. Но даже и теперь я едва мог разглядеть контуры его черноволосой головы. Однако этого было достаточно, чтобы рассеялся леденящий страх, сдавивший мое сердце. И момент для праздных восклицаний миновал. Я только перегнулся, возможно, дальше через поручни, чтобы приблизиться к этому таинственному человеку за бортом. Он висел, держась за трап, как отдыхающий пловец, и при каждом движении морские молнии загорались вокруг его тела. В воде он казался призрачной серебристой рыбой, и он молчал, как рыба. Он не делал попытки выбраться из воды. Было непостижимо, почему он не старается подняться на борт, и странно волновало подозрение, что, может быть, он этого и не хочет. И первые мои слова были вызваны именно этой волнующей неизвестностью. «В чем дело?» — спросил я своим обычным тоном, обращаясь к лицу, повернутому ко мне снизу. «Судорога?» «Судорога», — ответил он тихо. И сейчас же прибавил с легким беспокойством. «Послушайте, не нужно никого звать». «Я и не собирался», — сказал я. «Вы один на палубе?» «Да». Почему-то мне показалось, что он собирается отпустить трап и уплыть прочь, так же таинственно, как и появился. Но в данный момент...